0: и истинная праведность на примерах религиозной практики, то есть набожности, благочестия. У иудеев высшими делами так понимаемой праведности считались милостыня, молитва и пост. Об этих трех важнейших проявлениях благочестия далее и пойдет речь. Три поучения построены по одному типу. Не поступай, как лицемеры, которые красуются перед людьми, но проявляй свою набожность тайно, и Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно. Милостыня, молитва и пост – три благие дела праведности, выше всего ценились еще в Ветхом Завете. «Делайте добро, и зло не постигнет вас. Доброе дело – молитва с постом и милостынею и справедливостью». Книга Тавита, глава 12, стихи 7 и 8. Первый стих евангельского отрывка как бы обобщает все три последующих высказывания Иисуса Христа о милостыне, молитве и посте. Но к этому стиху надо сделать текстологическое примечание. Синодальный перевод выполнен по поздней рукописной традиции. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми». В наиболее ранних рукописях, которые современная наука считает стоящими ближе к оригинальному тексту Евангелия, в первом стихе говорится не о милостыне, а о праведности, включающей в себя и милостыню, и молитву, и пост. «Смотрите, не творите праведности вашей пред людьми». Это буквальный перевод. Сегодня мы бы сказали по-русски несколько иначе. «Смотрите, не показывайте перед людьми свою праведность». Так объявляется общая тема дальнейших высказываний о добрых делах. По вере иудеев, эти добрые дела, хотя и не требуются законом, четко не сформулированы в нем, тем не менее превосходят все прочие заповеди закона. Они, милостыня, молитва и пост, составляют особую заслугу праведника и даже способны искупить чужие преступления закона. Все это хорошо, и сами дела праведности, и даже ожидание справедливой награды от Отца Небесного. Но плохо только, если праведность творится перед людьми, как показательный спектакль. Смотрите, мол, какой я праведный. Первое наставление о милостыне, считавшейся одним из столпов иудейской набожности. Давать милостыню то же, что собирать себе сокровища на небе. Когда нищий стоит возле твоих дверей, справа от него стоит Бог, который вознаграждает за каждое доброе дело. Даже бедняки и нищие должны подавать милостыню. Милостыня ходатай перед Богом. Она, подобно жертвоприношению, искупает грехи, продлевает жизнь, спасает от смерти, уберегает от ада и вводит в жизнь вечную. Нет конца похвалам милостыни в иудейской традиции. В принципе, наставление Иисуса Христа о милостыне понятно. Требует пояснения лишь некоторые моменты. Что значит «Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах». В синагогах по субботам собирали пожертвования и публично назывались имена самых щедрых жертвователей. Собственно, также и в христианских храмах. На стенах и на мраморных досках увековечиваются имена щедрых благотворителей, чтобы все видели, хвалили их и по возможности подражали им. Но маловероятно, что в синагогах или на улицах при этом кто-то трубил перед собою в трубу. Скорее всего, Иисус здесь использует ироническую метафору. Так понимал это место еще святой Иоанн Златоуст, писавший. Так говорит Спаситель не потому, что лицемеры имели трубы, но этим иносказанием осмеивая и осуждая их. Так считает и большинство современных исследователей. Очень яркая карикатура. Далее надо разобраться с лицемерами. В современном языке это слово обозначает неискренних, двуличных и лживых людей. В Евангелиях от Матфея и от Луки в лицемерии многократно обвиняются книжники и фарисеи. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Однако этот упрек смущает не только иудеев, но и многих христиан, которые ближе знакомятся с иудейством и его богатой литературой. В самом деле, можно ли всерьез говорить о том, что фарисеи были неискренними и двуличными людьми? Наверное, среди них было немало и таковых. Но в своей массе во времена Иисуса Христа фарисеи были людьми серьезными, честными, старавшимися следовать воле Божией, которая для них была выражена в законе Моисея. Так что отождествлять фарисейство и лицемерие, как это произошло в европейских языках, не очень-то справедливо. Но такая уж сложилась традиция. На самом же деле греческое слово «ипокрисис», переведенное как «лицемерие», означает не двуличность, но актерство. И, соответственно, лицемер – это актер в театре, человек, который играет роль своим поведением на сцене, стремится произвести впечатление на публику. Но так уж произошло, что в греческом переводе Ветхого Завета этим словом нередко называются безбожники, нечестивые, злодеи и вообще неверующие язычники. Со временем смысл слова «лицемер» изменился. Разумеется, Иисусу Христу и в голову не приходило считать фарисеев нечестивыми безбожниками. В Новом Завете слово «лицемер» приблизилось к своему изначальному значению – «актер», то есть человек, входящий в роль, создающий перед публикой иллюзию праведности и ожидающий аплодисмент. Так что фарисеи, о которых речь, праведники и в собственных глазах, и в глазах общества. Да только вот в глазах Иисуса Христа их праведность несовершенна, ибо она основана на ожидании вознаграждения, и не столько на небе, сколько уже здесь, на земле. Против такой рабской праведности возражали уже некоторые мудрые раввины. Так основатель фарисейства Антигон еще в III веке до Рождества Христова учил: «Не будьте подобны рабам, прислуживающим своему господину с целью получить вознаграждение, но будьте похожи на тех, которые прислуживают своему господину бескорыстно, и да будет страх Божий на вас». Здесь выражена возвышенная мысль, что добро должно твориться во имя самого добра, а не ради награды. Позднее иудаизм в лице философа, богослова и врача XII века Рамбама, или, как его чаще называют, Маймонида, создал целое учение о милостыне как пути к высшей праведности. По Маймониду одна из высших ступеней этого пути, когда подающие милостыню и получающие ее не знают друг друга. В качестве модели этого типа милостыни он указывает на анонимную кассу, существовавшую в Иерусалимском храме. В нее праведники вкладывали деньги тайно, а бедные также втайне брали. Так заповедали некоторые иудейские мудрецы. Но для простого человека с его слабостями все это довольно трудно исполнимо, и практика милостыни сильно отличалась от заповеданной. Как всегда, успех приобрело более наивное представление о служении Богу, которое господствовало в Ветхом Завете. Благоволение Божие, а вместе с ним земное счастье и благоденствие, не говоря уже о награде в будущей жизни, можно, мол, приобрести своими добродетельными поступками. И совсем неплохо, если бы не только Бог, но и все видели, какой я добродетельный. Такая позиция приводила к тому, что фарисеи, вольно или невольно, старались выделиться, быть лучше других. Это прекрасно изображено в притче о фарисее и мытаре. Так что в нашем случае лицемер означает не безбожника, как в Ветхом Завете, но и не лживого и двуличного человека, как в современном языке, а человека определенного религиозного настроя, глубоко чуждого Иисусу Христу. Таких людей скорее можно было бы назвать святошами или ханжами. И в Евангелии от Матфея суровые слова Христа направлены не только против фарисеев, но и против тех его учеников, которые ожидали вознаграждения и спорили, кому из них достанется первое место в Царствии Божьем. Критика Христа направлена и в адрес того показного ханжества, которое существовало и в Древней Церкви, существует и поныне. Иначе какой смысл было ему предупреждать своих учеников? «Не труби перед собою». Наверное, трубили. И еще одно выражение не совсем понятно. «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». Это парадоксальное высказывание, конечно, нельзя понимать буквально и гадать, что бы оно могло значить. Как сказано Златоустом, «здесь он не руки разумеет, но усиливает свою мысль». Если возможно, говорит, и себя самого не знать, и если возможно скрыться от самых служащих тебе рук, то постарайся об этом. Вот она, высшая праведность. Она подразумевает делание добра непроизвольное, без раздумий, без оглядки на публику, как бы идущую от природы. Мы ведь не задумываемся о том, как мы дышим, как у нас бьется сердце. И мы не считаем вдохи и выдохи нашей заслугой, ожидая за них вознаграждения. Вот так должно быть и с милостыней, понимаемой, конечно, в широком смысле, а не только как подача мелочи в протянутую руку. На практике трудно избежать публичности наших действий. Но скромность, сдержанность и тактичность – вот тот урок, который необходимо извлечь из наставления Иисуса Христа о милостыне, так же, как из последующих наставлений о молитве и посте. Ищущие за свою добродетель земного успеха и похвалы от людей уже получают награду свою. В подлиннике стоят греческие слова, которые использовались в коммерческой деятельности, и буквально их можно перевести так: «Аминь, говорю вам, они сполна получают свою зарплату». Такие люди работают за плату, ее они и получают. С ними Бог расквитался, и на больше им рассчитывать уже нечего. Так обстоит дело с милостыней. Теперь речь пойдет о втором высшем долге практической праведности – о молитве. О молитве. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 5 по 15. Довольно длинное наставление о молитве состоит из трех частей. Первая часть по структуре и содержанию очень похожа на заповедь о милостыне. Тот, кто делает из своей молитвы публичное шоу и ищет похвалы от людей, уже получает награду свою. Молиться, как и подавать милостыню, лучше всего в тайне, то есть не на показ. Во второй части наставления Иисус Христос призывает своих учеников к краткости в молитве. Это язычники подолгу бормочут свои молитвы, а ученики Христа не должны быть многословными. Наконец, в третьей части он приводит образец правильной молитвы. Это молитва «Отче наш», которая в церковной традиции получила название «Молитвы Господней». Первая часть наставления в молитве, где критикуется лицемерная показная молитва. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Этот отрывок, в принципе, еще понятнее, чем поучение о милостыне. Но у окружающих Иисуса Христа его слова могли вызвать удивление, а то и недоумение. Дело в том, что иудеи считали местом молитвы храм или синагогу, так как верили, что Шехина, слава Божия, сам Бог, присутствует в святая святых храма или в синагоге, в шкафу, где хранится свиток Торы. Молитве, совершаемой в этих местах, приписывалась особая сила. При этом, правда, дозволялось и всякое другое место молитвы, если оно не осквернено, и если молитва совершается в положенное время, трижды в день, как указано в книге пророка Даниила, который три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его. В эти часы приносились утренние и вечерние жертвы. Это третий и шестой час. По нашему счету времени 9 часов утра и 12 часов, то есть полдень. Со временем присоединился еще и 9 час, то есть 3 часа дня перед скорым наступлением ночного времени. А по субботам все должны были сходиться в синагогу и там молиться. Конечно, не следует думать, будто Иисус Христос отвергал коллективную или публичную молитву. Его речь не об этом. Но лицемеры, которых он критикует, преднамеренно, как бы случайно, оказывались на улице, причем на видном месте, на оживленном перекрестке или на площади, именно тогда, когда наступало время молитвы. И вот тогда лицемер начинал на виду у всех молиться, чтобы весь мир мог восхищаться его праведностью. И в синагогах таковые стремились быть замеченными своей истовой молитвой. Но это ведь еще хуже, чем трубить перед собой при подаянии милостыни, так как молитва предполагает интимную возможность молящемуся остаться наедине с Богом. Это уединение с Богом подчеркнуто в словах: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне». Следует заметить, что в оригинальном тексте Евангелия слова Иисуса более выразительны, чем в переводе. Он говорит не просто о комнате, но о темной кладовке, о чулане. Вот эта самая кладовка вместо синагоги и могла смутить слушавших Иисуса Христа. Но, разумеется, это не буквальное указание на правильное место молитвы, а преувеличение, гипербола. Наглядный пример – уединения без помех. При этом Иисус напоминает хорошо известные его окружению слова о пророке Елисее в 4 книге Царств. «И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу». 4 книга Царств, глава 4, стихи 32 и 33. Таково же место из пророка Исаии. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев». Книга пророка Исаии, глава 26, стих 20. Общественная молитва подразумевается сама собою. Она не только не исключается, но, напротив, приветствуется. Вспомним хотя бы обетование Иисуса Христа, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Но в словах об уединенной молитве, несомненно, отражена собственная молитвенная практика Иисуса, который для молитвы постоянно искал одиночество. Вот Он, чтобы помолиться, удаляется в пустынное место, или уходит на гору, или вспомним Его гефсиманскую молитву «Все спят, а Он молится». Когда говорится, что Бог вознаградит тебя за твою тайную молитву, то тем самым указывается, что истинная молитва, как и милостыня, является обязанностью верующего человека и обладает ценностью в очах Божиих, а потому и будет вознаграждена. Но ни успехом и благоденствием в этом веке никогда Иисус Христос не обещал своим ученикам материального процветания. Напротив, Он предрекал им тяжелые испытания, страдания и гонения. Последователей Христовых ожидает не материальная награда на земле, но великая награда на небесах, обетование которой было дано в самом начале Нагорной проповеди в блаженствах. Вторая часть наставления о молитве, в которой критикуется многословие. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им». Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Синодальный перевод «не говорите лишнего» слабо передает греческий звукоподражательный глагол, который скорее можно было бы перевести как «бубнить, бормотать». Языческие заклинания были предметом постоянной насмешки иудеев. Они вспоминали при этом пророка Илию, который смеялся над жрецами Ваала. «И взяли они тельца, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил, «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге. А может быть, и спит, так он проснется?» И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Третья книга Царств, глава 18, стихи с 26 по 29. Долгими призываниями имен своих богов язычники надеялись привлечь к себе их внимание. И по выражению римского философа Сенеки, только утомляли богов своей назойливостью. «Стыдно человеку обременять богов. Что нужды в молитвах?» – писал он. Но простой человек античной эллинской культуры верил в своенравных богов, от которых неизвестно, чего ждать – вреда или пользы. Попытаться склонить капризных богов на свою сторону можно только мольбами и жертвами. Более того, богов, если правильно произнести их таинственные имена, можно в известной степени принудить к исполнению молитвы. В этом смысл всякой магии, всяких заклинаний. Однако нельзя сказать, что иудейские молитвы были короче и менее многословны, чем языческие. В этом отношении мнения разнились. Так Екклезиаст учил краткости. «Не давай устам твоим торопиться, и пусть не спешит твое сердце начать перед Богом речь». «Бог на небе, а ты на земле. Пусть же будет речь твоя краткой». Екклезиаст, глава 5, стих 1. Тому же учил Иисус, сын Сирахов. Не повторяй слова в прошении твоем. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 7, стих 14. Но в целом, во времена Иисуса Христа иудеи любили длинные молитвы с использованием многих эпитетов, относящихся к Богу. С одной стороны, это свидетельствовало о своего рода набожности, о серьезном отношении к молитве. Но с другой стороны, выдавало неправильно понимаемую набожность. Пример такой длинной молитвы мы встречаем во второй книге Маккавеев. «Священники же, доколе горела жертва, совершали молитву. Молитва же была такая: Господи, Господи Боже, Создателю всех, страшный и сильный, и праведный, и милостивый, единый Царь и Благодетель, единый Податель всего, единый праведный и всемогущий и вечный, избавляющий Израиля от всякого зла, избравший отцов и освятивший их. Прими жертву сию за весь народ твой». Вторая книга Маккавейская, глава 1, стихи с 23 по 26. Далее следуют прочие прошения. Вот такие молитвы, уподоблявшие иудеев язычникам, Иисус Христос отвергает. Молитва – разговор с Богом, любящим и всеведущим Отцом. И этот разговор может быть долгим. Сам Иисус, бывало, молился ночи напролет. Но любовь и внимание Отца Небесного не надо привлекать к себе благочестивой риторикой, нанизыванием многих восхваляющих Бога слов, как в приведенном примере. Какой в этом смысл? Подольститься к Богу – это наивно и нелепо. Бог знает наши потребности и наши сердца. Он говорил через пророка Исаию: «И будет, прежде нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу». Книга пророка Исаии, глава 65, стих 24. Но если так, если Бог позволяет нам молитвенно общаться с собой, а иногда это общение бывает даже долгим, то молитва становится даром Божиим и полностью прекращает быть нашей заслугой, на основании которой мы могли бы на что-то претендовать. Об этом пишет и апостол Павел. «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Послание к римлянам, глава 8, стих 26. И не только Дух, но и сам Иисус Христос предложил нам как подарок образец того, как должно молиться. Это молитва «Отче наш». Третья часть наставления о молитве, в которой предлагается образец. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 9 по 15. В критическом тексте Евангелия отсутствует словословие: «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Оно вошло в текст молитвы «Отче наш» позже, в связи с ее литургическим использованием. Из богослужебной традиции в поздние рукописи Евангелия от Матфея и проникло это словословие, отсутствующее в Евангелии от Луки. Молитва «Отче наш» находится в двух Евангелиях – от Матфея и от Луки. Варианты несколько отличаются друг от друга. В Евангелии от Луки эта молитва значительно короче и приводится в другом контексте. Там она составляет часть обширного общего поучения о молитве. У Матфея «Отче наш» предлагается как пример молитвы учеников Иисуса в противоположность молитве лицемеров и многословно бормочущих язычников. По общему согласию исследователей, вариант евангелиста Луки ближе к изначальному, восходящему к самому Иисусу. В противном случае было бы необъяснимым, зачем Луке понадобилось сокращать прекрасную молитву, предложенную в Евангелии от Матфея. Кроме того, мы знаем, что Матфей охотно редактировал и расширял предания о речах и высказываниях Иисуса Христа. Но все исследователи также согласны в том, что некоторые формулировки Матфея могут быть первичными по сравнению с Лукой. Например, у Матфея прошение о насущном хлебе на сей день, то есть только на сегодня. У Луки на каждый день, то есть постоянно. Или прошение о прощении наших долгов. У Луки о прощении наших грехов. Что касается расширения молитвы у Матфея, то в его Евангелии добавлено прошение «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И отсутствующее у Луки длинное завершение молитвы «Но избавь нас от лукавого, ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Таковы особенности молитвы «Отче наш» в Евангелии от Матфея. И еще один немаловажный момент. В критическом тексте этого Евангелия, то есть в тексте, опирающемся на наиболее древние рукописи, вместо «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», читается так. «И прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим». Не «прощаем», а «простили». В перфекте, в совершенном прошедшем времени. Или если бы мы произносили молитву на церковнославянском языке, то вместо «И остави нам долги наши, яко и мы оставляем должником нашим», следовало бы читать так «И остави нам долги наши, яко и мы оставили есмы должником нашим». Оставляем в настоящем времени, а оставили есмы в прошедшем совершенном, то есть в перфекте. Мы уже простили, уверовав, крестившись и приняв Духа Святого в крещении. А если не простили, то и молитва становится бессмысленной.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Иоанна Ивлеева «О главном христианстве». «Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Самонович.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: 9 июня, день рождения императора Петра Великого.
1: У микрофона Мария Василенко. Здравствуйте. В рамках Тихвинских рождественских чтений в президентской библиотеке имени Ельцина прошла открытая дискуссия на тему 350-летия со дня рождения Петра I «Секулярный мир и религиозность». С докладом «Петр I. Вестернизация в христианском мире» выступил профессор Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургской духовной академии Петр Бухаркин. Профессор рассказал о роли Петра I в преобразовании происходивших в эпоху его правления в христианском мире, а также о том, почему личность первого российского императора нельзя рассматривать только с одной точки зрения.
2: Эти чтения, особенно учитывая тему, конечно, вызывают особое напряжение и особое волнение, во всяком случае, у меня как у докладчика. Дело в том, что место проведения рождественских чтений пронизано атмосферой Петра Великого. Трудно, наверное, на Земле найти место, более связанное с личностью, деятельностью Петра и даже с его обликом. Сенат и Синод – одно из самых любимых детищ первого русского императора. И хотя мы находимся, как все понимают, в здании построено значительно позже Петра, тем не менее, сень Петра всегда осеняет эти стены. Напротив нас, хотя, увы, скрытый безобразным футляром, как сказали бы в 18 веке, находится памятник Петру I, который, кроме всего прочего, является одним из высших ценностей нашей страны. Ибо, конечно, это совершенно уникальное произведение искусства, сравнимое только с редчайшими артефактами других эпох, расположенных в других странах. И неважно, что его создал француз. Вместе с тем, может быть, это особенно важно, ибо Петру, конечно, это очень понравилось. Находясь в этом месте, начиная размышлять о Петре Первом, с особым чувством вспоминаешь слова человека, в целом враждебно относившегося к петровским преобразованиям и к Петру Первому. Имею в виду нашего старшего современника, к сожалению, довольно давно ушедшего от нас, Александра Михайловича Панченко. Человек, который прямо говорил о себе, что он имеет

вспоминают величие прошедших веков русской истории и о их трагедии, ибо величие и трагедия неразрывно связаны в ходе истории, мы находимся сейчас. Все это заставляет, конечно, прежде всего сосредоточиться на достоинстве первого русского императора. Но, думая о его достижениях и величии, нам все-таки не стоит забывать чрезвычайную сложность его фигуры, на что обратил внимание владыка Силуана. Действительно, Петр, конечно, был очень сложным и противоречивым человеком. Обращаясь к его жизни, к его личности, а его личность ведь не менее важный исторический факт, чем его деятельность, мы сталкиваемся с целым рядом малосимпатичных качеств. Иногда проявлявшуюся жестокость, при этом жестокость личная, имея в виду его участие в казни стрельцов, или все-таки его роль в процессе над царевичем Алексеем, учитывая, что это 18 век, это не средние века. В этот момент уже жил Вольтер, к этому времени уже умер Лок, умер Лейбниц, с которыми, между прочим, имею в виду Лейбница, Петр и общался. Что не мешало ему вести себя в процессе своего сына сугубо средневековым. Мы можем вспомнить и целый ряд других, действительно несимпатичных проявлений личности Петра, которые обычно вспоминают критики его деятельности. Но, видя это и не закрывая глаза на такие качества Петра, мы все-таки должны сделать целый ряд оговорок. Но прежде всего, все-таки вспомнить, что Петр жил не в конце 18 века, тем более не в 19, не в 20 веках, а во времена еще все-таки достаточно тяжелые и жестокие. И целый ряд пороков Петра, например, свойственный разврат или пьянство, которым отмечена его жизнь, в эпоху самого Петра совершенно не казались ничем удивительным. Самые благочестивые короли Людовика XIV, ну, как известно, закончившего свое правление и свою жизнь крайне благочестивым католическим монархом, вели себя нисколько не лучше. И это очень существенно. Кроме этого, стоит вспомнить и другое, что предшественники Петра были гораздо ужаснее. И не нужно думать, что древняя Русь отличалась более мягкими нравами, чем эпоха Петра. И тут мы имеем возможность сравнить два, может быть, самых кощунственных, самых странных начинаний двух монархов, сравнение которых невольно напрашивается и которое начал сам Петр I, имея в виду Петра I и Ивана Грозного, памяти которого, надо сказать, первый русский император не раз обращался. Тут позволю себе маленькое отступление. Мы привыкли называть Петра I русским императором. Но все-таки стоит помнить, что правя страной с 1682 года, пусть вначале формально до 1725 года, императором Петр был только 4 года. Только в 1721 году он принял новый титул. Для этого все-таки он был царем. И вот последний русский царь и первый русский император часто обращался к памяти Ивана Грозного. И действительно, в их личностном даже поведении есть моменты, которые можно сравнить. Я имею в виду развлечения темной памяти опричного двора в Александровской Слободе и знаменитый всешутейший собор Петра I, который, очевидно, намекал владыка Силуан, говоря о недостатках Петра I. Действительно, всешутейший собор – явление чрезвычайно сложное и при первом знакомстве с собой отталкивает. При этом, конечно, надо понимать, что это начинание, сопровождавшее царя всю его жизнь, имеет для него очень серьезный смысл. Исследования разных ученых, как русских, так и иностранных, прежде всего, работы Эрнста Зицера, показывают крайнюю серьезность тех целей, которые ставил перед собой Петр, и которые во многом были связаны с задачами укрепления безграничной самодержавной власти. И это вполне позволяет сравнить всешутейший собор и развлечения опричников. Но в Александровской Слободе гибло большое количество ни в чем не повинных людей. Всешутейший собор, если не иметь в виду выдумок поздних романистов, в общем-то к смерти людей не приводил. Это было отталкивающее явление, но по сравнению с забавами Ивана Грозного несоизмеримо более гуманно. Эти мои комментарии не призваны, конечно, обидеть Петра I, а его и не нужно.

0: конце концов, давно он предстал перед своим Творцом, который он проявил к нему несоизмеримо большую объективность и милосердие, чем люди, живущие во многом наследием Петра Первого. В конце концов, Петру Первому как человеку наше оправдание не нужно. Но для нас важно понимать, что излишняя демонизация Петра тоже совершенно не соответствует исторической реальности, так же, как и чрезмерная его апологизация. То же самое можно сказать, переходя уже к главному деятельности Петра, уже не к его личности, а к его исторической деятельности. В центре всех многочисленных реформ Петра лежит, наверное, одна идея. Один пафос определяет деятельность Петра, начиная с возвращения из Великого посольства, а может быть и раньше. Это вестернизация. Сознательно пользуясь понятием вестернизация, хотя понятие это скорее вызывает вестерны и малоприменимо к эпохе Петра Первого. Но обычно употребляемое в русской исторической науке понятие европеизация, мне кажется, не очень точно. Россия всегда была Европой, приняв христианство в 988 году. А вот вестернизация, то есть западничество, как называл это Петрий Георгий Флоровский, очень точно определяет устремление. Тот же Петрий Георгий Флоровский, впрочем, полагал, что главная новизна и острота Петровской реформы не в вестернизации, а в секуляризации. Но тут, я думаю, он был совсем неправ. Секуляризация началась задолго до Петра Первого. Не нужно обвинять Петра Первого в том, что он эту секуляризацию придумал или ввел в Россию. Приведу пример, и очень выразительный пример, связанный с правлением в известной мере образцового православного монарха, отца Петра Первого, Алексея Михайловича. Тот же Александр Михайлович Панченко обратил внимание в своей замечательной книге «Русская культура в канун Петровских реформ» на тот факт, что первая свадьба Алексея Михайловича с Марией Милославской была единственной из известных нам царских свадеб, в которой абсолютно отсутствовали фольклорные элементы. Это была чисто церковная свадьба. Но вот прошло несколько десятилетий, и когда Алексей Михайлович умирал в его любимом дворце, в селе Преображенском, на театре, любимом развлечении царя, между прочим, готовилась к постановке пьесы под названием «Действо о Венусе и Бабе». За это время, за время правления Алексея Михайловича, секуляризация прошла, может быть, гораздо больше путь, чем при Петре Первом. А вот вестернизация, хотя она тоже началась до Петра Первого, действительно во многом определяет всю деятельность Петра и дальнейшую судьбу России. Говоря о вестернизации, которая проходила в России в первой четверти XVIII века, мы обычно сосредотачиваемся на социальных, экономических, военных моментах. Ибо действительно более отчетливо она проявилась в том, о чем уже и говорилось, в военных успехах, в совершенном изменении внешнеполитического престижа страны, в расширении границ, строительстве новых городов, в создании флота, в реорганизации армии. Но ведь за всем этим стояла и вестернизация более глубокая, вестернизация сознания. Для того, чтобы по-настоящему овладеть достижениями западного мира, необходимо, я очень хорошо понимал Петр, проникнуться в известном мире духом этого мира. Без этого внешние плоды европеизации не создадут исторического величия. А хочется все-таки вспомнить и обратить наше внимание на тот факт, что в начале XVIII века, на рубеже раннего нового времени, уже нового времени, конечно, именно западные страны полностью доминировали в мировой истории. И перед любой страной возникала только одна альтернатива. Или войти в состав этих стран, оказаться в числе доминирующих исторических стран, или стать колониями, полуколониями, или оттесненными из истории явлениями, имея в виду Японию в XVIII веке, или Китай в XVIII веке, или Индия, которая в течение XVIII века постепенно превращалась в колонию, арабский мир, не игравший в тот момент важной исторической роли. И вот понимая это, Петр и стремился европеизировать страну, при этом европеизировав ее в глубине русской жизни. И вот тут возникает главный вопрос. А к какой Европе приобщал нас Петр? что из себя представляла Европа, в частности, с точки зрения интеллектуальной и духовной, то есть религиозной жизни. Ведь она была совсем иная, чем Европа современная. Хотя и современная Европа является, конечно, наследницей той Европы, как, впрочем, и мы в известной мере. И вот именно на этом вопросе мне хотелось бы остановиться в оставшееся время во второй половине своего выступления. Европа, рубежа 17-18 веков, с которой не понаслышке познакомился Петр I, была, конечно, Европа в известном мире секулярной, то есть центр исторической жизни переместился из церковной сферы в сферу государства. Именно абсолютистские монархи, которые в тот момент определяли облик Западной Европы, оказывались главной исторической силой. Но были ли эти монархии направлены против цели? Означала ли секуляризация Западной Европы полюбовствие или сокращение религиозной жизни, или отсутствие религиозных интересов? Абсолютно. Хочу обратить ваше внимание на то, что весь 17 век прошел под эгидой исключительно религиозное движение. Помним борьбу с Испанией, борьбу Голландии с Францией и Испанией. Вспомним английскую революцию, во многом религиозное. Я имею в виду не только ту английскую революцию, которую мы обычно вспоминаем, но и так называемую славную революцию 1688 года, которая означала конец, в принципе, династии Стюарта. Это все явление религиозного порядка. Не только в политической жизни религиозные устремления в известной мере определяли жизнь того Запада, к которому приобщался Петр. И в интеллектуальной сфере религиозные проблемы в известной мере доминируют. Например, известный нам всем Исаак Ньютон мыслил себя прежде всего как теолог. Теологические интересы во многом определяли деятельность Готфрида Лейбница, может быть, величайшего философа петровского времени. О личных общениях Петра с Лейбницем я еще скажу немного позже. В Европе активно развивался янсенизм, развивался пиетизм, который, между прочим, оказал чрезвычайно сильное влияние на русскую религиозную жизнь XVIII века. Именно к этой Европе приобщал Петр России. Не к Европе сексуальных меньшинств, как мы иногда склонны думать, а к Европе религиозной жизни. При этом жизни способны проявить себя в теологии, в философии, то есть в том, чего, увы, Древняя Русь не знала. Хочу обратить ваше внимание, что до первых украинских трактатов XVII века древнерусская мысль не породила ни одного теологического сочинения и не могла породить по природе древнерусской культуры. Запад как раз это мог представить, и Петр серьезно интересовался этими проблемами. Ибо он был не только плотным, но и академиком. Уже прозвучали, да, были представлены замечательные слова Пушкина. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник. Он всеобъемлющий душой на троне вечно был работник. И Петр был ни в коей мере не меньше академик, чем плотник или мореплаватель. Недаром с Лейбницем он встречался трижды. Это в момент непрерывных войн. Трижды общался с Лейбницем. Именно с Лейбницем он обсуждал Российскую Академию Наук. Будучи крайне скупым на расходы, Петр не жалел денег на приглашение западных ученых. И недавно Лейбница даже пытался уговорить возглавить Санкт-Петербургскую Императорскую Академию Наук, открытую уже после его кончины. Но задумывал-то это Петр. Поэтому эти моменты для Петра были не менее важны, чем работа на ветре в Голландии или в Великобритании. Между прочим, и Европу он воспринял не только как резервуар каких-то новых технологий, но как страну с иным отношением людей друг к другу, о чем свидетельствуют многочисленные письма Петра I. Надо сказать, читая их, ты чувствуешь глубокое удивление. Большинству своих корреспондентов этот нервный, необузданный и, в общем-то, жестокий в своих исторических решениях царь обращался на «вы». Это абсолютно немыслимо для русской, между прочим, позднейшей имперской традиции. Только Екатерина в своих русских письма обращалась к своим подданным на «вы». Остальные императоры, например, Александр, пользовался формой на «вы» только во французских своих письмах. Петр обращался и к Переметьеву, не самому близкому человеку, и к Федору Апраксину, и к Кукину, и к другим людям, как мы бы сейчас выразились, ближнего круга, обычно на «вы». Только к Меньшикову он обращался на «ты» и обращался к нему чрезвычайно дружески. Это говорит о том, что Петр усвоил еще одну особенность Западной Европы, которая как раз в это время проявилась в принятии в Англии Хабеас Корпуса в 1679 году, то есть законодательной защиты неприкосновенности личности, и потом принятие так называемого Билля о правах. Уважение к другому человеку, как ни странно, было свойственно Петру как личности, не как царь. Ибо, я думаю, Петр прекрасно понимал, что абсолютное большинство его соотечественников не поймут этого уважения, не будут выполнять его закон. А он как личность это хорошо ощущал. Именно к этой Европе Петр I и приобщал Россию. И это в известной мере определяет характер того секуляризированного государства и общества, которое создавали петровские реформы. Это секуляризированное общество ни в коей мере не противопоставляло себя православной традиции. О связи Петра с православной традицией свидетельствуют многочисленные факты. При этом очень важно. Петр не просто как человек проявлял вот это уважение к православной традиции. Он проявлял это уважение к государственной деятельности. Так, например, почти все праздники по поводу той или иной победы, а Петр очень любил праздновать свои победы, всегда соединялись с празднованием памяти того святого, в день памяти которого эти победы осуществлялись. Имею в виду не только Самсона. Если бы Петр жил в 20 веке, можно было подумать, что он специально подгадал Полтавскую победу к празднику Самсона, потому что огромное количество культурных ассоциаций тут возникало, но и любые другие праздники. Создавая свой придворный календарь, Петр постоянно соединял придворные праздники с праздниками религиозными. Между прочим, и в отношении к иерархам православной церкви Петр проявлял удивительную толерантность. Об этом лучше всего свидетельствует один из самых резких моментов петровской жизни, связанный с Стефаном Ливорским. Стефан Ливорский в 1712 году произнес крайне резкую проповедь в день памяти святого Алексия, человека Божия. В этой проповеди он чрезвычайно резко говорил о пороках Петра I. Петр I в этот момент находился в Германии. Сенаторы, и не только, увы, сенаторы, сразу потребовали от Стефана Ивовского предоставить текст этой проповеди Петру. Стефан Ивовский, конечно, это сделал, у него и не было выбора. И Петр, прочитав этот текст, написал на полях: «Стефане, ты забыл, во-первых, обвини наедине, а потом со свидетелем». И, собственно говоря, никаких других выводов Петр I не сделал. И тут вновь возникает грозная тень Ивана Грозного и судьба святителя Филиппа Московского, который по существу за такие же обвинения, обличения, вполне справедливо, был уничтожен Иваном Грозным. Поэтому, когда мы говорим о жестокости Петра, так же, как о той секулярной культуре, которую Петр вводил в Россию, не нужно видеть в ней противопоставление каким-то традиционным началам, а надо видеть другое, попытку основывать на национальных традициях, наполнить их новым содержанием, обновить их, обновить для того, чтобы позволить нашей стране стать одной из ведущих стран мировой истории, что Петру удалось. Ибо, наверное, никогда в истории нашей страны наша страна не была столь важной для мира, как в конце 18-19 веке, обогащая мир всем, и далеко не только военными победами, но и святости, вспомним хотя бы феномен старчества, и русскую религиозную мысль, культуру, литературу и так далее. Завершая свой доклад, хочу остановиться еще на одной проблеме, прямо связанной с взаимоотношениями европеизации и секуляризации. Основываясь на своих представлениях о западном мире, Петр действительно двигался в сторону секуляризации. Власть и полная власть сосредотачивалась в руках государства. Но означало ли это для Петра и для его современников, что именно государство является последним и окончательным арбитром национальной жизни? Думаю, что нет. И об этом позволяет судить многочисленные проповеди петровского времени. Материал мне, как филолога, особенно близкий. Торжественно-церковная проповедь является одним из высших достижений культуры петровского времени. В церковных амвонах звучали замечательные тексты, созданные и святителем Дмитрием Ростовским, и Стефаном Иворским, и Гаврилом Бужинским, и Феофаном Прокоповичем. Особый интерес в контексте наших рассуждений представляют проповеди, написанные адептами петровских преобразований. Например, Феофану Прокоповичу, главным идеологом и исполнителем начинаний Петра I в сфере церковного управления, вообще в религиозной сфере. В своих проповедях Феофан Прокопович, казалось бы, постоянно говорил о бесконечном величии светской власти, пользуясь особенностями литературы барокко, дерзая называть монархов христами и богами. Но тем не менее, во всех своих проповедях он утверждал все-таки мысль не бесконечного превосходства земной власти над всем, а мысль совсем другую. В этом отношении крайне показательна одна проповедь, произнесенная им сразу по приезду в Петербург в 1716 году. Смысл этой проповеди состоит в том, что Петр велик, потому что с необычайной полнотой соответствует тем пожелания, которые Господь к нам обращает, и которые звучали в евангельском чтении того праздника, день которого произнесена была эта проповедь. Но быть особенно выразительной проповедь другого адепта петровских преобразований Гавриила Бужинского. Это проповедь, произнесенная в первую годовщину петровской смерти. Проповедь, которую очень любят анализировать культурологи, ибо там ясно звучит идея бессмертия Петра. Петр не умер, он жив. Эту проповедь очень часто любят сравнивать с небезызвестной, особенно людям старшего поколения, поэмой Владимира Владимировича Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Пафос поэмы о Ленине, Ленин и сейчас живее всех живых, Ленин жив, Ленин жив, Ленин будет жить, казалось бы, обнаруживается в этой проповеди Гавриила Бужинского, но именно казалось бы. Если мы почитаем эту проповедь внимательно, то мы увидим, что Петр бессмертен исключительно потому, что он полностью следовал к самым грозным пожеланиям Господа нашего Иисуса Христа, отдавая свою душу за своих ближних. И не как царь Петр бессмертен, а как христианин, достигший максимальной степени обожения своей души. Не власть для Петра и его современников, не светское государство является высшей ценностью, а церковь.
1: В ближайшие недели в нашем эфире вы услышите полные версии остальных докладов. Доклад Петра Бухаркина «Петр I. Вестернизация в христианском мире», представленный на 15-х Тихвинских рождественских чтениях в президентской библиотеке имени Ельцина, записала Мария Василенко. До свидания.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала первая часть концерта Гросса опус 3 номер 1 Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Полиция не показывалась. Было серое утро. Куры и индюки плюхались на землю света, где они проводили ночь. Снова закукарекал петух. Если они так осторожны, значит, они уверены, что он здесь. Это конец. Мария подтолкнула его. «Входите быстро, ложитесь в постель». По-видимому, у нее был какой-то замысел. Женщины удивительно находчивы. Они строят новые планы, едва разрушаются прежние. Он отвернулся от приближающихся полицейских и вошел в полумрак комнаты. Он слышал топот копыт лошади, осторожно пробирающейся между хижинами. Но не успел он двинуться, как лошадь заслонила дверной проем. Была видна нога в сапоге для верховой езды, латунные части сбруи, надраенные до блеска. Рука в перчатке лежала на высокой луке седла. Раздался крик. «Все выходите!» Лошадь забила копытами, и в воздух поднялось облачко пыли. «Выходите, говорю!» Раздался выстрел. Священник вышел из хижины. Уже светало по-настоящему. Перистые облака окрасились по всему небу. Полицейский держал винтовку, направленную вверх. Над дулом висел серый дымок. Неужели это начало конца? Изо всех хижин деревни неохотно выходили люди, первыми дети. Они были любопытными и не боялись. Мужчины и женщины чувствовали себя, как люди, уже осужденные властями. Власти никогда не ошибаются. На священника никто из них не взглянул. Они уставились в землю и ждали. Только дети глядели на лошадь, будто не было здесь ничего важнее ее. «Обыщите дома», — сказал лейтенант. Время тянулось очень медленно. Даже дымок от выстрела висел в воздухе непостижимо долго. Несколько свиней, хрюкая, вышло из хижины, а индюк со злым видом выступил в центр круга, раздув свои пыльные перья и тряся длинным розовым гребнем, свисающим с клюва. Солдат подошел к лейтенанту и небрежно козырнул. «Все налицо! Ничего подозрительного! Ничего! Внимание!» — рявкнул лейтенант. «Слушайте все! Слушайте меня!» Кольцо полицейских вокруг жителей сузилось, сбив их в тесную кучу перед лейтенантом. Только дети были оставлены на свободе.
1: «Я ищу двух людей. Один из них — гринго, янки, убийца. Вижу, что его здесь нет. Тот, кто его поймает, получит 500 песо. Не прозевайте».
0: Он остановился и обвел их глазами. Священник ощутил, как на нем задержался пристальный взгляд. Как и все, он смотрел в землю.
1: «Другой! Священник! Вам известно, что это значит! Изменник Родины! Каждый, кто прячет его, тоже изменник!»
0: Их неподвижность приводила его в ярость.
1: «Вы глупцы, если все еще верите словам священников! Им нужны только ваши деньги. Что дал вам Бог? Много ли у вас еды? Едят ли вдоволь ваши дети? Вместо пищи они предлагают вам разговор о небе. Все будет прекрасно, говорят они, после вашей смерти. А я говорю вам, прекрасно будет после их смерти. И вы должны помочь».
0: Девочка держалась за его сапог. Он взглянул на нее со скрытой нежностью и сказал убежденно:
1: «Этот ребенок стоит больше, чем папа римский!» Полицейские оперлись на свои винтовки, один из них зевнул. Индюк, недовольно шипя, важно прошествовал к хижинам. «Если кто видел этого священника, пусть скажет. За него назначена награда. 700 песо!»
0: Все молчали. Лейтенант дернул поводья и повернул лошадь к ним.
1: «Нам известно, что он в этом районе. Возможно, вы не знаете, что случилось с человеком из Концепсиона?»
0: Заплакала женщина.
1: «Подходите друг за другом», — сказал лейтенант, «и называйте свои имена. Нет, нет, не женщины, мужчины». Они нехотя подходили, и он спрашивал их, как зовут, чем занимаешься, женат, кто жена. Знаешь, что о священнике? Уже только один человек отделял священника от лошадиной морды. Он автоматически повторял про себя покаянную молитву. Он каялся одними словами только потому, что следовало приготовиться к смерти. Так делают завещание на всякий случай. Имя?
0: Ему пришло на ум имя человека из Консепсиона.
1: Он сказал: «Монтес, видел когда-нибудь священника?»
0: «Нет».
1: «Чем занимаешься?»
0: «У меня участок земли».
1: «Женат?»
0: «Да».
1: «Кто жена?» Внезапно вмешалась Мария. «Это я! Что вы задаете так много вопросов? Вам что, кажется, что он похож на священника?»
0: Лейтенант вглядывался во что-то, лежащее на луке седла. Какую-то старую фотографию.
1: «Покажи руки».
0: Священник протянул руки. Они были мозолистые, как у крестьянина.
1: Вдруг лейтенант наклонился с седла и принюхался.
0: Среди крестьян воцарилась полная тишина. Тишина опасная, потому что могла выдать лейтенанту их страх. Он всмотрелся в худое заросшее лицо и опять взглянул на фото.
1: «Так. Следующий».
0: Допрос продолжался. Имя, работа, жена, пока солнце всходило над лесом. Священник стоял, прижав руки к груди. Смерть снова отсрочена. Он чувствовал сильнейшее искушение броситься к лейтенанту и заявить: «Я тот, кого вы ищете». Быть может, его расстреляют сразу. Обманчивый призрак покоя манил его. Далеко в небе за ними следил гриф. С такой высоты люди должны были казаться двумя стаями хищников, готовыми в любую минуту броситься друг на друга, и гриф, маленькое черное пятнышко, ждал падали. Последний человек дал показания.
1: «Значит, никто не хочет помочь?» — спросил лейтенант.
0: Они стояли безмолвно у полусгнившей эстрады.
1: «Вы слышали, что произошло в Консепсионе? Я взял там заложника. И когда выяснилось, что священник был в окрестностях, я расстрелял заложника у первого же дерева. Я узнал о священнике, потому что всегда находится человек, который выдаст. Может быть, он любил жену заложника и хотел убрать его с дороги. Входить в причины не мое дело. Я только знаю, что потом в Консепсионе мы нашли вино. Может, и в вашей деревне есть человек, который хочет получить ваш участок земли или корову? Тогда лучше заговорить теперь, потому что здесь я тоже собираюсь взять заложника».
0: Он остановился, а потом добавил: «Даже говорить не надо, если он здесь, среди вас. Просто взгляните на него. Тогда никто не узнает, кто его выдал. Он и сам не узнает, если вы боитесь его проклятий.
1: Итак, даю вам последний шанс».
0: Священник смотрел в землю. Он не собирался усложнять дело тому, кто его выдаст.
1: «Так. Тогда я буду выбирать заложника. Вы сами этого добились».
0: Он сидел на лошади, наблюдая за ними. Один из полицейских прислонил винтовку к эстраде и поправил обмотку. Жители деревни все еще не поднимали глаз. Каждый боялся встретиться взглядом с лейтенантом.
1: «Почему вы мне не доверяете?» — внезапно закричал он. «Я никому из вас не желаю смерти. В моих глазах можете вы это понять. Вы гораздо ценнее священника. Я хочу дать вам...» Он сделал жест рукой, бесполезный, потому что никто на него не глядел. «Я хочу дать вам все.
2: Ты. Вот ты. Я заберу тебя».
1: Одна из женщин пронзительно закричала: «Это мой сын, Мигуэль! Вы не должны забирать моего сына!»
2: «Здесь каждый мужчина чей-то муж или сын», — глухо сказал лейтенант. «Я это знаю».
0: Священник стоял молча, так сильно стиснув руки, что суставы его пальцев побелели. Он чувствовал, как вокруг возникает ненависть. Ведь он не был ничьим мужем, ничьим сыном.
2: «Лейтенант», — сказал он, — «чего тебе?»
0: «Я становлюсь слишком стар, и от меня мало проку в поле. Возьмите меня».
2: Из-за угла хижины с шумом выбежали свиньи, не обращая ни на кого внимания. Солдат кончил возиться с обмоткой и встал. Солнце светило над лесом, отражаясь в бутылке у газировочного ларька.
3: «Я выбираю заложника, а не предлагаю бесплатный корм и кров бездельнику. Если ты не годен к работе в поле, не годишься и в заложники. Свяжите этому руки и ведите его», — приказал он.
2: Полицейские, прихватив с собой двух-трех кур, индюка и мужчин,

0: Я сделал, что мог,
1: громко сказал священник.
0: Выдать меня – это ваше дело. Чего же вы еще от меня хотите? Мое дело – стараться, чтобы меня не поймали.
1: Не беспокойтесь, отец, сказал один из мужчин. Только уж, пожалуйста, будьте осторожны. Не оставляйте здесь вино, как было в Концепсьоне.
0: Вам здесь нельзя оставаться, отец, сказал другой. В конце концов, они вас схватят. Ваше лицо им запомнилось. Бегите на север, в горы, через границу.
2: По ту сторону границы хороший штат, сказала женщина. У них до сих пор есть церкви. Там, отец, вам будет хорошо.
1: Священник последовал за Марией в хижину. На столе стояла бутылка, он потрогал ее. Бренди там оставалось мало. Мой чемоданчик, Мария. Где мой чемоданчик?
2: Теперь ходить с ним слишком опасно, ответила она.
1: В чем же я буду носить вино?
2: Вина нет.
1: Что ты сказала?
2: Не желаю, чтобы с вами или еще с кем-нибудь стряслась беда. Я разбила бутылку, даже если это принесет несчастье.
1: Не надо быть суеверной. Это было просто вино. В вине нет ничего священного. Добыть его только трудно. Вот почему я держал запас в Концепсьоне. Но они его и нашли. Теперь вам пора уходить. Уходить. Навсегда. Вы больше никому не нужны, сказала она резко.
2: Вы понимаете, отец? Мы не хотим вас больше видеть.
1: Конечно. Понимаю.
2: Я ходила в школу. Я не такая темная, как остальные. Я знаю, что вы плохой священник. Вы что думаете, Бог хочет, чтобы вы остались и погибли? Вы, запойный поп!
1: Он покорно стоял перед ней, как перед лейтенантом, выслушивая все.
2: Допустим, вы погибнете. Вы станете мучеником, верно? Ну подумайте, что за мученик получится из вас? Посмешище!
1: Ему никогда не приходило в голову, что кто-нибудь будет считать его мучеником.
2: Ради бога, берите это бренди и уходите.
1: Он понимал, что здесь, в этой дыре, у него на глазах гибнет вера. Скоро литургия будет означать для них не больше, чем черная кошка, перебежавшая дорогу. Он ставил их жизнь под удар ради того, что было для них простым суеверием, чем-то вроде просыпанной соли или скрещенных указательного и среднего пальцев.
2: «А мой мул», — начал он. «Его сейчас кормят маисом», — прервала она и добавила. «Вам лучше идти на север. На юге шансов больше нет».
1: «Я думал, может быть, в Кармен? Там вас выследят».
2: «Да».
1: «Да, может быть, потом, когда наступят лучшие времена». Он осенил ее, благословляя знаком креста, но она стояла перед ним, нетерпеливо ожидая, когда он, наконец, уйдет навсегда. «Прощай, Мария, прощайте».

шел через площадь, сгорбившись, чувствуя, что все здесь с облегчением следят, как он уходит. Человек, который приносит несчастье, но которого по каким-то неясным, суеверным предубеждениям они не решились выдать полиции. Ну что ж, по крайней мере, он не обязан влачить за собой повсюду бремя благодарности. Мул ждал его у ларька с газировкой. «Идите лучше на север, отец», — сказал один из мужчин и остановился помахать рукой. Он повернул мула на юг.

В программе «Литературные чтения» прозвучала передача по роману Грэма Грина «Сила и слава». Читал Алексей Веснер. Продолжение слушайте завтра в 14 часов.

0: Фантазия для клавира «Ля минор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Альфреда Бренделя.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Добрый день. Мы продолжаем наш цикл передач «Невидимый Петербург». И у нас в гостях Татьяна Александровна Трефилова. Сегодня она нам расскажет о Громовском кладбище, которое находится на Ташкентской улице, дом 8. И мой первый вопрос. Татьяна Александровна, я, например, не знаю, где находится Ташкентская улица. Честно говоря, вообще первый раз слышу. Где же это?
1: Ну, нужно сказать, что адрес Громовского кладбища в Санкт-Петербурге, Ташкентская улица, дом 8. Но о существовании этой улицы, я думаю, что мало кто знает в нашем городе. Это кладбище находится в нынешнем Московском районе, между линиями Балтийской и Варшавской железной дорог. Нужно либо идти от Балтийского вокзала пешком по Митрофаневскому шоссе, мимо разрушенного Митрофаневского православного кладбища. Это было одно из крупнейших кладбищ нашего города, где находилось 3 храма, но в нынешнее время это кладбище полностью разрушено, и о существовании его в Петербурге напоминает лишь Митрофаневское шоссе. И петербуржцы могли услышать название Митрофаневского кладбища в телесериале, который показывался по телевидению «Петербургские тайны». Вот там вот эти вот страшные события, да, когда закопали живую девушку, проходили именно на Митрофаневском кладбище. Но съемки проходили не на Митрофаневском кладбище, потому что Митрофаневское кладбище в годы советской власти уничтожено основательно. И вот до Громовского кладбища можно пройти пешком от Балтийского вокзала по Митрофаневскому шоссе, либо можно пройти по Ташкентской улице. Ташкентская улица раньше называлась Старообрядческая улица, и вела она на Громовское Старообрядческое кладбище.
0: Значит, вы хотите сказать, что это Старообрядческое, бывшее Старообрядческое кладбище? Или оно сейчас Старообрядческое?
1: Да, это кладбище Старообрядческое. До революции это кладбище принадлежало Старообрядческой общине Белокореницкого согласия, самому большому течению старообрядцев-поповцев.
0: А давайте тогда поподробнее расскажем, что же такое Белокореницкое согласие.
1: Ну, чтобы ответить на этот вопрос, нам придется немножко рассказать об истории старообрядчества, чтобы было более понятно. Как известно, старообрядческий раскол возник в Русской Православной Церкви в первой половине XVII века. И вот поводом для него послужила церковная реформа, проводимая патриархом Никоном. Эти реформы касались введения трехперстного знамения, исправления богослужебных книг. И вот реформы раскололи русское общество на две части: на людей, реформу принявших, и на людей, реформы этих не принявших.

0: священников, их называли беглопоповцев, а епископов-то все равно не было, и некому было рукополагать новых священников для служения в Старообрядческой церкви. И вот только в середине XIX века возникла самостоятельная старообрядческая церковная иерархия, которая получила название Белокореницкая по месту своего основания. Старообрядцам удалось склонить к переходу в свою веру боснийского митрополита Амвросия, и в Старообрядческом скиту в селении Белые Креницы, тогда на территории Австрии, в 1846 году были рукоположены первые старообрядческие священники и епископы. И вот уже через 10 лет в России стало 10 старообрядческих епархий, так что старообрядцы с гордостью говорили, что у них священство и как кедр на Ливане умножится. И вот в Санкт-Петербурге Громовское кладбище стало центром белокореницкой иерархии для всего северо-запада. Тут была резиденция старообрядческого епископа, это был центр Санкт-Петербургской и Тверской епархии.
1: А почему кладбище тогда называется Громовским, а не, допустим, Белокореницким кладбищем? Можно было ведь так назвать?
0: Ну нет, ну Белокореницкое согласие было распространено по всей России. А название Громовского кладбища связано с тем, что оно было основано купцами Громовыми. Кладбище это было основано в 1825 году, когда богатые купцы-старообрядцы Громовы пожертвовали землю под это кладбище. Это были братья Громовы, Сергий и Федул. И этим купцам принадлежала знаменитая в Санкт-Петербурге Громовская лесная биржа. Это огромные торговые склады близ Смольного. Другая биржа Громовых находилась на берегу Фонтанки, напротив Апраксина двора. И вот официальной главой санкт-петербургских поповцев считался старший брат Сергей Громов. Но фактическим лидером общины был младший брат Федул, меценат и коллекционер, владелец лучшей в Санкт-Петербурге оранжереи на Аптекарском острове, которая впоследствии вошла в состав ботанического сада. И вот дача купцов Громовых сохранилась и сейчас в нашем городе. Она находится недалеко от Каменноостровского проспекта на Аптекарском острове и имеет название, чаще эту дачу купцов Громовых называют как Лопухинский садик, да? Это сейчас проходит там улица Академика Павлова. И вот эта дача была куплена купцами Громовыми у Лопухиных. И до революции она принадлежала известным в Санкт-Петербурге купцам первой гильдии Громовых. И вот именно купцы Громовы задумали и финансировали сложнейшую церковно-дипломатическую миссию по отысканию за границей православного епископа, который дал бы согласие перейти в веру старообрядческую. И этим было положено начало старообрядческой иерархии. И на Громовском кладбище центральное место занимал богатый склеп купцов Громовых, к сожалению, до нынешних времен не сохранившийся. А вот дети Громовых не остались старообрядцами, они стали православными. И на православном Новодевичьем кладбище до революции и в первые годы советской власти существовала церковь святого пророка Ильи. Она стояла на могиле купца первой гильдии, известного лесоторговца и благотворителя Ильи Феодуловича Громова, того самого Громова, родители которого основали Громовское старообрядческое кладбище. Имя этого почтеннейшего человека, Ильи Феодуловича Громова, сейчас, к сожалению, полностью забыто. Но каждый человек, который, наверное, сталкивался с историей петербургской благотворительности, может вспомнить, что имя это приводится в отчетах очень многих благотворительных обществ. Имена жертвователя и благотворителя Громова Ильи Феодуловича можно найти в отчетах общин сестер милосердия. На его деньги содержались многие благотворительные заведения в нашем городе. И вот в 1929 году церковь на его могиле во имя святого пророка Ильи была снесена, и имя купца Ильи Федуловича Громова полностью у нас сейчас забыто.
1: Давайте тогда вернемся к Громовскому кладбищу. На каждом кладбище должна быть церковь. Соответственно, на Громовском, наверное, тоже была церковь, и, очевидно, поскольку само кладбище старообрядческое, наверное, и церковь была старообрядческая, правильно?
0: Ну да, безусловно, церковь была старообрядческая, но она была построена гораздо позже, после основания кладбища. Дело в том, что, согласно законодательству, в XIX веке старообрядцам было запрещено строить храмы в избежание распространения старообрядческого раскола. И поэтому на кладбище существовало долгое время лишь моленная, которая находилась в будке сторожа. Но, тем не менее, кладбище развивалось и даже процветало.

0: Летала. Там был целый такой небольшой старообрядческий уголок Санкт-Петербурга. Там было несколько деревянных домов. В одном из домов располагалась богадельня для мужчин и женщин, или, как их там называли, разновидное и бесстрастное телом старье. Был также дом на кладбище, в котором жили священники и певчие. Была своя пекарня на кладбище, была своя панихидная, была трапезная и даже гостиница для приезжих богомольцев. Высокий деревянный глухой забор ограждал кладбище. Это место было для старообрядцев очень уютное и уединенное, удаленное от посторонних глаз, малоизвестное обществу. И, безусловно, старообрядцы желали того, чтобы на кладбище был построен храм. И вот хотя постройка старообрядческих моленных запрещалась законодательством в XIX веке, но в особых случаях она допускалась на практике. И делом кромовских старообрядцев о постройке храма занимался чиновник особых поручений Иван Петрович Лепранди, известный писатель по части раскола, который сначала был гонителем раскола, а потом был и защитником старообрядцев Громовского кладбища и ходатаем их перед правительством о постройке храма на Громовском кладбище. И вот пока добивались разрешения, да, и разрешение пока еще не было получено, но старообрядцы, не дожидаясь официального разрешения, причем этот храм был построен по проекту архитектора Мартьянова, который был тоже из старообрядцев. И к строительству храма, двухэтажного храма, приступили в 1912 году. В 1915 году епископ Геронтий Лакомкин освятил Покровский храм. Ну и деревянный храм, храм тогда не разрушили, а сохранили. Его использовали для панихид. И вот в годы советской власти этот храм безжалостно снесли в 1932 году, несмотря на то, что он был взят под охрану государством, обществом Старопетербург. Но даже заступничество этого общества не помогло сохранить этот один из красивейших храмов нашего города.
1: Что изменилось в жизни старообрядцев Громовского кладбища после того, как в их жизни появилась белокрынецкая иерархия?
0: Ну, когда у старообрядцев появились свои епископы, то кладбище Громовское стало расцветать. На кладбище был построен отдельный дом, и большой дом для епископа с большим садом. Кладбище стало центром Санкт-Петербургской и Тверской епархии старообрядческой. И в начале XX века на кладбище располагалось благотворительное епархиальное братство. Тут была своя старообрядческая библиотека имени епископа Виталия Баженова, который и похоронен на Громовском кладбище. Была своя начальная школа, была школа для певчих, был собственный свечной завод. К кладбищу относилась еще и Чубыкинская богадельня на Московском проспекте, дом 108, с церковью во имя святителя Петра, митрополита Московского. И это здание находится на Московском проспекте, напротив нынешней улицы Ташкентской, бывшей улицы Старообрядческой. Там была построена старообрядческая богадельня и домовый храм во имя святителя Петра, митрополита Московского. И в этом здании служили священники с Громовского старообрядческого кладбища. В этой богадельне регулярно проходили епархиальные съезды. При богадельне была начальная школа. Сейчас в этом здании находится школа музыкальная, и старообрядцам это здание не вернули.
1: Кто в то время возглавлял епархию?
0: Ну, епископов было несколько, и старообрядческую церковь возглавлял в нашем крае архиерей в должности епископа. И вот был такой епископ Виталий Бажанов, который скончался в 1906 году и похоронен на Громовском старообрядческом кладбище. Сейчас, совсем недавно, старообрядцы восстановили крест на его могиле. Также одним из известных старообрядческих епископов был епископ Михаил Семенов, который закончил Казанскую духовную семинарию православную, Санкт-Петербург, возведен в сан архимандрита и, более того, стал профессором Санкт-Петербургской духовной академии, православной, естественно. И вот, заинтересовавшись старообрядчеством, он в 1907 году присоединился к старообрядчеству. Он посещал также религиозно-философские собрания у Мережковским. Также старообрядческим епископом был епископ Геронтий Лакомкин, который скончался в 1951 году. Он был рукоположен, его хиротония проходила на Громовском кладбище. В 1933 году епископ Геронтий был арестован и присужден к 10 годам ссылки.

0: После освобождения он служил в селе Стрельниково Костромской епархии, и он был знатоком церковного знаменного пения и создал школу старообрядческого пения в селе Стрельниково, которая сейчас является знаменитой во всем старообрядчестве.
1: Громовское кладбище существует до сих пор, и вот в каком состоянии оно сейчас находится?
0: Ну, нынешнее Громовское кладбище, ну, производит очень грустное впечатление. Во-первых, она полностью отрезана от города. Туда, как я сказала, уже невозможно доехать на городском транспорте. Она находится среди свалок, помоек, гаражей, каких-то промышленных зданий. И многие могилы осквернены и разрушены. Но даже и сейчас разрушенное кладбище напоминает о былой своей красоте. На кладбище сохранились каналы, пруды, некогда отделанные камнем. Были каменные мостики через эти каналы. Сохранились несколько красивых старинных надгробий. Но кладбище, к сожалению, не посещается, разрушается. Когда я впервые пошла на это кладбище, я пошла с подругой пешком среди летом, среди ясного дня. Но когда мы стали приближаться к Громовской кладбище, нам стало страшно. Никого вокруг нет, совершенно пустые места, криминальная зона, помойки и свалки. На кладбище мы не встретили ни единого человека, лишь из какого-то склепа вышел человек, ну, такой страшной наружности и в таком состоянии, ну, явно нетрезвым, что нам стало страшно. Мы даже пожалели, что пришли туда вдвоем. Кладбище заброшено и разрушается. Но мне стало известно недавно, что это кладбище стали посещать старообрядцы, нынешние старообрядцы Белокореницкого согласия. И вот совсем недавно, несколько лет тому назад, на месте разрушенного деревянной Успенской церкви современными старообрядцами был поставлен высокий 6-метровый сосновый крест. А развалины, руины красивейшего в городе Покровского храма также сохраняются на Громовском старообрядческом кладбище. Это кладбище недавно посетил и митрополит Московский, и всея Руси, митрополит старообрядческой русской православной старообрядческой церкви Адриан. В сопровождении священства и прихожан нынешней старообрядческой церкви Петербурга он посетил Громовское старообрядческое кладбище.
1: Ну, а сейчас в Петербурге существуют ли церкви или общины Белокореницкого согласия?
0: Да, сейчас в Петербурге есть церковь, Покровская церковь, которая находится на бывшем военном Преображенском кладбище. Это кладбище находится в Невском районе и более известно в народе как кладбище Обуховское. Его сейчас еще называют и кладбищем жертв, памяти жертв 9 января. И вот бывшая православная церковь во имя святого князя Александра Невского в разрушенном состоянии была передана современным старообрядцам. Они сами его восстановили и освятили во имя праздника Покрова Пресвятой Богородицы в память разрушенной Покровской церкви на Громовском старообрядческом кладбище.
1: Что ж, спасибо большое за рассказ, Татьяна Александровна. Напоминаю, это была передача из цикла «Невидимый Петербург». И у нас в гостях была Татьяна Александровна. И мы рассказывали о Громовском кладбище, которое находилось и находится на пересечении Ташкентской улицы и Митрофаневского шоссе.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В наших передачах мы не раз слушали музыку Иоганна Себастьяна Баха и рассказывали о его жизни и творчестве. Упоминали мы и о музыкальных традициях семьи Баха, его замечательных сыновьях, ставших выдающимися музыкантами и композиторами. Сегодня же давайте вспомним о старшем поколении Бахов, о той музыкантской и музыкальной среде, в которой вырос и сформировался самый главный Бах в этой семье — Иоганн Себастьян. Среди многочисленных друзей и коллег отца Иоганна Себастьяна, Иоанна Амвросиуса Баха, придворного и городского музыканта в немецком городе Эйзенахе, особое место занимал Иоганн Пахельбель. Знаменитый композитор и органист, чье творчество считается одной из главных вершин южно-немецкого барокко, Пахельбель родился в 1653 году в Нюрнберге. В течение жизни работал в разных немецких городах. Несколько лет служил органистом в Вене, в знаменитом соборе Святого Стефана. В 1677 году Пахельбель переехал в Эйзенах, где получил место придворного органиста. Там он познакомился и сблизился с семьей Бахов, стал близким другом Иоганна Амвросиуса и обучал его детей, в том числе его старшего сына Иоганна Кристофа. А именно Иоганн Кристоф в свое время стал первым учителем музыки для своего младшего брата Иоганна Себастьяна, которому заменил рано умершего отца. В библиотеке и музыкальном обиходе его дома особое место занимали произведения Иоганна Пахельбеля, и музыка этого композитора стала одним из первых и важных музыкальных впечатлений юного Иоганна Себастьяна Баха. После работы в Эйзенахе и Эрфурте Пахельбель возвращается в родной Нюрнберг, где и служит органистом и капельмейстером до конца своих дней. Земная жизнь музыканта закончилась в 1706 году. Самое известное произведение Пахельбеля, которое до сих пор пользуется широкой популярностью, — канон ре-мажор для струнного оркестра. Хотя эта музыка не дает представления о главных свойствах стиля композитора. При жизни Пахельбеля наибольшую известность приобрели его органные произведения, их всего более 200. Кроме того, Пахельбель — автор многих духовных и светских сочинений в самых разных музыкальных формах. Композитора более всего интересовала вариационная форма. Кстати, и знаменитый канон ре-мажор тоже написан в форме вариаций. Большинство произведений Пахельбеля написано для органа, поэтому неудивительно, что его приверженность вариационной форме лучше всего проявляется в органных произведениях, особенно в его 6 чеконах для органа. Напомним нашим слушателям, что чекона — это особая музыкальная форма. Полифонические вариации на тему, которая в неизменном виде повторяется в басовом голосе, а верхние голоса при этом разнообразно варьируются. Из всех произведений Пахельбеля для органа именно его чеконы — одни из самых известных. А чекону «Фа минор» называют одним из лучших его органных произведений. Сегодня мы послушаем это сочинение в нашем маленьком концерте. Но перед тем, как прозвучит музыка, скажем еще несколько слов об исполнителе. Для нашего маленького концерта мы выбрали запись 1961 года. Чекону «Фа минор» Иоганна Пахельбеля исполняет Гарри Гродберг. Кто поверит сегодня, что в 50-е годы прошлого века, когда Гарри Гродберг начинал свой подвижнический путь к профессии, залы на органных концертах катастрофически пустовали, а над органистами посмеивались, как над чудаками-неудачниками. В стране не то что органов, роялей хороших не было. Так начинает свою статью о творчестве Гарри Гродберга музыкальный критик Тамара Громк-Жемайла. И продолжает. С первых же монографических концертов нового солиста филармонии, посвященных Баху, народ буквально повалил в большой зал. Орган, как экзотика, был быстро вытеснен страстной верой молодого органиста в волшебную силу старинного инструмента. Более 60 лет Гарри Гродберг являлся крупнейшим деятелем российского органного ренессанса. Он не только выступал с самыми разнообразными программами музыки для органа, он поистине начал строительство новой органной цивилизации в России. Гродберг стал главным экспертом органного совета при Министерстве культуры СССР. стране в 50-е годы было только 7 действующих органов, из них 3 в Москве. За 30 лет, то есть на глазах одного поколения, было воздвигнуто свыше 70 органов престижных западных фирм в десятках городов страны. И большую часть из них задумывал, инспектировал, принимал и открывал Гарри Гродберг. Гарри Гродберг переиграл гигантское количество органной литературы всех стран и народов. Тираж его разнообразных по репертуару записей достигает цифры рекордные для органиста — более 1,5 миллиона экземпляров. Надо сказать, что, помимо всего прочего, Гродберг открыл публике целый пласт немецкой органной музыки, в том числе музыку Иоганна Пахельбеля. Гарри Гродберг так говорил о своем любимом инструменте. Орган — гениальное изобретение человека, инструмент, доведенный до совершенства. Он действительно способен быть властелином душ. Сегодня, в наше напряженное, полное трагических катаклизмов время, минуты самоуглубленного размышления, которые дарит нам орган, особенно ценны и благотворны.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала чикона фа минор Иоганна Пахельбеля в исполнении Гарри Гродберга. Запись была сделана в Рижском Домском соборе в 1961 году. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Татьяна Брашнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

Решительный отказ Диоклетиана от традиционных форм принципата в пользу деспотии с ясно и определенно выраженной сакрализацией власти, характерной для стран Древнего Востока, этот отказ понятен и обоснован. Старая система, выросшая из античного полиса, просто перестала работать. Непонятно только, почему Диоклетиан столь упорно в годы своего правления станет реставрировать столь же архаичный пантеон республиканских богов. Ведь логичным было бы обращение его к восточным культам, изначально предполагающим сакрализацию как власти вообще, так и его носителя. Но дело в том, что Диоклетиан относился к Востоку очень настороженно. Настороженно — это сказано мягко, если точнее, враждебно. Вот отсюда и отношение к восточным культам. Враждебное же отношение к Востоку объясняется просто и вполне традиционно. Именно на Востоке Диоклетиан, как и большинство римских правителей до него, и не только в эпоху принципата, но и в эпоху республики, видели главную угрозу римской цивилизации. В течение нескольких веков римляне с редким упорством и ожесточением воевали с Парфянским царством. Это был не просто конфликт соседей. Это был именно цивилизационный конфликт. Это было непримиримое противостояние цивилизации Запада в лице Рима и Востока в лице Парфии. И в этом противостоянии римляне порой терпели неудачи, самой значительной из которых была гибель в 53 году до Рождества близ Кар армии триумвира Марка Краса. С последующим наступлением царя Покора I на восточные римские провинции в 40 году до Рождества, когда были захвачены Антиохия, Сидон и Иерусалим, и неудачен был ответный поход римлян в 36 году до Рождества армии Марка Антония, еще одного триумвира. С переменным успехом шли бои в первый век эпохи принципата, а вот сокрушительный удар по парфянам, как казалось, удалось нанести только в 116 году, уже по Рождеству, императору Траяну, который захватил парфянскую столицу Ктесифон, который занял всю Месопотамию и вышел к Персидскому заливу. Но Траян умер, и парфяне ответили римлянам опустошительным походом на Сирию и разгромом римской армии при Элегее в 161 году. Как раз в год кончины императора Антонина Пия. Ответом римлян стал поход императора Марка Аврелия в 163 году, который едва не стал для парфян смертельным. Но завершению победы Марка Аврелия помешала эпидемия чумы. Она охватила всю римскую армию, а затем она перекинулась на все пространство империи. Договор 166 года между Вологезом III и Марком Аврелием закреплял сложившийся статус-кво, по которому римляне все же удерживали за собою северо-западную Месопотамию. А вот царь Вологез IV в 197 году попытался вернуть утраченное, но встретился с искусной обороной римлян, перешедших в стремительное наступление, и император Септимий Север вновь занял Ктесифон и вновь вышел к Персидскому заливу, но, впрочем, благоразумно вскоре отвел войска из Месопотамии. И все же поход Септимия Севера он до предела ослабил парфян и династию Аршакидов, которые уже не выйдут из кризиса. Император Каракалла в 216 году решится на новую войну на Востоке, и в следующем 217 году римляне и парфяне последний раз встретятся на поле боя в кровопролитном трехдневном Насибисском сражении. В этом сражении погибнет
Более половины людей каждой из армий, но никто не одержит победу. Впрочем, для парфян последствия станут катастрофическими. Спустя 11 лет их царство перестанет существовать. Но у римлян не будет повода для торжества. Не будет, потому что на смену парфянскому царству придет восстановленная персидская держава. Та держава, которая войдет в историю как Сасанидская империя. И на месте разрушенной внешними и внутренними войнами Парфии встала монолитная, могущественная и агрессивная деспотия, которая переживет, между прочим, Рим и будет доминировать в Азии на протяжении 4,5 веков. В кровавом противостоянии Востока и Запада получилось так, что почти сломленный Восток в самый последний момент возродился. Возродился как феникс из пепла и в еще большем блеске и могуществе. А римлянам придется начинать все с самого начала. Первая же война римлян с персами завершилась гибелью императора Гордиана III и его армии в 244 году. И в результате императору Филиппу Арабу пришлось отказаться от Армении, и это наносило сильный удар по римскому влиянию в Азии. В 255 году царь Шапур I нанес страшное поражение римской армии при Барбалисе, и после этого вторгся в Сирию, и Киликию, и Каппадокию. Ну, а ответным ходом стал поход римлян во главе императора Валериана, и большая часть римлян погибла под Эдессой, а остальная же часть вместе с императором капитулировала. В ответном ударе, который римляне готовили долго и основательно, уже принял участие и Диоклетиан. Причем как второй после императора каравоенначальник. В 283 году римляне пробили оборону царя Варархарна II, это сын Шапура I, и прорвались к Тесифону. И только случайная гибель Кара остановила дальнейшее продвижение римских легионов к персидской столице. А Диоклетиан, возглавивший армию после гибели императора, отказался от дальнейшего наступления и отвел войска в Сирию. Конечно, Диоклетиан спешил в Рим, где предстоял раздел власти, и, как мы знаем, он успел вовремя, и он стал императором. Но очевидно также, что решение Диоклетиана было вызвано трезвым анализом военной ситуации. Армия римлян была недостаточно велика. Легионы были утомлены длительными переходами и боями. Коммуникации непозволительно растянуты и плохо охраняемы. А с востока, из Согдианы и Бактрии, на помощь Варахрану первому спешили многочисленные конные армии. И Диоклетиан, помянуя печальный опыт предыдущих войн с персами, предпочел не рисковать. Он предпочел проявить благоразумие. А став императором, он закрепил успех похода 283 года договором, по которому присоединял вновь северо-западную Месопотамию и возвращал контроль над Арменией. Впрочем, иллюзий относительно перспектив в отношениях с сасанидами Диоклетиан не испытывал, отлично сознавая, что в скором времени последует попытка персов взять реванш, а поэтому уже в 285 году, едва вступив на престол, Диоклетиан занялся реорганизацией границы с Сасанидской империей. А спешить Диоклетиана заставляло то, что позиция Варахрана II, она была непрочная. Более жесткую антиримскую позицию занимал другой сын Шапура I,
правивший в восточных землях Сасанидской империи Армуст I, и Диоклетиан смог заключить ведь договор именно благодаря тому, что братья между собою враждовали, что в Персии шла борьба между двумя ветвями Сасанидской династии. Но независимо от того, какая из этих ветвей власти одержит верх, Армуст ли съест Варахрана или Варахран ли съест Армуза, но, несомненно, то, что вслед за этим вновь начнется наступление персов на запад. Победитель просто вынужден будет для поддержания своей легитимности в глазах персидской знати и простонародья воевать с Римом. Диоклетиан был бы рад, если бы внутри сасанидская усобица продолжалась бы как можно дольше. Упреки в адрес императора, почему римляне не воспользовались этой усобицей, безоснователен. Диоклетиан мог бы нанести сокрушительное поражение Варахрану II, и этим предопределил бы его падение. И как следствие спровоцировал бы консолидацию власти у персов в руках непримиримых Армузда и Нарзеса. Пока сасаниды занимались внутренними делами, Диоклетиану хватало проблем на Востоке. И прежде всего следовало отбить нашествие семитских племен из Аравийского полуострова, которое либо спровоцировало, либо уж так совпало с масштабными восстаниями в Сирии и Ливане, где позиции римлян резко ослабились. И это было смертельно опасно в перспективе неизбежной войны с персами. Диоклетиан в 289 году возглавит легионы сам для разрешения ситуации в Передней Азии. И в 290 году уничтожит инсургентов и арабов. Но в тот же год начались восстания в Египте, которые в 293 году охватили всю территорию Египта. И фактически эта территория, которая является житницей империи, она от империи отпала. И смириться с этим Диоклетиан не мог, поскольку торжество автономии Египта явилось бы гибельным для всего римского мира. Опасный прецедент. Вслед за Египтом началась бы цепная реакция, и в результате парада суверенитетов империя перестала бы существовать. Не мешкая, Диоклетиан взял 18 легионов, огромную армию, и лично направился на подавление египетского восстания. А карательная война, она продлится долгих и страшных 5 лет, и она завершится длительной осадой, ну и, конечно, взятием Александрии только в 298 году. Так что ни одного дня не удалось Диоклетиану отдохнуть из-за восточных проблем. И после 298 года отдохнуть не удалось. Он тотчас же из Александрии направился к берегам Евфрата, где уже с год как шла с переменным успехом война с персами. Дело в том, что Варахрану II наследовал его сын, Варахран III, слабый правитель. Его вскоре сверг младший из сыновей Шапура I, правитель Сакастана Нарзес. А это означало, что Сасанидская империя вновь объединилась, причем царем стал человек решительный, изворотливый, упорный в своей жажде власти и в своей ненависти к Риму. Надежды, что планам царя помешает новая усобица, были несостоятельны. В ходе усобицы были убиты все возможные соперники Нарзеса. Новый персидский владыка прежде всего сосредоточился на Армении. Накачивая деньгами антиримскую армянскую оппозицию, а завершилось это переворотом и изгнанием римского ставленника Тиридата III, то,
что за заговорщиками, которые свергли Тиридата, стояли персы, никаких сомнений не было. А фактически ведь свержение Тиридата III означало казус белли. Риму был брошен вызов, и в 296 году началась очередная римско-персидская война. Диоклетиан не мог отлучиться из Египта, где шла завершающая фаза разгрома сепаратистов, поэтому командующим над легионами, воюющими против персов на Евфрате, был назначен Цезарь Галерий. Лактанций, крупный христианский писатель поздней античности, так описывал Галерия в это время. Внешность его соответствовала характеру. Он был высок ростом и чрезвычайно тучен. Наконец, голосом, жестами и всем своим видом он всех повергал в страх и ужас. Наверное, Лактанций несколько тенденциозен, не видя в Галерии никаких положительных черт. Конечно, все источники отмечали грубость, амбициозность, жесткость и властолюбие балканского Цезаря. Но, между прочим, отмечали ведь и его выдающиеся качества администратора и военачальника. Лактанций указывает, будто бы даже тесть опасался Галерия, а тесть — это Диоклетиан. Ну, может быть, так будет, когда Диоклетиан отойдет от власти. А пока известно, что у самого Галерия были основания опасаться своего тестя. Галерий имел большой, отмеченный множеством побед, опыт войн с варварами. С варварами, но не с персами. А поэтому в первое время его действия были малоудачны. Надо полагать, причиной было также то, что он был в это время, так сказать, не в форме, более занимаясь удовольствиями, нежели армией и ходом военных действий. Сражение 296 года, которое он дал персам где-то между Карами и Калиником, было проиграно прежде всего из-за легкомысленности командующего. Поражение это и сознание Галерием личной за это поражение вины будет иметь для судеб христиан в скором времени очень большое значение. Прибыв к армии из-под стен Александрии, Диоклетиан имел суровый разговор со своим родственником. Причем разговор в присутствии многих иных военачальников и выстроенных для смотра легионов. Боясь личной катастрофы, то есть утраты власти, а может быть даже и смерти, Галерий указал на христиан, которые своим неподчинением приказам способствовали якобы успехам врага. Поверил ли в это Диоклетиан? На тот момент вряд ли. Ну и потом времени не было разбираться, необходимо было спасать ситуацию. Галерий остался во главе основной армии, а сам Диоклетиан занялся координацией действий разрозненных отрядов, разбросанных по широкому фронту от Армении до Аравийской пустыни. И под надзором тестя Галерий проявил лучшие свои полководческие качества. Действовал искусно, осторожно, решительно. Основной удар наносился не через северо-месопотамское плоскогорье, которое оказалось роковым в свое время для легионов Краса и Валерия, а в гористой Великой Армении. Скорее всего, конечно, план кампании 298 года принадлежит все же Диоклетиану. Но Галерий оказался его превосходным исполнителем. Персов удалось заманить в засаду. Удалось блокировать. И, несмотря на их значительное численное превосходство, удалось почти полностью перебить. Потери же римлян были ничтожны. И Галерий, развивая успех, захватил царский лагерь, взял в плен гарем Нарзеса, взял в плен его сестер, детей, огромное количество золота и серебра. Сам Нарзес, правда, смог вырваться из окружения
и бежал вглубь страны. Со времен великого Трояна римляне не одерживали столь грандиозной победы на Востоке. И Галерий готов был двигаться со своими легионами на юг, к Ктесифону, и уже он представлял, как присоединит к империи Месопотамию, как выйдет к Персидскому заливу, но Диоклетиан мыслил более трезво. Подавление восстаний ослабило Рим. Необходимо было сосредоточиться на внутренних проблемах. Да, конечно, было заманчиво уничтожить Сасанидскую империю, ведь поражение Нарзеса наверняка активизирует его врагов. Наверняка начнется новая усовица. И, кстати, так оно и произошло. Ведь вскоре Нарзес умрет, скорее всего, он был отравлен, и все правление его сына Ормузда II пройдет в смутах. Но Рим на большую войну в Азии, увы, в тот момент не располагал силами. Начало такой войны, длительной и неопределенной по результату, оно грозило фатальным ослаблением центральной власти, и оно грозило сепаратизмом самой Римской империи. Диоклетиан очень четко расставлял приоритеты. Целостность империи была важнее всяких возможных новых территориальных приращений на Востоке. Тем более, что эти приращения были крайне гипотетичны. Так что войну завершили Низбийским мирным римско-персидским договором, по которому Армения вновь возвращалась под римский протекторат, и там восстанавливалась власть царя Тиридата III. И Диоклетиан очень хорошо понимал, что это, увы, далеко не последняя точка в римско-персидских отношениях, что Низбийский мир 298 года – только очередное перемирие в споре двух великих империй, в споре Востока и Запада. Как видим, для Диоклетиана понятие «угроза империи», то есть «угроза Риму», то есть «угроза цивилизации», и понятие «Восток», они были тождественны. Все, что рождалось на Востоке, и все, что шло с Востока, было враждебно и несло потенциальную угрозу. Не случайно, находясь в Египте, в 297 году Диоклетиан издал так называемый «Эдикт против манихеев», содержание которого было куда шире, нежели только преследование учения мании. Диоклетиан в этом эдикте вполне определенно выразил свое отношение к так называемым новым религиям, под которыми понимались религии, проникающие с Востока. И отношение это негативно. Вот в эдикте, в частности, говорится, прочитаем. «Старая религия не может быть осуждена новой. Величайшее преступление – отречься от того, что было определено и утверждено предками. Поэтому мы решили наказать зловредное упрямство дурных людей, которые противопоставляют древним отеческим культам богопротивные секты, чтобы по своему произволу... уничтожить

0: ими были подвержены суровому наказанию, сожжению на огне. Их приверженцы, прежде же всего фанатики, должны быть наказаны смертью. Их собственность конфискована в пользу казны. Эпидемия этого зла должна быть истреблена с корнем из нашего счастливого века. Вот что сказано в эдикте. Ну, оставим на совести Диоклетиана утверждение о счастливом веке. Для римского мира счастливый век окончился с кончиной Марка Аврелия. Важно то, что впервые Диоклетиан, в целом, в общем, совершенно прежде равнодушный к религиозной проблематике, недвусмысленно высказался с предупреждением о недопустимости открытой критики староримской религиозной системы под угрозой террора. Диоклетиан, шедший, казалось бы, далее Деция и Адриана, при всех его политических новациях, он все же, как и они, не строил новое здание государственности, как можно было надеяться, а он все-таки реконструировал, именно реконструировал старую Римскую империю.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

Террор против манихеев понятен. Религия эта пришла как раз из Персии. Основоположником этого гностического синкретизма стал перс Мани. Родившийся в начале III века в Ктесифоне, он проповедовал свое учение при царском дворе Шапура, он путешествовал по Центральной Азии и Индии, и по возвращению в Персию в 277 году был убит, жестоко убит. Манихейство очень быстро, более того, стремительно распространялось в пределах римского мира, имея много сильных покровителей и привлекая своим внешним рационализмом самые широкие слои населения, особенно же среди интеллектуалов, риторов, философов. Ну, как известно, даже блаженный Августин короткое время питал иллюзии относительно манихейства. Христиане были прежде всего подвергнуты активной атаке со стороны манихейцев. Но в данном случае важнее иное. Дело в том, что сам Мани был хорошо знаком с христианством. Предание утверждает, что он был какое-то время сам христианином и вроде как даже пресвитером. И вот уже одно это автоматически делало в глазах власти почти неразличимым христиан и манихейцев, особенно если не хочется видеть это различие. Римские же манихеи стремились, к несчастью, подчеркнуть, так сказать, родовую связь своего учения с христианством, утверждая будто бы, что все обетования Иисуса, они осуществлены были в личности и деятельности Мани. И Диоклетиан обрушился на манихейцев, во-первых, поскольку видел в них персидских агентов влияния, вредных римскому миру, во-вторых, людей, не признающих и не ценящих традиционные политические, религиозно-культурные и социальные институты, то есть Диоклетиан, и, надо заметить, совершенно справедливо, видел в манихействе опасную систему разрушения, то есть антисистему. И, в-третьих, Диоклетиан видел в манихеях людей, не принимающих никакой сакральности власти, да и вообще сомневающихся в законности и целесообразности какой-либо власти в принципе. Террор против манихейства, уравнивающих в своем учении, как мы знаем, статус добра и зла, а как известно, ведь из манихеев вырастет такой

0: такое негативное к миру учение, страшное учение, как альбегойская ересь, в котором пойдут дальше. Там зло поглотит добро, и это уже будет полный сатанизм. Так вот, еще раз повторим, то, что делает Диоклетиан в отношении манихеев, вот этот террор, он понятен. Невозможно представить себе государство, если, конечно, государство не решилось на коллективный суицид, невозможно представить себе государство, которое бы не боролось со своим разрушителем. Но, к сожалению, Диоклетиан в своем страхе перед Востоком, именно из-за своего страха, не особо различал христианство и манихейство. Было ли это так с самого начала? Ну, очевидно, что нет. Многое здесь изменило восстание в Египте, надо заметить. Восстание в Египте, где против римлян боролись не из-за религии, нет, а из-за невыносимости социального гнета, из-за тотального разорения. Так вот, против римлян там боролись и гностики, и манихеи, и язычники. И среди прочих было много ведь и христиан. Причина, по которой Диоклетиан не различал или не хотел различать манихеев и христиан, она ведь и в той дезориентирующей стремительности, с какой манихеи распространялись в римском мире, той стремительности, которая не позволяла сориентироваться в ситуации. И она в той бесцеремонности и коварстве, с которым манихеи стремились смешаться с различными социальными группами и религиями в Риме, чтобы боролись не только с ними, с манихеями, но и со всеми остальными. И таким образом они подрывали, разрушали римское государство. Они провоцировали римский мир к самоуничтожению таким образом.
1: А ведь в первое время Диоклетиан к христианству относился спокойно. Против императорского дворца в Никомедии был выстроен христианский храм, прихожанами которого были жена и дочь императора, и многие иные его родственники, и множество придворных, и Диоклетиана это не смущало. Отношения с римским епископом Каем, который, как утверждает предание, приходился, может быть, и не близким, но родственником императору, эти отношения были ровными и деловыми, как и отношения со сменившим его в 296 году епископом Марцеллином. Диоклетиан, как, впрочем, большинство императоров до него, предпочитал общаться с христианами именно через римского епископа. Такова была традиция, и ее не стали изменять. Ну, а какого-либо особого интереса к деятельности иных епископов со стороны Диоклетиана не приходится видеть. Как настоящий бюрократ, он четко выстраивал иерархию отношений. И вот создается впечатление, что либо Диоклетиан не придавал христианству вообще никакого серьезного значения, либо он приглядывался к церкви. Приглядывался, не исключая перспектив активно на государственном уровне использовать христианство для консолидации империи. Ну, первое, впрочем, маловероятно, то, что не придавало значения, поскольку церковь уже занимала в римском мире исключительное по важности место и играла все возрастающую роль в римском мире. Ряды христиан все прибывали, и Диоклетиан мог воочию на примере своей семьи, жизни своего дворца и даже своей гвардии это все наблюдать. Но в конце концов, Диоклетиан был слишком умен, чтобы просто игнорировать церковь в своей политике укрепления государства. Так что, видимо, император действительно приглядывался, примеривался к тому, как можно адаптировать церковь к своей политике. Диоклетиана не могло не привлекать признание всякой власти от Бога.
0: хотя его и озадачивало то, что церковь была доктринально и принципиально вне мира и не признавала абсолютным авторитетом власти светские и даже не признавала абсолютным авторитетом императорскую власть. В христианстве второй половины III века были ведь еще очень сильны апокалипсические настроения. Поэтому отношение к тварному миру было у христиан более чем, ну, скажем так, настороженное и отчетливо критическое, как к царству князя мира сего. И, соответственно, жизнь в этом тварном мире воспринималась не иначе, как суровое испытание перед жизнью вечной. Для рационального Диоклетиана это было непостижимо, кроме того, что в этом для него было и нечто тревожное. Если сам строй поведения в мире определяется приготовлением к вечному блаженству, смысл которого Диоклетиан не понимал, то и властители мира, все без исключения, и император в том числе, понимаются как орудие испытания христианства. То есть Господь попустительствует мирской власти, чтобы христиане могли обнаружить и испытать свою ревностность и стойкость вере, проявить готовность свою к духовному подвигу. Но попустительствуя власти, Господь не вещает истину через эту самую власть. И, следовательно, Диоклетиан так понимал, что для христиан совершенно неприемлем принцип сакральности императорской власти. А именно на этом Диоклетиан выстраивал новую систему управления. Вот изменения в отношении Диоклетиана к христианам, они становятся очевидны только с 299 года. Ну, обычно это связывают с неудачным изучением внутренности жертвенных животных во время гадания, происходившего в присутствии императора. И в соответствии с этим эдикт 299 года, изданный сразу после вот этого обряда, предписывал обязательное присутствие при совершении жертвоприношений для всех дворцовых чинов, для всех государственных чиновников, для всех легионеров, независимо от их исповедания. Конечно, известно было, что и во дворце, и в магистратурах, и в легионах христиане составляют весьма значительную долю, и что они, в отличие от представителей языческих неримских религий, при жертвоприношениях не присутствовали, уклонялись. Следовательно, эдикт 299 года обращен конкретно и прежде всего к христианам, при том, что Диоклетиан знал, как болезненно, а также не скрывая своего пренебрежения, а то и враждебности, относились к языческим обычаям члены церкви, и уж тем более к необходимости присутствовать на жертвоприношениях в прежние годы. Тогда возникали многие проблемы. Но, с другой стороны, эдикт ведь не требовал участия в языческих обрядах от христиан. Требовалось только присутствие. Присутствие, которое бы зримо свидетельствовало о лояльности к власти, к идеологии власти. Эдикт не предусматривал конфискации имущества. Эдикт не предусматривал и жестоких наказаний, в том числе и смертью. Просто те, кто уклонялся злостно, без уважительной причины, уклонялся от участия в обрядах, они подлежали увольнению со службы государственной. И все. Тем не менее, именно с этого момента деятельность Диоклетиана принимает все более отчетливо выявляемый антихристианский характер. Но странно было бы полагать, будто бы это изменение связано именно с незадачливым жертвоприношением в Никомедийском дворце. Если ситуация на востоке империи создала почву для недоверия к христианам, то толчком к репрессиям послужила ситуация, сложившаяся на Западе империи. С самого начала 290 года не утихали бои на Рейнской границе. Франки все активнее вторгались в Бельгийскую Галлию. Ну, впрочем, часть франков согласна была принять римское подданство. Причем в конечном счете это оказалась большая часть франков. А вот хуже было с алеманами, бруктерами, бургундами, сугамбрами. Многочисленные бои с ними буквально изматывали пограничные отряды римлян. Хотя не столь активно, как франки, но также и представители этих племен изъявляли желание осесть на пограничных территориях и взять на себя функцию обороны границ империи. Такая практика была не нова. Но и в Никомедии, и в Равенне, перешедшим в подданство варварам, особо не доверяли. Возможно, что и не без некоторого обоснования не доверяли, потому что бывали случаи, нечастые, но не уж не такие и редкие, когда варвары-пограничники, да, вступали в сговор с германскими племенами. Но ведь и отказываться от использования перешедших в римское подданство варваров вряд ли теперь представлялось возможным. Во-первых, граница была чрезвычайно протяженной. А во-вторых, варвары лучше всего были приспособлены к местным климатическим особенностям. В зимние периоды нередки были такие случаи, когда вымерзали насмерть пограничные заставы целых линий. Но с варварами этого не случалось. В то же время среди варваров весьма активно действовали христианские проповедники. Их деятельность началась в период 14-летнего понтификата римского епископа Фабиана, который, кстати, стал в 250 году одним из первых, кто пал во время гонений императора Деция. В последующие годы миссионерство среди варваров явилось одной из главных забот церкви на Западе. Наибольшая активность приходилась на понтификаты Дионисия и Кая. Миссионерство имело успех, и известны ведь целые франкские деревни, где стояли храмы, и община представляла собою церковный приход. К такой деятельности, курируемой римскими епископами, императоры относились различно. Одни, как интеллектуал и эстет Галлиен, индиферентно, другие, как суровый Аврелиан и рассудочный Проб, поощрительно, третьи, как Диоклетиан, настороженно. Галлиен – друг Плотина, сам философ, поэт, отважный воин, одаренный полководец, став императором словно от отчаяния из-за тщетности своих усилий собрать воедино разваливающийся римский мир, ушел в загул. И этот загул продолжался все 8 лет, пока его в 268 году не убили заговорщики, кстати, расчистившие путь так называемым иллирийским императорам. В дела Галлиен не вникал вообще и христианами, как и всем остальным, не интересовался. Аврелиан и Проб, которые, казалось бы, всецело принадлежали архаическому миру старых римских добродетелей, видели, однако же, в христианизации варваров несомненную пользу. Не становясь римлянами, не оскорбляя потомственных римлян и их традиции, варвары-христиане были неизменно лояльны власти, и они верно служили империи. Как ни парадоксально, но христианство способствовало романизации варваров, если под романизацией понимать адаптацию к римской цивилизации. А вот Диоклетиан, он не хуже Аврелиана и Проба, которых он весьма чтил, правда, это не помешало участвовать в заговорах, которых он весьма чтил, не хуже их он видел несомненный позитив от христианских миссионеров. Но вместе с тем, Его смущало, Диоклетиана, смущало образование по римским границам все более и более укрупняющихся христианских анклавов. Казалось бы, а какое от этого может быть беспокойство? Варвары-христиане ни разу не подавали повода заподозрить именно их в нелояльности, и они честно выполняли свои обязательства перед империей. И тем не менее, Диоклетиана беспокоило то, что слово, скажем, римского епископа, иных епископов, пресвитеров, было для варваров-христиан первичным, а вот воля императоров – вторичной. И в той системе сакральности императорской власти, которая так тщательно выстраивалась Диоклетианом, подобная позиция становилась особенно неуместной. Более того, такая позиция становилась подозрительной. Зима 291-292 года. Она выдалась не столько морозной, сколько снежной. Снежные заносы сделали невозможным передвижение по дорогам к северу от Альп. Не без труда удалось в Галлии и прежде всего в пограничных заставах пережить эту зиму. Но самое тяжелое началось весной и летом. Реки вышли из берегов и разрушили едва ли не все римские пограничные укрепления – и прежде всего вдоль реки Рейн. Пострадали поля крестьян, пострадали латифундии гальские знати, но что куда хуже, одновременно стали непригодны для жизни большие территории к востоку от Рейна. Варварские германские племена были в гораздо большей степени уязвимы для ударов стихий, и теперь они оказались обречены на вымирание. А погибать они не хотели, и потому они ринулись через разрушенную римскую границу на равнины римской Галлии, сметая все на своем пути. Натиска такой яростной мощи, такой стихийной отчаянности и такого масштаба давно уже не было. Прорвавшиеся варварские орды необходимо было выдворить с территории империи, а отрядами по границе сделать это было невозможно. Почти 3 года усилий Констанция Хлора смогли, ну, несколько локализировать район оккупации варваров. Но усилия по выдворению варваров, увы, результатов не имели. В иные бы времена Диоклетиан не замедлил лично возглавить легионы против варваров, но божественный император разрывался между 2 проблемами на востоке. Осада Александрии, которым должно было завершиться подавление восстания в Египте, и начало войны Сассанидской империи, которая для римлян по легкомысленности Галерии началась неудачно для римлян. На исходе 296 года, поняв, что дела на востоке его не отпускают, Диоклетиан приказал возглавить Августу, Максимиану Геркулию, своему официальному соправителю и куратору Запада, карательный поход против германцев. И вот кто бы тогда мог подумать, что приказ Максимиану и последовавший за ним поход, он и совершит тот толчок, который окончательно перевернет сознание Диоклетиана и обречет христиан на жестокие гонения.
2: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15:10.

0: В исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса прозвучало великое словословие – амвросианское пение V-VII веков.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте радио. В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.
3: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
4: Включаю «Радио Град Петров».

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами передача «Жили-были дети». И сегодня у нас в прямом эфире Соня. Здравствуй, Соня.
4: Здравствуйте.
3: Маша.
5: Здравствуйте.
3: Добрый день, Маша. Ксюша.
6: Добрый вечер.
3: И Ника.
7: Добрый вечер.
3: Ну что, мы продолжаем наши разговоры о Пушкине. И сегодня будет у нас разговор о стихотворении, которое Пушкин написал в 1823 году. То есть он был не сильно старше вас, лет на 10 каких-нибудь. Но, правда, в этом возрасте 10 лет – это тоже большой срок, и тем не менее. И вот это стихотворение «Свобода сеятель пустынный». Обычно его относят к политической лирике Пушкина, да, к свободолюбивой. Но на самом деле мы можем его рассмотреть в контексте такой евангельской лирики, потому что эпиграф к этому стихотворению из Евангелия. «Изыди, сеятель, сеете семена своя». Что это за история?
6: О том, как сеятель вышел сеять семена. Одни попали в плодородную почву, одни около дороги, одни в камни, и одни еще куда-то. И что из этого всего произросло?
3: Так, и о чем эта притча, между прочим? Вот расскажите мне, как вы ее понимаете, притча о сеятеле?
4: О разных людях, которые... Кто-то поглотился в житейские дела, кто-то просто так заник, как засох. Кто-то стал делать много добрых дел и в итоге попал в Царствие Божие.
3: То есть это притча о слушании, да, о восприятии слова. Вышел сеятель сеять. И вот эти самые семена, которые он сеет, это Слово Божие, да? А люди могут это слушать по-разному. И вот давайте посмотрим, что Пушкин делает, опираясь на эту евангельскую притчу. «Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукою чистой и безвинной, в порабощенные бразды бросал живительное семя. Но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич». Ну вот расскажите мне, как вы чувствуете, да, какие трансформации библейского евангельского текста Пушкин совершил? Что он берет из притчи о сеятеле, о чем он помнит и от чего он отказывается? Что он сделал?
6: Он, как и в этой притче, понес слово свое, ну, в данном случае о свободе людям. Но тут он говорит, что никто не захотел его слушать.
5: Ну, народ не понял его, не принял.
3: Угу.
6: И почему-то сравнивает народ со стадом. То есть как-то совсем нехорошо о нем называется.
3: Обидно?
6: Очень.
3: Да.
4: Мне кажется, здесь про притчу о пастыре.
3: А что за притча о пастыре? Что это за образ такой? Расскажи, что ты имеешь в виду, может быть, кто-то?
4: Что это человек, который вышел сеять свободу.
3: Угу.
4: Это пастырь. Но овцы, они... Это люди, которые, ну, как рабы, и которым не нужна свобода. Они не понимают, что это такое.
3: Так. Что еще скажете? Судим ваши идеи. Их на самом деле много. И они хороши.
5: Вот он говорит про наследство.
3: Да. И что это за наследство?
5: Ну, как бы своим детям будут тоже передавать те же знания, ничего нового не введут. Как раз мысль о свободе.
6: Почему он не хочет себя приравнять к этому стаду?
3: Ага, все-таки обижаешься ты на это дело. Так, почему он не в этом стаде? Угу. Ну что, поговорим об этом, а дальше посмотрим, как получится. Давайте начнем с конца. Почему он себя не причисляет к этому стаду? Вот на самом деле у вас-то, может быть, не в такой жесткой форме протекало, а я-то человек советского воспитания. Мы воспитывались еще в советской стране. И вот самое страшное такое слово о человеке, это было: он отрывается от коллектива. То есть он не хочет быть в стаде. И тогда, ну, просто все время от этого тошнило, потому что все время говорили, что весь советский народ единодушно. И мне всегда хотелось спросить, что, ну, я тоже советский народ, но меня-то никто не опрашивал моего мнения по вопросу. Зачем вы меня включаете в это единодушие? А нельзя как-то обойтись без некоторых хотя бы? То есть вот эта штука, что есть некая единая такая масса, да, толпа, это на самом деле ведь еще действительно с евангельских времен идущая реальность. И вы прекрасно помните, что было со Христом в вербное воскресенье. Эта толпа сначала кричала: «Осанна, благословен, сын Давидов, грядущий во имя Господне». Потом те же самые люди через несколько дней кричали: «Распни, распни его». И как ни старался Пилат, я вчера как раз-то Евангелие перечитывала, да, и это удивительно, потому что у евангелиста Луки это рассказано с какой-то невероятной пронзительностью. Он просто показывает, как Пилат делает все. Он пытается их убедить, соблазнить, как-то их склонить к тому, чтобы они отпустили Христа, чтобы они не делали ему зла. И эта толпа кричит: «Нет, да будет распят». Да, это слово толпы. То есть можно сказать, что толпа – это такая страшная реальность, потому что когда на толпу смотришь, вроде как видишь людей. Но на самом деле людей там уже нет. Это какое-то коллективное тело, которым владеет кто-то другой. И поэтому для Пушкина присоединиться к толпе, ну, это просто невозможно. Не то чтобы вот там он считает, что это хорошо или плохо, а просто ему там не жить, ему там нечего делать. Ну, вот не может рыба жить на суше, а птица в воде. Пушкин не может жить в толпе. На самом деле, я вам скажу, что ни один нормальный человек не может. И вы не можете. Да, если представить себе вот эту массу, которая направляется какой-то чуждой силой. Вот поэтому он так высокомерен. Я понимаю, Ксюш, почему ты об этом говоришь, потому что интонация этого стихотворения довольно высокомерная. Как будто он стоит на какой-то высокой горе и смотрит на эти стада овец, которые там где-то на зеленой травке перемещаются. Ему там, конечно, делать нечего. Но самое-то интересное, что ведь он делает попытку поднять их на эти вершины, да, сияющие. Для чего? Что это за слово? Что за заживительное семя? Как вам кажется?
5: Я вышла. Стихи?
3: Да. А о чем стихи? Вот как вам кажется, что такого есть у поэта, что он может дать людям, поделиться?
4: Ну, мы на передаче обсуждали стихотворение «Пророк», и вот как раз-таки есть поэт-пророк, похоже немножко, он пытается донести до людей Слово Божие.
5: Кстати, в древнем мире так и было. Поэзия — это было не искусство, а именно пророчество.
3: Ну, во всяком случае, литература родилась именно так. Первая литература — это гимны богам, да, это священная поэзия. Потом уже она становится таким достоянием культурного досуга, как сейчас практически. Вот это важная тоже тема — поэт как носитель божественного глагола. И в чем вот эта божественность вот в этом стихотворении? Что самое главное, что может дать поэт людям? Хотел бы дать даже.
4: Свободу. Верный путь.
3: Свободу, да, свободу, истину, действительно какой-то путь жизни, путь правды. И потом здесь это слово не произнесено, но во всем строе этого стихотворения есть красота. Да? То есть свобода, истина, красота — это все, что может дать нам поэзия. И оказывается, что это никому не нужно. То есть это стихотворение, вот оно какое-то одно из самых горьких и печальных, наверное, в лирике Пушкина, потому что когда он пишет эти слова, он переживает какое-то ощущение глубокой скорби о состоянии мира и состоянии человечества. Если бы он не любил это стадо этих овец, ну и хорошо, вы там, я здесь, и каждому хорошо по-своему. Как вам кажется, почему ему так хочется их взрастить в этой свободе? Для чего это? Что его движет к этому подвигу сеятеля?
5: Он хочет дать им свободу мысли, я думаю, что...
6: Потому что ему самому некомфортно в этом стаде, и он хочет вытащить оттуда других.
3: А он же там не жил. В стаде-то он не был никогда. У него сначала было одинокое детство, а потом лицей, маленькая избранная компания. Лицей совсем не похож на школу. Там ничего вообще от школы не было и близко. Ну, была только дисциплина, а так это было общение, такое высокое общение человеческое. Потом вообще друзья, подруги. Он никогда не был человеком толпы, ни минуты за всю свою жизнь. То есть дело не в этом, не в том, что ему самому там как-то не особо. Он этого состояния-то даже не знает.
4: Это же его общество. Ну, не его, а его родина, его страна, его да, люди, да, его да, соотечественники. Он хочет им помочь выбраться из этой грязи, образно говоря. У него есть любовь к ним какая-то.
3: То есть получается удивительная вещь, что оборотная сторона вот этого презрения — это любовь. Собственно, он и гневается на них, потому что он их любит, и он хотел бы дать им что-то хорошее и настоящее. Нет у вас такого ощущения?
4: Есть.
3: И еще это давайте вот о чем поговорим. О том, что такое стадо и кто пастырь. Ведь смотрите, стадо, ну вот как мне рассказывали люди, которые наблюдали там этих животных, овечки, они такие простые. Вот их куда позовут, туда они бегут все вместе. Они знают голос своего пастуха. Они ему абсолютно доверяют. Почему, кстати, совсем не обидно быть стадом доброго пастыря? Мы же тоже стадо Христово, да? Но в этом есть какой-то очень глубокий смысл и прекрасный, потому что, по-видимому, понять Бога нам не удастся никогда. Это как, я не знаю, муравью понять человека со всеми тонкостями его внутренней жизни. Да? Мы, по сравнению с Богом, гораздо меньше, чем муравей рядом с нами. То есть понять его невозможно. Меня поэтому иногда веселят вопросы, когда люди говорят, а это почему так в Евангелии, а это зачем? Да не зачем, это божественное. То есть либо ты доверяешься и принимаешь, либо тогда надо ну, сходить туда, где попроще. Потому что в христианстве все запредельно сложно. И здесь все построено на таком доверии. Да? То есть получается, что он пастырь наш, и мы ему доверяемся, и иногда мы даже не понимаем, почему так, почему от нас этого хотят. Ну вот как, например, заповеди. Почему именно такие 10 заповедей, а не другие? Другой великий поэт Иосиф Бродский, он однажды выступал перед молодежью, да, и он сказал этим молодым людям в Америке, в университете, там был тогда расцвет сексуальной революции. И все, так сказать, считали, что любить каждый день разного человека – это нормально. И он им говорит, если вам захочется нарушить заповедь «не прелюбодействуй», то вы не думайте о ее смысле, а вы подумайте о том, из каких звездных глубин прозвучал этот голос. Потому что объяснить это невозможно. Ну, там, современный мир приведет 1000 контраргументов. Но он говорит, вы посмотрите на звездное небо. И вот просто поймите, что этот голос прозвучал оттуда. И кто мы такие по сравнению с этой глубиной и красотой, да? То есть вот пастырю доброму Христу довериться можно. Но ведь смотрите, у нас же все время появляются какие-то персонажи, которые хотят быть пастырями. Какие-то учителя жизни, создатели так называемых духовных движений. Они говорят, приходите к нам, и мы вас научим. Политические деятели все время занимают трибуну, и они такие пастыри народов. Да, какой-нибудь Гитлер, на которого все смотрели, и шли за ним. Шли как стадо на бойню практически. За Сталином также шли. Это же была реальность, да, когда дети всерьез говорили, это не была шутка. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Не родителям спасибо, да? Не учителям, не Господу Богу, не родной культуре, не родной земле, товарищу Сталину. Сидит дядька в Кремле и раздает всей стране счастливое детство. Это что такое? Ну, это же безумие. Но это мы понимаем, а для них это было нормально. Тогда даже был такой стишок: прошла зима, настало лето, спасибо партии за это.
6: Это серьезно или это уже?
3: Нет, ну это уже, конечно, была шутка. А серьезно был такой стишок. Мне рассказывали его, я была потрясена, но это абсолютно было написано всерьез. Какой-то рабочий крестьянский поэт написал: «Сегодня я не буду пить и пообедать лучше дома. Мне нужно Ленина купить. Последние 4 тома». Это было всерьез написано, опубликовано в каком-то издании. Это люди читали и думали, да, действительно, вот ознакомиться с творениями товарища Ленина — это гораздо важнее, чем выпить и пообедать. Вот оно что. Поэтому Пушкин, он пытается еще нам показать, что, конечно, стадо или народ, или толпа, как хотите скажите, оно всегда идет за кем-то. Наверное, трудно требовать от огромного числа людей свободы и ответственности. Хотя ему бы этого очень хотелось. Как было бы чудесно, да, если бы каждый стал свободным и ответственным человеком. Но уж хотя бы пастыря-то надо, приличного какого-то. Ну пусть они еще не доросли до свободы, но пусть их тогда ведет тот, кто поведет их в свободу, а не в рабство. В жизнь, а не в смерть. Так ведь и это не получается. Вышел человек, да, предложил дорогу, предложил какую-то жизнь настоящую впереди, в свободе, в красоте, и никто за ним не пошел. Ну и вот давайте теперь про овец-то, про самих. Вот сказали вы про наследство, это очень хорошая мысль, да, что толпа, она всегда практически одна и та же. И если мы посмотрим на то, как живет сегодняшний мир и как жил, например, Древний Рим, ой, мы увидим, что все просто. Хлеба и зрелищ. Вот был принцип, которым держали толпу в повиновении. В Риме была элита, и была еще огромная толпа людей.
4: Держали?
3: Да.
4: Может, и держат до сих пор?
3: Ну, вот и теперь, наверное, так же. Потому что... Ну, а что, собственно, происходит? Хлеба и зрелищ. Что нужно обычно человеку? Чтобы какой-то уровень жизни был, и чтобы телевизор работал. Я не знаю, что будет, если телевидение и интернет выключатся там на неделю. Что будет с народом? Я не могу даже представить себе.
4: Ничего хорошего не будет.
3: Был такой эксперимент в Соединенных Штатах. Там за деньги предлагали людям отказаться от телевизора. Ну, выбирали обыкновенные семьи, такие средние американские семьи. И говорили, что вот если вы не будете смотреть телевизор, там какой-то срок, 2 недели, месяц, не знаю, то вам будет выплачена премия. И народ соглашался и думал, во, здорово, денег по-легкому заработать, это же прекрасно, все всегда хотят. И люди выходили из эксперимента. По какой причине? Потому что у них начиналась такая ломка, это называется по-научному абстинентный синдром, когда человек не может без своего наркотика, да? То есть ему становится физически плохо, он впадает то в жар, то в холод, у него там во всех мышцах боли. У него болит голова, и он понимает, что он сейчас умрет, если не выкурит сигарету или не вколет себе наркотик. У них было ровно то же самое по поводу телевизора. И они, пренебрегая, представляете, что такое для среднего человека деньги? Ну, это такая вещь, от которой не отказываются. И они отказывались. И вот после этого эксперимента американские психологи, они задумались всерьез. А что, собственно, такое? Что за процессы такие формируются в сознании человека и в его теле после просмотров регулярных телепередач? Ну, нам кажется, что это я переключаю каналы. На самом деле нас всех уже переключили давным-давно на какой-то канал, которого мы не выбирали. И мы по этому каналу так... Канализация такая, да? Опять же, мне многие скажут, что ну что это такое? Разве нет хороших передач по телевизору? Да есть, наверное, хорошие, но... Некоторые считают, что и там в умеренных количествах алкоголь полезен. Другое дело, что один человек может удержаться на этой грани, а другой нет. Вот в чем ужас. Механизм удержания толпы в повиновении очень прост. Стада надо кормить и развлекать. И, в общем, Пушкин про это и говорит потом. Вот он говорит, паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? А дальше вообще страшно. Их должно резать или стричь. Вот в плохие эпохи нас режут. Сажают в концлагеря, там отправляют на войны толпами. А в хорошие стригут с помощью налоговых механизмов, общества потребления, торгово-развлекательных центров. Человек заработал что-то, он пошел, все отдал. Неизвестно зачем. Не бедным отдал, да, не брату своему, а какой-то индустрии там. Потребление. И пошел опять на работу на каторжную. То есть он как овца. Она обросла шерстью, и раз постригли, и опять пошла на работу овечка.
4: Ужасно.
3: Ужасно. Но согласитесь, что это недалеко от той реальности, которую мы видим в двух шагах от нас. И дальше финал, да? Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич. То есть вот это то, что поколения мирных народов, стад, передают друг другу. Да? Смотрите, как здесь еще ужасно иронически, негативно звучит, казалось бы, прекрасное слово «мирный». Ведь мы же понимаем, что мир – это безусловная ценность. Да? Народная пословица нам говорит: «Худой мир лучше доброй ссоры», например. И мы с этим соглашаемся, потому что мы знаем, что лучше хоть как-то договориться там, с друзьями, родственниками, родителями, учителями, да? Чем войти в открытый конфликт, в котором все будут пострадавшими. На войне нет победителей, все несут потери. Да? И вдруг вот мы понимаем, что мир – это хорошо. Господь наш – это царь мира. Правда же? Потому что во всем Евангелии Господь никогда не призывает к войне. Его проклинают в какой-то деревне, и апостолы говорят: давай ее сожжем сейчас огнем. Господь говорит: нет, потому что я пришел взыскать и спасти погибшее. Да, когда его пытаются апостолы защитить, помните, как Петр выхватил меч и отсек ухо рабу первосвященника? Господь говорит: вложи меч в ножны. То есть он царь мира, он терпит до конца, да? И мы понимаем, что мир – это даже синоним святости, блаженные миротворцы, потому что они сынами Божиими нарекутся. И вот это же слова тоже потрясающие, потому что а кто такие сыны Божии? Это Христос, Сын Божий, один Он. То есть кто творит мир, тот соединяется со Христом. Это потрясающе. Это гораздо лучше, чем все остальное, да? И вдруг на фоне всего этого Пушкин вот так иронически, жестко говорит: «Паситесь, мирные народы». А как вам кажется, почему здесь вот это слово так звучит плохо? Что он хотел сказать этим?
4: Оставайтесь такими же.
5: Потерял надежду на то, что их можно изменить.
4: Угу. Мирные, то есть в покое, как желе. Никакие.
3: Да.
5: Можно вопрос, да?
3: Да.
5: А что такого в пушкинское время делал народ, что он так отзывается?
4: Так декабристы же. Так восстание же было потом.
3: Ну. Да, через 2 года начнется, да.
4: Да. Уже и движение идет. Пушкин имел тесную связь с декабристами, у него было среди них много друзей. Не сказать, чтобы он был против.
3: Декабризм?
4: Скорее,
3: да. Скорее за.
4: Да. Да.
3: Конечно.
4: Скорее за. Я вообще думаю, что это относится непосредственно к тому, что вот декабристы, которые пытаются изменить общество. Люди, ну давайте с нами, ну давайте уже как-то из этой жижи точно выбираться, вот такую яркую, светлую жизнь. Но они не хотят, ну ладно, стрелять их тогда.
3: Ну да, да. Конечно, это все вот в этом русле декабристских стихотворений Пушкина, да? Ведь почему восстание декабристов потерпело поражение? Да просто потому, что оно не было поддержано никем, ни народом, который вовсе даже не в курсе был, что там такое происходит, ни даже каким-то широким кругом дворянства, там, образованным классом. Никто не хотел вмешиваться в это. А как вам кажется, почему люди, ну вот их зовут к чему-то хорошему, а почему они не идут в эту сторону? В общем, понятно, что свобода – это хорошо.
4: Они привыкли уже много лет так. Родители были рабами. Они рабы, значит, и дети будут закономерно.
7: Я не понимаю, ну что же вопрос? Почему вот декабристы, да? А потом же была революция, и тоже люди говорили: давайте все, давайте что-то хорошее, и вот что получилось. И как же это может быть хорошим, если все получилось плохо?
4: Ну, они разного хотели.
3: Во-первых, они действительно разного хотели.
7: Но всё равно ведь против власти было что-то.
3: Да, против власти. Вот Пушкин тот же самый, он напишет в «Капитанской дочке»: «Не приведи Господь увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный», да? И в другой своей статье он очень много говорил, например, о неудачах. Ну, не в статье, а в работе своей, в книге «Путешествие в Арзрум». Почему русские терпят, в общем, неудачу на Кавказе? Потому что там затяжная война. Она настолько затяжная, что она не прекращается сегодня. Представляете, прошло 200 лет, никакие вопросы не решены. То есть это такая какая-то рана. И Пушкин говорит, что мы упустили свой шанс, потому что с этими народами нужно было действовать просвещением и мирной проповедью Евангелия. Вместо этого русские пришли туда с силовыми методами жесткими. То есть вот эти силовые жесткие методы, они всегда вызывают не те результаты, которые

0: пытается вот зажечь этот свет разума, да? То есть он не призывает ни к переворотам. И, кстати, многие декабристы были очень разные. Некоторые считали, что радикальный метод – это убить царя. Вот надо убить царя, и все будет хорошо сразу. Дальнейшая история России показала, что не будет хорошо, будет только хуже. Другие декабристы, они призывали к реформам, очень постепенным, очень спокойным. Но чтобы было создано такое направление жизни русского общества, которое позволит потом действительно прийти к свободе, отменить крепостное право там.
1: Ну да, но все равно же это связано с ограничением, со свержением власти.
0: Видите, тут я могу сказать, что, конечно, расшатывание власти — это всегда плохо. И это совершенно пушкинская мысль, потому что он никогда не был сторонником переворотов и революций. Почему? Потому что зло умножает зло. Как там сказано в Писании, да, посеешь ветер, пожнешь бурю. А другой великий мыслитель, которого Пушкин, может, не читал, но нам это полезно знать, это сказал Будда еще за 600 лет до проповеди Христа. Он сказал своим ученикам: ненавистью не побеждается ненависть, только отсутствием ненависти побеждается она. И это вот железная логика, да, потому что мы очень часто видим людей, которые говорят: я хочу бороться со злом. Если ты начинаешь бороться со злом, то ты это зло умножаешь. Да? Потому что что такое борьба? Это насилие, это агрессия, это там какие-то жесткие меры и так далее. Да? То есть получается, что количество зла в мире становится еще больше. Потому что еще кто-то взял в руки оружие и пошел там вперед на какую-то борьбу. А Пушкин, он все время говорит о другом, о просвещении, о воспитании, об образовании. Да, вот об этом труде на ниве возделывания, собственно, сеятель, он что делает? Он культивирует землю. Да? То есть лучшее наше оружие — это культура. И только так, когда все люди начитаются Пушкина, Достоевского, у них рука не поднимется там кого-то резать или стричь. А до тех пор, пока они живут отдельно вот от этой жизни человеческого духа, да, от Евангелия, от там мировой литературы, которая питается Евангелием, от каких-то вот действительно ценностей истинных. Пока вот у нас только такие простые экономические и политические мотивы, конечно, надо резать и стричь. Для того и власть. То есть Пушкин не против власти, а за то, чтобы она сделалась властью с человеческим лицом. Он же даже пытался как-то поначалу наладить отношения с Николаем I. Николай про него сказал: это умнейший человек России. Потом он, правда, попытался Пушкиным манипулировать, но тут уж ничего не вышло. Вот и у Пушкина в какой-то момент у него даже была надежда, что наконец-то появился разумный, вменяемый, способный к просвещению государь, с которым можно будет вести какие-то разговоры всерьез. Но это не оправдалось. Ну что, наверное, нам надо на этом остановиться. Спасибо всем присутствующим. Дорогие слушатели, мы рады, что вы были с нами. Нам без вас было бы очень скучно. До свидания.
2: До свидания.
3: До свидания.

Анне Катрине Вестли «Бабушкина дорога». Розины пастухи. Часть первая. Марен, Мартин, Марта, Мац, Мона, Милли и Мина были в школе. Папа с грузовиком уехал в город. Дома оставались только мама, бабушка, Мортен да самоварная труба. Роза стояла в

0: своем хлеву, и 5 бабушкиных кур составляли ей компанию. Бабушка вышла на крыльцо, посмотрела на небо и с удовольствием понюхала воздух. «Ну что ж, пора тебе уходить. Иди, и раньше Рождества можешь не возвращаться».
1: «С кем это ты разговариваешь, бабушка?» — спросил любопытный Мортон.
0: «Прощаюсь с зимой».
1: «Но ведь зима еще не ушла. Всюду снег, и нет никакой зелени».
0: «Ну и что ж? Я по запаху чую весну». «Принюхайся, и поймешь, что весна уже совсем близко». Мортон сел на крыльцо и принялся старательно нюхать воздух. Потом понюхал снег. Сначала он ничего не почувствовал, но вдруг ему показалось, что он слышит какой-то слабый и очень приятный запах. Наверное, это и была весна.
1: «А что, зима сегодня уже уйдет?»
0: «Нет, так быстро ей не собраться. Несколько деньков она еще погостит у нас». Но прошло гораздо больше, чем несколько деньков, прежде чем зима надумала уходить. Правда, с каждым днем солнце грело все сильнее, днем с крыши бежали веселые ручейки, а ночью вырастали длинные сосульки. И вот однажды пошел дождь, совсем как летом. Один за другим исчезли на дворе снежные островки. И казалось, что во всем мире нет ничего, кроме воды, хлюпкой грязи да старого снега, который уже не мог снова стать белым. «Ларс разрешил нам пасти розу в своем лесу до самой зимы», — сказала однажды бабушка.
1: «Она одна не заблудится?» — спросил Мортон.
0: «Я буду пасти ее, пока она не привыкнет к лесу и не станет сама находить дорогу домой», — ответила бабушка. Время шло. И вот в один прекрасный день бабушка проводила Розу в лес. Там, на открытых полянках, зеленела первая молодая травка. Большие деревья бросали таинственные тени. На разные голоса пели птицы, квакали лягушки. Роза была довольно. Бабушка пасла ее целый день и очень устала. Она любила лес, но пасти корову в ее возрасте было не так-то легко.
2: «Бабушке надо помочь», — сказал вечером папа. «В эти летние каникулы мы никуда не поедем. Уж очень дорого нам обошелся Розин хлев, хотя мы и строили его сами».
1: «У нас теперь совсем нет денег?» — испуганно спросила Мона.
2: «Я думаю, мы как-нибудь выйдем из положения», — сказал папа. «Только ни о каких поездках не может быть и речи. И кроме того, вам придется помогать дома по хозяйству».
1: «Значит, мы можем умереть с голода, если не будем работать?» — снова спросила Мона.
0: Она твердо знала, человек должен работать, чтобы не умереть с голода, и была готова изо всех сил помогать папе.
1: «Ну, не так уж все страшно», — утешила ее мама.
2: А папа сказал: «Вы должны разбиться на пары, и каждая пара по очереди будет пасти розу. Вот мы и посмотрим, кто у нас самый лучший пастух».
1: На кухне поднялся страшный гам и крик. Все говорили и кричали, перебивая друг друга. «Я хочу пасти с Милли!» — кричала Мина. «Давай с тобой вместе пасти!» — кричала Мона Мацу. «Правильно! А если Уля Александр никуда не уедет, он тоже будет пасти розу вместе с нами, ладно?» Марен и Мартин были самые старшие и привыкли всегда все делать вместе. Поэтому было решено, что они будут пасти розу первую неделю. Без пары остались только Марта и Мортен. Мортен понимал, что никому не хочется пасти вместе с ним, потому что он самый маленький. Он взглянул на Марту. «Я знаю, Марта, что тебе не хочется пасти вместе со мной, хотя я очень хорошо умею пасти коров. Но если тебе надо прежде подумать, я могу помолчать». «Не надо молчать», — ответила Марта. «Я уже подумала и решила, что мне лучше всего пасти именно с тобой». Мортен радостно улыбнулся и убежал во двор, чтобы никто не видел, как он счастлив. На другое утро, очень рано, Марен и Мартин ушли в лес вместе с розой. У каждого из них было по мешочку с едой и по палке. Их снарядили так, словно им предстояло пасти целое стадо. И Марен, и Мартин любили читать. Поэтому они захватили с собой очень интересные книги. Книга Мартина называлась «На дне моря», а книга Марен — «Винда становится секретаршей графа». «Давай сделаем так», — предложила Марен. «Сначала ты читаешь, я пасу, а потом наоборот».
2: «Хорошо», — согласился Мартин. «Можешь ты читать первое, а я пасти. Мне безразлично».
1: «Как ты думаешь, далеко надо идти в лес?» — спросила Марен.
2: «Я думаю, что это решит сама Роза», — ответил Мартин. Роза останавливалась то тут, то там, щипала траву, но потом все-таки шла дальше.
1: Наконец она нашла подходящее место — большую открытую поляну. Здесь было много сочной травы.
2: «По-моему, она за один день все равно не съест столько травы», — сказал Мартин.
1: «Давай разобьем здесь лагерь». Слова «разбить лагерь» звучали очень заманчиво. Мартин положил свой мешок на землю и спрятал еду в тени кустов. Потом он нашел пенек, который должен был служить ему столом. Марен тем временем уткнулась в книгу. Роза паслась так спокойно, что Мартин решил последовать примеру Марен.
0: «Ничего не случится. На ней колокольчик, так что мы всегда услышим, где она», — сказал Мартин.
1: «Да-да», — рассеянно ответила Марен. Она успела прочесть уже 3 страницы, и жизнь Винды полностью поглотила ее. Мартин пожал плечами и открыл свою книгу. Через минуту Для него уже тоже перестало существовать все окружающее. Он погрузился на дно моря. Детей донимали мухи и комары, но они продолжали читать, ничего не замечая вокруг. Так они читали, пока Мартин не отсидел ногу. Ему пришлось встать и попрыгать на другой ноге. Пока он качал ногой, которую колол и щекотало множество иголочек, он осмотрелся. Розы нигде не было. Но колокольчик звенел где-то поблизости. Мартин решил пойти поискать розу, раз уж он все равно оторвался от книги. Марен тоже захотелось размяться. Она заложила страницу травинкой и поднялась. «А где роза?» — спросила она удивленно. «Что-то я нигде ее не вижу».
2: «Я тоже не вижу». «Пошли на звон колокольчика», — предложил Мартин.
1: Так они и сделали. Они подходили к колокольчику все ближе и ближе, и вот уже стало казаться, что он звенит прямо у них над головой.

Дорогие друзья, повесть Анне Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик» для вас прочитала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в 16:40.

В исполнении Берлинского филармонического оркестра прозвучала вторая часть симфонии 38 ре мажор Пражской Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер Герберт фон Караян.

0: В исполнении Берлинского филармонического оркестра прозвучала третья часть симфонии 38 ре-мажор пражской Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер Герберт фон Караян.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Свертинская. Творчество Сергея Ивановича Танеева. Передача первая.
1: Четвертый из тех гранитных утесов, которые мне видятся в XIX веке в его искусстве, в его музыке, это был выдающийся русский музыкант и музыкальный деятель Сергей Иванович Танеев. Он представитель следующего поколения композиторов. По сравнению с теми тремя, о которых я рассказывала раньше, и жизнь которых начиналась в 20-е годы, Танеев на 30 лет младше. Он родился в 1856 году, и очень рано понял, что его призвание – музыка. Он понял это настолько рано, что окончил Московскую консерваторию уже в 19 лет. Причем он был учеником основателя Московской консерватории Николая Рубинштейна как пианист, учеником Петра Ильича Чайковского, который преподавал там теоретические предметы и композицию. И он был первым, получившим золотую медаль, большую золотую медаль при выпуске. Его имя выгравировано на мраморной доске, которая висит в консерватории, первым золотыми буквами среди выдающихся выпускников Московской консерватории. Он написал сравнительно мало произведений, но, тем не менее, каждое из этих произведений очень хорошо по музыке и совершенно по воплощению музыкального замысла. Он был крайне взыскательным к себе, и так среди четырех написанных им симфоний он признал достойной концертной жизни только одну из них, четвертую, до минор, опус 12. Ее музыка поражает технической сделанностью, размахом симфонического развития, тщательной продуманностью, стройностью, завершенностью формы и единством тематизма. Удивительно, но она русская по характеру и написанная русским композитором, во многом перекликается и по своей форме, и по способу развития музыкальных мыслей, и по самому даже тематизму вот с теми симфониями, о которых я говорила раньше, с симфониями Брамса, Брукнера и Франка. Начало ее даже просто напоминает Франка, а вторая часть, непревзойденный образец прекрасной возвышенной лирики, напоминает собой некоторые сочинения Брукнера. Академик Асафьев, выдающийся музыковед XX века, писал об этом: «Длить музыку как глубокое раздумье – это искусство, далеко не всем дающееся в руки и почти утерянное. Только в Танееве русская классическая музыка имела великого представителя эпохи мудрых созерцателей и симфонистов».

Танеев коренным образом отличается от всех других композиторов не только России, но, может быть, и всего XIX века. Дело в том, что он никогда не писал так, как другие, работавшие часто быстро, иногда сочиняя на ходу, почти без черновиков. Но в частности, вот помним историю о некоторых композиторах-классиках, которые сочиняли музыку на прогулке на ходу, а потом приходили домой и только записывали. У Танеева сложился свой собственный, ни на кого не похожий метод. Он считал, что художник должен творить не просто из внутренней потребности, хотя она, естественно, должна быть, но он должен четко осознавать задачи, перед собой поставленные. А понять их можно, лишь изучив пути развития искусства. И он на много лет погружается в партитуры старинных мастеров. Именно старинных, эпохи барокко и даже до того. И он изучает и сам пишет в их стиле. И в этой напряженной работе выковывается удивительная композиторская техника, о которой Римский-Корсаков, сам, надо сказать, достаточно умелый композитор, как-то сказал: перед таким мастерством чувствуешь себя совершенным учеником. И Римский-Корсаков же описывает приемы Танеева, которые он наблюдал. Раньше, чем приняться за действительное изложение какого-либо сочинения, Танеев предпосылал ему множество эскизов и этюдов, писал фуги, каноны и различные контрапунктические сплетения на отдельные темы, фразы и мотивы будущего сочинения, и только вполне набив руку над его составными частями, приступал к общему плану сочинения и к выполнению этого плана, твердо зная, какого рода материал он имел в своем распоряжении и что можно выстроить из этого материала. Некоторым друзьям композитора, в том числе даже Чайковскому, который был его учителем, казалось, что чрезмерная ученая работа может засушить непосредственный замысел, и музыка получится формальной и холодной. Однако именно вот этим своим способом Танеев создавал произведения совершенно удивительной красоты. Кстати, в процессе этой работы Танеев настолько тщательно изучил всю контрапунктическую технику мастеров прошлого, что написал огромный теоретический труд «Контрапункт строгого письма», который до сих пор является ценнейшим и подспорьем для композиторов, и источником для изучения музыки прошлого. Надо себе представить, какую колоссальную работу он проделывал, потому что тема, музыкальная тема, она имеет множество разных возможностей, которые можно как-то так или иначе использовать. И при этом нужно владеть удивительной техникой, чтобы суметь это все выявить. Вершина полифонического творчества – это, безусловно, Бах. И вершина полифонического творчества – это фуга. Фуга произведения либо на одну тему, либо, может быть, двойная фуга, либо даже тройная фуга. Но при этом какие изменения может претерпевать тема? Представьте себе, берется какой-то напев, небольшой, несложный, но он может быть использован в сочетании с ним же, но вдвое увеличенным. Это называется тема увеличения. Или с ним же, но вдвое уменьшенным, как бы сжатым. Это называется тема уменьшения. И это может звучать одновременно. И нужно выработать такую технику и создать такую тему, чтобы это всегда звучало логично, стройно, а не представляло собой какофонии. При этом еще эта тема может изменяться. Например, существует такой термин «тема в обращении». Это когда мотив, который, допустим, идет вверх первоначально, идет с теми же самыми интервалами, по тем же самым расстояниям звуков, но вниз. Когда какой-то скачок вверх, а в теме в обращении этот же скачок на какой-то интервал вниз.
Есть еще тема так называемая ракоходная. Это когда она звучит не от начала к концу, а от конца к началу. И вот представьте себе, насколько высоко должно быть мастерство, чтобы все эти вот возможные разновидности темы одновременно составляли бы не какой-то бессмысленный хаос звуков, а составляли настоящее музыкальное произведение. Вот именно этим еще и удивлял в свое время Бах, и это было совершенство недостижимое, и именно к этому стремился и Танеев. И вот все удивлялись, что после такой огромной работы, которой в XIX веке уже никто не занимался, он, тем не менее, создавал произведения совершенно удивительной красоты и вдохновения. Его первоначальное вдохновение вовсе не было засушено всеми этими многочисленными эскизами. Вот, например, он после окончания первого квартета признавался, чтобы его написать в том виде, в котором он теперь находится, я исписал 240 страниц, целую книгу. Им создано не так уж много музыки, 4 симфонии. 3 трио для различных инструментов, 38 романсов, 31 хор, 6 квартетов, 2 струнных квинтета и 1 фортепианный квинтет.

Но самое крупное его произведение – это опера. Казалось бы, все русские композиторы писали оперы. Но они их писали на сюжеты либо исторические, либо бытовые, как Евгений Онегин, либо сказочные. Если обращались в некоторых случаях к иностранным сюжетам, то это была тоже романтическая история или что-то в этом духе. Онегина же привлекла высокая трагедия. Он написал не просто оперу, а трехвечерний спектакль по трагедии Эсхила «Орестея».

0: Закончилась очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Слертинская, посвященная творчеству Сергея Ивановича Танеева. В передаче прозвучали вторая часть симфонии номер 4, адажио из фортепианного квинтета и ариоза клитемнестры из оперы «Аристея» Сергея Ивановича Танеева.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

В исполнении Рудольфа Серкина и оркестра Дерома де ля Рей прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 2 си бемоль мажор Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1958 года.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже, милостив буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша. Имени Твоего ради. Господи, помилуй.

Си на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в ничане лежащего воздвигал ме Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоя я, явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел и все жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже,
и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ноще сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащены воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, у врачу души моей, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочное согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли. Небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобие. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающий,
стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернены скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подавает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 87-е зачало послания к римлянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже мертвело, и утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего».
0: Послушайте 23-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 7 главы.
2: «Сказал Господь: не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие».
3: Так говорит Господь: не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Апостол Павел говорит: покажи мне веру твою от дел твоих. Таким образом, важнейшим свидетельством нашей веры являются не наши слова, не наше исповедание нашей веры, а дела, которые мы творим по нашей вере в соответствии с нашими убеждениями. И вот Христос предупреждает нас о том, как опасно и страшно говорить, но не делать, или поступать иначе, чем исповедовать. Вот ведь как интересно. Господь перечисляет дела, совершаемые именем Его, и дела эти славные: пророчество, изгнание бесов, чудесные знамения, Вспомните, ведь всегда так бывает с нами, когда мы слышим, что такой-то человек что-то предсказал, или совершил какое-то знамение, или изгнал беса, и невольно, мысленно мы говорим, значит, это человек от Бога. А иногда не только мысленно, иногда и вслух говорим, и верим этому человеку во всем, доверяемся ему. В наше смутное время появилось так много вот таких людей, которые на словах исповедуют Христа, называют себя христианами, православными, их жилища увешаны иконами, и сами они на себя навешивают множество крестов, икон, среди них целители, изгнатели бесов, пророки. И как легко мы им верим. Особенно, когда вот все эти чудеса, и ведь это не ложные чудеса, не ложные знамения, совершаются на наших глазах. Мы попадаем под всецелую власть к такому человеку, забывая опять-таки слова апостола Павла: «Не будьте рабами человека, вы куплены дорогою ценою». Но мы забываем о нашем искуплении и продаемся в это духовное рабство, порабощаемся. Мои слова вовсе не означают, что все, кто живут сегодня и совершают эти великие чудесные знамения, не от Бога. Вовсе нет. Но Христос предупреждает, что некоторые будут не от Него. Некоторым Он скажет: «Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Но ведь, казалось бы, какое же беззаконие? Пророчество, экзорцизм, изгнание бесов, чудесные исцеления. Не это беззаконие, а беззаконие – их образ жизни, их образ мысли. То, ради чего они это делали все. Вот в чем беззаконие. Имя Божие бывает прославляемо независимо от человека и качеств его. Поэтому все эти проявления дивной и благодатной силы Божией в том или ином человеке еще вовсе не означают, что человек этот от Бога. В другом месте на горной проповеди Христос сказал: «По плодам их узнаете их». Поэтому не будем торопиться попадать в рабство от таких людей, в тяжелое духовное рабство. Помедлим, посмотрим, а каковы же их плоды? Как эти плоды отражаются и на других людях, которые подпали под их власть, и прежде всего на них самих? Потому что не собирает с терновника виноградные грозди. Итак, всякий раз, когда мы будем сталкиваться с подобными проявлениями, когда кто-нибудь будет нам сообщать о чудесных и великих знамениях, творимых кем-то, вспомним эти слова Христа из Нагорной проповеди, из Евангелия по Матфею, 7 глава, 21-23 стихи. И не будем делать поспешных выводов, не будем торопиться продать себя в рабство. Будем помнить, что только Христос, наш Верховный Врач, наш Учитель, наш Целитель и наш Спаситель. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Виталия Головатенко.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 10 июня 28 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память нескольких мучеников: священномученика Евтихия, епископа Мелитинского, сотрудника святых апостолов, пострадавшего в I веке, мученицы Еликониды, пострадавшей в Коринфе в 244 году, и священномученика Еладия, епископа, убитого персами во время их нашествия на восточные области Римской империи. В этот день совершается память преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского, жившего во второй половине VIII века. Святитель Никита отличался милосердием, всегда помогал нищим, в своем доме принимал странников, заботился о сиротах и вдовах, заступался за обижаемых. В царствование иконоборца Льва Армянина святитель Никита мужественно обличал иконоборческую ересь и перенес много страданий от нечестивого императора и его единомышленников-иконоборцев. Он был подвергнут мучениям и отправлен в ссылку, где и скончался в начале IX века. В этот день совершается память русского святителя XIII века Игнатия Ростовского. Святитель Игнатий принял монашеский постриг в Богоявленском монастыре Ростова, в котором позднее был настоятелем в сане архимандрита. В 1261 году Игнатий был возведен на епископскую кафедру Ростова Великого. Он управлял епархией в течение 26 лет, в один из самых трудных периодов в истории Руси – монголо-татарского ига. Два раза по делам епархии святителю пришлось предпринимать тяжелое путешествие в Орду с ходатайством о церковном причте. В 1280 году он отпевал всероссийского митрополита Кирилла. Святой Игнатий известен как миротворец князей ростовских Дмитрия и Константина Борисовичей. В память их примирения в Ростове основана Борисоглебская церковь. За время своего служения святитель Игнатий Ростовский построил несколько иноческих обителей. Святой угодник Божий представился 28 мая 1288 года. Ко гробу святителя Игнатия был принесен список с именами всех рукоположенных им священников и диаконов. По кончине своей епископ Игнатий был признан святым, и тело его не предали земле, так как чудеса, совершившиеся уже при отпевании, побудили клир и народ поставить его нетленные мощи в Ростовском Успенском соборе. В сонме русских святых сегодня вспоминается преподобная Елена Дивеевская, в миру Елена Васильевна Мантурова, духовная дочь преподобного Серафима Саровского и одна из основательниц Дивеевского монастыря. В этот день совершается празднование Никейской и Чухломской галической икон Божией Матери. В сонме новомучеников-исповедников российских в этот день прославляются преподобные мученики Макарий Моржов и Дионисий Петушков, священномученик диакон Николай Арестов, мученики Игнатий Марков и Петр Юдин, пострадавшие в 1931 году, а также преподобный исповедник Алма-Атинский, Вернинский, Ираклий, Мотях. Преподобный мученик иеромонах Макарий Моржов родился в 1872 году в крестьянской семье Вологодской губернии. Окончил церковно-приходскую школу и поступил послушником в Смоленскую Зосимову пустынь, где в 1903 году был пострижен в монашество. В Зосимовой пустыне монах Макарий почти 30 лет был келейником старца Алексея Соловьева. После официального закрытия пустыни в 1923 году они вместе отправились в Сергиев Посад, где прожили до кончины старца Алексея в 1928 году. Через год отец Макарий был рукоположен в иеромонаха в московском Высокопетровском мужском монастыре. Преподобный мученик и иеросхимонах Дионисий Петушков родился в 1863 году в Тверской губернии, на момент ареста постоянного места жительства не имел. Священномученик диакон Николай Арестов был ровесником иеромонаха Макария. Родился он в Тульской губернии, служил в Сергиевом Посаде в церкви Петра и Павла. Мученик Игнатий Артемьевич Марков был крестьянином и жил на хуторе Марина в Ивано-Вознесенской области. Мученик Петр Лаврентьевич Юдин был помощником старосты церкви в деревне Сиблово Московской области. Все они были арестованы в 1931 году по групповому делу Инюшина и осуждены по 58 статье за антисоветскую агитацию и принадлежность к контрреволюционной церковной организации. Дело было названо по имени одного из арестованных в 1931 году священников, отца Иоанна Инюшина. Поскольку легче и быстрее было вести процесс и производить расстрел группами, то обычно создавалось так называемое групповое дело, которому присваивалось имя одного из арестованных, часто даже незнакомых друг другу людей. Священник Иоанн Инюшин был выделен советской властью как имеющий высшее богословское образование. Он закончил Московскую духовную академию и был кандидатом богословия, а также как настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Московской области. Все осужденные по этому делу были расстреляны на Ваганьковском кладбище 10 июня 1931 года. Тела расстрелянных были брошены в общий могильник. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие алма-атинских вернинских мучеников, в числе которых вспоминаем и сегодня преподобный исповедник Ираклий. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: В начале 20-го столетия в Свято-Троицкий мужской миссионерский монастырь на берегу Иссык-Кульского озера были приглашены несколько иноков из Глинской пустыни Курской епархии, в числе которых были монахи Серафим, Феогност и Анатолий. Известно, что они были образованные иноки, ведущие высокую подвижническую жизнь. Кроме того, отец Серафим был наделен иконописным талантом и имел прекрасный певческий голос. Отец Анатолий был замечательным регентом,

власти большевиков и расстрела епископа Пимена Белоликова, монахи ушли в горы, где устроили скит. Иеромонах Серафим обустроил в нем церковь, вырытую в склоне горы. Позже этот скит был отдан ими монахиням, а братья решили искать более уединенного места. Такое место нашли они на горе Кызылжар. Там ими были поставлены кельи и вырыты пещеры. Духовником скита был иеромонах Серафим Богословский. В 1921 году в Кызылжарский скит приехали трое красноармейцев на лошадях с ружьями. Отец Серафим угостил их чаем и положил спать. Сам он не спал, читал правила. Под утро красноармейцы подошли к нему, наставили ружье в спину и выстрелили. Он успел крикнуть: «Анатолий!» Затем красноармейцы по дорожке пошли к отцу Феогносту, который по ночам обычно молился в пещере. Устав от ночной молитвы, он прилег в свои кельи отдохнуть. Как лежал он, скрестив на груди руки, так и остался. Красноармейцы выстрелили ему в сердце. На другой день приехала милиция. Место осмотрели и разрешили хоронить. Вырыли могилу, покрыли ее досками без гробов, завернув монахов в мантию, похоронили. Позже иеромонах Анатолий отпел их на мохнатой сопке. После всего случившегося отец Пахомий, отец Ираклий и отец Анатолий жить в скиту не остались. Схимонах Ираклий поселился в городе Талгар в семье старосты храма. В доме жить отказался и построил себе келью в саду. А последние годы он жил в селе Сазоновка в доброй верующей семье. Любил ночные молитвы, спать не ложился, лишь подремлет, сидя на лавочке, и снова молится. Скончался отец Ираклий накануне праздника Вознесения Господня в 1937 году. Он знал о дне своей смерти заранее и готовился к ней. Иеромонах Пахомий после 1921 года некоторое время тайно жил в скиту на горе. Был молчалив, когда кто просил у него слова наставления, призывал творить Иисусову молитву. В 1935 году его арестовали, посадили в алматинскую тюрьму, где он претерпевал издевательства, и в 1936 году был расстрелян. С преподобным учеником Пахомием в горном скиту подвязался послушник Виктор. Он также принял мученическую кончину. Иеромонах Анатолий после 1921 года некоторое время жил в городе Верном, служил во Всехсвятском храме Иверско-Серафимовского монастыря. Там же он управлял хором, писал музыку. В середине 20-х годов он ушел в Сухуми, где жил в горах, и вел переписку с верненскими монахинями. Вскоре ими была получена весть об аресте и расстреле отца Анатолия. Могила преподобного ученика Серафима и Феогноста в Оксайском ущелье всегда почиталась верующими. В 1991 году на ней был установлен поклонный крест и затем возведена часовенная сень. Известно немало случаев исцеления и чудес, происходящих на могиле преподобных мучеников. В настоящее время на месте Кызылжарского скита открылся мужской монастырь Серафимия Феогностовская пустынь.

0: В завершении церковного календаря прозвучит рассказ о Никейской иконе Божьей Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Икона Божьей Матери Никейская относится к наиболее древнему иконографическому типу, получившему название оранты. На иконе изображена Пресвятая Богородица с воздетыми руками. На престоле находится святая чаша, а в ней Богомладенец. Символический смысл композиции состоит в том, что Богоматерь отдает младенца всему миру. Историческое содержание события, связанного с прославлением иконы, следующее. В 304 году завоеватель Амир вторгся в пределы Малой Азии и осадил город Никею. Огромные полчища врагов наводнили страх и ужас на немногочисленных воинов, оборонявших город. Не надеясь на свои силы, горожане стали искать божественной помощи и небесного покровительства. Но даже в этот критический момент среди защитников города не было единодушия в вере. Некий язычник Константин, видя в нашествии врагов наказание за отступление от языческой веры отцов к христианству, решил совершить поругание над иконой Богоматери. Он схватил камень, бросил его в икону, разбил ее, а затем начал попирать ногами. В следующую ночь ему явилась во сне Богородица и сказала: «Ты учинил великое поругание мне. Знай, что ты сделал это себе на погибель». Наказание святотатца последовало незамедлительно. Во время сражения Константин внезапно был поражен в голову камнем и пал бездыханным. Об этом событии было рассказано отцам Первого Вселенского Собора в 325 году, которые установили празднование в честь Никейской иконы Божьей Матери.
0: Завершает наш церковный календарь чтение жития святителя Геронтия, митрополита Московского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Геронтий был возведен на первосвятительскую кафедру 29 июня по старому стилю 1471 года. Прежде он был настоятелем Симонова монастыря в Москве, а затем епископом Коломенским. Время правления святителя Геронтия ознаменовано расширением церковного строительства. После пожара в апреле 1471 года был заново построен митрополитчий дом и другие строения. В 1486 году им была освящена церковь Положения Ризы Пресвятой Богородицы. При участии святителя Геронтия строился Успенский собор в Кремле, освящение которого состоялось в 1479 году. 24 августа по старому стилю происходило торжественное перенесение мощей святителя Петра в Новый собор. В период правления святителя Геронтия осложнились взаимоотношения церкви с великим князем Иоанном III. Святитель Геронтий обладал твердым характером и отстаивал независимость церкви от вторжения великого князя в церковные дела. Между ними возникали споры, в которых принимал участие и архиепископ Ростовский Воссиан, духовник великого князя. На некоторое время митрополит Геронтий оставил кафедру и удалился в Симонов монастырь. Но так как большинство духовенства признавало правоту первого иерарха, великий князь Иоанн III просил у святителя Геронтия прощения и обещал не вмешиваться в церковные дела. После этого святитель возвратился на кафедру. Будучи непреклонным в делах церковных, святитель Геронтий всегда был добрым советчиком и союзником великого князя Московского в делах государственных. Так, в 1478 году, по молитвам святителя, Новгород Великий был окончательно подчинен Москве. С этого времени На новгородскую кафедру возводились архипастыри, избранные в Москве. В 1483 году святитель Геронтий на непродолжительное время вновь удалился в Симонов монастырь из-за болезни, но вскоре возвратился и благополучно управлял церковными делами до блаженной кончины, последовавшей 28 мая по старому стилю 1489 года, накануне праздника Вознесения. Святитель Геронтий был погребен в Успенском соборе Кремля. Сохранились несколько грамот и послания к великому князю, составленные митрополитом Геронтием. Почти сразу после кончины началось его почитание как святого.

Богородичный тропарь под твою милость композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря Бюсси-ан-От.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Вырице состоялась презентация книги о православии и русской литературе. В Казанском кафедральном соборе представили нотный сборник Союза духовных композиторов. Об этих и других событиях более подробно. 9 июня, в день рождения Петра Великого, настоятель Императорского Петропавловского собора архимандрит Александр Федоров совершил заупокойную литию в память об императоре у его гробницы. Губернатор Александр Беглов и члены городского правительства возложили цветы к надгробию Петра Великого в Петропавловском соборе и позднее к медному всаднику. 6 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в храме святого Иова Многострадального на Волковском кладбище. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексей Исаев, почетный настоятель протоиерей Леонид Степанов, настоятель протоиерей Максим Квасов с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся был глава районной администрации Константин Серов. За усердное служение Святой Церкви настоятель протоиерей Максим Квасов был награжден правом ношения наперстного креста с украшениями. Храму подарена икона святителя Николая Чудотворца. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву и подарил ему именную ручку с ежедневником и букет цветов. Верующим раздали иконки чтимых святых. Храм был построен в русском стиле по проекту Ивана Аристархова, освящен в 1887 году. Верхний храм осветили во имя святого праведного Иова, нижний в честь Спаса нерукотворного образа. Храм не закрывался даже в дни блокады. Это единственная полностью сохранившаяся святыня из пяти храмов Волковского кладбища. В неделю всех святых 7 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца поселка имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области. Его высокопреосвященство сослужили секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов, настоятель протоиерей Иаков Амбарцумов с клиром и другие священнослужители. Храму была подарена икона святого Александра Невского. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву, подарил ему икону преподобного Александра Свирского и букет цветов. Здание усадебного дома, в котором расположен храм, было построено в 1882 году по проекту Владимира Покровского. В 1994 году передано епархии. Затем началась реконструкция здания под храм. Храм был освящен иерейским чином 28 ноября 1999 года. При храме действует воскресная школа и детский хор. Настоятель храма святых Петра и Февронии Муромских в Стрельне иерей Кирилл Дашевский совершил божественную литургию в храме блаженной Ксении Петербургской при Доме социального обслуживания Стрельна в день памяти святой 6 июня. Был отслужен водосвятный молебен, а также совершен крестный ход вокруг больничного корпуса. Прихожане храма святых Петра и Февронии преподнесли храму на престольные Евангелия. Подопечным подарены сладкие гостинцы. После богослужения отец Кирилл причастил в палатах четверых больных. 6 июня наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин принял участие в торжественной церемонии вручения свидетельств выпускникам епархиальных курсов имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. Владыка обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором поздравил слушателей с успешным завершением обучения и отметил важность углубленного изучения священного писания, литургики и катехизиса для будущего церковного служения. Владыка также подчеркнул, что курсы имени святого Иоанна Кронштадтского готовят квалифицированных специалистов для прихода в Санкт-Петербургской епархии. Также епископ Вениамин вручил каждому выпускнику свидетельство об окончании курсов и пожелал нести свет православной веры вдохновенно и ревностно, следуя примеру небесного покровителя курсов. В Ирице состоялась презентация книги «Православие и русская литература в помощь миссионеру и катехизатору». Издание представил автор, председатель миссионерского отдела Выборгской епархии, магистр богословия, культуролог иерей Михаил Котов. Книга вышла под научной редакцией профессора Александра Ужанкова. Отец Михаил рассказал об истории написания книги и задачах, которые стояли перед автором. Главная цель издания – показать древнерусскую словесность как духовное основание русской классической литературы, а саму русскую классику как путь к разговору о Боге. Книга предназначена в помощь катехизаторам, миссионерам и всем, кто ведет просветительскую работу на приходах в культурной и образовательной среде. 6 июня в конференц-зале крипты Казанского кафедрального собора состоялась встреча с участниками 5-го форума духовных композиторов. В исполнении хора храма всех святых в земле русской просиявших и сводного хора храмов города Мариуполя прозвучали сочинения, которые заняли 2-е место на конкурсе молодых композиторов в нынешнем году. Заместитель председателя Синодального издательского совета иерей Захарий Савельев отметил, что пение в храме – это главная проповедь и визитная карточка каждого прихода, клирика и настоятеля. Пение может тронуть человека настолько, что он изменит всю свою жизнь. Также в этот вечер состоялась презентация нотного сборника «Собрание причастных стихов Союза духовных композиторов», вышедшего при поддержке фонда «Живоносный источник». Почти все произведения сборника предназначены для 4-голосного смешанного квартета. Директор фонда «Живоносный источник» Мария Пьянкова выразила надежду, что сотрудничество с Союзом будет плодотворным. Композиторам были вручены авторские экземпляры сборника, значки и членские билеты Союза духовных композиторов. Женский хор Санкт-Петербургской духовной академии под управлением Анастасии Куликовой принял участие в 3-м фестивале духовной музыки «Голоса Суздаля», который открылся 5 июня и продлится до 5 сентября. В этом году фестиваль объединяет лучшие музыкальные коллективы из Москвы, Владимира, Самары, Воронежа, Нижнего Новгорода, Красногорска, Санкт-Петербурга, Пятигорска и других городов России. Перед фестивалем женский хор духовной академии сопровождал своим пением воскресное богослужение в Спасо-Преображенском соборе Спасо-Ефимиева монастыря. После богослужения в храме состоялась концертная программа. Концерт праздничного богослужебного хора под управлением Ларисы Христич, приуроченный к 120-летию храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, состоялся в неделю всех святых 7 июня. На протяжении многих лет хор под управлением главного регента украшает своим пением праздничные богослужения. 2026 год тройного юбилея. 3 эпохи встретились в этом месте. 90-летие отметил Приморский район, 120-летие будет отмечать храм Дмитрия Солунского и, наконец, самим Коломягам 6 июня исполнилось 300 лет, отметил, открывая концерт, настоятель храма протоиерей Александр Рябков. На концерте присутствовали прихожане, местные жители, а также гости, в том числе уроженец Японии, для которого Коломяги стали одним из любимых уголков Санкт-Петербурга. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Июня 2011 года трагически погиб звукооператор, звукорежиссер радио «Град Петров» Алексей Зайцев. В память о дорогом человеке в 10:30 в нашем эфире прозвучит интервью, записанное с Алексеем Зайцевым в 2010 году к 10-летию радио «Град Петров».
2: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
1: Книга протоиерея Евгения Горячева «Очерки библейского богословия» — это лекции, прочитанные автором в Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Евгений рассматривает наиболее сложные и интересные, с его точки зрения, сюжеты Пятикнижия, давая собственную оригинальную интерпретацию этих хорошо известных тем, ведь Священное Писание — это не собрание древних текстов, а средство осмыслить свой собственный духовный путь. Ежедневно в 22 часа 30 минут в эфир выходят передачи, подготовленные по книге протоиерея Евгения Горячева «Очерки библейского богословия», читает автор.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В течение нескольких передач мы знакомимся с обновленной экспозицией отдела истории русской культуры, которая называется «Галерея Петра Великого». Она начинается в ротонде и далее занимает залы, в которых традиционно была представлена русская культура первой половины XVIII века, почти параллельно темному коридору. Рассказывает куратор экспозиции, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Бахарева.
1: Ну, а вот этот зал, самый насыщенный экспонатами, он показывает как раз галерею Петра Великого, те вещи, которые приобретал Петр I, те вещи, которые принадлежали Петру I. И здесь мы в основном показываем приборы, инструменты из коллекции Петра. Особенность заключается в том, что каждым предметом Петр умел пользоваться профессионально. Здесь нет предметов, которые бы он просто купил, потому что это какой-то необычный инструмент. Вот всем, начиная от топора и заканчивая сложными астрономическими приборами, Петр профессионально умел пользоваться сам. Ну а приобретал он эти приборы не только для того, чтобы самому учиться. Опять же, поскольку Россия в царствовании Петра делает такой очень кардинальный поворот в своем развитии и ориентируется на традиции европейские. Россия открывает двери Европе, европейцы приезжают сюда, россияне начинают ездить в Европу, и осваивается вот какой-то передовой опыт европейский. И раз уж мы решили развивать на европейский лад свою культуру, свою промышленность, свою науку, то для этого необходимо строить заводы по европейским образцам. Для этого необходимы инструменты, приборы. И вот для того, чтобы делать эти приборы и инструменты в России, нужны были образцы. Поэтому вот эти очень многие инструменты и приборы закупаются в Европе для того, чтобы они стали образцами для их изготовления здесь. Но этот зал у нас открывает такая витрина, я думаю, что она больше всего должна нравиться детям. Она у нас посвящена Сардаму и домику, в котором жил Петр I во время своего путешествия. Но те предметы, которые вот в этой первой витрине показаны, они относятся к более позднему времени. Они появились в галерее Петра в 1814 году, когда Александр I посещал Заандам, Саардам, город, в котором жил Петр во время своего путешествия первого. И тогда ему подарили разборную модель домика, в котором жил Петр I. Здесь снимается крыша и видно внутреннее устройство этого домика. И тогда ему была подарена вот эта замечательная кукла. Кукла в костюме горожанки голландской. Эта кукла сделана из дерева, раскрашена масляными красками. У нее потрясающий костюм. Причем мы видим, что у нее есть две шляпки, есть два корсета для платья. У нее есть свои туфельки, которые мы здесь показываем, свои чулочки, даже, по-моему, заштопанные, подвязочки, браслетики, и даже есть свои булавочки с жемчужными головками. У нее есть набор для шитья, есть кошелечек, в котором лежат настоящие монетки. Вот такая необычная кукла. Румяная, красивая, но считалось, что это не просто горожанка, а что это хозяйка, вдова плотника, хозяйка вот этого домика, в котором жил Петр I. Ну, а далее наша экспозиция, вот если говорить, сравнивать ее с предыдущей, то вот инструменты и приборы у нас размещаются здесь традиционно, так же, как это было и вот прежде. Разбиты они тематически. Есть навигационные, есть геодезические, есть математические, есть астрономические. То есть вот скомпонованы они по такому принципу. Здесь мы впервые показываем портрет Франца Тиммермана. Это голландский мастер, который обучал Петра математике, геометрии, мореходному делу. И, кстати говоря, именно Тиммерман вместе с Петром нашел в амбаре старый английский бот, которые отремонтировали, и вот мы его сегодня знаем как дедушку русского флота. Так что это вот все тоже благодаря Тиммерману. Но в этой витрине мы еще хотели рассказать о промышленности петровского времени. И здесь мы показываем предметы, в том числе сделанные самим Петром, который не просто наблюдал за производством, но еще осваивал различные профессии и подавал пример своим подданным, вот тем, как он трудится на благо России, тем, что он вот как бы от самых низких ступеней до самых верхних ступеней продвигается вот в своей деятельности, в своей военной карьере, ну и как бы вот в изучении различных производств. Здесь есть у нас поднос, сделанный из первой меди. Здесь есть кусок железа, отсеченный от крицы самим Петром Первым, и об этом есть, естественно, пространная надпись на этом куске железа. Ну и лежит у нас здесь такой очень странный предмет, длинная, тяжеленная металлическая полоса. И на ней есть тоже надпись, что она собственной работы Петра. И дата 1724 год, когда Петр приехал на Оланецкий завод, он, вот, сняв свой парадный костюм, ну, насколько он тогда был парадный, когда он ездил на завод, он сам выковал вот эту полосу. Но его свита, которая находилась рядом, они не просто наблюдали умилительно, как работает царь, ничего подобного. Они тоже должны были снять свои нарядные кафтаны и принять участие вот в изготовлении данного предмета. Кто-то раздувал меха, кто-то подносил уголь. В общем, всем нашлось дело, поэтому вот он всех заставлял работать. И здесь же у нас есть отпечаток руки Петра Первого. Происходит это, этот предмет с Липецкого завода. Когда Петр был на Липецком заводе, который им же и был основан, он оступился, и рука его, попала рука в формовочную землю. И вот этот слепок, поскольку культ Петра существовал уже при его жизни, тут же залили, тут же сделали слепок с него, и в XIX веке делали вот такие вот чугунные отливки. У нас в Эрмитаже две такие отливки, там на обороте есть надпись о том, что это отпечаток руки Петра.
0: Ну, это как предмет, так сказать, почитания интерьеров в помещении, или как это вообще, для чего их отливали-то?
1: А он был в помещении, здесь, видите, есть петелька с дырочкой такой. И второй отпечаток, который у нас можно увидеть в экспозиции Зимнего дворца Петра Первого, он как раз, там сохранилась подставка, то есть это такая подставка, как крючок такой, да, вы ставите на стол, и у вас вот такой, знаете, как круг для гонга, да, вот так же вот палочка с крючком, и прикрепляется эта отливка чугунная, и тогда вы видите и надпись на обороте, и вот эту вот руку.
0: Ну, то есть их всего две, да?
1: Или нет, это у нас много... их две, их несколько.
0: Я хочу иметь дома отпечаток ладони Петра.
1: Пожалуйста, есть, можно было смысле, приехать, да, в Липецк и заказать на чугунном заводе такой отпечаток.
0: Понятно.
1: В этой экспозиции у нас представлены два костюма Петра. В два угла у нас занимают витрины, показывающие костюмы. Для нас вот главная цель показа здесь костюмов, ну, это не было такой самоцелью, вот обязательно показать какой-нибудь костюм Петра. Почему у нас не было такой самоцели? Потому что у нас, конечно, огромная, богатейшая коллекция петровского гардероба, но у нас будет в этом году открыта отдельная экспозиция в старой деревне, в фондохранилище, где будут показаны различные предметы из гардероба Петра. Поэтому цель вот помещения здесь двух костюмов была немножко иной. Здесь мы хотели показать два совершенно разных образа Петра Первого. Вот Петр как бы в разные этапы своей деятельности, своей жизни. И здесь мы первым, конечно, показываем костюм голландский, когда Петр едет в 1697 году в Голландию. И это такой вот с детства нам знакомый образ «Царь-плотник». Мы показываем принадлежавшие Петру вот эти голландские штаны, рубаху и вязаную такую немножко смешную шляпу. Это вот костюмы, которые Петр очень любил вот в тот момент, когда он ездил в Голландию работать на верфи, учиться строить корабли. А поскольку здесь у нас в этой витрине тема «Царь-плотник», то здесь мы показываем корабельный домкрат английский и пилы и топор, которые принадлежали Петру. Поэтому здесь у нас вот такой царь-плотник. Ну и когда он ездит в Голландию, он не только работает на верфи, он изучает быт, он изучает государственное устройство Голландии, работу каких-то учреждений, города, планировку городов, организацию жизни городов. И, среди прочего, он изучает кунсткамеры и приобретает коллекции голландские. и учреждает кунсткамеру в Петербурге. Кунсткамера – это такое как бы заведение, которое существовало и при царских дворах, при императорских дворах, и в дворянских усадьбах Западной Европы. Задача была не просто удивить кунштюками, то есть необычностями, хотя, конечно, состояли они из таких кунштюков, но не только. Как правило, туда входили и гербарии, и наборы минералов, и нумизматические коллекции. Это было очень обширное собрание, потому что они сочетали в себе необычные творения природы и необычные творения рук человеческих. Все это было вместе, потому что это все вам показывало широту и разнообразие окружающего человека мира. И здесь мы вот в этой витрине, поэтому, ну, насколько позволяют размеры витрины, показали вот тоже сочетание рукотворных предметов и создание природы. И опять же, рукотворных могло цениться или какое-то изящное, необычное мастерство, да, какие-то особо удивительно сделанные вещи, и необычность материала, из которого они сделаны. Но если говорить про природные такие кунштюки, это вот эти вот фрагменты стволов дерева, когда сук вырастает из одного, как бы, да, место вырастает в другое, здесь он как бы, как будто огибает ствол, но здесь еще человек как бы завершил вот эту вот фантазию природы, и поэтому вот такая резьба, которая имитирует руку, которая держит змею. Угу. А вот этот обрубок считается, что он был найден, сосна вот с таким вот вросшим суком была найдена на месте, где потом построили кунсткамеру. Mm. Что, поскольку необычное такое творение природы там нашли, то там будет и кунсткамера. Ну и здесь мы видим изделия очень необычные. Ну вот, например, этот кубок невероятной красоты, кубок резной. Вот кажется, что он сделан из янтаря. На самом деле да. Это рог носорога.
2: Да что вы?
1: Да. Вот на это рассчитана кунсткамера. Угу. Вот чтобы подошли и так вот, и да. так вот восхитились. Вот такое,
2: ну, слышите,
1: это необычно. Янтарь, да, это... Рядом это кубок деревянный. Он, конечно, может быть, не столь необычен по своему виду, но он носит мемориальный характер, о чем свидетельствует вот эта вот серебряная пластина. На ней написано, на этой пластине написано, что кубок этот выточен из яблони, посаженной в Риге Петром I. Но это уже изделие времен Александра I.

0: Конечно, костяные изделия, которые очень ценились, которые, поскольку Петр I был увлечен созданием каких-то необычных предметов костяных, очень много костяных предметов в его кунсткамере. И здесь есть совершенно невероятные вещи. Вот иногда трудно поверить, что даже стебельки вот этих цветочков, которые по толщине равны толщине обычной нитки, это сделано из слоновой кости. Это все точеная работа. И вот этот замечательный маленький кубок, в который вставлены стаканчики. Стаканчики, напоминающие тонкую бумагу. Да. На самом деле это 85 стаканчиков, выточенных из дерева.
1: Это вот как принцип, как матрешечка.
0: Принцип матрешка, но только они такие, так тонко выточены из дерева, что они сейчас напоминают бумажку, да, вот по толщине бумаги. И вот в этой маленькой стопке, вот если их вместе составить, 85 стаканчиков. Ну и, конечно, центральное место этого зала у нас занимает паникадило. Паникадило, которое сделано при участии Петра I. Собственно, это его работа, самая большая работа, которую он сделал. Работа над паникадилом велась на протяжении нескольких лет, и предполагалось, что оно будет размещаться в Петропавловском соборе. Mm-hmm. В Петропавловском соборе было несколько паникадил, сделанных Петром I, но вот это паникадило большое, оно так Петропавловский собор и не попало, потому что работу над ним завершили после смерти Петра. А после смерти Петра все, что с ним было связано, поступало сразу в его мемориальное собрание, которое хранилось в Кикиных палатах кунсткамеры, во дворце царевича Алексея, ну а уже при Аньяновне, когда достроили здание кунсткамеры там. Больше 1200 деталей здесь. Сделано оно из мамонтовой и слоновой кости, украшено вставками из черепахи, из черного дерева, из рога. Собирается как вот детский конструктор. Да? То есть сначала как пирамидка собирается, центральный вот этот ствол, и дальше собираются вот эти необычные рожки.
1: А вот интересно, это для свечек вот такие рожочки с иголок, с такими штриками?
0: Это украшение.
1: Это просто украшение?
0: Это украшение. Для свечек вот обычное.
1: А, наоборот, потому что я еще удивилась, что
0: это украшение, это невероятно красивая работа, но вот это паникадило, оно сейчас смотрится очень эффектно. Ну, помимо того, что это великолепная работа, это действительно шедевр Эрмитажа, но еще и здесь у нас, видите, специально сделанная для него витрина с такой хорошей подсветкой, с герметичной, которая позволяет вот этот очень хрупкий, очень капризный материал кость сохранять. Но и, конечно, то, что сейчас паникадило мы видим в таком вот виде, это огромная заслуга наших реставраторов, которые вот то время, когда экспозиция находилась на реконструкции, вели реставрацию этого вот шедевра Эрмитажного, то есть это надо было чистить, это надо было клеить, в каких-то местах перебирать, да, то есть ее полностью разбирали, реставрировали заново, вот потом это все собрали, и вот то, что оно сейчас выглядит так, это, конечно, огромная заслуга реставраторов. Паникадило всегда находилось в кунсткамере, ну, вот, когда там было собрание кабинета Петра Великого, и его всегда показывали гостям, хвастались такой красотой. И есть рассказ, что однажды один иностранный гость впечатлился этим паникадилом, захотел, ну и сказал, что он готов заплатить миллион за то, чтобы вот купить это паникадило. На что ему сказали, что у нас своих миллионов много, а паникадило такое одно. Не стали продавать.
1: Ну, да.
0: Рядом у нас показаны мемориальные вещи Петра. Вот здесь как раз вот этот слепок с головы, снятый в 1721 году скульптором Растрелли, по которому делались портреты Петра. В том числе, кстати говоря, и восковая персона сделана тоже вот по этому гипсовому слепку.
1: Ну, поскольку это гипс.
0: Это гипс. Но вы видите, там даже швы, то есть это снималось с головы, то есть и строение черепа, и лицо. Вот мы можем здесь стоя, вот документально точно представлять себе, как выглядел Петр, потому что даже вот тот восковой бюст, он все-таки, конечно, еще художественно подработан, глаза сделаны на стеклянных пластинах, эмалью расписаны, а это вот просто слепок с лица Петра. И среди мемориальных его предметов здесь, конечно, вот эта великолепная чаша, то есть раковина, оправленная в серебро, которую Петр использовал как чашу для вина во время своих путешествий. Здесь есть предмет, который раньше не выставлялся. Это вот маленькая такая чаша, стаканчик такой маленький с немецкой надписью, что, глядя на этот стаканчик, мы с вами должны помнить, что это собственноручная работа царя Петра Алексеевича. И рядом мы видим табакерку Петра, мы видим вот этот замечательный кораблик, сделанный из первого добытого в России серебра. Это кубок, здесь можно верхушку снять, тогда это будет кубок. Здесь мы видим личную печать Петра, которая хранится вот в таком маленьком футлярчике. И мы видим карандаш Петра. Карандаш, который, ну не то чтобы он не отличался от современных, но он от многих отличается тем, что он такой боевой карандаш, видавший виды. Он не похож на какой-то исторический экспонат, потому что Петр, он постоянно что-то записывал, зарисовывал, что-то чертил, поэтому всегда при нем был именно рабочий карандаш. Вот такой рабочий карандаш Петра мы здесь с вами видим.
1: Красота.
0: А дальше вот уже другой образ Петра, еще один костюм, который очень сильно отличается от образа царя-плотника. Этот костюм относится уже к 1717 году, когда Петр совершает дипломатическую поездку во Францию. Он едет налаживать дипломатические отношения с Францией, едет ко двору совсем еще маленького короля Людовика XV и его регента, герцога Орлеанского. И здесь мы видим вот уже Петр, который не пытается скрыть свой статус, Петр, который едет как правитель мощной державы. И это уже французский, по французской моде сшитый костюм, но не совсем по французской моде. Все-таки Петр человек, который не может слепо следовать моде, ему должно быть удобно, комфортно, если ему так хочется, значит, будет так. И вот, например, Петр очень любит отложные воротники, поэтому к его кафтанам пришивают отложные воротники. Больше, наверное, никого при французском дворе вот в таком странном сочетании кафтана с отложным воротником встретить было нельзя. Здесь же мы показываем трости Петра в этой витрине, показываем портрет маленького Людовика XV, которого Петр встретил. Людовик был совсем маленьким мальчиком, а Петр рост это был больше 2 метров, и этикет французский он не очень соблюдал. И когда он в первый раз встретил Людовика, он на глазах изумленных представителей французского двора подхватил его на руки, поцеловал и сказал: «Я держу в руках всю Францию». И вот этот сюжет, он настолько популярен, что он воспроизводился в гравюрах, в живописи, в Версале есть такая картина, и есть, и были памятники, где Петр держит на руках всю Францию. Ну и поскольку Петр приехал в 17 году во Францию для того, чтобы изучать, опять же, государственное устройство, армию, строительство крепостей, Академию художеств, Академию наук, шпалерную мастерскую, фабрику гобеленов, он... Это, опять же, делается не потому, что он любознательный. Это все берется на карандаш для того, чтобы по образцу создавать в России. Он по образцу французских создаст у нас Академию наук, создаст шпалерную мануфактуру. Ну, Петергоф он начнет строить раньше, чем он побывал сам в Версале, но все-таки, конечно же, Петергоф – это влияние Версаля. И он посещает мастерские известных французских вот мастеров, которые занимаются изготовлением приборов, Бьон, Шепато, Пижон, и покупает у них различные инструменты и приборы. И вот здесь, в этой витрине и в соседней витрине, мы показываем инструменты, уже более сложные, это в основном астрономические, приборы времени, многие из которых были приобретены во Франции во время вот этого путешествия или потом уже после заказа на Петром, после его возвращения в Россию. Ну и помимо инструментов, которые принадлежали Петру, здесь у нас показаны 2 инструмента, которые принадлежали вот уже вспоминаемому сегодня Феофану Прокоповичу, человеку, который фактически был идеологом царствования Петра, и он был самым образованным человеком в России того времени, и помимо, как и положено ему, каких-то богословских знаний, он еще вот увлекался наукой. И вот здесь мы видим его часы звездные, вот, и солнечные часы, которые принадлежали Прокоповичу. Еще одним мудрецом петровского времени, которого считали чернокнижником, алхимиком, был Яков Брюс. Он в Сухаревой башне проводил различные опыты, делал различные инструменты. Ну и поскольку вот это было все очень необычно, все очень непонятно, вот считалось, что он такой маг-волшебник, чернокнижник, и вот в этой башне что-то такое происходит необыкновенное. У Брюса была очень хорошая коллекция. Первая кунсткамера была именно у него, она потом поступила вот в Петровскую кунсткамеру. Брюс делал инструменты, которыми пользовался потом даже Михаил Васильевич Ломоносов. Эти брюсовские инструменты. И еще Брюс, вот он был фактически создателем русской артиллерии. Поэтому у нас здесь есть целая витрина, связанная с артиллерийскими инструментами. Она вот в том числе и про Брюса. Ну и поскольку он возглавлял гражданскую типографию, здесь мы рядом с ним поместили две книжки-обманки, происходящие из коллекции Петра Первого. Две книжки, написанные на вырезанных дощечках, но написаны они так виртуозно, что кажется, что это объемные книги, лежащие вот где-то там в глубине витрины.
1: Да.
2: Помимо экспонатов, которые всегда занимали место в витринах этих залов, на экспозиции много предметов, недавно покинувших реставрационные мастерские и обретшие там второе рождение. В основном, конечно, это различные приборы, инструменты. Отдельное место отведено такой теме, как Петровские ассамблеи, на которых часто развлекались различными шутихами. Для нашего времени весьма своеобразными, но такова была эпоха. Об этом мы продолжим беседу с куратором экспозиции Натальей Юрьевной Бахаревой в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: прозвучала третья часть концерта для флейты и оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».
1: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
0: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио для Android». Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте радио. В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач по сборнику статей по литургическому богословию отца архимандрита Киприяна Керна «Крины молитвенные». Отец Киприян, в миру Константин Эдуардович Керн, окончил юридический факультет, а затем и богословский факультет в Белградском университете. И в 1925 году начал свою педагогическую деятельность в семинарии города Бителя. В 1927 году Константин Эдуардович был пострижен в монашество с именем Киприяна и вскоре был рукоположен в сан диакона и затем пресвитера. В 1928 году, после возведения в сан архимандрита, он назначен начальником русской духовной миссии в Иерусалим. В 1931 году он возвращается в Сербию к своей предыдущей деятельности. В 1936 году архимандрит Киприян избран преподавателем в Русском православном богословском институте в Париже, где он преподает сначала пастырское богословие и греческий язык, а затем и литургику и патрологию, и одновременно он исполняет обязанность инспектора института. В 1945 году ему присуждена степень доктора церковных наук после защиты диссертации на тему «Антропология святого Григория Паламы». Автор многочисленных статей в разных богословских журналах, архимандрит Киприян также является автором крупных богословских трудов. С 1940 года до конца жизни он, кроме того, был приходским священником, настоятелем в храме святых Константина и Елены в пригороде Парижа Кламари.
1: В сегодняшней передаче мы продолжаем знакомить вас с вдохновенным восприятием православной церковью догмата Божией Матери. Воплощение Слова Божия в утробе девичьей, то есть соединение твари с Творцом, совершается в шестой месяц после зачатия Иоанна Предтечи от Захарии и Елизаветы. Тогда и был послан архангел Гавриил к Деве Марии. И о нем говорится в наших дивных книгах богослужебных «Минеях» и «Триодях», и в «Четминеях», «Прологах» и «Поучениях». Эти последние еще более дополняют и разъясняют красоту нашего богослужения и его таинственного смысла. В этих книгах так много указано и дополнено боголюбивыми святыми отцами к тому, что кратко записано в евангельском повествовании. Нельзя забывать и наших икон с их глубиной, тех старинных новгородских, московских, строгановских писем, на которых на одной доске выведен весь дивный догматический смысл всего праздника или события, где каждая линия имеет смысл. Каждый оттенок цвета содержит глубокое символическое значение. Вслушаемся в эти чтения на Благовещение в монастыре на утренней или в трапезной. Устами святого Иоанна Златоуста повествуется о том величайшем событии Благовещения и воплощения. По исполнению указанного срока посылается архангел от Бога. Трогателен разговор между Богом и Гавриилом. «Иди, уба, в Назарет, град Галилейский, и тамо приидеши, первее деве радость благовещения принеси, еже Ева иногда погуби». То есть по-русски «Итак, иди в Назарет, город Галилейский, и приди туда, прежде всего принеси деве радость благовещения, которую некогда Ева погубила». И увещает Бог ангела, как сей должен себя вести и что должен говорить деве, чтобы не смутить ее чистой души, чтобы не искусить, как некогда змей смутил и искусил праматерь ее. И вот посылается ангел бесплотный на землю, к той, которая не познала тления, чтобы совершить брачный союз между созданием и создателем. Говорит ангел с девой не так, как некогда змей в раю беседовал с женщиной. Он благовествует ей величайшую радость, которой должен спастись весь грешный мир. И все богослужение этого дня Благовещения преисполнено этих двух моментов – радости о грядущем спасении и соединения тварного мира с горним, твари с Творцом, ибо в этих моментах весь смысл празднуемого события. «Да веселятся небеса и радуется земля, ибо о чудесе Бог в человецах,
2: невместимый в ложе снах, безлетный в лето. Сын Божий, сын Девы бывает, а по-русски «да веселятся небеса и радуется земля», так как, о чудо, Бог живет среди людей. Невместимый начинается в утробе, безвременный во времени. Сын Божий становится сыном Девы.
0: В православном сознании живет образ Девы-Матери, рожденный, как и все человеки, естественным путем от обычных родителей, знавший искушения и подверженный общему закону первородного греха, но снискавший у Бога благодать смирением, чистотой и любовью и предочищенный Духом Святым к приятию благовестия и к вмещению в себя невместимого. Божья Матерь так близка нам по рождению, по своему образу, по жизни между людей –

радость» и много-много других. Так по-особому близок нам праздник Покрова Божьей Матери. В нашем православном богослужении удивительно изображен момент Благовещения. Весь праздник полон такого глубокого понимания воплощения. На утренний весь канон представляет собой поразительный диалог между архангелом, слетевшим в Назарет град, и Пречистой Девой, приемлющей радость Благовещения. Обыкновенно принято читать этот канон на два голоса ради большего уподобления этого диалога тому божественному разговору небесного жителя с Богородицей. То, что Благовещение часто, почти всегда совпадает с Великим постом, еще более способствует оттенению момента смирения, покаяния, греховности. Часто в этот канон вплетается великопостный трипестниц покаянного содержания, полный плача о грехе. Удивительная картина раскрывается в нашем литургическом сознании того дня. Ангел приносит на землю весть благую о том, что дева снискала благодать у Бога и что она бессеменно зачнет и родит безлетнего. И смиренно недоумевает от раковица об этом чудесном явлении, о неизъяснимом образе рождения, когда она не знает мужа. И в столь нежных тонах и оттенках передается в этом божественном разговоре смущение девическое, чистое, и, с другой стороны, настоятельное от ангела ей увещание. Словами не передать этой чудной беседы, тех слов богодухновенных никогда не пересказать. На протяжении всего канона настаивает посланец бесплотный и смиренно недоумевает дева.

А по-русски «слушай, отроковица, дева чистая», говорит Гавриил, древний, истинный совет Вышнего. «Будь готова к приятию Бога. Через тебя невместимый будет жить среди людей. И тому, радуясь, вопию, благословите все дела Господня Господа». И вот, когда на восьмой песне канона воспевается Богу хвала вовеки, и когда в обычные непраздничные дни мы в песнях возвеличиваем Богородицу и Матерь Света, в этот момент на настоятельное увещание Архангела Гавриила, на обещание того, что Дух Святой найдет и осенит, отвечает Дева слова, преисполненные всякого смирения, кротости и любви. «Являешься мне истинный вещатель, речи Дева, радости бы общее пришел, если благовестник, душу убо очистих с телом, и по глаголу твоему буди мне, да вселится Бог в мя, к нему же вопие с тобою, благословите вся дела Господня и превозносите его вовеки». То есть ты мне являешься как вещатель истины, сказала Дева. Ты пришел как благовестник всеобщей радости. Я очистила душу с телом, и да будет мне по слову твоему. Да вселится Бог в меня, и я к нему вопию вместе с тобой. Благословите все дела Господня и превозносите его вовеки. С этими словами канона окончен диалог. Отлетает посланец высших сил и, купно со словом архангеловым, зачаться в чистой утробе ея Сын и Слово Божие, благоволением и советом Отчим и содействием Святого Духа. По-русски и так. Одновременно со словом архангела зачинается в чистой утробе ее Сын и Слово Божие, по желанию и решению Отца и при содействии Святого Духа. И тотчас же хор превозносит песнь ликования,

и звенят колокола. Могучий благовест несется по стогнам градов, по полям, по лесам, по горам и рекам, и действительно точно в сонном полузабытии дремала вся земля. И мучительно, и томительно ожидал весь людской род этого момента смиренного признания своего величия. «Се, раба Господня, по глаголу твоему буди мне! Благовествуй, земля, радость велию! И радуется всякая тварь, ангельский собор и человеческий род». Вся земля, вся тварь, весь мир, все, все, все преисполнено радости, и без конца звучит этот припев, то с одного, то с другого клироса, раздается в душе, сердце, звучит в ушах, наполняет собой все.

как это дивно продумано и соединено в нашем православном богослужении. Еще на вечерне, в полумраке мерцающих лампад, после обетования грядущего Мессии, в течение свети тихий, слышен из мрака веков и забытого далекого Ветхого Завета голос пророчества о жене, от которой родится спас миру. Боясь смутить неутвержденность и слабое религиозное сознание Израиля, боясь его склонности к языческому заблуждению, как робко и в неуверенных образах рисует бытописатель этот грядущий образ Девы. В аллегориях и символах является она. Это то лестница, то врата, то купина, то дом премудрости. И к исполнению времен, ко времени, предреченному для искупления, на протяжении всей всенощной благовествована эта радость спасения от Девы. В блеске свечей и светильников, лампад, паникадил, в клубах благовонного кадильного дыма, в перезвонах колоколов, несущихся над всей землей, дышущей уже зачатком весенней жизни, льется это пение всего человечества, радость всего рода, и исполняется славы дом Господень, вся земля, весь мир –

это один из особенных моментов в жизни Пресвятой Девы. Та икона, на которую молился преподобный Серафим, умиление, Божия Матерь, еще не зачавшая предвечного, до Благовещения, и которую писали без звезд Преснодевства, являет собой соответствие этому смиренному ожиданию утреннего богослужения перед девятой песнью, этому молчаливому еще созерцанию. Церковь молчит, мерно струится ракочущий голос чтеца, читающего канон, прерывается изредка столь знакомым пением ирмосов богородичного канона «Отверзу уста моя». Церковь в полумраке, свечи редко теплятся, лампады мерцают перед иконостасом. Все в напряженном ожидании, в какой-то натянутости. И вот после признания Богородицы своего смирения, то есть после зачатия, как только церковь это в своем богослужении осознала, тотчас же мощными ударами разливается малиновый звон, льется благовесть над землей своими переливами, гамма растет. Загорается вся церковь огнями и катится, перекатывается, льется, переливается, звучит с клироса на клирос всецерковный восторг.

0: Весна пришла. Земля дышит, пар идет от полей, от чернозема. Клейкий запах почек струится над деревьями. Вся земля благовествует, всякая березка и цветок участвуют в общей радости всей твари. Благовещение — это праздник благословенной твари. В одном рождественском песнопении говорится о том, кто что принес Творцу, кто чем его благодарил. Ангелы пение, небеса звезду, волхвы дары, пастухи чудо, земля пещеру, пустыня ясли, мы же, то есть люди, человечество, Матерь-Деву. Она венец твари, она ближе всего к этой твари, и поэтому так мы и чувствуем ее, воспринимаем. Вспомним-ка, как наш народ относился, относится к ней, как близко и по-родственному переживал, переживает всякий богородичный праздник. Ведь как-то уж с именем Руси связана чудотворная икона Божией Матери, Богородичный монастырек, церковка во имя ее. А на склоне лета в августе, когда уже свезены хлеба и готовы, распаханы поры под посев, по-особенному радуется вся тварь, и псаломский поет земля. Успение Богородицы, завершение, венец Божией Матери, а с нею и всей твари. Завершение нашего спасения, ликование преображенного тела. Вникнем-ка в смысл праздника. Источник жизни во гробе полагается. Умирает Матерь Бессмертного. Возможно ли? Понятно ли? Разумеет ли это гордый разум человеческий? Богородица сегодня усыпает.
1: А вот в этот день ее успения церковь молится так.

0: По-русски так. «Сегодня небо простирает недра, принимая ту, которая родила всем невместимого. И земля, источник жизни, отдавая благословение, украшается благолепием. Ангелы ликуют вместе с апостолами, взирают с изумлением на ту, которая представляется от жизни к жизни, ту, которая родила начальника жизни. Поклонимся ей все молитвенно. Не забудь, владычица, твоих сродников, которые с верою празднуют твое успение».
1: И уснувшая Богородица всесвятую душу свою в пречистые длани иже из нея воплотшегося без семени предает. То есть уснувшая Богородица всесвятую душу свою предает в пречистые руки того, кто без семени воплотился из нее. В себя приявшая без семени рожденного, ему же и свою душу отдает. И на иконе Успения стоит в небесных облаках Спаситель, принимая ее чистую душу в виде младенца написанную. Венец твари, лучшей из всех людей, честнейшая небесных воинств, от земли к небу лестница, ныне усыпает сном и отходит к своему Творцу. Любовью Божией созданные, по своей гордости от Бога отринутые, из человеческого же тварного естества мы увидели спасение и приняли его. Мы дали родшемуся Христу его, Матерь-Деву, лучшей из всех даров земли, и в день ее Успения получаем снова залог нашего вечного спасения. В Благовещении, как бы благословение твари, ибо Христос не погнушался воплотиться в человеческий тварный облик, а ныне в Успении – окончательное утверждение, венец нашего спасения, обожение нашей человеческой природы, прообраз нашей будущей жизни в качестве преображенного на фаворе тела. В теле жили на земле, и с ним же спасемся, и в преображенном теле вкусим плоды вечной жизни, в преображенном теле будем славословить Бога. В Успении и залог нашего общего воскресения, ибо в Успении Божьей Матери было и ее воскресение, дабы оправдались слова царя псалмопевца: «Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоя». То есть «стань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и кивот могущества Твоего». Ангелы в этот день говорят один к другому: «Возьмите врата ваша, восприимите родшую небесе и земли Творца». В переводе: «Отворите врата ваши и примите родшую Творца неба и земли». Ангелы славословят и воспевают святое ее тело. Бесплотные ангелы радуются о преображенной плоти, родившей плотью Творца. И на девятой песне канона, когда всегда воспевается Богородица, в этот день вместе с ликующим благовестом, тающим в августовском чистом воздухе полей, вместе с переливами колоколов, ангелы воспевают Всечестную Деву и, восприняв тело ее, возносят на небеса к вознесенному телу Сына ее и Бога. И песнь говорит, что ангельские воинства священными крылами трепетом и радостью тело ее покрываху. И так возносили его от земли в небесные обители. Колокола льют свою медную песнь, а люди в церквах славословят.

И снова колокол гудит и гудит, и свеченьки мерцают перед иконой праздника. Народ стоит густо и тесно в церкви. Ангелы, увидев Успение Пречистой, удивились. Радуется земля, отверсты врата в небо. Сам Господь виден приемлющим душу Богоматери, и она, чистая, ангелами на небо возносится. Успение есть воскресение. Завершено дело нашего спасения. Венчается плоть наша, венчается тварь. Мы особенно остановились на этом моменте нашего литургического сознания. Это девятая песнь канона. Этот момент завершения ветхозаветной истории сосредоточивается в конце канона. В течение всей вечерней и утренней проходит вся история человечества от творения мира и грехопадения и вплоть до момента славословия того, кто показал нам свет, кто сам есть свет. В каноне это постепенное нарастание событий особенно ясно. А в великие праздники канон венчается величаниями и припевами в честь Божией Матери. В колокольном звоне и блеске свечей, которые вновь возжигаются в этот момент, в кадильном дыму мы слышим эти восклицания на Благовещение.

В раннюю весну на Благовещение, или летом на Успение, или осенью на Рождество Пресвятой Богородицы, или в морозном холодке ноябрьского праздника Введения приплетается в предрассветном утреннем воздухе гул колоколов с пением людей и людское пение с пением ангелов. А на обедне, после таинственного предложения, после превращения жертвы в таинство, после того, как сошел Дух Святой на дары и совершил таинство, как когда-то, сойдя на Деву Марию, содействовал воплощению, после того, как бы повторилось воплощение, в этот момент особенно значительно и важно призывание имени Божией Матери и пение ей особой песни, достойно или за достойник. Священник возглашает: «Твоя от твоих, тебе приносящая, о всех и за вся». От тварного мира Творцу приносится бескровная жертва за весь тварный мир. И прежде всего вспоминается честнейшая ангельских войск, венец твари, и мы все поем

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче мы коснемся вечернего богослужения и православного понимания мира, сотворенного Богом.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Старец Гавриил. Сердце полное любви. Страница книги Малхаза Дженории читает Давид Гергипиани.

Глава первая. Житие преподобного отца Гаврила. Немудрое Божие премудрое человеков, и немощное Божие сильное человеков. 1 Коринфянам послание, 1 глава, 25 стих. Детство Годердзи. Старец Гавриил в миру Годердзи Ургебадзе родился 26 августа 1929 года в Тифлисе, в поселке Навтлуги. Его отец Василий Михайлович Ургебадзе был родом из села Кагабети. Его мать Варвару взяли из родильного дома и вырастили как свою дочь Артем и Варвара Гаспарян. О настоящем происхождении матери знали только близкие родственники Артема, но, к сожалению, сохранили это в тайне. У Василия и Варвары было трое детей – Михаил, Эмма и младший Годердзи. К этому времени Василий Ургебадзе занимал должность председателя Навтлукского Мамукьянского сельсовета. Волей или неволей, но он принимал участие и в выполнении тех страшных дел, которые навязывала своим подчиненным тогдашняя власть. Молельню в поселке Василий разрушил по собственной инициативе. Им, как представителям Народного комиссариата внутренних дел, было раскулачено множество состоятельных крестьян. 31 марта 1931 года он был убит после страшных пыток. Маленькому Годердзи тогда было не более 2 лет. В знак уважения к отцу его все стали называть Васико. «Сын обязан восстанавливать разрушенное отцом», часто говорил старец Гавриил. И всю свою жизнь и труды он посвятил строительству и восстановлению церквей, возрождению святых монастырей. Он мог являть себя глупым и мудрым, и уродливым, и красноречивым проповедником, доходящим до грубости весельчаком и аристократом с изысканными манерами. Но он всегда неизменно оставался духовным наставником, помогающим идти по Божьему пути. Ведь каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слова знания, тем же духом иному вера, тем же духом иному дары исцеления, тем же духом иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. 1 Коринфянам, послание апостола Павла, 12 глава. Воистину старец Гавриил был избранным сосудом Духа Святаго. С детских лет будущий подвижник был исполнен сугубой небесной благодати. Красиво построенные маленькими ручонками домики он называл церквями, посаженных в них кукол, господинами-ангелами и иконами святых. А спички зажигал, как свечи. Своим неосознанным стремлением к Богу он как бы оживлял слова Священного Писания. «Славлю Тебя, Отче Господи, неба и земли, что Ты утаился от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Проявленное в любой форме или степени насилие, маленький Васико считал хулением Господа и всеми силами противился ему, что зачастую вызывало улыбку окружающих. Брат его вспоминал, как Васико, расстроенный ловлей мышей,
своими руками сделал такую мышеловку, которая не калечила попавшихся в западню зверьков. Пойманную мышь он выпускал невредимой. По этому поводу брат почучивал над ним. Дескать, этой мишке, которую ты отпустил, нужна была бы повязать красную нить для будущего познания. Отроку, ненавидящему зло и боровшемуся с ним, порой во сне виделось некое чудовище, демоническое существо, приближавшееся к нему, чтобы убить. С удивлением и интересом, без боязни досмотрел он на слугу сатаны. Однажды их противоборство оказалось столь явным, что бес крикнул: «Что смотришь?» и сильно ударил его по голове. Утром мать увидела онемевшего сына, который пришел в сознание лишь с помощью благодати Божией. Вспоминая этот случай, старец Гавриил сказал: «Красоту человека оценил я лишь тогда, когда увидел демона». С ранних лет Васико с такой безудержной силой стремился ко Христу, что никто не противоречил ему. И было решено срочно его крестить. Нашли добродетельных людей и крестили мальчика в церкви во имя святой великомученицы Варвары. Восприемницей его от святой купели стала сестра милосердия Тамара Бегиашвили. Вера во Христа окрылила душу отрока. Он сохранил и пронес ее как драгоценный дар через всю жизнь. Когда Васико достиг школьного возраста, его отвели в 24-ю мужскую школу, нынешнюю 85-ю среднюю школу, находившуюся поблизости от дома. С юных лет благодать Божия почивала на отроке, который выделялся среди сверстников живым умом. Всех удивляла его разумность и любознательность. Он хотел постичь, что связывало его маленькое сердце с милосердным Господом. Оставшаяся без отца, семья испытывала большую нужду. Варвара торговала водами Лагидзе, фруктовые воды, особенно популярны в Тбилиси, где располагался фирменный магазин Лагидзе на проспекте Руставели, перед оперным театром. И семья жила этим малым доходом. Молодая вдова получила много предложений о повторном вступлении в брак, но из-за любви и уважения к погибшему супругу долго отказывалась выйти замуж. В конце концов, она не выдержала жизненных тягот, невзгод, и в 1935 году вышла замуж. Ее супругом стал Михаил Николаевич Джигитян. Он был директором швейной мастерской, но вскоре его перевели в военный поселок Кухети на должность директора пекарни. В декабре 1936 года у Варвары и Михаила родилась дочь Джулиетта. Но и после этого Михаил Джигитян по-прежнему заботился о детях своей жены от первого брака. И они с особенным уважением относились к нему. Мишико, старший брат Васико, не мог проглотить и куска хлеба, если знал, что где-то по соседству страдает голодный ребенок. Однажды, когда юношу призвали на так называемый трудовой фронт, он опоздал на работу, из-за чего по распоряжению начальства был задержан и осужден как дезертир. Но в кругу осужденных он пользовался заслуженным авторитетом, благодаря своему дружелюбию и бесстрашию. В криминальном мире его называли «двуглавым»,
Видимо, у него две головы, поэтому никого не боится. Говорили о нем. Несмотря на сложные взаимоотношения между братьями, не нарушалась родственная связь. Это говорит о том, что духовно они были близки. Юный Васико сподобился чудесного видения Христа. В детстве я спал на балконе. Однажды утром взглянул на небо, как будто кто-то подсказал: «Взгляни!» Небо было совершенно чистым. Я увидел большой крест, разрезающий небеса до самого горизонта. Тогда я очень удивился, впоследствии же понял, что это был мой крест, который я был призван взвалить на себя и нести на свою Голгофу.

Кто такой Христос и за что его распяли? Удивительным и чудесным было призвание юного Васико благовестием Христа распятого. Из рассказанного отцом Гаврилом. Однажды рассерженный сосед сказал другому: «Что ты меня распинаешь, как Христа?» Я стоял там же. Его слова заинтересовали меня. И я спросил соседа: «Кто такой Христос и за что его распяли?» «Я ничего не знаю, случайно вырвалось», — ответил он. «Невдалеке от нас есть церковь. Там увидишь распятого Христа, и там тебе все расскажут». Отрок незамедлительно отправился в расположенную неподалеку церковь святой Варвары. Увидев там большое распятие и возмутившись людской жестокостью, он обратился ко Христу с болью и состраданием: «Почему тебя распяли?» Присутствовавший при этом церковный сторож был очень удивлен. Увидев глаза Васико, наполненные болью и слезами, он сказал: «Об этом распятии написано в книге, повествующей о Христе». После этого Васико начал собирать деньги для покупки этой таинственной книги, и вскоре у него набралось мелочью 70 рублей. Было ему тогда 7 лет. Из рассказанного отцом Гаврилом. Там же, близи дома, в Навтлуге, пошел покупать книгу, повествующую о Христе. У каждого продавца книг спрашивал, но они отвечали мне отказом. Опечаленный, я пошел обратно. Вдруг кто-то спросил меня: «Что ты здесь ищешь?» Я повернулся и увидел одетого в белое, белобородого старца. Сказал ему, что ищу книгу о жизни Христа. «Есть у меня эта книга», — ответил он. Достал ее и подал мне. Я спросил: «Сколько стоит?» 70 рублей». Ответил старец. Я обрадовался, так как именно столько у меня и было, ни больше, ни меньше. Заплатил ему, взял книгу, пошел домой. Когда отошел немного, решил взглянуть на книгу и прочел Евангелие. Подумалось, хотел купить книгу о жизни Христа, а здесь написано Евангелие. Не обманулся ли? Вернулся, но старца там уже не было. Тогда я спросил у стоявших там же, не видели ли они продавца этой книги. Мне ответили, что они никого не видели. С искренним сердечным рвением и благоговением учился Васико Божьему Слову. Он изучал учение Христа до конца жизни. Силою и благодатью Божией мудрость превратил в истину, знание в опыт и со смирением служил Спасителю. Чтобы собрать овец во святую церковь, необходима сильная вера, о которой Иисус Христос говорит людям: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Евангелие от Матфея, 17 глава. Монахиня монастыря Самтару матушка Пелагия Ксоврели вспоминает: «Однажды мой дядя возвращался домой по улице от старой церкви святой великомученицы Варвары. По пути он должен был пройти мимо храма святого Георгия. Приблизившись к храму, увидел подростка Васико,
очищавшего церковь, лежавшую в развалинах от каменных глыб. Дядя мой спросил его: «Что ты здесь делаешь? Ты же еще маленький, слабый. Как ты переместишь эти тяжелые камни? Я чемпион по борьбе в нашем районе, но и мне это не под силу». «А ты все же попробуй. Может, поднимешь этот камень?» — сказал Васико. Дядя попробовал, но не смог сдвинуть камень с места. Тогда Васико сказал: «Давай покажу, что может Христос». Он перекрестил глыбу и легко откинул ее в сторону. Удивленный дядя произнес: «Слава Господу, что показал это чудо! Есть еще у Христа на этой земле избранные им люди». Стремление к церкви и духовному окормлению привело Васико на Тацминда, церковь преподобного Давида Гарадзийского. Тацминда на русском обозначает «святая гора». Там он получил от местного пастыря первые наставления в духовной жизни, ощутил благодатную силу церковных таинств, богослужения, молитв, изучил основы духовных песнопений. Из рассказа Джульетты, сестры отца Гавриила: «Мальчик очень любил церковь преподобного Давида Гарадзийского. Все убирал там: кладовые, подвалы. К причастию так готовился, что к 6 утра он пешком уже поднимался туда. Завтра должен причаститься в церкви святого Давида. И это было для него величайшим праздником».

прозвучала передача по страницам книги Малхаза Джанори «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Читал Давид Георгибиани. Продолжение следует.

В исполнении Мстислава Ростроповича и Александра Дедюхина прозвучала канцона для виолончели и фортепиано Сергея Ивановича Танеева.

0: Дорогие братья и сестры, 10 июня – День памяти Алексея Зайцева, звукооператора радиостанции «Град Петров», погибшего в 2011 году. Предлагаем вашему вниманию передачу с участием Алексея. Передача была записана на нашем радио в 2010 году, в год десятилетия радиостанции.
1: Алексей Зайцев, звукооператор радио «Град Петров». Алексей, расскажите, пожалуйста, о роли радио в вашей жизни.
2: О роли радио в принципе?
1: В принципе, да.
2: У меня, как у большинства людей, которые жили в Советском Союзе, был на кухне радиоприемник, так называемый радиоточка. Мне повезло, у меня было трехпрограммное радио, у меня было сразу три радио в доме.
1: И оно звучало всегда в вашем доме, да?
2: Конечно, конечно. Помимо этого, у меня был еще приемник такой большой, стационарный. Папа очень любил ловить все там всякие разные песни, передачи с эфира, записывать их. И меня тоже приучил к этому, потому что в основном-то свою собственную фонотеку можно было составить из тех песен, которые ты успел записать с эфира. Пластинок же, во-первых, и мало было, и не купить.
1: У вас в детстве были свои любимые передачи? Это были только музыкальные передачи?
2: Каждому возрасту были у меня свои любимые передачи. В детстве это было вот первое, что приходит в память, «Радионяня». Потом «Встреча с песней» мне нравилась. Когда я стал постарше, мне нравилась передача. В общем, там уже более современную музыку передавали. Зарубежные поп- и рок-группы. Там ставили целый альбом. И немножко про него рассказывал.
1: А что больше звучало в вашем доме, радио или телевизор вещал?
2: Радио, конечно. Телевизора, во-первых, у нас не было маленьких, которые фоном показывали бы где-нибудь на кухне. А радио всегда было включенным.
1: А мечтали ли вы когда-нибудь работать на радио?
2: Помимо того, что у меня была мечта быть капитаном дальнего плавания, я лет 14 уже стал задумываться, а может быть, мне на радио поработать. Стал ходить в Дом юного техника в кружок звукозаписи. И для себя открыл много интересного. Там изучали на звукозаписи устройства магнитофонов. И, конечно, учили, как записывать, как вращаться с пультом, с микшерным. Мне весь этот интерес стал появляться после того, как я стал наблюдать по телевизору телеоператоров, которые снимали концерты. Мне всегда очень хотелось попасть, но в силу тех или иных причин я туда никак не мог прийти, потому что сначала мне родители говорили, что еще маленький. Потом как-то у нас в городе не оповещалось, что там-то будет такой концерт. А потом по телевизору показывают кусочек. Смотришь, вот тут оператор, тут телеоператор. Может, мне телеоператором стать? После окончания школы я, конечно же, хотел стать звукооператором. Окончательно решил, да. И в школе я сдавал физику на 5. Но в то время музыкальных звукооператоров нигде не было.
1: Подготовки не было такой?
2: Да, если готовили звукооператоров, то специально для какой-то индустрии. Киноиндустрия, индустрия электроники. Я поступил в Институт кино и телевидения.
1: На какой факультет?
2: Хотел на электротехнический поступить, звукооператор. Применительно к кинопроизводству. Вместо этого я поступил на химфак.
1: Все-таки ваш путь привел вас к радио. Как это случилось? Наше радио – это первое радио, на котором вы работали? Или до этого?
2: Нет, до этого я уже успел поработать. Параллельно с учебой в институте я стал записывать разные концерты, которые проходили в том числе у меня дома. Домашние концерты рок-бардов. С окончанием института это все прекратилось. И вскоре я встретил знакомого звукооператора, который спросил, не хочу ли я поработать на радио Гордарика. Ну вот, я такую практику прошел на этом радио. Так получилось, что мой институтский приятель предложил снимать на телевидении, что для меня тоже было интересно. Успел еще поучаствовать в постройке так и не состоявшегося телеканала, основой которого должен был быть «Игра в рулетку». Я тогда уже начал церковляться, понимал, с одной стороны, ничего страшного, с другой стороны, ерунда полная. Церковление, конечно, проходило очень интересно. Совпало с моим приходом на телевидение. Для меня это было, конечно, мечтой большой поработать на каком-то телеканале оператором. Принял крещение и буквально вот позвонил мне через неделю мой знакомый, пригласил на собеседование главным редактором.
1: А почему вы приняли крещение, будучи уже взрослым человеком?
2: Духовные поиски привели меня к православию. Я про него знал, будучи светским человеком, что это довольно тесная в отношении свобод вера, которая много чего не позволяет, и я ее как-то мысленно оставлял на потом. Можно без нее. Поиски такие были, которые сопровождались и с творчеством. На какой-то момент я отошел от записи, от фото, от видео. Мне было интересно пробовать какие-то вещи, связанные со своим телом. Немного йоги было, немного специальных питаний, какие-то медитации были. Так я прикасался к одной культуре, к другой. Но это не мое. Когда вот уже список стал не маленький, я себя поймал на мысли о том, что ну вроде я вот это умею, но счастливее от этого не стал. Начал эти поиски от того, что личная жизнь не устроена, никакого просвета в этом отношении нету. Получение сиюминутных удовольствий меня не привлекало никак. Я хотел найти жену. Не только личную жизнь хотел устроить, вообще жизнь хотел устроить. Mm-hmm. Как-то все не очень-то складывалось. На работу устроишься, через год по той или иной причине закрывается. Ну и вообще какая-то тоска была. Одна из моих знакомых говорит, вот я тут съездил в монастырь Александра Свирского. Там настоятель такой, отец Лукиан. Съезди, говорит, он добрый. Я как раз в то время уже искал место креститься. Подтолкнуло меня к этому решению в большой степени то, что два моих знакомых крещение приняли, которым я доверял. Один поехал за девушкой, которая ему нравилась, в Лам. Приехал через месяц крещенный. Садится за компьютер, крестит. Конечно, дико было монитор крестить. Сначала мне, конечно, не хотелось быть таким, но вижу, что человек этого в лучшую сторону меняется. И тоже был такой мужчина лет, наверное, 45-50. Он у метро Просвещения торговал свечками на улице. Он меня, конечно, не помнил в лицо, но постоянно, как я его останавливался у его лоточка, все говорил, вы не крещены, креститесь и вообще поступайте в семинарию. Закончите, будь

0: путь, раз личная жизнь не складывается, ну никак. Может, в монастырь тут буду ездить иногда поработать. Ну, про то, что существует искушение перед какими-то праведными делами, я еще тогда этого не знал. И как только я собрался ехать на Троицу, на престольный праздник в Александро-Свирский монастырь, и это что-то срочное, и то срочное, и девушка, с которой я собирался, заболела. И всем так стало хорошо от того, что я решил туда не ехать. И вот такие вот искушения христианской жизни. И понимая, что снимать какие-то концерты в ночных клубах, стриптиз-шоу, нехорошо. Но с другой стороны, деваться куда? Я единственный оператор, который может работать на выезде. Я очень расстраивался по этому поводу. И так это все и тянулось. Работа на телевидении потихоньку, церковь стала вытеснять. Несмотря на то, что отец Лукиан благословил всех во время своей проповеди, он сказал: «А что вы сделали для церкви своими способностями?» Я тогда решил, что надо что-то снять. И вдруг на телеканале НБН в рамках передачи про невероятные случаи восприняли положительно мое предложение снять передачу про мощи Александра Свирского. Смотрите, почти 500 лет мощам, они не разрушились, и никак наука не может объяснить. Съездили в монастырь, поснимали. К сожалению, передача так и не вышла в эфир. Отец Лукиан интервью не дает. Это его такая позиция принципиальная. А никто из монахов не может в кадре быть. Постепенно церковь сходила на второй план. Печально от этого. По воскресным дням старался приходить в храм, но причащаться я не мог. Очень было сильное впечатление от причастия, когда ты неделю готовишься, живя в ритме монастыря, трудником. Финалом такой жизни является причастие. После этого, конечно, трехдневная подготовка в городе мной воспринималась как такой очень недостойный подход к такому таинству. А достойно в городе я подготовиться не мог. Случай такой произошел. Я вот уже упоминал, что принимал участие в строительстве телеканала, основой которого должна была быть азартная игра в рулетку. И там рассматривались разные проекты, которые наполняли бы телеэфир в перерывах между передачами игры в рулетку. Один из таких проектов был освещение работы экспедиции катамарана «Благовест». Суть этой экспедиции – пройти вдоль основных побережья всех континентов с просветительской миссионерской деятельностью. И они, когда были в Англии, в Лондоне, сняли сюжеты, и в том числе свою встречу с владыкой Антонием Сурожским. Они принесли эти материалы, мне нужно было их переписать себе. Я их поставил в фоновом режиме переписываться, их встречу с митрополитом Антонием, а сам занимался текущей работой. И все время обращал внимание, то, о чем рассказывает митрополит Антоний, все время притягивает. Я первый раз увидел улыбку и глаза человека, похожие на таинственную улыбку Яна Кронштадтского. Мне захотелось еще раз послушать, уже целенаправленно. И после этого что-то во мне поселилось.
1: Тут-то вы и попались.
0: Все это было в конце 2003 года. Очередной проект телевизионный, в котором я участвовал, закончился. Телевидение как-то меня больше не тянуло. Что самое главное, меня не тянуло встречаться больше и работать с людьми, которые работают в сфере телевидения. В основном это люди жесткие, циничные, железные такие. Та система ценностей, которая у этих людей преобладает со мной, чем дальше, тем она меньше увязывалась. И тут пришло на память, что есть радио «Град Петров», с которым я уже был знаком.
1: Каким образом?
0: Когда закончилась радио «Гордарика», команда, которая работала на радио, довольно сплоченный коллектив. Многие говорили, что они работают на радио «Гордарика» только из-за коллектива. Люди хорошие. Звонит мне сотрудник, бывший уже теперь радио «Гордарика», и говорит, что вот есть такой «Град Петров». Если хочешь, можешь попробовать там поработать. Я к тому времени уже на телевидении работал. Православное радио я уже крещение принял. Приехал, пообщался с Олей Суровейкиной, пообщался с техническим директором. Но то, что надо было работать постоянно за очень небольшие деньги, тогда было невозможно.
1: Эта идея не осуществилась с самого начала.
0: Да. Так. В этот момент, когда я уже не знал, что же мне дальше делать, я решил, что пойду и работать.

0: радио за очень символичные деньги. На хлеб мне хватит, потому что я не женат. Умею снимать. Будет из 7 дней 3 занято на радио. Остальные, как Бог благословит. Меня с радостью здесь приняли.
1: Это в каком году было уже? 2004?
0: Это в 2004. С коллективом я очень быстро нашел общий язык. Самое главное, что мне было всегда очень приятно приходить. Атмосфера была очень приятной, простой. На фоне очень непростых отношений на телевидении это очень было приятно.
1: Заметно, да, было? Лёш, самое яркое для вас событие, которое произошло за 6 лет работы вашей на радио «Град Петров»?
0: Девушка одна.
1: В двух словах об этом. Но у нас подробная передача есть на эту тему. Напомним нашим радиослушателям, что это было за встреча.
0: Сначала эти встречи мне казались странными. Я привык общаться с девушками яркими. На телевидении все ярко. Но в то же время яркие девушки мне не нравились. Яркость, она временная. Сначала такое стечение обстоятельств. Потом уже
1: сознательные
0: встречи начали происходить все чаще и чаще. Мы живем на одной станции метро. Стали друг друга ждать с работы, чтобы ехать вместе. Потом были уже переживания от разлуки, когда девушка уехала за океан. И в разлуке каждый понял, что друг без друга мы уже не можем. При встрече это подтвердилось.
1: Эта девушка была редактор радио «Град Петров» Анна Павлович.
0: Да.
1: Так создалась ваша семья. Наверное, радио «Град Петров» повлияло на всю дальнейшую вашу жизнь, выходит так.
0: Ну да. Помимо того, что создалась семья, стало нормализовываться и все остальное в жизни. Появились клиенты для частных заказов. И чем больше семья разрасталась, тем их клиентов становится все больше.
1: Господь дает возможность получить те деньги, которые нужны для поддержания семьи.
0: Мне кажется, да. У меня такое создалось впечатление, что Господь дает деньги столько, сколько тебе необходимо. Вот ты жил один, тебе было немного. Жена появилась, стала необходимость в больших деньгах. Ребенок родился, сразу клиент больше. Второй появился, уже можно самостоятельную фирму открывать.
1: Лёш, вот вы работали в разных средствах массовой информации и на радиостанциях, и на телевидении. Как вы считаете, в чем особенность нашего радио, радио «Град Петров»? Какое место занимает эта радиостанция в нашем городе, скажем так?
0: Во-первых, можно сказать, что она особое место занимает. Радио «Град Петров» освещает жизнь субкультуры, которая к городу имеет посредственное отношение. То есть она живет своей собственной жизнью. Поэтому на радио практически не освещается то, чем живет город. За исключением нескольких передач, которые созданы для того, чтобы держать
1: в курсе
0: событий постоянных слушателей. С другой стороны, поскольку радио речевое, ценно тем, что можно занести много информации о том, что в городе происходит. Среди религиозных СМИ, тут, по-моему, 3 станции.
1: Вы их слышали?
0: Да.
1: Передачи тех станций, да?
0: Да. Радио «Мария», послушал его, особенно в процессе моего трудоустройства на радио «Град Петров». На горизонте замаячил вариант работы на радио «Мария». Я послушал эфир. Но то, что это католическая станция, мне это как-то с самого начала смущало.
1: А что-нибудь смущает вас в программах радио «Град Петров»?
0: Ну, я не совсем согласен в подаче. Мне кажется, что у нас радио довольно академичное. Главная ценность этих передач в их смысле. Приглашаются у нас очень много лекторов. И они в свойственной манере начитывания лекций в аудитории начитывают и свой материал на радио. И это превращает радио несколько в лекторий. С одной стороны, это хорошо, но все-таки мне хотелось бы немножко, чтобы радио чуть-чуть поярче было. Окраски побольше эмоциональной. Я понимаю, откуда идет отсутствие эмоциональной окраски от первоисточника радио «Град Петров», от радио «Голос православия». Но там это немножко все по-другому. Там отсутствие эмоциональной окраски, как мне кажется, замещается чувством веры тех людей, которые рассказывают, и какой-то их искренностью. А у нас
1: не достает
0: этого нет.
1: Хорошо. Алексей, вот ваша жена, Анна Павлович, была одной из сотрудниц, которые пришли в начале работы нашего радио. С семейными заботами, с рождением детей, ее связь с радио как сотрудника несколько прервалась, хотя сейчас Анна находит время приходить на студию, чтобы записывать какие-то новостные обзоры. Как радиослушатели, вы, я знаю, слушаете дома радио «Град Петров», Аня, это кстати, радио включено, да. Аня стала больше, наверное, радиослушателем. Можно ли сказать, что это семейное ваше радио, и что каждый член семьи находит передачи, интересующие его?
0: За Аню не знаю, не скажу. Про себя трудно, наверное, считать радио для себя в том смысле, в каком его считают радиослушатели, которые на нем не работают. Очень многие передачи я уже слышал. Или интонации тех рассказчиков, дикторов, лекторов. Я их слышу в рабочем порядке намного чаще, намного больше, чем рядовой слушатель. Поэтому некоторая степень усталости все-таки присутствует.
1: Радиослушатель из вас не получается полноценного все-таки?
0: Полноценного нет. Для меня радио в моей жизни сейчас – это источник новостей.
1: Наше радио?
0: Ну, вообще, в принципе.
1: Любое радио?
0: Да. У меня вот сейчас в последнее время сложилась потребность Вести ФМ обедать. Пока ешь на кухне, прослушиваешь новость, чтобы быть в курсе. Остальное время лучше посидеть в тишине. У Ани радио «Град Петров», как только стало хорошо слышно, звучит постоянно фоном. Это скорее не источник информации, а источник православного состояния, той православной среды, в которой хочется жить. Это вот интонации правильные.
1: Алексей, понятно, что с помощью радио вы получили, может быть, самый важный подарок в вашей жизни. У вас появилась семья. Что-то еще произошло у вас под воздействием радио?
0: Конечно. Работая на радио, я, как прихожанин православной церкви, много чего для себя узнал. Постоянно в курсе всех событий. Что происходит у нас? Что есть правильное? Какие события следует считать неправильными? Как к ним относиться? Являясь рядовым прихожанином какого-либо храма в Петербурге, особенно если это храм большой, ничего такого узнать невозможно. Только что говорят проповеди батюшки. Где-то батюшки освещают последние события в церковной жизни подробно, а где-то совсем не говорят. Я так для себя понял, что чем больше храм, чем больше в нем прихожан, тем больше в нем захожан. И поэтому проповедь батюшки адресована в первую очередь к необразованной части прихожан, которые в это время находятся в храме. Из-за этого мне очень нравится община, которая существует в храме Анастасии Возрешительницы, настоятелем которого является главный редактор радио «Град Петров», отец Александр Степанов. И несмотря на то, что я в последнее время редко появляюсь на службе именно в этом храме, я считаю себя все-таки прихожанином храма Анастасии Возрешительницы. А появляюсь он потому, что с маленькими детьми.
1: Потому что не только вы прихожанин этого храма, но и ваша жена с детьми. Алексей, если бы у вас была возможность, она у вас сейчас есть, обратиться к тем людям, которые слушают наше радио, к тем людям, которые только случайно поймают волны радио «Град Петров», что бы вы им посоветовали? Какие-то пожелания радиослушателям? С чем бы вы обратились к аудитории наших радиослушателей?
0: Ну, наверное, пасторский час никому будет не лишний. Аудитория разная, есть и преподаватели, и рабочие, и студенты, и люди преклонного возраста. Но пасторский час, наверное, слушают все. И если вы сейчас первый раз включили на приемник и нашли нашу волну в 12:30 в будний день, всегда для вас священник отвечает на вопросы.
1: А вот на вас какая-то передача за эти годы сотрудничества с радио произвела какое-то очень сильное впечатление? Есть ли такая передача, которую вы считаете очень хорошей?
0: Для меня передача была вот какая. Чтение диакона Андрея Кураева из цикла «Школьное богословие» про крестные страдания Иисуса Христа. Читает Георгий Корольчук. Сильная очень передача, там две части. Потом мне всегда нравилась программа «Викторина»,
1: которую Александр Крупинин вел у нас.
0: Но сейчас, по-моему, она уже не выходит.
1: Нет, уже, да.
0: Потом лекции Дворкина мне очень понравились. Было бы у меня побольше свободного времени, я бы сидел, слушал с картой в руках, с каким-то справочником по персоналиям того времени.
1: А детские передачи дети ваши слушают?
0: Детские передачи ему очень понравились.
1: «Как звучит Божий мир»?
0: В цикле «Как звучит Божий мир» была записана сказка Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю». Вот. И еще была записана рождественская сказка, по-моему, у меня даже не было названия, про то, как мальчик и девочка попали в сказку «Лукоморье, дом зеленый» Пушкина. Но только там действие разворачивалось в зимнее время. То есть там все замерзло, заметено снегом. Они там всем помогали.
1: Наверное, могут найти аудитория разных поколений, разных возрастов для себя какую-то нишу в нашем радио, да, в качестве слушателей. И дети, и взрослые, и, наверное, поколение пожилых людей уже тоже. Да?
0: Ну, я думаю, что да. Если человек ищет православную среду для себя, которому не нравятся те интонации на светских радио и та информация, которую они доносят, то, конечно, если они хотят жить исключительно православием, такие люди, конечно, найдут у нас на радио все, что им хочется.
1: Это радио только для православных, на ваш взгляд?
0: Нет, почему? И для католиков, которые хотят быть православными.
1: А для атеистов?
0: Для атеистов? Вряд ли. Для сомневающихся, скорее.
1: Mm-hmm.
0: Потому что атеисты, они очень уж уверенные.
1: Ну, разные бывают
0: люди.
1: Вы тоже некогда были атеистом?
0: Ну, когда я был атеистом, кстати говоря, когда я приходил записывать девушку знакомую, у нее была группа. И басист той группы, он был, не знаю каким, но христианином. И постоянно вот придешь к нему, репетиции были у него. У него все вот христианское радио. Бу-бу-бу, гу-гу-гу. Там вот на средних волнах. Ну, странно, как это можно все слушать? Ну, постоянно разговоры. Как это фоном-то может быть? Ну, я понимаю музыку. Ну, вот это за такой вот взгляд неверующего человека. Такую форму подачи.
1: Да.
0: На форму взгляд. Поэтому он для атеиста у нас слишком монотонно.
1: Хорошо. Итак, последнее пожелание нашим радиослушателям.
0: Спасение.
1: Лаконично, но верно. Спасибо большое, Алексей.
0: Спасибо вам, Людмила. Спасибо нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами.
2: Передачу для вас подготовила Людмила Зотова.

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучал экспромт «Фа диез минор, опус 14» Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас каким-нибудь способом слушает, смотрит в интернете. Это Град Петров, «Культурная реакция», программа. И сегодня наши гости. Это Наталья Колесова, руководитель музыкальных конкурсов на телеканале «Культура», «Щелкунчик» и «Музыкальный Олимп».
1: Санкт-Петербургский Олимп. Да, совершенно верно. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Санкт-Петербургский Олимп. «Щелкунчик» и «Санкт-Петербургский Олимп». Наташа, о чем мы сегодня будем говорить? А о каком событии и конкурсе вы будете рассказывать?
2: Мне кажется, очень важно сегодня поговорить о международном телевизионном юношеском конкурсе музыкантов «Санкт-Петербургский Олимп», который вот как раз вчера стартовал в Санкт-Петербурге. В настоящее время проходят репетиции полным ходом, конкурсанты тренируются, играют с оркестром Государственной академической капеллы, и совсем скоро они выступят на большой сцене для того, чтобы показать свое мастерство, продемонстрировать свой талант. Ну а мы с вами узнаем, кто из них станет лучшим на этом состязании.
0: Телевизионный конкурс. Это означает, что по телевидению мы сможем видеть конкурсные выступления и финальный концерт?
2: Да, совершенно верно. Телевизионный конкурс. Это значит, что все туры и финал конкурса будут транслироваться в эфире телеканала «Россия Культура» и на платформе «Смотрим». Финальный концерт также можно будет посетить вживую. Он состоится 16 июня в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга в 19 часов. И, собственно, пользуясь случаем, я хочу пригласить всех радиослушателей непременно посетить это событие, потому что действительно будет очень яркое, энергичное и, ну, можно сказать, уникальное музыкальное событие.
0: Я помню, как, когда дети были малы, я ходила на концерты в музыкальную школу. Ну, это были обычные концерты. Там даже не какой-то всероссийский конкурс, а просто вот дети подготовились и сыграли. И это всегда было какое-то поразительное переживание. Потому что, может быть, они в какие-то моменты уступают в точности, там у них как-то проблемы с интонацией, еще с чем-то. Но с чем у детей нет проблем, вот это с сердцем, да, с искренностью. То есть они еще пока играют эту музыку, потому что хотят порадоваться сами и порадовать своих педагогов, родителей. Это потрясающе.
2: Совершенно верно. Это искреннее, непосредственное выступление, идущее от самого сердца. Вы тут попали в точку. И это всегда такое сосредоточие энергии юношески, да, вот максимализма такого, когда выходят не для того, чтобы это не их профессия на данный момент, хотя, безусловно, все юные музыканты, которые выступают на конкурсах такого уровня и такого масштаба, это уже профессионально ориентированные дети. Они абсолютно точно избрали уже свой профессиональный путь, они станут музыкантами, и в большинстве случаев они станут ярчайшими музыкантами, мировыми знаменитостями. И тому масса примеров, вот даже в моей практике, выпускники, так их назовем, лауреаты конкурса «Щелкунчик», ребята, которые приходили к нам совсем в юном возрасте, 10-летними, 11-летними ребятами, ну, например, Даниил Трифонов, звезда
0: очень известный,
2: мирового,
0: да,
2: масштаба, музыкант. Это «Золотой щелкунчик», или Даниил Харитонов, тоже очень известный пианист, Даниил Лазакович, вот сейчас блистает Александра Довгань, это совсем недавняя звезда конкурса «Щелкунчик», Ева Геворгян, она совсем юная, ей еще не так много лет, но тоже она покоряет главные музыкальные сцены мировые, и таких примеров можно перечислить очень много. И вот я начала рассказывать про конкурс «Щелкунчик», собственно, с чего все началось. Это детский музыкальный конкурс, куда приходят показать свои силы и проверить свои силы ребята в возрасте до 13 и 14 лет. Ну вот совсем недавно у нас возникла мысль, которая, кстати, назревала достаточно долго. Вот ребята выступили, показали свое мастерство, получили свои статуэтки щелкунчиков. И что дальше? Дальше мы знаем, что есть серьезные, профессиональные, взрослые конкурсы, такие как конкурс Чайковского, но ведь с 14 до 18 лет тоже, в общем, происходит достаточно много в развитии юного музыканта. И очень хотелось это показать. Поэтому в прошлом году мы впервые провели международный телевизионный юношеский конкурс музыкантов «Санкт-Петербургский Олимп». Мы провели мост между Москвой и Санкт-Петербургом.
0: То есть это будет вот это серединное время, да?
2: Как именно.
0: После 14 до 18.
2: С 14 до 18 лет, угу. Совершенно верно. Угу. И мы намеренно, если «Щелкунчик» проходит традиционно в Москве, открытие и финал конкурса в концертном зале Чайковского, а состязание первого-второго тура проходят в средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных, из которой, кстати, вырастают потрясающие музыканты, то эту вторую ступень мы намеренно перенесли в культурную столицу, северную столицу, Санкт-Петербург. Проводим этот конкурс в одном из старейших музыкальных учреждений, образовательных музыкальных учреждений не только города, но и страны, Государственной академии капелле Санкт-Петербурга, и на этом конкурсе ребята имеют возможность выступить с оркестром. Во втором туре они у нас играют с камерным оркестром, а в финале они предстают на сцене в сопровождении большого симфонического состава под управлением дирижеров капеллы, да, тоже местных наших.
0: Серьезно, да.
2: Да, и это на самом деле большие возможности для музыкантов, которые они непременно используют.
0: Ну да, обычно же они в школе там или в училище играют партию оркестра, исполняют рояль. А здесь прям вот ты можешь с настоящим оркестром сыграть.
2: Да.
0: Это чудо, это само по себе уже. Можно никакого даже щелкунчика или что-то другого не давать, если человек сыграл и услышал, как он играет с оркестром.
2: Ну вот нередко говорят о том, что мы даем крылья музыкантам, но мне кажется, что крылья у них уже есть, они у них уже выросли, они играют так здорово, так мастерски и так проникновенно, что мы скорее выступаем для них неким трамплином, угу. который им необходим для того, чтобы взлететь. И они действительно взлетают. Например, даже те, кто не победит в этом конкурсе, а у нас соревнования это очень условно, это не олимпиада, это не спортивные соревнования, мы не стоим с секундомером.
0: Ну, знаете, иногда на музыкальных конкурсах нравы царят не менее суровые, чем на каких-нибудь забегах.
2: Ну, мы стараемся выбирать членов жюри таким образом, чтобы обстановка была максимально комфортной. Это по большей части музыканты с мировым именем, исполнители, сами прошедшие через жернова крупнейших международных конкурсов, поэтому они знают, как это сложно, непросто, и они всячески стараются поддерживать конкурсантов.
0: А кто, кстати сказать, будет в жюри вот этого конкурса музыкальный?
2: Санкт-Петербургский Олимп.
0: Санкт-Петербургский Олимп.
2: Да, оговариваемся и сами оговариваемся нередко, а вот почему. Потому что в Санкт-Петербурге уже на протяжении 30 лет проходит ежегодный фестиваль «Музыкальный Олимп». Проводит его фонд одноименный и привозит он каждый год в Санкт-Петербург лауреатов, свежих лауреатов крупнейших международных конкурсов. Вот тех, кто вышел на этот самый трамплин, mm-hmm, находится уже на пике, кто буквально несколько лет спустя уже станет, возможно, недосягаемыми звездами с ангажементом на несколько лет вперед, с огромными гонорарами, да, и вот их тепленьких, вот-вот только получивших премии на пике своей формы, привозят в Санкт-Петербург. И, собственно, вот этот конкурс «Санкт-Петербургский Олимп» был инициирован телеканалом «Россия Культура» в содружестве с фондом «Музыкальный Олимп». Поэтому угу. здесь такая коллаборация, угу. и вот эта игра слов, она тоже, безусловно, присутствует. Так вот.
0: О жюри. Да.
2: Да, прежде чем сказать о жюри, хочу вот о чем рассказать. Что в нашем конкурсе, который весьма условно конкурс, а это скорее, я бы сказала, парад, фестиваль такой, да. да, это яркая презентация mm-hmm. молодых и очень талантливых музыкантов, музыкантов разных специальностей. У нас соревнуются друг с другом и флейтисты, и кларнетисты, арфисты, скрипачи, виолончелисты и даже ударники. И в жюри конкурса также собраны величайшие музыканты разных специальностей. В этом году к нам приезжают музыканты из-за рубежа. Например, ливанский перкуссионист Рони Барак. Он играет на дарбуке виртуознейший. И вообще ну, представляет собой такое совершенно уникальное явление. Впервые он к нам приехал в жюри конкурса «Щелкунчик» в декабре прошлого года. Мы настолько были поражены им, а он уровнем мастерства маленьких ребятишек, которые участвуют в конкурсе «Щелкунчик», что вот сейчас он с удовольствием принял наше приглашение и приезжает к нам вновь. Буквально завтра он прилетает в Санкт-Петербург. Также из заморских гостей это китайский скрипач Жуйфэн Линь. Он достаточно молод, но это уже звезда мирового уровня. И не так давно он стал победителем конкурса скрипачей в Красноярске Виктора Третьякова. То есть он уже известен не только за рубежом, но и у нас в России. Успел завоевать себе место на местном Олимпе. Также к нам приедет Сергей Леферкус, легенда, баритон, и мировая оперная звезда Ольга Перетятько. Она будет с нами в жюри. Виолончелист, дирижер, профессор и ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев. Два достаточно молодых, но мастера мирового масштаба — это саксофонист Никита Зимин и трубач и дирижер Кирилл Солдатов. Да, вот такой состав жюри у нас будет. Да, я не назвала пианистов. Ну, конечно же, у нас есть пианисты в жюри. Это Александр Ключко, лауреат международных конкурсов, виртуознейший пианист. И Миша Шехтман, это пианист и дирижер, который, кстати, дирижировал двумя концертами на последнем фестивале «Музыкальный Олимп», концертами лауреатов конкурса «Щелкунчик».
0: Угу. Так, замечательно. Теперь вы мне, пожалуйста, расскажите, вот как сформировался состав участников. У вас есть какие-то отборочные туры? Вот как вы ищете участников конкурса? Как они находят вас?
2: Да, традиционно у нас есть отборочный, он же первый тур, который проходит по видеозаписям. Участники со всего мира подают заявки, и конкурсная комиссия отбирает лучших. Ну, самое сложное это было запустить конкурс в первый раз, когда о нем еще мало знают, и когда точечно приходилось сообщать о том, что вот мы проводим такой новый проект, и рассылать приглашения. В прошлом году достаточно много было лауреатов конкурса «Щелкунчик», за которыми мы следим, мы тщательно и пристально наблюдаем за тем, как развивается их карьера. И мы очень рады, когда вот ребята действительно продолжают расти, продолжают идти по этому непростому пути, а путь у них действительно нелегкий, непростой. Это только кажется, когда они выходят на сцену, что это так легко и непринужденно. За этой легкостью и непринужденностью стоят многочасовые репетиции и занятия. Ну и, конечно же, вот сейчас уже нет необходимости дополнительно рекламировать конкурс. Узнают, подают заявки и не только наши ребята, но и зарубежные музыканты. Ну, конечно же, телеканал «Культура» в этом играет большую роль, потому что анонсы, ролики крутятся в эфире. И так люди узнают о том, что такой проект проходит.
0: Дорогие слушатели, у нас с вами сегодня гостья, замечательная Наталья Колесова, которая занимается телевизионными музыкальными детскими юношескими конкурсами. Это «Щелкунчик» и «Санкт-Петербургский Олимп». Вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 328-29-32. И если у вас есть какие-то вопросы к нашей гостье, пожалуйста, вы можете их задать. 328-29-32, это «Град Петров», «Культурная реакция», Наталья Колесова в нашей студии. Ну вот пока наши слушатели думают о своих вопросах, у меня вот есть какой вопрос. А какая география конкурса в этом году? Вот он международный. И какова доля русских участников, ну, российских, да, наверное, правильно говорить, и из каких других стран к нам приезжают гости?
2: Изначально конкурс создавался как международный.
0: А когда, кстати, какой по счету он?
2: Санкт-Петербургский Олимп второй. В прошлом году мы впервые, да, запустили этот проект. А «Щелкунчик» 27-й в этом году пройдет Да, в декабре он состоится, 27-й конкурс. И Санкт-Петербургский Олимп, и Щелкунчик — это международные проекты. И, к большому счастью, мы имеем участников из-за рубежа, несмотря на все сложности, которые на данный момент существуют. В частности, к нам приехала виолончелистка, армянка, ну, имеющая двойное гражданство. Она представляет две страны — Армению и Швейцарию, поскольку она проживает и учится в Швейцарии, Ляна Улиханян. Она будет исполнять во втором туре произведение в обработке папы, который является композитором для виолончели и камерного состава, произведение Роберта Шумана. Это тоже для любителей, кто хочет посмотреть, как это звучит в необычном инструментальном составе, милости просим. Также к нам приедет Эдуард Даян, тоже армянин, также учащийся в Швейцарии, он скрипач. Это самый старший участник в нашем нынешнем конкурсе, ему 17 лет. Блестящий скрипач, который уже выиграл ряд международных конкурсов самого высокого уровня. И еще у нас есть арфистка из Италии, Ксения Сильватичи. Ну, остальные все наши местные ребята.
0: Прекрасно. Звонок у нас есть. Добрый вечер, мы вас слушаем внимательно.
3: Добрый вечер, у меня маленький вопрос по поводу аккордеона. Могут ли участвовать ребята, вот аккордеонисты? У меня внук закончил 8 классов в музыкальной школе. Вот, ну, так успешно очень. И хотелось бы узнать, вот, может ли он участвовать в конкурсе?
2: Здравствуйте, спасибо большое. Это очень хороший вопрос. Данные два конкурса, они рассчитаны на академические специальности музыкального искусства. У нас выступают струнники, духовики, ударные инструменты, ну, то есть те, которые представлены в составе симфонического оркестра. Но в действительности есть потребности, есть ребята очень талантливые, поэтому на самом деле это и ваш вопрос, это повод еще раз подумать о том, что необходимо создавать подобные конкурсы и для музыкантов, играющих на русских инструментах. Это тоже очень важно. Я думаю, что мы обязательно воплотим эту идею в жизни.
0: Угу, спасибо. Да, ну что ж, давайте вот продолжим про Санкт-Петербургский Олимп. Несколько концертов будут концертами второго тура, я правильно понимаю?
2: Да, совершенно верно. У нас 11 и 12 июня в Капелле состоятся прослушивания второго тура. Каждый день будут выступать по 6 участников. Они будут исполнять программу с камерным оркестром. На эти прослушивания мы не приглашаем публику так открыто, но у нас есть маленькая лазейка для особо страждущих, мы, так скажем, не запрещаем. Но официально всех мы, конечно же, приглашаем на финал 16 июня. И, во-первых, можно купить билеты в кассе Капеллы и на сайте Билетёр, в театральных кассах города. Вот это событие я настоятельно рекомендую всем посетить.
0: Ну, да.
2: Ну а второй тур можно будет увидеть по телеканалу «Россия Культура» или на платформе «Смотрим».
0: Там будут прямые трансляции?
2: Да. Да, будет прямая
0: трансляция. То есть
2: 11-12 июня прямые трансляции будут на платформе «Смотрим», а выпуски на телеканале «Культура» выйдут чуть позже, да, с небольшой задержкой, но они выйдут тоже до финала.
0: До финального концерта.
2: Да, да.
0: А бывают такие конкурсы, в которых, ну, там, какой-нибудь приз зрительских симпатий или что-то такое. Вот телезрители, которые увидят эти удивительные концерты, они смогут как-то отреагировать и повлиять на финал конкурса?
2: Ну, Санкт-Петербургский Олимп еще такой вот в трепетном младенческом возрасте находится. Приз зрительских симпатий в этом конкурсе нет. А в Щелкунчике есть такой специальный приз публики, у нас смс-голосование, и можно голосовать из разных стран. Да, и действительно такой приз вручается. И зачастую, кстати, зрители отмечают кого-то из лауреатов конкурса не за занявших первое место. Да, вот это тоже очень интересно. А в этом конкурсе, значит, вот 2 дня у нас прослушивание второго тура, каждый день 6 участников выступает, и во второй день после выступления 12-го участника члены жюри будут определять, кто из участников пройдет в финал. Должно выйти 4 музыканта, и, соответственно, 16 июня мы услышим 4 исполнителей, каждый из которых сыграет концерт для своего сольного инструмента с оркестром.
0: Угу.
2: И члены жюри на этом концерте должны будут принять решение, кто, на их взгляд, в этот вечер станет лучшим. Подчеркиваю, в этот вечер, потому что если бы концерт состоялся днем раньше или днем позже, все
0: возможно,
2: могло бы
0: все
2: измениться.
0: Было бы иначе.
2: Да, но в любом случае, как показывает практика, в финале выступают ярчайшие из ярчайших. И это, конечно, чрезвычайно сложная задача для членов жюри сделать свой выбор. Они поставлены вот в такой ситуации стрессовую. И после того, когда конкурс завершается, вот многие высказываются о том, что выбор мог быть совершенно другим. Да? То есть это настолько все тонкие материи.
0: Тонкие очень.
2: Ну, безусловно, каждый музыкант, который выступает на конкурсе такого уровня, заслуживает внимания и очень пристального.
0: Угу. То есть получается, что будет гран-при и первое, второе, третье место. Или как у вас
2: все финалисты станут лауреатами конкурса «Санкт-Петербургский Олимп», а один музыкант станет победителем.
0: Что получит победитель?
2: Вот мы с вами начали об этом говорить, про трамплин. Да? Одно то, что ребята получают возможность выступить с оркестром перед многомиллионной телевизионной аудиторией, дает им чрезвычайно много. Поэтому нельзя сказать, что вот именно этот один музыкант стал абсолютным победителем, а все остальные... Нет, у нас наши лауреаты, те, кто прошли в финал, рассказывают, как изменилась их жизнь с момента участия в Санкт-Петербургском Олимпе. Потому что агентства, филармонии узнают о том, что есть такой музыкант, они начинают приглашать на концерты, придумывают совместные проекты. И если в рамках конкурса «Щелкунчик», где выступают маленькие дети, мы всегда с большим трепетом и вниманием относимся к тому, как дальше развивается судьба музыканта, ведь это очень важно, чтобы ребенок не вышел в тираж. Знаете, когда начинают приглашать без конца, и вместо того, чтобы учиться, ребенок ездит.
0: Выступает.
2: Да, выступает. Вот мы за этим стараемся следить, потому что им очень важно расти, наращивать репертуар. Да,
0: а вы можете как-то повлиять на это?
2: Да. Да, мы стараемся брать под свое крыло лауреатов конкурса. У нас в «Щелкунчике» каждый год лауреатами становятся по 9 музыкантов в 3 номинациях. Там соревнуются отдельно между собой струнники, духовики и ударные инструменты, и пианисты. И, безусловно, мы наблюдаем, и, в общем, даем рекомендации. И не только мы, а члены нашего попечительского совета, музыканты с мировыми именами, а попечительский совет у нас и в Санкт-Петербургском Олимпе, и в Щелкунчике действительно роскошный. Ну, я назову только несколько имен, ну, скажем, в Санкт-Петербургском Олимпе. Это и Вадим Репин, и Рена Шерешевская, и Даниэль Баренбойм, и Ценчич. И, в общем, тут можно Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, и Михаил Петровский, Ирина Никитина, президент фонда «Музыкальная Олимп», она возглавляет наш попечительский совет, и она очень трепетно относится ко всем нашим лауреатам, ко всем нашим выпускникам, и старается принимать участие в дальнейшей их судьбе и помогать. Ведь разная может потребоваться помощь и в приобретении музыкального инструмента, и в обучении, да, мастер-классы, поездки. В общем, мы стараемся прикладывать все усилия, чтобы наши ребята развивались, и чтобы только наращивали свои музыкальные силы.
0: Угу. А скажите мне еще вот что. Вот они приехали, кто-то уже приехал, кто-то приедет в Петербург. И ребят будет 12 человек.
2: Да.
0: Да? А будут ли у них какие-то моменты для того, чтобы побыть друг с другом, не знаю, там, отправиться на какую-нибудь экскурсию, покататься на кораблике по рекам и каналам, что-нибудь такое культурное, даже не столько культурное, потому что это-то ладно. А вот они как-то смогут побыть в каком-то общении?
2: Безусловно. Во-первых, они проживают в одной гостинице. Эта гостиница находится во дворе капеллы. Во-вторых, они постоянно находятся в здании капеллы, репетиции, практические занятия. То есть они бок о бок все эти дни, ну вот 8 числа у них начались репетиции, 16 финал. И за это время ребята, конечно, начинают дружить, а кто-то уже знает друг друга. И это такие дружеские связи, которые в дальнейшем продолжают поддерживать музыканты. Это очень важно. Конкурс мы построили таким образом, что он неразрывно связан с городом. И вот сейчас как раз наша съемочная группа ловит конкурсантов после репетиций, после занятий, и гуляет с ними, снимает профайлы. И как раз в телевизионной версии там будет союз архитектуры, музыки, настроения, вот, духа Петербурга. Все это будет показано.
0: Замечательно. Ну вот вы сказали о том, что наши гости — это итальянская девочка-орфистка и двое музыкантов армяно-швейцарских. А из каких городов России приехали остальные 9 участников конкурса?
2: У нас есть пианист Даниил Абросимов из Нижнего Новгорода. К нам приехала пианистка Анна Каракина из Екатеринбурга. Скрипач Глеб Панов, который родился и вырос во Владимире, а в настоящее время обучается в Москве, в Московской среднеспециальной музыкальной школе имени Гнесиных. У нас есть перкуссионист из Санкт-Петербурга, ученик лицея искусств Санкт-Петербург Георгий Андрианов. Дайте подумать, кто у нас есть еще.
0: Ну, из Петербурга несколько, наверное, участников, нет?
2: Вы знаете, у нас есть еще флейтистка Екатерина Иванова, которая также родилась и училась до 7 или 8 класса в Санкт-Петербурге, но в настоящее время она обучается в Гнесинке, в Московской средней специальной музыкальной школе. Так случается.
0: Ну, в этом нет ничего удивительного, но, мне кажется, между двумя столицами всегда происходит какое-то движение, обмен.
2: Совершенно верно, да, да, да, и творческими силами в том числе.
0: Конечно.
2: Владимир Рублев, пианист, который вырос в Сочи, но в настоящее время также обучается в Москве, тоже участвует в нашем конкурсе. Ну, то есть география у нас представлена достаточно широкая,
0: да. Интересная, да. А еще я хочу вот о чем спросить вас. Наташа, а вы же профессиональный музыкант?
2: Музыковед.
0: Музыковед. А вам приходилось когда-то в жизни, ну, не знаю, может быть, в детстве, когда вы учились в музыкальной школе, участвовать в каких-то конкурсах?
2: Ну, вы знаете, поскольку я всегда проявляла, в общем, какие-то способности и склонности к теоретическим, историческим дисциплинам, как будущий музыковед, конечно, я участвовала в олимпиадах по сольфеджио и по музыкальной литературе, занимала призовые места, становилась победителем. Я была пианисткой в музыкальной школе, я училась 9 лет как пианистка, но не могу сказать, что у меня были какие-то выдающиеся способности, я всегда испытывала страх и волнение на сцене, мне было выступать некомфортно. А вот словом выходить и рассказывать что-то, это доставляло мне искреннее удовольствие. Поэтому, мне кажется, здесь вот нужно смотреть, да, у кого какие способности, к чему склонности есть. И, конечно, всем нашим ребятам очень нравится выступать на сцене. Мне кажется, они так преображаются и раскрываются. И вот проходишь мимо, и такой, кажется, стеснительный, застенчивый молодой человек, когда выходит на сцену, он становится орлом. Да, это что-то поразительное.
0: Просто мне всегда интересно, какие чувства испытывает человек, который... Ну вот я сейчас пытаюсь вспомнить, какие-то там свои олимпиады, не помню, что там было. Вот как человек живет в этой ситуации, с одной стороны, соревнования, а с другой стороны, ведь это же захватывает наверняка, когда ну, рядом с тобой другие люди очень талантливые, это же какой-то такой драйв еще вот от этой компании. Они слушают друг друга?
2: Слушают. Да, слушают друг друга. Вы знаете, ну, во-первых, это их подстегивает всегда. Здесь очень важен правильный настрой педагога. Да, мы идем не за победой, а мы идем для того, чтобы показать себя, для того, чтобы
0: очень хорошо сыграть музыку.
2: Да, да, совершенно верно. И поэтому и каждое вот такое соревнование серьезное, оно ведь мотивирует ребят, чтобы заниматься усердно. И педагоги, и участники конкурсов нам рассказывают, что с момента, когда мы объявляем результаты отборочного тура и до момента очных прослушиваний идет настолько интенсивная работа, это вот такая подготовка невероятная, очень скрупулезная
0: и многочасовая. Конкурс, конечно, бодрит очень.
2: Да, да. И это каждый раз такой вот марш-бросок, который совершает, ну, то есть совершается революционный скачок в развитии любого музыканта. Поэтому это чрезвычайно важно и полезно. Это очень, очень стимулирует и мотивирует для дальнейшего развития. Но потом это возможность выступить на большой сцене, особенно для ребят из регионов. Хотя, я думаю, не погрешу против истины, если скажу, что все наши участники — это чёртые калачи с богатой концертной историей. Но и тем не менее выступить в Санкт-Петербурге на такой сцене, в таком красивом зале, а зал капеллы безумно красивый.
0: И да, это один из лучших залов.
2: С потрясающей акустикой.
0: Ну, для хора это лучший зал, мне так кажется.
2: Да. И не только для хора.
0: Хорошо. Еще я вот какой хочу задать вам вопрос. Понятно, что получают участники конкурса, потому что действительно вот эта возможность и сыграть на достойной сцене, и посмотреть на своих коллег, тоже начинающих музыкантов, и по-своему прекрасных, и талантливых. И вообще, ну, это же драйв, мне кажется, для молодых людей всегда момент соревнования хорош. А вы, вот вы столько лет этим занимаетесь, и я не думаю, что ваш путь усыпан только там розами. Это большая и, в общем, тяжелая работа. Что вы, Наталья, получаете как человек от этого всего многолетнего уже конкурсного труда?
2: Ну, мне это безумно нравится, и это, конечно, подпитывает и энергетически, и это общение. Это, представляете, вот я сейчас могу сказать, что я держалась за руку, обнимала, утешала или поздравляла тех, кто сегодня играет на лучших сценах мира. И ну, это всегда непередаваемые эмоции, очень трепетные, захватывающие. И кроме того, что мы имеем возможность вот видеть, как вылупляются из вот этих яичек сначала неоперившихся птенцов, а дальше расправляют крылья и становятся прекрасными лебедями участники, ведь есть еще очень важная составляющая — наши члены жюри. Они не только слушают и делают пометки, но они комментируют выступления наших конкурсантов. Они передают свой опыт. При этом комментарии выстроены таким образом, что у них нет задачи там, показать, что не состоялось, что не получилось. Наоборот, они подчеркивают сильные стороны. Они дают мини-мастер-классы в своих комментариях, как улучшить то, что сейчас имеет музыкант. И это чрезвычайно
0: важно. Вам интересно, да?
2: Ну, потому что это педагоги с мировыми именами, это легенды. У нас в жюри постоянным членом жюри является, например, профессор по скрипке, легенда Захар Брон. Или вот на последнем конкурсе у нас была в жюри Рена Шерешевская. Это легенда, профессор по фортепиано, который стремятся попасть в музыкант из разных точек мира. Это очень ценно. И общение с такими людьми, конечно, оно возвышает.
0: Угу. Замечательно. А еще вот такой вопрос, он, ну, может быть, такой странноватый. Смотрите, вот музыкальный или там Санкт-Петербургский Олимп. Но все-таки Олимп – это гора, это мы знаем, где живут боги. Вот мне всегда... Я понимаю, что музыкант – это страшная профессия, очень тяжелая и грустная, потому что мест на Олимпе мало. А вот все остальные варианты судьбы... То есть вы как-то вот с этим тоже работаете, с тем, что этот конкурс может... Не знаю, какое создать пространство смысловое, что он может дать ребятам, которые, ну, вот просто учатся в музыкальной школе, но понятно, что они не будут выступать на лучших сценах мира, они просто, ну, научились как-то играть на скрипочке или на пианино.
2: Но в первую очередь мы ставим для себя задачу популяризировать музыкальное искусство.
0: То есть, чтобы видеть, как красиво вообще играть на скрипке, на рояле.
2: Конечно.
0: Как это увлекательно.
2: И не обязательно играть, а можно слушать.
0: Можно слушать.
2: Да, и вот наша многомиллионная аудитория, она располагает к тому, чтобы мы могли показать. И когда мы транслируем концерт профессионального, зрелого, маститого музыканта, это может не возыметь такого действия на непросвещенного слушателя, как музыкальное исполнение
0: его ровесника.
2: Да, маленького ребенка или юноши. Mm-hmm. Это всегда трогает, mm-hmm. это всегда привлекает внимание. Это бабушка, которая случайно включила телеканал «Культура», позовет своего внука, чтобы он посмотрел, как играет мальчик или девочка. И вот таким образом мы стараемся сделать музыку, с одной стороны, доступной, а с другой стороны, востребованной. Потому что, конечно, музыкальное искусство, оно... имеет, ну, одно из ключевых значений для духовного формирования личности. И наша задача — показывать, какое оно есть, музыкальное искусство, какое оно многостороннее. Ведь наши исполнители играют очень интересные музыкальные произведения.
0: А что будут играть, кстати, в этом году? Уже известно?
2: Известно, да, программа известна. Ну вот смотрите, во втором туре программа конкурсантов выстроена таким образом, чтобы уместиться в хронометраж. У нас есть

0: выстроенная программа позволяет возвысить мастерство ребенка и показать его перспективы, что тоже очень важно. Конечно. Потому что музыканты смотрят, жюри смотрит не только на то, что и умеет делать музыкант на данный момент, но и то, какие перспективы у него есть, какой у него потенциал. В данном конкурсе с 11-12 июня у нас будут и произведения современных авторов. Например, наш перкуссионист будет исполнять концерт для вибрафона с оркестром «Сижурная». Это будет и музыка венских классиков, Моцарт, Бетховен. Орфистка будет исполнять произведения Мариса Равеля. То есть совершенно очень разная программа, но она вся очень яркая и интересная. Музыканты и педагоги постарались на славу.
1: Еще вот у нас есть вопрос от слушателей наших. Добрый вечер, мы вас слушаем внимательно.
2: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я хотела бы два слова комментариев. Даже те дети, которые вот очень скромно занимаются там в каком-то музыкальном кружке, ну, здесь очень многое, конечно, от преподавателя зависит. Все-таки, когда слух открывается, то человек действительно становится слушателем. Он имеет возможность идти в русле мысли композитора. Конечно. И тем более это наслаждение испытывает музыкант, даже если он сидит один в пустом классе и музицирует. А вопрос у меня такой. Я думаю, что со мной многие не согласятся, но вот эти вот детские конкурсы, они, конечно, как-то... Мне кажется, что для маленьких детей это слишком большая нагрузка. И, по-моему, ну, может быть, действительно, со мной не согласятся. Лучше было бы устраивать какие-то открытые фестивали, не конкурсного порядка, чтобы дети не соревновались друг с другом, а просто демонстрировали каждый то, что он может сделать. И вопрос такой. А как вы работаете с теми, кто не стал лауреатом? Как вы помогаете им пережить вот этот вот стресс, когда у вас трое стоят на пьедестале, а остальные чувствуют себя неудачниками? Может быть, не знаю. Слушаю вас. Спасибо большое.
1: Спасибо за вопрос, Наталья.
0: Спасибо за вопрос. Опять-таки, я могу опереться только на свой опыт. Но это, безусловно, правильная настройка родителей и педагогов. Дети, которые участвуют в наших конкурсах, не воспринимают поражение как неудачу своей жизни. Многих, напротив, это подстегивает для дальнейшей работы. Приведу вам один пример. Около 10 лет назад, я боюсь ошибиться, точно, в нашем конкурсе участвовал санкт-петербургский гобоист Тимофей Яхнов. Ему в ту пору было, ну, вот, наверное, 9 или 8 даже лет. То есть он такой подающий надежды, юный музыкант, вот только-только осваивающийся в профессии. А надо сказать, что для гобоя этот возраст крайне ранний. Да. Скажем, в Европе в этом возрасте еще вообще не играет на этом музыкальном инструменте. Вот у нас, забегу чуть-чуть вперед, в жюри был Ханс-Йорг Шелленбергер, знаменитый гобоист, дирижер, ну, один из звезд гобоистов. И так вот, когда он слушал Тимофея Яхнова, он сказал, что это, конечно, удивительно, что дети в таком юном возрасте так играют. Так вот, Тимофей Яхнов пришел на этот конкурс, сошел с дистанции, ну, где-то там на первом, на втором туре, но его это ничуть не остановило. Он ушел и продолжал работать с тем, чтобы прийти в следующий раз и забрать свою золотую статуэтку, золотого щелкунчика. И так поступают многие, но я вам скажу, большинство, приходят 2, 3 и даже 4 раза, пока позволяет возраст. То есть для них это, ну, такая лестница препятствий, которую они стремятся преодолеть. И все-таки в этом конкурсе участвуют, ну, можно сказать, такие спортсмены по духу, те, кому это нравится, кого это захватывает. Потому что, конечно, конкурсы — это далеко не для всех и не про всех. И кому-то они, может быть, даже противопоказаны. Здесь нужно отталкиваться от ребенка, от его личности, от его склонностей. И в этом отношении, конечно, педагоги должны принимать решение. Педагоги совместно с родителями — идти на конкурс или не идти.
1: Да, я думаю, что это так и есть.
0: А вообще, вот еще сделаю маленькую ремарочку, я хочу сказать так.

0: что конкурсы настолько высокого уровня, что те, кто пришли на него, они уже достойны самого лучшего. Они уже победители, они попали на этот конкурс. Значит, они уже звезды.
1: Спасибо. Вот на этой оптимистической ноте мы и закончим. Хотя, конечно, тема, которую наша слушательница подняла, она бесконечно интересная. Друзья, у нас сегодня была в гостях Наталья Колесова, директор, да, правильно я говорю?
0: Да.
1: Музыкальных детских, юношеских конкурсов «Щелкунчик» и «Санкт-Петербургский Олимп». Мы вас приглашаем в Копылу 16 июня и прощаемся с вами.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

Думаю, многие наши слушатели, особенно старшего поколения, услышав только что прозвучавшую мелодию, решат, что их радиоприемники случайно переключились на другую волну, и что сейчас, после таких знакомых позывных, прозвучат и знакомые слова. В эфире русская служба BBC. Нет, дорогие друзья, в эфире по-прежнему радио «Град Петров» и наш очередной маленький концерт, посвященный творчеству английского композитора XVII века Генри Пёрселла. Именно его обработка старинной ирландской мелодии «Лили Булеро» в течение многих лет использовалась как позывные знаменитой британской радиостанции BBC. Этот выбор, кстати, был обусловлен тем, что во время Второй мировой войны эта песня стала неофициальным гимном-маршем британских войск и имела особое значение для всей страны. Давайте послушаем, как звучит эта мелодия в исполнении замечательного клавесиниста Питера Яна Белдера. Итак, старинная ирландская мелодия «Лили Булеро» в обработке Генри Пёрселла.

Музыка Генри Пёрселла, конечно, не случайно была избрана как музыкальный символ главной национальной радиостанции Британии. Это одно из чистейших зеркал английской души, так характеризует мелодия Пёрселла один из исследователей. И в этой характеристике отражена одна из важных особенностей творчества английского композитора — опора на традиции народной музыки. Мы уже говорили о том, как много значила в творчестве Пёрселла народная песня, каким неиссякаемым источником она стала для создания собственных мелодий композитора. Тоже можно сказать и о музыке инструментальной. В наследии композитора немало обработок подлинных старинных народных мелодий — английских, ирландских, шотландских. Но главное, он сумел уловить и органично воплотить в своей музыке самые драгоценные особенности своей родной музыкальной культуры — ее интонации, ее ритмы, ее особую энергию и лирическую теплоту. Важнейшую роль в творчестве Пёрселла сыграли и традиционные музыкальные жанры. Такие, например, как старинный граунд — английский жанр вариации на неизменную басовую тему. Бесконечное, неотвратимое повторение одной и той же мелодической формулы в басовом голосе придает особый характер музыке, создает ощущение замкнутости в одном настроении и позволяет пребывать в нем, исследуя все его тонкости и погружаясь в самую его глубину. Не случайно знаменитый «Плач Дидоны» из самого известного произведения Пёрселла, его оперы «Дидона и Эней», написан именно в этом жанре. Сейчас мы послушаем один из многочисленных инструментальных граундов Генри Пёрселла в исполнении Густава Леонхарта, знаменитого музыканта, возрождающего традиции аутентичного исполнения старинной музыки. Кстати, заметим специально для слушателей радио «Град Петров». Именно эта нежная и грустная мелодия была использована для оформления радиоверсии романа Чарльза Диккенса «Крошка Дорит».

Мы продолжаем наш маленький концерт, посвященный инструментальной музыке Генри Пёрселла, английского композитора XVII века. И сейчас послушаем еще одну интерпретацию пёрселловского граунда, вариации на неизменную басовую тему. В исполнении Александра Бахчеева, замечательного российского пианиста, в старинном граунде мастерски подчеркивается прежде всего изысканный лиризм этой музыки.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала инструментальная музыка Генри Пёрселла, обработка ирландской народной мелодии «Лили Булеро» в исполнении Питера Яна Белдера, «Граунд ми минор» в исполнении Густава Леонхарта и «Граунд си минор» в исполнении Александра Бахчиева. Маленький концерт для вас провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Тунисе отметили 70-летие освящения Воскресенского храма. В Беларуси оцифровали уникальные издания Евангелия, напечатанные в XVI веке. Об этих и других событиях более подробно. 6 июня по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, совершил чин великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на подворье обители Гремячий Ключ. Его преосвященство сослужили епископ Иаков Тисленко, насельники Лавры и клирики подворья. Владыка Кирилл передал в дар храму икону святителя Макария Московского, просветителя Алтая, и икону новомученика Владимира Четверина, мощи которого вложили в престол. Затем были вручены благодарственные грамоты. 7 июня в столице Туниса прошли торжества в честь 70-летия храма Воскресения Христова. Храм был освящен 10 июня 1956 года святителем Иоанном Максимовичем, архиепископом шанхайским и сан-франциским. Юбилейные торжества перенесли на выходной день воскресенья, сообщает служба коммуникации отдела внешних церковных связей Московского патриархата. В мероприятии приняли участие представители посольства России в Тунисе, Русского дома и православные общины североафриканской страны, в том числе иностранные прихожане. Богослужение совершили настоятель храма Воскресения Христова в Тунисе протоиерей Дмитрий Нецветаев и архимандрит Александр Заркешев, настоятель храма святого апостола Филиппа в Шардже, который расположен в Объединенных Арабских Эмиратах. После литургии участники торжеств прошли крестным ходом с иконами по территории храма. В дар приходу была передана икона святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Протоиерей Дмитрий Нецветаев рассказал, что строительство церкви стало результатом многолетних усилий русской общины Туниса. Идея возведения собственного храма появилась еще в 40-х годах прошлого века. Однако ее реализации помешала Вторая мировая война. В начале 50-х годов представители русской эмиграции начали сбор средств. Особую роль в строительстве храма сыграл архиепископ Нафанаил Львов, возглавлявший православные приходы Северной Африки. Именно он заложил фундамент будущего храма в 1953 году. Проект разработал архитектор Михаил Казьмин. Храм строился в течение 3 лет усилиями русской общины и местных мастеров. На момент освящения храма русская колония в Тунисе насчитывала более 500 человек. Однако в последующие годы численность общины постепенно сокращалась. К началу 60-х годов в стране осталось лишь несколько десятков прихожан, и храм остался без настоятеля. Приход храма находился в юрисдикции Русской Православной Церкви за границей, в 1992 году перешел под омофор Московского патриархата. В президентской библиотеке Республики Беларусь создали цифровую копию уникального издания «Евангелие на престольное», напечатанного Петром Мстиславцем в 1575 году в городе Вильно, сообщает сайт Белорусской Православной Церкви. Оцифровка книги произведена в рамках проекта «Духовное наследие Беларуси», который реализуется с 2023 года в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Белорусским экзархатом и президентской библиотекой Республики Республики Беларусь. Цель проекта – создание и пополнение полнотекстового банка данных священных писаний и других текстов, в том числе Православной Церкви. В 2025 году президентской библиотекой были созданы цифровые копии рукописи XV века на престольные Евангелия, которая хранится в библиотеке Минской духовной академии, и Евангелия на престольного с сигнатурами, напечатанного в Вильно в 1600 году в типографии Мамоничей. Издание является собственностью Минского Свято-Духова кафедрального собора. Цифровая копия Евангелия на престольного, напечатанного Петром Мстиславцем, находится в мемориальной библиотеке архиепископа Максима. Также все цифровые копии хранятся в каталоге реестра книжных памятников Белорусского экзархата. Музей техники Вадима Задорожного и платформа Коинова открыли совместный проект – виртуальную выставку «Первая мировая забытая война». Экспозиция включает фотоматериалы, посвященные подвигу солдат и священнослужителей в годы Первой мировой войны, сообщает портал богослов.ру. В фотографиях, представленных на выставке, в том числе запечатлен вклад священнослужителей, их служение на полях сражений, в госпиталях и помощь семьям солдат, ушедших на фронт. В виртуальной экспозиции также представлены предметы той эпохи в 3D-формате. Складень с иконами, служивший походным иконостасом, православный крест времен Первой мировой войны, медицинские инструменты, погоны, медали и ордена. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
4: Как научиться молиться – один из самых частых вопросов верующих людей. Сколько бы мы ни говорили о молитве, эта тема не только не устаревает, она всегда остается актуальной. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Молитва современного человека».
3: События романа Грэма Грина «Сила и слава» происходят в Мексике конца 20-х годов 20 века. Но гонения на церковь во все времена и во всех странах схожи между собой, еще и тем, что вновь напоминают миру и людям, в чем сила и слава христианства. Слушайте чтение романа Грэма Грина «Сила и слава» ежедневно, в 14 часов в рубрике «Литературные чтения». Читает Алексей Веснер, автор радиоверсии романа, протоиерей Александр Степанов.
5: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоануария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
4: Удивительно, как ненавязчиво, мудро, с поистине материнским терпением писательница учит пап и мам быть хорошими родителями. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 для наших юных слушателей звучат рассказы из книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Читает Елена Дельвир.
3: Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь — это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Солертинская. Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передачи в эфир выходят по вторникам и средам в 17:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 87-е зачало послания к римлянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже мертвело, и утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего».
0: Послушайте 23-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 7 главы.
2: «Сказал Господь: не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие».
3: Так говорит Господь: не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Апостол Павел говорит: покажи мне веру твою от дел твоих. Таким образом, важнейшим свидетельством нашей веры являются не наши слова, не наше исповедание нашей веры, а дела, которые мы творим по нашей вере в соответствии с нашими убеждениями. И вот Христос предупреждает нас о том, как опасно и страшно говорить, но не делать, или поступать иначе, чем исповедовать. Вот ведь как интересно. Господь перечисляет дела, совершаемые именем Его, и дела эти славные: пророчество, изгнание бесов, чудесные знамения, Вспомните, ведь всегда так бывает с нами, когда мы слышим, что такой-то человек что-то предсказал, или совершил какое-то знамение, или изгнал беса, и невольно, мысленно мы говорим, значит, это человек от Бога. А иногда и не только мысленно, иногда и вслух говорим, и верим этому человеку во всем, доверяемся ему. В наше смутное время появилось так много вот таких людей, которые на словах исповедуют Христа, называют себя христианами, православными, их жилища увешаны иконами, и сами они на себя навешивают множество крестов, икон, среди них целители, изгнатели бесов, пророки, и как легко мы им верим. Особенно, когда вот все эти чудеса, и ведь это не ложные чудеса, не ложные знамения, совершаются на наших глазах. Мы попадаем под всецелую власть к такому человеку, забывая опять-таки слова апостола Павла: «Не будьте рабами человека, вы куплены дорогою ценою». Но мы забываем о нашем искуплении и продаемся в это духовное рабство, порабощаемся. Мои слова вовсе не означают, что все, кто живут сегодня и совершают эти великие чудесные знамения, не от Бога. Вовсе нет. Но Христос предупреждает, что некоторые будут не от Него. Некоторым Он скажет: «Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Но ведь, казалось бы, какое же беззаконие? Пророчество, экзорцизм, изгнание бесов, чудесные исцеления. Не это беззаконие, а беззаконие – их образ жизни, их образ мысли. То, ради чего они это делали все. Вот в чем беззаконие. Имя Божие бывает прославляемо независимо от человека и качеств его. Поэтому все эти проявления дивной и благодатной силы Божией в том или ином человеке еще вовсе не означают, что человек этот от Бога. В другом месте на горной проповеди Христос сказал: «По плодам их узнаете их». Поэтому не будем торопиться попадать в рабство от таких людей, в тяжелое духовное рабство. Помедлим, посмотрим, а каковы же их плоды? Как эти плоды отражаются и на других людях, которые подпали под их власть, и прежде всего на них самих? Потому что не собирает с терновника виноградные грозди. Итак, всякий раз, когда мы будем сталкиваться с подобными проявлениями, когда кто-нибудь будет нам сообщать о чудесных и великих знамениях, творимых кем-то, вспомним эти слова Христа из Нагорной проповеди, из Евангелия по Матфею, 7 глава, 21-23 стихи. И не будем делать поспешных выводов, не будем торопиться продать себя в рабство. Будем помнить, что только Христос, наш Верховный Врач, наш Учитель, наш Целитель и наш Спаситель. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Виталия Головатенко.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 10 июня 28 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память нескольких мучеников: священномученика Евтихия, епископа Мелитинского, сотрудника святых апостолов, пострадавшего в I веке, мученицы Еликониды, пострадавшей в Коринфе в 244 году, и священномученика Еладия, епископа, убитого персами во время их нашествия на восточные области Римской империи. В этот день совершается память преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского, жившего во второй половине VIII века. Святитель Никита отличался милосердием, всегда помогал нищим, в своем доме принимал странников, заботился о сиротах и вдовах, заступался за обижаемых. В царствовании иконоборца Льва Армянина святитель Никита мужественно обличал иконоборческую ересь и перенес много страданий от нечестивого императора и его единомышленников-иконоборцев. Он был подвергнут мучениям и отправлен в ссылку, где и скончался в начале IX века. В этот день совершается память русского святителя XIII века Игнатия Ростовского. Святитель Игнатий принял монашеский постриг в Богоявленском монастыре Ростова, в котором позднее был настоятелем в сане архимандрита. В 1261 году Игнатий был возведен на епископскую кафедру Ростова Великого. Он управлял епархией в течение 26 лет, в один из самых трудных периодов в истории Руси – монголо-татарского ига. Два раза по делам епархии святителю пришлось предпринимать тяжелое путешествие в Орду с ходатайством о церковном причте. В 1280 году он отпевал всероссийского митрополита Кирилла. Святой Игнатий известен как миротворец князей ростовских Дмитрия и Константина Борисовичей. В память их примирения в Ростове основана Борисоглебская церковь. За время своего служения святитель Игнатий Ростовский построил несколько иноческих обителей. Святой угодник Божий представился 28 мая 1288 года. Ко гробу святителя Игнатия был принесен список с именами всех рукоположенных им священников и диаконов. По кончине своей епископ Игнатий был признан святым, и тело его не предали земле, так как чудеса, совершившиеся уже при отпевании, побудили клир и народ поставить его нетленные мощи в Ростовском Успенском соборе. В сонме русских святых сегодня вспоминается преподобная Елена Дивеевская, в миру Елена Васильевна Мантурова, духовная дочь преподобного Серафима Саровского и одна из основательниц Дивеевского монастыря. В этот день совершается празднование Никейской и Чухломской галической икон Божией Матери. В сонме новомучеников-исповедников российских в этот день прославляются преподобные мученики Макарий Моржов и Дионисий Петушков, священномученик диакон Николай Арестов, мученики Игнатий Марков и Петр Юдин, пострадавшие в 1931 году, а также преподобный исповедник Алма-Атинский, Вернинский, Ираклий, Мотях. Преподобный мученик и романах Макарий Моржов родился в 1872 году в крестьянской семье Вологодской губернии. Окончил церковно-приходскую школу и поступил послушником в Смоленскую Зосимову пустынь, где в 1903 году был пострижен в монашество. В Зосимовой пустыне монах Макарий почти 30 лет был келейником старца Алексея Соловьева. После официального закрытия пустыни в 1923 году они вместе отправились в Сергиев Посад, где прожили до кончины старца Алексея в 1928 году. Через год отец Макарий был рукоположен в иеромонаха в московском Высокопетровском мужском монастыре. Преподобный мученик и иеросхимонах Дионисий Петушков родился в 1863 году в Тверской губернии, на момент ареста постоянного места жительства не имел. Священномученик диакон Николай Арестов был ровесником иеромонаха Макария. Родился он в Тульской губернии, служил в Сергиевом Посаде в церкви Петра и Павла. Мученик Игнатий Артемьевич Марков был крестьянином и жил на хуторе Марина в Ивано-Вознесенской области. Мученик Петр Лаврентьевич Юдин был помощником старосты церкви в деревне Сиблово Московской области. Все они были арестованы в 1931 году по групповому делу Инюшина и осуждены по 58-й статье за антисоветскую агитацию и принадлежность к контрреволюционной церковной организации. Дело было названо по имени одного из арестованных в 1931 году священников, отца Иоанна Инюшина. Поскольку легче и быстрее было вести процесс и производить расстрел группами, то обычно создавалось так называемое групповое дело, которому присваивалось имя одного из арестованных, часто даже незнакомых друг другу людей. Священник Иоанн Инюшин был выделен советской властью как имеющий высшее богословское образование. Он закончил Московскую духовную академию и был кандидатом богословия, а также как настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Московской области. Все осужденные по этому делу были расстреляны на Ваганьковском кладбище 10 июня 1931 года. Тела расстрелянных были брошены в общий могильник. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие алма-атинских вернинских мучеников, в числе которых вспоминаем и сегодня преподобный исповедник Ираклий. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: В начале 20-го столетия в Свято-Троицкий мужской миссионерский монастырь на берегу Иссык-Кульского озера были приглашены несколько иноков из Глинской пустыни Курской епархии, в числе которых были монахи Серафим, Феогност и Анатолий. Известно, что они были образованные иноки, ведущие высокую подвижническую жизнь. Кроме того, отец Серафим был наделен иконописным талантом и имел прекрасный певческий голос. Отец Анатолий был замечательным регентом, а отец Феогност был очень способным администратором. В Свято-Троицком монастыре глинские иноки сблизились с монахами Пахомием и Ираклием. Таково было мирное начало их подвижнической жизни, но будущим алма-атинским святым суждено было снискать в 20 веке и венец мученичества. После событий, потрясших город Верны в марте 1918 года, прихода к власти большевиков и расстрела епископа Пимена Белоликова, монахи ушли в горы, где устроили скит. Иеромонах Серафим обустроил в нем церковь, вырытую в склоне горы. Позже этот скит был отдан ими монахиням, а братья решили искать более уединенного места. Такое место нашли они на горе Кызылжар. Там ими были поставлены кельи и вырыты пещеры. Духовником скита был иеромонах Серафим Богословский. В 1921 году в Кызылжарский скит приехали трое красноармейцев на лошадях с ружьями. Отец Серафим угостил их чаем и положил спать. Сам он не спал, читал правила. Под утро красноармейцы подошли к нему, наставили ружье в спину и выстрелили. Он успел крикнуть: «Анатолий!». Затем красноармейцы по дорожке пошли к отцу Феогносту, который по ночам обычно молился в пещере. Устав от ночной молитвы, он прилег в своей келье отдохнуть. Как лежал он, скрестив на груди руки, так и остался. Красноармейцы выстрелили ему в сердце. На другой день приехала милиция. Место осмотрели и разрешили хоронить. Вырыли могилу, покрыли ее досками без гробов, завернув монахов в мантию, похоронили. Позже иеромонах Анатолий отпел их на мохнатой сопке. После всего случившегося отец Пахомий, отец Ираклий и отец Анатолий жить в скиту не остались. Схимонах Ираклий поселился в городе Талгар в семье старосты храма. В доме жить отказался и построил себе келью в саду. А последние годы он жил в селе Сазоновка в доброй верующей семье. Любил ночные молитвы, спать не ложился, лишь подремлет, сидя на лавочке, и снова молится. Скончался отец Ираклий накануне праздника Вознесения Господня в 1937 году. Он знал о дне своей смерти заранее и готовился к ней. Иеромонах Пахомий после 1921 года некоторое время тайно жил в скиту на горе. Был молчалив, когда кто просил у него слова наставления, призывал творить Иисусову молитву. В 1935 году его арестовали, посадили в алма-атинскую тюрьму, где он претерпевал издевательства, и в 1936 году был расстрелян. С преподобным учеником Пахомием в горном скиту подвязался послушник Виктор. Он также принял мученическую кончину. Иеромонах Анатолий после 1921 года некоторое время жил в городе Верном, служил во всех Святском храме Иверско-Серафимовского монастыря. Там же он управлял хором, писал музыку. В середине 20-х годов он ушел в Сухуми, где жил в горах, и вел переписку с верненскими монахинями. Вскоре ими была получена весть об аресте и расстреле отца Анатолия. Могила преподобного ученика Серафима и Феогноста в Аксайском ущелье всегда почиталась верующими. В 1991 году на ней был установлен поклонный крест и затем возведена часовенная сень. Известно немало случаев исцеления и чудес, происходящих на могиле преподобных мучеников. В настоящее время на месте Кызылжарского скита открылся мужской монастырь Серафимия Феогностовская пустынь.

0: В завершении церковного календаря прозвучит рассказ о Никейской иконе Божьей Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Икона Божьей Матери Никейская относится к наиболее древнему иконографическому типу, получившему название оранты. На иконе изображена Пресвятая Богородица с воздетыми руками. На престоле находится святая чаша, а в ней Богомладенец. Символический смысл композиции состоит в том, что Богоматерь отдает младенца всему миру. Историческое содержание события, связанного с прославлением иконы, следующее. В 304 году завоеватель Амир вторгся в пределы Малой Азии и осадил город Никею. Огромные полчища врагов наводнили страх и ужас на немногочисленных воинов, оборонявших город. Не надеясь на свои силы, горожане стали искать божественной помощи и небесного покровительства. Но даже в этот критический момент среди защитников города не было единодушия в вере. Некий язычник Константин, видя в нашествии врагов наказание за отступление от языческой веры отцов к христианству, решил совершить поругание над иконой Богоматери. Он схватил камень, бросил его в икону, разбил ее, а затем начал попирать ногами. В следующую ночь ему явилась во сне Богородица и сказала: «Ты учинил великое поругание мне. Знай, что ты сделал это себе на погибель». Наказание святотатца последовало незамедлительно. Во время сражения Константин внезапно был поражен в голову камнем и пал бездыханным. Об этом событии было рассказано отцам Первого Вселенского Собора в 325 году, которые установили празднование в честь Никейской иконы Божьей Матери.
0: Завершает наш церковный календарь чтение жития святителя Геронтия, митрополита Московского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Геронтий был возведен на первосвятительскую кафедру 29 июня по старому стилю 1471 года. Прежде он был настоятелем Симонова монастыря в Москве, а затем епископом Коломенским. Время правления святителя Геронтия ознаменовано расширением церковного строительства. После пожара в апреле 1471 года был заново построен митрополитчий дом и другие строения. В 1486 году им была освящена церковь Положения Ризы Пресвятой Богородицы. При участии святителя Геронтия строился Успенский собор в Кремле, освящение которого состоялось в 1479 году. 24 августа по старому стилю происходило торжественное перенесение мощей святителя Петра в Новый собор. В период правления святителя Геронтия осложнились взаимоотношения церкви с великим князем Иоанном III. Святитель Геронтий обладал твердым характером и отстаивал независимость церкви от вторжения великого князя в церковные дела. Между ними возникали споры, в которых принимал участие и архиепископ Ростовский Воссиан, духовник великого князя. На некоторое время митрополит Геронтий оставил кафедру и удалился в Симонов монастырь. Но так как большинство духовенства признавало правоту первого иерарха, великий князь Иоанн III просил у святителя Геронтия прощения и обещал не вмешиваться в церковные дела. После этого святитель возвратился на кафедру. Будучи непреклонным в делах церковных, святитель Геронтий всегда был добрым советчиком и союзником великого князя Московского в делах государственных. Так, в 1478 году, по молитвам святителя, Новгород Великий был окончательно подчинен Москве. С этого времени На новгородскую кафедру возводились архипастыри, избранные в Москве. В 1483 году святитель Геронтий на непродолжительное время вновь удалился в Симонов монастырь из-за болезни, но вскоре возвратился и благополучно управлял церковными делами до блаженной кончины, последовавшей 28 мая по старому стилю 1489 года, накануне праздника Вознесения. Святитель Геронтий был погребен в Успенском соборе Кремля. Сохранились несколько грамот и послания к великому князю, составленные митрополитом Геронтием. Почти сразу после кончины началось его почитание как святого.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. «Душа осталась не одна». Так назвала выставку своих работ Виктория Яковлевна Мисуловина, живописец, график, член Союза художников с 1975 года. Родилась Виктория Яковлевна в Ленинграде в 1930 году. В 1945-м начала обучение в средней художественной школе при Академии художеств, затем в художественно-педагогическом училище. Работала в комбинате живописно-оформительского искусства, занималась в экспериментально-графической мастерской под руководством известных ленинградских мастеров графики. В аннотации к экспозиции отмечено, что живопись является основным видом творчества художника. Также Виктория Яковлевна Мисуловина работает в графике и пишет стихи. Она живет активно и полнокровно, красиво реализуя свой талант. Выставку открывала Вера Андраханова, заведующая библиотекой книжной графики.
2: Хочется сказать, что это очень яркий, самобытный, интересный художник с очень богатым творческим подходом к жизни и к живописи, и к графике, обладающий своей ярко выраженной манерой творческой. Вы все видите, что это работы одного сильного художника. Потрясающий колорит в ее работах. Я уже не говорю о сюжетах, которые вот просто своей такой простотой, лиричностью подкупают сразу. Мне кажется, что нам с вами всем повезло, что мы познакомились с таким художником. Да. Надеюсь, что вы всем расскажете, что у нас здесь до 28 июня будет такая сильная выставка.
1: В ваших стенах, наверное, разные бывают. Разные художники, разные полотна, темы. Что в этой выставке особенное вы отмечаете?
3: Ну да, вот только что были студенты, например. Что меня подкупило? Мне понравились работы, связанные с таким глубоким погружением в мирную жизнь. Мирная, спокойная, счастливая жизнь. Дети, какие-то люди работают на огороде. Все очень просто, обыкновенная жизнь, но написано с большой силой какой-то, с поэтикой и прекрасная по художественным качествам своим. Я поняла, что да, надо, конечно, выставить эту художницу, показать ее в лучшем виде.
1: На открытии выставки работ Виктории Яковлевны Мисуловиной выступил Николай Кононихин, историк искусств.
4: Для меня это выставка открытия. По одной простой причине, потому что я, признаюсь, воспринимал творчество Виктории Яковлевны исключительно как графика, и более того, там судил по нескольким всего-навсего литографиям вашим. Для меня совершенно стало открытием то, что здесь мы с вами присутствуем на выставке, причем такой сильной, мощной выставке Ленинградской школы живописи на самом деле. То есть все то, что многие уже искусствоведы в многие годы, начиная от Льва Всеволодовича Мочилова, который, конечно, этому посвятил практически всю свою жизнь, который курировал творчество и группы 11, да, мы понимаем, что это вот та плеяда художников, и заканчивая, конечно же, работами Александра Боровского, который тоже многое этому посвятил. То есть все-таки для меня лично Ленинградская школа живописи обогатилась творчеством Виктории Яковлевны. Художник – это от Бога, и мы видим, что человек не только получил этот дар, но и всю жизнь, ну, извините за такой низкий жанр, впахивал просто. Что я хочу сказать, что, конечно же, опять же, возвращаясь к таким уже крылатым фразам, которые в свое время сказал Александр Боровский, он сказал «реабилитация быта». И это относилось, естественно, к оттепели, к 60-м годам, когда вся тематика, которая была кухонная, домашняя, частная жизнь, она стала предметом творчества художника. И для меня очень-очень приятно было увидеть в том зале целый ряд блестящих совершенно сцен в транспорте, сцен вот бытовых. Поэтому творчество Виктории Яковлевны, конечно же, оно с одной стороны находится в русле вот этой мощной ленинградской школы живописи. И, конечно же, мы понимаем, что это культура, которая возникла вот после войны. И

0: возникла еще от учеников Александра Осьмеркина, от Виктора Тетерина. И когда вот я смотрю на эту работу, конечно же, это Матисс, но и Виктор Тетерин тоже, который работал тоже такими абсолютно прозрачными красками, хоть это была и живопись, но это были вот совершенно тонкие, практически акварельные слои, сквозь которых был виден даже грунт холста. Это вот второй момент. И третий, на что я обратил внимание и хочу тоже сказать, что меня совершенно поразила свобода обращение к разным техникам. И вот об одной работе уже речь шла, это вот, по-моему, «Северный Кавказ» она называется, датированная 69-м годом. Но рядышком, 69-м годом же датирована работа «Новороссийск». Насколько фактурно по-разному они выполнены. В один и тот же год.
1: Разный грунт был. Грунт разный был.
0: Ну да, художник нам расскажет, что именно было разное, но я-то говорю о чем? О том, что, во-первых, это разное восприятие. Мы понимаем, что разница фактуры и техники, конечно, связана с разным совершенно восприятием. Да? И здесь была одна задача, а там она совсем другая. Но я хочу сказать, что требуется большая смелость. Не только опыт понимания, как нужно какую краску наложить и как нужно вытащить эту фактуру, но смелость просто работать по-разному, причем одновременно в одно и то же вот время. Еще раз хочу сказать, что 69-й год и одна и другая работа.
1: Я могу сказать, что был еще Норд-Ост в середине. Я начала эту работу в Новороссийске. Да. И нас на одну неделю из горячего ключа повезли туда. Я начала только писать. На следующий день был Норд-Ост. Продолжался неделю. А когда надо было уезжать, он уже закончился. Еще успела немножко. А окончательно я дописала 5 дней назад.
0: Вот эту работу?
1: Да.
0: Ну, друзья, здесь можно только развести руками и поаплодировать мастеру.
2: Работы каких лет представлены в библиотеке книжной графики? Об этом рассказывала сама Виктория Яковлевна.
1: Вот это работа 53-го года, автопортрет.
3: Вам 22 года?
1: 22 года.
3: И далее?
1: Ну и до сих пор. Вот эту работу я писала позавчера буквально.
3: Купальщики?
1: Да, а я теперь смотрю, она уже готова. Есть акварельные маленькие зарисовочки 63-го года. 63-го. И по ним как-то я сориентировалась, да.
3: Вы сейчас таким способом работаете?
1: Я просто заканчиваю старые какие-то, что-то новое, по-разному, понимаете? Вот это написано было совсем без натуры, абсолютно без натуры.
3: Виктория, вот эта картина «Наш двор», ее тоже недавно ведь делали совсем, да?
1: Да, по наброску, который был сделан в 80-е годы. Соседи по дому. Был момент, когда цвела яблоня. И там скамеечка стояла. И все сидели там, я рядом сидела. У меня была бумажка, и я начала. Кто-то приходил, я делала набросочку одного другого. И так как-то по набросочку. А потом мне захотелось это перенести на больше.
3: Какую графику вы здесь собрали?
1: Тоже за всю жизнь, в общем. Бывали периоды, когда писать, не было возможности. Какое-то время я переключалась, рисовала больше. Одно время я вообще посещала литографскую мастерскую до того, как я перешла на живопись.
3: Виктория Яковлевна, а что такое для художника открытие выставки?
1: Событие. Я сама многое вижу впервые с хороших стенок, понимаете?
3: Это важно, да, увидеть
1: конечно,
3: на расстоянии?
1: Конечно.
3: Да, вы чувствуете, что это не ваше?
1: Не все
3: или...
1: мое,
3: но и ваше.
1: А наше. Наше. Это Блок сказал, а наше. Не только мое, в общем, наше, а все наше.
2: На праздничном вернисаже собрались и коллеги.
4: Я Лагойда Марина Игоревна, художник, преподаватель университета Герцена, также член Союза художников, и я работаю в Союзе художников также.
3: Вы пришли сегодня просто как коллега поддержать или такой обычай у Союза?
4: Нет, во-первых, и как референт секции живописи. Мы Викторию Яковлевну мы знаем давно. Она активный участник у нас на выставках, на всех постоянных союзных, живописных, что очень приятно, потому как, к сожалению, очень многие художники старше где-то 60-70 лет прекращают участвовать в этих выставках. под объяснением, что нужно давать дорогу молодежи, но выставки беднеют визуально очень сильно. Поэтому Виктория Яковлевна так держит прямо планку, регулярно участвует и показывает пример таким участием. Нас это очень радует. Я знакома с ее творчеством, но не настолько богато, как здесь представлено. Поэтому и как художник я пришла тоже не только как референт секции живописи, но и как художник. Мне было очень интересно, мне очень понравилось.
3: А что, на ваш взгляд, в работах художников поколения Виктории Яковлевны, что молодые могут открыть для себя?
4: Они учатся, представители старшего поколения, это да, но не открывают. Вообще у Виктории Яковлевны, у нее очень уникальный стиль. Вот это отсутствие академического образования, оно тут скорее сыграло на плюс, я бы сказала. И работы есть такая очень уникальная наивность в передаче каких-то очень душевных моментов. Простота, такая душевность, такая, она вот камерные сюжеты подает очень нежно, просто и деликатно. И вот это сочетание, оно достаточно уникальное, и это не связано, я думаю, даже с поколением, это связано с личной историей Виктории Яковлевны. А молодежь сейчас пытается в целом мыслить более масштабно, резко, агрессивно. Ну, это, собственно, для молодежи это нормальная история, чтобы было заметно, да, и теряет вот эти жизненные сюжеты. Сюжет очень часто уходит душевность из картин, но это классика всех поколений. Более уступает эффектности, как и в целом в нашей жизни. И этому надо поучиться на этой выставке, я думаю. Я бы своих студентов отправила, если бы уже не было каникул. Обязательно.
5: Яша Крайний. Художник-фотограф, график.
3: Раз вы принимали участие в создании этой выставки, вам, значит, дороги работы Виктории Яковлевны. Для вас что вот в этих работах?
5: Я почему-то сильно западаю вот на 20 век, вот на эти классические вещи, на вот эти портреты, графику, которую мы нашли у нее просто. Она же вообще-то живописка, да? И она говорит, у меня столько графики. Мы когда вытащили график, и потом мы поняли, что, в общем-то, надо как-то это делать. Но так же нельзя. У нее маленькие помещения. Она мощный художник. Она принципиальная. Она честная. И в то же время она очень жестко смотрит по жизни. Она очень ориентирована. И ей там приносишь вот мои картинки, которые я ее снимал. Она мне вставляет...
3: Замечание?
5: Замечание еще как. Она говорит, это вообще безобразие. Что вы тут сняли? Я начинаю при ней снимать. То есть я начинаю как-то подходить 8 раз ответственно. То есть она спуску не дает. Она очень вот такая. А что касается того, что она работает до сих пор, она вот только вчера вот дописывала вот эту работу и вот этого плавальщика там, вот этого. Тело у него там не встает, у нее там вот это вот в перспективе. Она его делает и делает. И она действительно, она доделывает работы постоянно.
6: Гусарова Алина, художник. Референт секции живописи Санкт-Петербургского союза художников. Виктория Яковлевна у нас постоянный участник наших традиционных, очень значимых выставок. Это две такие выставки «День Победы» и выставка «Подвигу блокадного Ленинграда» посвящается. И Виктория Яковлевна каждый год участвует своими работами. Мы очень рады ее представлять в наших залах.
3: Вы общаетесь с художниками разных поколений, ведь так?
6: Да, конечно.
3: Что отличает Викторию Яковлевну?
6: Наверное, к Виктории Яковлевне у меня еще такой свой душевный интерес, потому что мы познакомились в 2019 году, и сразу же ее творчество откликнулось в моей душе, потому что она человек очень тонкий. И в ее творчестве очень много таких тонких струн, мотивов, наверное, просто очень много жизни. Такой настоящей, вибрирующей жизни, которая передана изобразительным языком. И это чувство жизни, оно передается, его чувствуешь, смотришь и ощущаешь, как будто погружаешься в эти сюжеты, словно бы ты там, с этими героями, в этих пейзажах. Это такое качество у художников очень важное.
3: Вы сама художник, и вы сами, наверное, ищете этой жизни в своих работах.
6: Возможно.
3: А каково это художнику видеть, что а вот у другого получилось, а я пытаюсь это схватить, я очень...
6: Очень радостно. Это очень радостно, потому что это сразу вызывает резонанс, созвучие и свои собственные идеи. Очень важно, когда смотришь на произведения искусств, чтобы они не только вызывали эмоции, но вызывали, может быть, какие-то свои вспышки вдохновения. Новые мысли, новые задумки рождаются подчас именно, когда посещаешь выставки своих коллег. Это очень важный момент.
7: Меня зовут Лариса Пашинская, я художник.
8: Мы с Викторией Яковлевной знакомы около 2 лет. Познакомились случайно и очень подружились. Виктория Яковлевна нас приглашала 16 ноября 25 года на 95-летие. И показала нам очень много графики. Она живописец, член Союза художников секции живописи. Но говорит, вот у меня много графики, и она практически нигде не выставлялась. И мы подняли тост, а хорошо бы эту графику и выставить, и показать ее. И, в общем-то, с того момента мы так мечтали, визуализировали. И вдруг вот в таком чудесном пространстве образовалось окошечко. И спасибо вам огромное, что вот так вот все сложилось. И Вера вот это вот все организовала, и потрясающая афиша. Я еще хочу просто сказать, что Виктория Яковлевна не только такой творец изобразительного искусства, она еще творец слова, она пишет стихи, она издала книгу своего мужа, книга Мирона Абрамовича, который тоже был художник, и там не только такие чудесные картинки, но и ее письма к мужу, которые настолько трепетные, трогают до глубины души. И книжечка ее стихов, и каталог ее. И там же 3 альбома, графики. И все это совсем маленькая часть из того, что вот у нее есть.
1: Спасибо вам. Спасибо. Без вас, без Няши, не было бы этой выставки, не было бы возможности как-то мне пообщаться с людьми, которые любят искусство.
9: Да. Виктория Яковлевна, может, прочтете нам что-нибудь? Стихи, какие вам приятны?
1: Весенний яркий теплый день, цвета горят и торжествуют, и ветер северный не дует, и мне писать совсем не лень. В один прием изобразила, что так внезапно поразило. Вот крыша красная и дом, лучами солнца освещенный, и пес лохматый под окном. Дом желтый, рядом с ним зеленый, веранда, курица гуляет, и перья белые сверкают. Так этой ночью вместо сна явилась давняя весна.
2: Выставку живописных и графических работ Виктории Яковлевны Мисуловиной можно увидеть в библиотеке книжной графики на 7-й Красноармейской улице, дом 30, до 28 июня. Библиотека открыта каждый день с 12 до 20 часов. На входе в подворотню можно увидеть красочный плакат-афишу с названием выставки. Душа осталась не одна. Репортаж подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: В исполнении Генриха Нейгауза прозвучала прелюдия «Фа диез минор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

абсолютно новым и необычным. Некоторые прошения этой молитвы по своему содержанию укоренены в древнем молитвенном предании. Нам известны иудейские молитвы с прошениями об освящении Божие и о пришествии Царствия Божия. По содержанию это близко к прошениям молитвы «Отче наш». Но бросается в глаза то, что по форме «Отче наш» отличается от всех известных нам иудейских молитв. Чем именно? Тем, что во всех иудейских молитвах обязательно присутствует прославление Бога, не только в конце, но и в начале молитвы. Вот пример образцовой молитвы 18 прошений или 18 благословений. Это главная иудейская молитва, которая должна читаться трижды в день. Перед молитвой произносят стих 17 из Псалма 50-го. «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». Это возвещение хвалы далее выражается в том, что молитва начинается установленной формулой благословения, которая также заканчивается каждой из ее 18 частей. «Благословен Ты, Господи, Боже наш, Бог предков наших Авраама, Исаака и Иакова, Бог великий, всесильный и грозный, Бог Всевышний, творящий благодеяния, владеющий всем, помнящий заслуги предков и посылающий спасителей их потомкам ради имени Своего, Царь помогающий, спасающий и щит. Благословен Ты, Господи, щит Авраама». Многословная велеречивость этого восхваления Бога поражает. Трудно сказать, нравится ли такая лесть Богу. Но молящимся все это, очевидно, нравилось. Во всяком случае, такое словословие Богу свидетельствовало о благочестии молящегося. Но тщетно стали бы мы искать такой поток словословий Богу в молитве «Отче наш». Даже упомянутое нами расширение молитвы кратким словословием «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь» впервые встречается только в начале II века в Дидахе, по учительном сочинении, которое возникло в иудео-христианской среде Сирии или Палестины. Здесь явно отражена потребность христиан из иудеев сопровождать молитвы привычными для иудеев словословиями. В самих же Евангелиях, как мы видим, словословие и восхваление Бога в образцовой молитве «Отче наш» отсутствуют. Все иудейские сборники молитвословий содержали 5 типов молитвы – восхваление, благодарение, прошение, жалобу и выражение доверительного упования. Например, Псалом 30. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек». Из всех этих типов молитвословий Иисус Христос призывал своих учеников только к просительной молитве. «Молитесь за гонящих вас, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». К просительной молитве призывает также притча о просящем среди ночи друге, притча о неправедном судье, да и мытарь, который пошел домой оправданным, произносил просительную молитву. Где бы ни призывал Иисус Христос людей молиться, Он всегда призывает просить Бога, хотя Сам Он не только просил, но и славил Бога. «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли». Иисус также удивляется тому, что 9 из 10 исцеленных не вернулись, чтобы поблагодарить Бога. Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? Но во всем евангельском предании мы не найдем ни единого слова Иисуса, в котором Он бы требовал от людей восхвалять Бога, наподобие процитированной нами иудейской молитвы. Можно, конечно, задаться вопросом, действительно ли важно то, что Иисус призывал учеников только к просительной молитве. Это важно. И вот по какой причине. Если мы верим, что никто не имел столь глубокого знания Бога, как Иисус, то в этом случае к Нему самому никак не относятся слова апостола Павла. «Мы не знаем, о чем молиться, как должно». Мы-то не знаем, а Иисус знал. Он знал также, какие наши слова имеют для Бога наибольшее значение.

0: Он знал, что от нас желает услышать Бог. Хвалу? Благодарение? Заверение в доверии? Нет, но просьбы, совершенно конкретные и определенные просьбы, в которых мы можем Ему сказать, что мы знаем Его, как любящего и заботящегося о нас Отца. Молитва «Отче наш» говорит нам не только о чем молиться, как должно, но также и о том, кто есть Бог для нас и что Он желает для нас сделать. Теперь обратимся к самой молитве. Когда ученики Иисуса слышали первое прошение молитвы «Отче наш, да святится имя Твое», они понимали его не так, как большинство из нас. Во-первых, следует знать, что в библейской традиции имя Божие обозначает самого Бога. Потому что для Библии и вообще для всей античности характерно представление, что имя и его носитель связаны с существенной связью. Во-вторых, «да святится». Кем святится? Мы предполагаем, что, разумеется, нами, людьми. Вспомним известное стихотворение, переложение молитвы «Отче наш», которое приписывалось сначала Пушкину, потом Фету. «Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да приидет Царствие Твое». Вот и общепринятый ответ на вопрос, кем светится имя Божие. Светится нашими сердцами. Мы добавили бы, что не только сердцами, но и устами, и делами. Но ведь это распространенная ошибка. В Евангелии не так. Там употреблен страдательный залог глагола «святить». Иисус говорил не о нашем освящении имени Бога, а просил, чтобы сам Бог освятил свое имя. И прошение «Отче наш, да святится имя Твое» для учеников Иисуса звучало равносильно следующему «Отче наш, освяти Твое имя». И они из Писания отлично знали, о чем именно это прошение. У пророка Иезекииля есть место, где говорится, как Бог светит свое имя. «И было ко мне слово Господа. Человек, когда народ Израилев жил на своей земле, он осквернял ее поступками своими и делами. И я излил на этих людей мою ярость. Я рассеял их среди других народов. Но к какому бы народу ни пришел народ Израилев, он самим своим приходом бесславил мое святое имя, ибо там говорили. И это народ Господа, изгнанный из его страны, и стало жаль мне, что имя мое святое обесславлено тем, что народ Израилев блуждает среди чужих народов. Потому скажи народу Израилеву, так говорит Господь Бог, я делаю это не ради тебя, народ Израилев, а ради имени моего святого. Я явлю святость моего великого имени. Поймут все народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда я явлю им святость мою через то, что я совершу с вами у них на глазах. Я заберу вас от этих народов, соберу вас из всех стран и приведу вас на вашу землю. Если победа вавилонян над Иерусалимом в глазах народов была доказательством слабости Яхве, то возвращение пленных должно явить его силу и власть. Тогда весь мир поймет, что нет такой власти в мире, которая была бы сильнее Яхве. Поэтому, когда первые ученики молились «Отче наш, да святится имя Твое», они думали при этом вовсе не о торжественном богослужении, где нами, людьми, прославляется имя Господа Бога, но о Боге, который действует в истории спасения. Для них «да святится имя Твое» означало «Отче наш, пусть весь мир узнает в Твоих деяниях, что Ты любящий и прощающий Отец». Второе прошение «да приидет Царствие Твое» логически вытекает из первого. И это прошение тоже не было неожиданным для учеников Иисуса, ведь Он давно возвестил им «приблизилось Царство Небесное». То есть оно уже здесь. Но при этом Иисус предостерегал, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Так что мы просим о пришествии Царства Небесного не потому, что оно еще не пришло. Оно уже здесь, и уже сегодня может для нас в этом мире стать нашим жизненным пространством. Вопрос лишь в том, готов ли отдельный человек войти в Царство Небесное, принять Царствие Божие. На этот вопрос положительно отвечает тот, кто второе прошение понимает как естественное следствие первого прошения, о том, чтобы Бог освятил свое имя, то есть в глазах всего мира даровал своему народу спасение. Тогда начало молитвы можно перефразировать так. «Отче наш, сделай так, чтобы весь мир узнал в твоих деяниях, что ты наш Отец, и потому я хочу, чтобы твое царствие пришло в мою жизнь здесь и сейчас». Но как такое возможно? Евангелист Матфей на этот вопрос отвечает третьим прошением. «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». Нами это прошение воспринимается примерно так. Пусть, мол, будет так, как решит Бог. Но для евангелиста Матфея воля Божия была волей того Бога, который повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных, который знает, в чем мы имеем нужду прежде нашего прошения у него. Только у евангелиста Матфея мы читаем также, что воля Божия есть воля того Бога, который хочет милости, а не жертвы, который хочет, чтобы его правосудие вершилось тем, кто трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. И для того, кто принимает эту божественную волю, Царство Божие уже сегодня начинается в его мире. Для него уже сегодня очевидно, что Бог его и наш Отец. Три первых прошения носят универсальный характер. Бог освящает свое имя, устанавливает свое царствие, осуществляет свою волю. Но ведь человеку невозможно отвлечься от самого себя, пренебречь своими личными желаниями. Имеет ли он вообще право на собственные желания? Да, об этом речь идет в следующих четырех прошениях. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Первое из этих уже личных прошений «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день» всегда представляло трудность для толкователей. Дело в том, что в нем звучит слово, отсутствующее в греческой литературе «эпиусиос». В церковно-славянском буквальном переводе оно звучит как «насущный». Если это трудное греческое слово производить от соответствующего глагола «наступать в будущем», «быть в будущем», то насущный хлеб можно было бы перевести как «будущий хлеб». Что это за будущий хлеб? Может быть, манна небесная, которая ожидалась в последние дни? Однако трудно себе представить, будто Иисус призывал своих учеников молить Бога, чтобы Он уже сегодня дал им небесную манну, сокрытую до последних дней. А может быть, это просто завтрашний хлеб, некая гарантированная пища в будущем? Но несколькими строками ниже Иисус отвергает всякую озабоченность завтрашним днем. Остается только одна возможность – понимать слово «насущный» буквально, разложив его как «насущный», то есть «на существование», «хлеб для бытия», иначе говоря, «необходимый для жизни хлеб». Такое понимание подтверждается недавним археологическим открытием. Был обнаружен клочок папируса с этим словом. Папирус оказался списком необходимых ежедневных покупок, и там мы находим именно слово «эпиусиос». Оно должно было напомнить, что из еды надо купить на этот день. Так что понимание слова «насущный», как «необходимый» в настоящее время, сегодня, сейчас, вполне оправдано. Прошение о хлебе содержит просьбу снабжать нас хлебом, символом поддержания нашего земного бытия, снабжать не на долгий срок, без особых запасов, а на один день. Это простая молитва о том, чтобы Бог дал нам все необходимое для жизни сегодня. Она учит жить сегодняшним днем, а не волноваться и заботиться об отдаленном и неведомом будущем. Но и воспоминания о манне небесной тоже нельзя отбрасывать. Только не в смысле дара в конце века сего, а просто как напоминание об истории, рассказанной в 16 главе книги «Исход». Народ начал роптать на Моисея и его помощников. «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом!» Но Господь не дал своему народу погибнуть в пустыне. Каждое утро Израиль находит на земле манну. Она лежит, как нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. Само слово «манна» иногда объясняется удивленным вопросом народа при виде ее «манху». Что это? Это хлеб, который Господь дал в пищу. Каждый ежедневно получает столько, сколько может собрать. А тот, кто хочет собрать запасы на завтра, потому что не уверен, позаботится ли Господь о нем и на следующий день, тот видит, что запасенная лишняя манна испортилась. Хлеб, подаренный Богом, невозможно запасти. Израиль должен каждый день доверять, что Бог даст необходимое для жизни. Он жил ежедневно открывающейся благодатью. Конечно, на это намекает и молитва «Отче наш», в которой Иисус Христос учит своих учеников молиться о ежедневной благодати Божией. Но как понимать эту ежедневную благодать? И тут в древней церкви существовали разные толкования, которые придавали прошению о насущном хлебе не простейший материальный, но скорее духовный смысл. Ведь только что прозвучало прошение о пришествии Царствия Божия. Если понимать это царствие в эсхатологическом смысле, то под прошением насущного хлеба можно понимать и прошение участвовать в эсхатологическом пире, где раздается не хлеб века сего, но хлеб жизни века грядущего. Этот хлеб присутствует уже здесь, в церкви, в таинстве Евхаристии. Поэтому насущный хлеб иногда толковался как хлеб причастия, где присутствует сам Иисус, который и называл себя хлебом жизни. Существовало еще одно толкование. Насущный хлеб иногда отождествляли с духовной пищей Слова Божия. Однако, рассматривая текст Евангелия не в его духовных толкованиях, а непосредственно, мы видим, что в Господней молитве первое прошение, в котором выражено пожелание молящегося о самом себе, это прошение Богу дать и сохранить жизнь сегодня, в настоящее время. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Второе прошение предполагает, что молящийся рассматривает свою жизнь сегодня как жизнь должника. И его долги он не должен ни отрицать, ни преуменьшать, но признавать, совсем как мытарь из притчи о мытаре и фарисее. Долги тянут назад. Однако молящийся знает о том, что Бог желает даровать нам свободу, а следовательно освободить нас от кабалы долгов или грехов. Бог желает простить наши долги, как любящий отец. «И прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим». В отличие от Луки, Матфей к молитве прибавляет также следующие слова: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Это настоятельное добавление показывает, что прощение – непростое дело, даже для учеников Иисуса. По-видимому, даже им приходилось напоминать о последнем суде. Кто молится о прощении, молится о жизни сегодня, в свободе от бремени вчерашнего дня. А вот третье и четвертое прошения, которые чаще рассматриваются как одно, дают свободу от забот в будущем. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Чтобы лучше понять эти прошения, надо хотя бы кратко обратиться к религиозным представлениям иудеев во времена земной жизни Иисуса Христа. Как понималось искушение? У иудеев бытовало убеждение, что быть человеком, которого искушает Бог, — это большая честь. На чем же было основано такое убеждение? И почему мы должны молиться о том, чтобы Бог не оказывал нам этой чести? Дело вот в чем. Иудеи читали, толковали и любили книгу Иова, где рассказывается об искушении и достойном выходе из него. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И Бог дозволил сатане проверить верность Иова, и сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей». После такого испытания ни в чем не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. И было послано Иову испытание вторично. И сказал Господь сатане: «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». И снова, несмотря на страшную тяжесть испытаний, ни в чем не согрешил Иов устами своими. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. и умер Иов в старости, насыщенной днями. В одном толковании на книгу «Бытие», где говорится, как Авраам готов был принести в жертву Исаака, сказано: «Бог искушает только праведников, таких, каким был Авраам. Бог искушает сильных духом и праведных, и они могут и должны выдерживать искушения, ибо знают, сколь тяжелы страдания и сколь велика награда». Итак, Бог искушает. Так и в молитве «Отче наш» предполагается, что Бог может вводить в искушение. Но как же тогда понимать известное место из послания апостола Иакова? «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Не противоречит ли это и книгам Писания, и молитве «Отче наш»? Нет, не противоречит. Все дело в том, что слова «искушение», «искушать» понимаются по-разному. У нас «искушать» чаще всего понимается в смысле соблазнять, обольщать, совращать к чему-то злому. Или, как написано в цитированном выше стихотворном переложении молитвы «Отче наш», «Бог может ввергать в искушение». «Не ввергни нас во искушение, и от лукавого прельщения избави нас». Но как в еврейской Библии, так и в греческом ее переводе глагол «искушать» означает «испытывать», «подвергать испытанию», «проверять», «пробовать». Так, например, когда фарисеи спросили Иисуса: «Как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Он ответил им: «Что искушаете меня, лицемеры?» Но это не означает, будто фарисеи желали совратить Иисуса к греху, к какому-то беззаконному поступку. Нет, они хотели коварно проверить его лояльность Богу и императору, испытать его в злорадной надежде, что он не выдержит испытания. Так что же имеется в виду в послании Иакова? Что человек, который грешит, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, склонен говорить: «Бог меня искушает», то есть совращает ко греху. Но это полностью противоречит библейскому пониманию искушения, как благого божественного испытания верности праведников, таких героев, как Авраам или Иов. К такому взгляду на искушение, как на проверку верности, относится и прошение в Господней молитве. Когда Иисус заповедует ученикам просить Бога: «Отче наш, не введи нас в искушение», Он тем самым призывает их скромно признать перед Богом, что они вовсе не хотят быть героями, что они слабые люди, которые совсем не уверены, что выйдут из таких испытаний победителями. Итак, если нам следует молиться Богу, чтобы Он не ввел нас в искушение, то это означает, что мы верим Ему, как милостивому Отцу, который вовсе не горит желанием испытать или закалить нас, как гончар обжигает глиняные сосуды или кузнец закаляет стальные изделия. Мы не стальные, поэтому мы должны спокойно просить Его, чтобы Он просто избавил нас от всякого зла. Сделаем некоторые выводы. «Отче наш» — молитва того, кто полностью может полагаться на Бога Отца, на Его отеческое желание дать молящемуся жить сейчас, здесь, сегодня. Жить такому, какой он есть. А он, как тот мытарь, весь в долгах, он грешник, которого Бог снова и снова прощает. Он слабый человек, который боится, что к нему могут быть предъявлены слишком высокие требования, ибо сил у него не так уж много. «Отче наш» — это молитва к любящему Богу Отцу о милости, о свободе сегодня, от груза прошлого и от страха перед будущим. Несмотря на то, что выражения и понятия, использованные в молитве, были привычными для окружения Иисуса Христа и встречались в иудейских молитвах, «Отче наш» не иудейская, а христианская молитва. От иудейских молитв она отличается краткостью, а также тем, что она отражает самое важное в учении Иисуса Христа – учение о Царстве Божьем. Произнося молитву Господню, мы просим Бога, чтобы Его Царствие вошло в нашу жизнь, а для этого нам надо стать свободными от груза земных забот и полностью отдать себя воле Божией. Поэтому мы просим у Бога насущного хлеба, необходимого для жизни сегодня, просим простить нам наши долги, как груз вчерашнего дня, и избавить нас от всякого зла в будущие дни. При этом прошение, о котором мы просим Бога, сопряжено с нашим прощением близким, то есть с Христовой заповедью любви, которая не держит зла на ближних. По словам Тертуллиана, молитва «Отче наш» есть сокращение всего Евангелия. Сравнивая «Отче наш» с иудейскими молитвами, мы видели, что перед нами, по сути своей, просительная молитва, содержащая просьбы детей их небесному Отцу. В ней отсутствуют выспренние словословия Богу, полностью исключены национально-патриотические и политические моменты. В ней нет прошения о возвышении Израиля, об освобождении из-под власти политических врагов, отсутствуют всяческие проклятия в адрес неверных. И еще одно важное наблюдение. Необычно первое слово молитвы – обращение к Богу как Отцу. Хотя иудеи считали Бога Отцом Израиля, по-отечески любящим заступником своего народа, хотя язычники и могли говорить, например, о Зевсе, как об отце богов и людей, ни иудеям, ни язычникам даже в голову не могло прийти так обращаться к Богу в молитве. Для иудеев это выглядело бы недопустимой фамильярностью. Ну, а столь интимное обращение к олимпийским богам язычники сочли бы признаком безумия. По словам Аристотеля, любовь к богам есть что-то невозможное. Дружба с Богом не допускает ни ответной любви, ни вообще какой бы то ни было любви. Ведь нелепо услышать от кого-то, что он дружит с Зевсом. Все это бесконечно далеко от провозглашенной Иисусом Христом любви Божией к людям. Как мы знаем, Иисус постоянно говорит о Боге, как об Отце, и в своих молитвах доверительно обращается к Богу «Авва, Отче». «Авва» — арамейское слово, обозначающее «Отец». В устах Иисуса Христа и в посланиях апостола Павла оно служит обращением, выражающим высшую форму доверия к Отцу Небесному, искренней сыновней любви и послушания. Древние толкователи отмечали, что так христианин обращается к Богу, как ребенок к Отцу. Мы – любимые дети Бога, и Он – наш любящий Отец. Именно об этом молитва «Отче наш». И именно об этой молитве писал апостол Павел. «Сам Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божии. И так как вы сыны, то послал Бог Духа Сына Своего в сердца наши, Духа взывающего «Авва, Отче». Разумеется, здесь мы встречаемся с древним патриархальным представлением об идеальном отце, так как в реальной земной жизни отцы бывают разные. И, наконец, последнее. Семейное, интимное обращение к Богу, как к Отцу, уже несет в себе уверенность молящегося в том, что он будет услышан. Разве отец не станет слушать свое дитя? Снимается всякое внутреннее беспокойство. Уверенность в том, что ты будешь услышан, имеет и другую причину. Ведь ты излагаешь перед Богом не просто какие-то собственные незначительные желания и капризы, но молишься только о том, что, как ты уверен, отвечает воле Бога Отца, который желает всем своим детям жизни, свободы, спасения. И потому Господня молитва, даже если она произносится индивидуально, есть молитва общая. Потому к Богу следует обращаться не «Отче мой», а «Отче наш». Ведь Бог – Отец всех людей. И в том, что молящийся просит лично для себя, он молится как член общества. Вместо изолированного «я» в молитве выступает местоимение «мы». Наш Отец, наш хлеб, наши долги. Так что Господня молитва, даже если она произносится индивидуально, так сказать, в тайне, всегда есть ходатайственная молитва за всех.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Януария Ивлеева о главном христианстве «Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.
2: Продолжение слушайте завтра в 13:00.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона священник Константин Пархоменко. Мы открываем новый цикл передач, посвященный теме молитвы. Сколько бы мы ни говорили о молитве, эта тема не только не устаревает, она всегда остается актуальной и, как выражались древние святые отцы, юной, а я добавлю от себя и важной. Мне приходится служить приходским священником, и каждый день ко мне приходят люди с недоумением и с вопросом: «Батюшка, как научиться молиться?» Читая правила, мы сталкиваемся с тем, что наш ум убегает от слов молитвы. И мы понимаем, что мы умом пребываем где-то в совершенно далеком другом месте, а не вот в тех словах, в тех высоких понятиях богословских, о которых мы читаем по книге. Или, например, как молиться нам, если у нас совершенно нет времени, даже на сон не хватает времени, мы так загружены, у нас так мало свободного времени. Действительно, как молиться современному человеку? У митрополита Антония Сурожского есть даже такая книга «Может ли молиться современный человек?» или «Как может молиться человек в современном мире?» Она имеет разные названия. И многие авторы пишут в последнее время на эту тему. Вот я хочу эту важную, вечную и вечно юную тему, актуальную для нас, затронуть вот в первом цикле передач «Как молиться современному человеку?». Я буду рассказывать о всех сложностях, которые могут на этом пути возникать, о препятствиях, которые от нашей психики, от уловок сатанинских могут возникать, о том, как это все преодолеть, о том, наоборот, что располагает человека к правильной молитве, к Богу, общению. И, в конце концов, практический вопрос, как молиться, стремиться ли к вычитыванию правил, стремиться ли к количеству, или, может быть, предпочесть качество, молиться ли своими словами, или читать молитвы по молитвослову. Все эти вопросы будут вот в круге нашего с вами обсуждения. И поэтому, дорогие братья и сестры, наберитесь терпения. В течение нескольких ближайших передач вот на эту тему мы будем об этом говорить. Сегодня первая передача вот на тему «Современный человек и молитва». Давайте так и назовем наш сегодняшний лекторий, наш цикл «Современный человек и молитва». «Человек – это животное, призванное стать Богом», – говорил святой Василий Великий. Перед нами свидетельство жизни многих тысяч святых, подтверждающее практическую достижимость этой задачи. То есть какой задачи? Задачи вырасти до уровня Бога, возвыситься, перерасти свое животное и даже человеческое состояние, естество. Люди с самыми различными характерами, из самых различных слоев общества. Вот уже 20 веков устремляются к Богу, живо ощущая неудовлетворенность этой жизни. И Господь своими таинственными путями входит в повседневную действительность и преображает ее. Такие перспективы – возвыситься до уровня Бога, находиться в реальном, живом общении с Ним – такие перспективы открывает Церковь перед каждым, кому надоело жить лишь материальными ценностями мира сего, кто задавлен бренностью и скукой обыденной жизни, кто ищет пути к преодолению всего этого. Церковь предлагает нам подняться на небеса, но нас не отпускает земное притяжение, притяжение греха. Человек – это животное, призванное стать Богом. Но, продолжим словами другого святого Иринея Леонского, цитату святителя Василия, «Но как бы ты мог стать Богом, если ты еще не стал человеком?» Как часто мы оказываемся порабощены инстинктами, роднящими нас с миром животных. Как часто мы оказываемся далеки от того человека, который готов восходить к Богу. Святой Феофан Затворник писал своей духовной дочери: «Вы совершенно верно определили для себя основную цель жизни – соответствовать высокому достоинству человека. Для этого, пишет святитель Феофан, вовсе не обязательно, во всяком случае чаще всего, кардинально менять внешнюю сторону своей жизни. Основные изменения касаются сокровенной, духовной жизни человека.
Обычно можно по-прежнему работать в том же месте, где ты работал, не разрывать общение с друзьями, интересоваться теми же предметами, что и прежде. Только все это наполнится иным содержанием. Все это будет важно не само по себе. Теперь человек через все это будет восходить к Богу. Итак, возможность человеку, оставаясь вот в тех условиях своего внешнего существования, в каких он находится, возможность приобрести нечто высокое, высшее, духовное, да, возможность приобрести духовные какие-то способности, научиться богообщению. Все это реальность, всему этому учит нас церковь. Вот в этой нашей сегодняшней первой передаче поговорим о том, что в молитве зависит от нас, а что от Бога. Где, в какой мере к молитве должны прикладываться наши усилия, а где Бог будет действовать, восполняя наши немощи силою своей. Начнем с того, какие существуют основы духовной жизни человека. Часто в храм приходят люди, которые спрашивают, можете ли вы дать конкретный совет, как наладить духовную жизнь? Святые подвижники христианской веры утверждают, если вы хотите наладить духовную жизнь, то должны помнить о четырех ее составляющих и продвигаться во всех этих четырех направлениях. Иначе все наши усилия как-то вот наладить духовную жизнь будут бесплодными. Вот эти четыре составляющие духовного пути христианина. Первое – доброделание. То есть добрая, честная, порядочная жизнь с нашими активными усилиями, направленными на помощь ближним. Второе – участие в богослужебной жизни церкви, в ее таинствах, прежде всего в таинстве причащения. Третье – индивидуальная молитва. Утреннее, вечернее, перед едой, перед началом важного дела. И четвертое – чтение Евангелия, духовной литературы и размышления над прочитанным. Вот эти четыре пункта, повторю их. Доброделание, то есть активное утверждение того, что ты христианин. Активная деятельность, добрая активная деятельность христианина. Второе – это литургическая жизнь и обязательное причащение, участие в обрядах и таинствах церкви. Третье – это налаженная, дисциплинированная молитвенная жизнь. Обязательно христианин должен молиться утром и вечером. То есть, если даже и желательно, конечно, в течение дня вспоминать о Господе, обращаться к Нему с молитвой. И, наконец, четвертое, как я уже сказал, это чтение Священного Писания и святоотеческой литературы. Для чего это нужно? Через Священное Писание, через святоотеческие книги мы знакомимся с удивительным опытом людей, не просто верующих в Бога, а живущих по Богу, проживших жизнь Божью. И вот, знакомясь с этим опытом, соответственно, мы можем этот опыт применять к себе, сравнивать со своей жизнью, можем изменяться в лучшую сторону. Ну и это приведет, естественно, к очень хорошим, положительным таким сдвигам, к положительной, к позитивной динамике, скажем так, в нашей духовной жизни. Чтение Священного Писания и святоотеческих книг. Опять же, и размышления над прочитанным. Доброделание, литургическая жизнь с причастием, молитва и чтение Священного Писания и духовной литературы. Можно сравнить важность следования этим принципам для нашего духовного равновесия с важностью ножек для равновесия стола. Если у стола одна ножка отсутствует, то стол качается. Но еще может как-то стоять, если убрать еще одну или более ножек, то стол непременно упадет. Так и в нашей жизни. Если забывается одна составляющая духовного пути, то наша духовная жизнь начинает качаться и хромать. Если забываются и другие, то мы неизбежно теряем равновесие, и наша духовная жизнь рушится. Причем мы подразумеваем не полное забвение какого-либо пункта духовной жизни, а меньший упор на нем, придание ему меньшего значения по сравнению с другими. Вот в связи с этим столом, который я привел в качестве примера, давайте этот пример немножко изменим. Стол стоит крепко на заботливо приспособленных равных ножках. Все в порядке. Но если хотя бы одна из ножек оказывается меньше других, то равновесие нарушается, стол начинает качаться и становится непригоден для использования. Так вот, если мы стремимся
стать настоящими сыновьями и дочерьми Божьими, то перечисленные основы духовной жизни должны занять свое место в нашей повседневной жизни. Они должны стать как бы опорными точками, между которыми расположено все остальное пространство нашей жизни. Собственно, эти четыре, они должны стать как бы опорными точками, между которыми расположено все остальное пространство нашей жизни. Собственно, эти четыре пункта, четыре точки,

Действуя в каждом из этих направлений, человек обращается к Богу либо непосредственно, либо через ближнего. На каждом из этих вот четырех аспектов – доброделании, литургической жизни, молитвы дома, домашней молитве и чтении и размышлении над Священным Писанием и творением святых отцов – мы остановимся поподробнее отдельно. А прежде всего, давайте поговорим вот о каких вещах. Какое внутреннее состояние мы должны иметь, приступая к молитве? Что зависит от нас, а что от Бога? Часто приходят люди, которые жалуются на то, что все в их жизни не ладится. Бога они в молитве не чувствуют, и что вообще Бог никак не проявляется в их жизни и не изменяет ее. На это можно спросить. А исполняете ли вы вот эти четыре правила духовной жизни? Посещаете ли регулярно богослужение? Причащаетесь ли? Достаточно ли вы внимательны к окружающим? Достаточно ли быстро откликаетесь на их нужды? Выделяете ли хотя бы небольшое время в неделю для чтения духовной литературы? Наконец, молитесь ли ежедневно? Самый минимум ежедневной индивидуальной молитвы – это 10 минут. Если вы этого не исполняете, то каких же изменений вы ждете? В данном случае священник, как врач, дает рекомендации, а результат зависит от человека, от его рвения. Если к врачу приходит человек и жалуется, что у него болит печень, то врач говорит, вы не должны есть острого, соленого, жирного и так далее. Но если пациент не выполняет рекомендаций, то врач не может ему ничем помочь. Так и в духовной жизни. Если не выполняется вот этот минимум, минимум необходимого для того, чтобы наша духовная жизнь как-то протекала, то ждать улучшения в духовном состоянии нечего. Отдельный вопрос. Мы пока еще с вами все не можем приступить, собственно, уже практически к молитве, но есть целый ряд вопросов очень важных, которые нужно обсудить, приступая к молитве. Итак, первое. Мы с вами поняли, что необходимо придерживаться определенных правил. Эти четыре пункта мы несколько раз перечисляли для того, чтобы начать продвигаться по пути духовного совершенствования. Вот еще какой вопрос можно задать. Для чего вообще нужна молитва? Благотворительность, помощь бедным и больным, иная социально значимая деятельность. Это понятно, это реальная польза миру. А какая польза от молитвы? Молимся для Бога, но Бог и так знает все наши мысли, желания, беды. Зачем объяснять Ему все, что Он знает? И так, и даже лучше знает. Здесь есть, по крайней мере, два момента. Первый момент. В молитве происходит переход от внутренней речи, от мыслей, к внешней речи, к выраженной, изреченной. Неважно, что Господь еще до молитвы издали знает помышления человека и точно знает, в чем тот имеет нужду. Я в этой связи вспомню слова Псалма 138, 2 стих. «Ты разумеешь помышления мои издали», говорит псалмопевец. Так вот, неважно, что Господь еще издали, заранее, до произнесения молитвы знает все наши нужды. Только тогда, когда человек в молитве открывает свои мысли, нужды, просьбы, стремления, только тогда они принимаются Богом как, собственно, жертвоприношение. Только тогда Бог отвечает на них и дает человеку помощь, силу, что-то, о чем молились, изменяет. Не Бог изменяет себя или свое поведение в ответ на молитву человека, а человек открывает себя навстречу освящающей, преображающей, изменяющей его жизнь благодати. Верующий вступает в общение с Богом, который никогда не желал и не будет желать ничего иного, кроме искупления тварного человека и приобщения его к своей жизни. В молитве человеку нет смысла излагать свою беду, ибо она Богу заведомо известна. Молитва не может вызвать в Боге, не знающем перемены, изменения от немилости к милости. Человеку может представиться, что он интенсивной молитвой обусловил определенные изменения в Боге, которые ранее не слышал его, а теперь услышал. На самом деле это лишь только наши человеческие субъективные представления. Бог всегда слышит нас, всегда готов действовать в жизни нашей. Просто мы сами далеки от Него, забываем о Нем, не просим о помощи, как будто бы в ней не нуждаемся.
Это как в таинстве Евхаристии.

0: чтобы хлеб и вино стали телом и кровью Христовым, мы берем эти земные продукты и представляем их пред лицо Божье. Молимся, чтобы Дух Святой сошел и осветил их. Также вот и все наши просьбы и нужды, они бывают освящены. Бог на них отвечает лишь в том случае, если мы их принесем перед Его лицо, введем в общение с Ним. И второй момент. Мы говорим, что молитва – это беседа с Богом. Здесь нужно коснуться очень важной вещи. Беседа с Богом – это именно беседа, а не монолог человека. Беседа предполагает, что обе стороны не только говорят, но и слушают друг друга. Мы чаще всего умеем только говорить сами и не даем Богу вставить в наш монолог хотя бы слово. Такая молитва не имеет смысла, потому что Бог не сосед, не участковый, которому мы спешим изложить наши проблемы, порой к этому же немножко кривя душой, что-то преувеличивая, что-то скрывая в надежде извлечь из общения с Богом какую-нибудь выгоду. Бог знает нас и наши нужды гораздо лучше нас самих. Поэтому незачем вдаваться нам в долгие объяснения. Но если мы хотим, чтобы беседа с Богом состоялась, наша главная задача – научиться слушать, что нам говорит Бог. Запомните это. Слушать, что нам говорит Бог. Психологи и философы последнего столетия часто останавливались на особом свойстве души современного человека – неспособности слушать и слышать кого-нибудь, кроме себя. Конечно, эта проблема стояла всегда перед всеми поколениями людей. Но в наш безрелигиозный, сумбурный, наполненный какой-то совершенно ненужной, глупой информацией шумный век эта проблема встала особенно остро. Человек стал менее внимательным к своей душе, к тому, что в ней происходит. Можно сказать, даже менее мистически восприимчивым. Достижения технического прогресса не дают времени побыть наедине с самим собой, углубиться в себя. Чтобы выделить небольшое время для Бога, чтобы оторвать себя от привычного времяпрепровождения перед телевизором, у компьютера, человек должен делать огромные усилия. Недавно мне один священник рассказывал, приехавший из Финляндии, что последние поколения телефонов, которые, вот, например, выпускают в Финляндии фирма Nokia, со встроенным телевизором. То есть вы можете смотреть телеканалы, телефон их принимает, даже на экране вашего телефона. Такие телефоны уже есть и в Финляндии продаются. Так вот, дорогие братья и сестры, что это как не тенденция, выгодная для кого-то, для людей, которые делают на этом деньги, не будем думать, что это какой-то заговор, это просто выгодно людям, делающим на этом деньги, чтобы человек не мог ни секунду побыть наедине с самим собой, чтобы он был всегда погружен вот в этот информационный шум, в этот поток сменяющихся впечатлений и явлений. Конечно, современный человек не может даже ближнего своего услышать. Бывает, что люди могут годами дружить или жить вместе, и оставаться совершенно чуждыми друг другу. Может быть, хотят услышать, но не слышат. Где уж тут нам услышать, расслышать голос Бога невидимого, который с нами хочет говорить, если мы мужа или жену с трудом-то воспринимаем? Что же прежде всего необходимо, чтобы изменить ситуацию? Конечно, наше желание и усердие. Это первое. Если всерьез чего-то захотеть, можно добиться многого. Ну, приведу пример. Недавно на детском празднике все играли в прятки. Наконец, все, кроме нашей старшей дочери Кати, были найдены. Ее стали искать семеро взрослых людей, где только не смотрели, какие только хитрости не придумывали, чтобы заставить ее выдать свое местонахождение. Все было бесполезно. Она, которая не может и двух минут спокойно посидеть на месте, чем всегда всех сердит. 40 минут где-то сидела, не шелохнувшись и не поддаваясь ни на какие провокации. Мы уже не на шутку испугались, не случилось ли с ней что-нибудь. Когда мы ее все-таки нашли, то ее крестная, помогая Кате вылезти, сказала: «Родители, обратите внимание, сколько у вашей дочки терпения и выдержки стоит ей только захотеть. Как, оказывается, она может старательно и самостоятельно выполнять домашние задания, если захочет». Вот так бывает и в нашей жизни. Напомню вам, что мы говорим с вами, дорогие братья и сестры, о том, как научиться слушать Бога, как научиться сосредоточенности. Мы можем показать верх внимания и серьезности, если дело касается продвижения на работе, получения какой-то выгоды или удовольствия. но трудиться, чтобы внимать Богу или хотя бы научиться внимать ближнему, у нас не хватает сил. А требуется от нас в первую очередь то же, чего мы требуем от невнимательного ребенка. Научиться сосредотачиваться. Чтобы услышать ближнего, нужно прежде всего уметь быть достаточно внимательным к его словам, не отвлекаться, не думать в это время о своем, не останавливать внимание на том, что нам в его речи близко или интересно, а просто слушать. Слушать и воспринимать его слова, мысли, переживания. Это тяжелая работа над собой. Научиться не просто молчать в присутствии другого. Ну, на самом деле мы тоже так можем делать, если сидим за каким-то праздничным столом, и вокруг люди пустословят, а мы никак не могли избежать этой вечеринки, посещения этого застолья. Тогда мы можем просто молча слушать и думать о своем или молиться о своем. Но иногда бывает, что мы общаемся с ближним на очень серьезном уровне. И вот тогда мы должны учиться слушать все, что он нам говорит, не отвлекаясь, внимать ему, понимать все, что он хочет нам сказать. Вот то же самое можно сказать и в отношении Бога. Чтобы услышать голос Божий, необходимо не просто делать секундную паузу между молитвами, чтобы перевести дыхание, после чего вновь, увлекшись, переключаться на себя, свои нужды, нужно с интересом и вниманием вслушиваться в то, что отвечает нам Господь. При таком подходе молитва не будет казаться чем-то ненужным, лишним в отношениях с Богом. Молитва необходима для нас. От нас немногое зависит. Но то, что мы обязательно должны сделать, без чего не достичь общения с Господом, это приложить максимум старания, чтобы научить свой ум не рассеиваться, пребывать в состоянии сосредоточенного внимания. Остановитесь мыслью, дорогие радиослушатели, на этом замечательном слове «внимание». Это слово означает нашу готовность слушать. Философ и психолог Эрих Фромм в своей книге «Искусство любить» именно в этом видит возможность углубить и укрепить отношения любящих друг друга людей через ежедневные упражнения на умение сосредоточить внимание. Фромм предлагает каждый день выделить небольшое время, хотя бы полчаса, в которые надо попытаться отключиться от всего постороннего, освободить свое сознание от любых мыслей, полностью настроиться на другого, настроиться на внимание к другому. Фромм предупреждает, что это дело очень трудное, требующее огромного терпения и настойчивости. А разве, собственно, вот это умение научиться слушать Бога, умение, не рассеиваясь, общаться с Богом, говорить Богу, разве не есть это тоже первое требование к человеку, который приступает к молитве? Это то, что зависит от самого человека. Мы будем в дальнейшем говорить и о благодати, которая восполняет немощи человека и так далее. Но вот это, научиться сосредоточенности и внимательности, то, что мы требуем от своих детей, которые не могут внимательно отнестись к уроку, который читают в своей книжке, это то, что зависит от самого человека. Это то, что даже достигается людьми медитирующими, людьми далекими от религии, то, что достигается адептами Фромма на уровне психологии. Это то, что можно сравнить с ежедневной зарядкой или обучением какому-то ремеслу. Этому мы обязательно должны научиться, чтобы в нашей молитве был какой-то успех. Сосредоточенность, внимательность, нерассеянность. На этом первую передачу мы закончим, вернемся к этой теме в следующей передаче. У микрофона был священник Константин Пархоменко. С Богом!
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Молитва Господня композитора Николая Кедрова отца прозвучала в исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова.
1: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
2: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Фактически, священник ехал по следам полиции. Пока он двигался медленно, не догоняя отставших, этот путь казался вполне безопасным. Сейчас ему так необходимо раздобыть вина, и притом виноградного. Без этого он беспомощен. Тогда уж лучше бежать на север в безопасный штат за горами, где самое худшее, что его ожидало, это штраф и несколько дней тюрьмы за неуплату. Но он еще не был готов окончательно сдаться. Он останется. Еще на месяц. Еще на год. Проехав 6 часов, он добрался до захудалой деревеньки с жестяными крышами, протянувшейся вдоль одного из протоков Грехальвы, и с опаской выехал на пыльную улицу. День был в разгаре. Грифы сидели на кровлях, спрятав свои маленькие головки от солнца, и несколько пионов лежали в гамаках в узкой тени, отбрасываемой домом. Мул медленно плелся вперед и сам остановился у гамака. В нем по диагонали лежал мужчина, свесив одну ногу и раскачивая ею гамак, чтобы вызвать хотя бы легкое движение воздуха. «Добрый вечер», — сказал священник. Человек открыл глаза и оглядел его. «До Кармена далеко?»
1: 3 лиги. Можно здесь достать лодку? Мне надо переправиться на ту сторону».
2: «Можно».
0: «Где?»
2: Мужчина вяло махнул рукой где-то там, не здесь. У него было только 2 зуба. Желтые клыки выступали по углам рта, словно зубы ископаемых животных, которых иногда находят в глине.
0: «Что здесь делали полицейские?» — спросил священник.
2: «Искали кого-то. Я слышал, что объявлена награда за какого-то гринго». Человек качнул гамак взад, вперед и сказал: «Лучше быть живым и бедным, чем богатым и мертвым».
0: Священник поехал дальше.
2: Через 20 ярдов он остановился у ларька с газировкой и спросил торговавшего мальчика: «Можно здесь переправиться на лодке?»
1: «Лодки нет».
2: «Нет?
1: Ее кто-то украл».
0: «Как же полицейские перебрались через реку?»
1: «Переплыли».
0: Священник оглянулся. В самом конце улицы, выпрямившись в гамаке, сидел метис и наблюдал за ним. Мул свернул на тропинку, круто спускающуюся к реке, и священник снова оглянулся. Метис все еще сидел в гамаке, но ноги уже спустил на землю. Привычное беспокойство заставило священника ударить животное. «Мула, мула!» Но мулу нужно было время, чтобы сползти по берегу к реке. В воду мул входить отказался. Священник зубами расщепил конец палки и вонзил острие в бок мула. Тот неохотно вошел в реку. Вода стала подступать все выше, к стременам, а затем к коленям. Мул поплыл, вытянувшись во всю длину, так что на поверхности были видны только глаза и ноздри, как у аллигатора. Кто-то окликнул священника с берега, он оглянулся. У самой реки стоял и кричал метис, но кричал негромко. Голос его едва доносился. Он махал рукой, звал священника назад, но мул уже выбрался на другой берег. И священник, не обращая внимания на его крики, осторожность стала второй его натурой, не оглядываясь, погнал мула через зеленый полумрак банановой рощи. За все эти годы было 2 места, куда он мог всегда вернуться. Одно — Консепсьон, его бывший приход. Но теперь он закрыт для него. А другое — Кармен, где он родился и где похоронены его родители. Он направил мула в сторону Кармена, и лес снова поглотил их. При такой скорости они попадут туда к ночи. Это его устраивало. Мул, которого он уже не бил, еле-еле тащился, понурив голову, и от него сильно пахло кровью. Священник, склонясь на высокую луку седла, задремал. Мул шел неторопливой, покачивающейся поступью, а сзади послышались шаги. Он оглянулся. За ним брел метис, насквозь промокший. Должно быть, он переплыл реку. Его 2 зуба торчали над нижней губой, и он заискивающе улыбался.
2: «Тебе что надо?» — резко спросил священник.
3: «Вы не сказали мне, что едете в Кармен?»
2: «А почему я должен говорить?»
3: «Мне ведь тоже надо в Кармен. Приятнее путешествовать в компании».
0: На нем была рубаха, белые брюки и кеды. Из них торчал большой палец, толстый и желтый, словно земляная личинка. Метис почесал подмышками и с дружелюбным видом подошел ближе.
3: «Вы на меня не обижаетесь, сеньор?»
2: «Что это ты называешь меня сеньором?»
3: «Сразу видно, что вы человек образованный».
0: «Этот лес открыт для всех».
3: «Вы хорошо знаете Кармен?» – спросил Метис.
2: «Не очень. У меня там есть друзья. Вы, наверное, едете по делам».
3: Священник ничего не ответил. Он почувствовал руку этого человека на своей ступне. Легкое прикосновение, словно он его уговаривал.
2: «В двух лигах отсюда, в стороне от дороги, есть постоялый двор. Мы могли бы там переночевать».
3: «Я тороплюсь», — сказал священник.
2: «Ну какой толк приехать в Кармен ночью, в час или два? Мы бы лучше отоспались на постоялом дворе, а в Кармене были бы до наступления жары».
3: «Я сам знаю, что мне лучше».
2: «Конечно, сеньор, конечно».
3: Человек немного помолчал, а потом сказал: «Не очень-то разумно путешествовать ночью, если у сеньора нет ружья.
2: Здесь бродит гринго. Говорят, он зверь, настоящий пистолеро. Он подходит к вам и говорит на этом своем языке: стой, как пройти, ну, там, в какое-нибудь место. А вы не понимаете, что он говорит. И, может быть, случайно сделаете движение, и он стреляет и убивает вас наповал. А может быть, сеньор, вы сами знаете американо?»
3: «Конечно, нет. Откуда? Но я не верю всем этим россказням».
2: «Вы издалека?»
3: Священник на мгновение задумался. «Из Концепсиона. Вряд ли такой ответ опасен здесь». На этот раз Метис был, казалось, удовлетворен. По временам он сплевывал. Когда священник смотрел вниз, он мог видеть большой палец, похожий на личинку, ползущую по земле. Да и, возможно, он вполне безобиден. Такая жизнь, что всех приходится подозревать. Сгустились сумерки. Затем почти сразу наступила ночь. Мул двигался еще медленнее. Вокруг них со всех сторон раздавались звуки. Неизвестные животные, возможно, ягуары, рычали в чаще. Обезьяны скакали по веткам деревьев, и комары жужжали вокруг, как швейные машины.
2: «Если хотите добраться до Кармена раньше трех, то нужно погонять мула как следует. Не взять ли мне палку?»
3: «Нет, нет. Пусть скотина идет, как ей хочется. Мне безразлично».
2: «Вы говорите, словно священник».
3: Он тут же очнулся, но ничего не смог разглядеть под высокими темными деревьями.
2: «Что за вздор ты мелешь?»
3: «Я добрый христианин», — ответил человек, поглаживая ногу священника. «Очень может быть. Рад был бы сказать и о себе то же самое».
2: «Вам бы следовало отличать людей, которым можно довериться». Он сплюнул с дружелюбным видом.
3: «О чем мне беспокоиться?» — сказал священник. «Об этих брюках? Они слишком рваные. И еще этот мул. Он тоже не подарочек, сам видишь».
2: «Отдыхать нужно даже мулу. Будьте же благоразумны. Если вы не хотите свернуть к постоялому двору, я знаю хижину, меньше, чем в поллиги отсюда. Мы можем поспать там пару часов, а к рассвету успеем в Кармен».
3: Комары кусали запястья. Как маленькие шприцы, наполненные ядом, они норовили попасть в кровеносные сосуды.
2: «Вы мне не доверяете», — сказал Метис укоризненно, «и только потому, что я человек, которому нравится делать добро незнакомым людям, который старается вести себя как христианин. Нет, вы мне не доверяете». Казалось, он искусственно разжигал в себе обиду. «Вот я потратил много часов, ведя вас в Кармен. И я не хочу никакой награды, потому что я добрый христианин. Быть может, дома у меня будут из-за этого кое-какие убытки».
3: «Мне кажется, ты говорил, что у тебя есть дела в Кармене?» — ласково спросил священник.
2: «Когда это я говорил?»
3: Действительно, он не мог вспомнить. Не исключено, что он несправедлив к нему.
2: «Зачем мне врать? Да, я потратил целый день, чтобы помочь вам. А вы даже не обращаете внимания, что ваш проводник устал».
3: «Мне не нужен проводник».
2: «Хорошо вам говорить теперь, когда дорога прямая. Если бы не я, вы давно бы заблудились. Вы и сами сказали, что плохо знаете Кармен. Потому-то я и пошел с вами».
3: «Конечно, если ты устал, мы отдохнем», — сказал священник. Он чувствовал себя виноватым из-за своей недоверчивости, но она все равно сидела в нем, словно опухоль. И только нож мог бы избавить его от нее. Через полчаса они пришли к хижине. Сложенная из глины и веток, она была построена на крохотной вырубке фермером, которого отсюда, видимо, выжил лес. Почерневшая земля еще хранила следы попыток расчистить заросли для скудного,
0: несоразмерного с усилиями урожая.
3: Я присмотрю за мулом. А вы заходите, ложитесь и отдыхайте.
0: Но ведь это ты устал, а не я.
3: Я устал, — воскликнул Метис. С чего это вы взяли? Я никогда в жизни не уставал.
0: Священник с тяжелым сердцем снял свою седельную сумку, толкнул дверь и вошел в полную темноту. Он зажег спичку. Никакой обстановки не было. Только возвышение из твердой земли и соломенная циновка, слишком рваная, чтобы ее стоило увозить. Он зажег свечу и прилепил к возвышению. Потом сел и стал ждать. Спутника что-то долго не было. Он подумал, не украл ли Метис его мула, и упрекнул себя за такие подозрения. Потом дверь открылась, и Метис вошел. Два желтых клыка. Ногтями он скреб под мышками. Сев на землю спиной к двери, он сказал: «Спите, вы устали. Я разбужу вас, когда нам будет пора двигаться дальше. Мне не очень хочется спать. Погасите свечку, тогда вы быстрее уснете».
2: «Я не люблю потемки», — сказал священник. Ему было страшно.

0: Не прочтете ли вы молитву, отец, прежде чем мы уснем?
1: «Почему ты так меня называешь?» — спросил он резко, всматриваясь в тьму, туда, где у двери сел Метис.
0: «Просто я догадался, но вам нечего меня бояться, я добрый христианин».
1: «Ты ошибаешься.
0: Я не выдам вас. Просто я подумал, что неплохо бы помолиться».
1: «Чтобы знать молитву, не надо быть священником». И он начал. «Отче наш, иже еси на небесех». Он твердо решил не спать. Этот человек что-то задумал, даже совесть перестала укорять его в недостатке любви. Перед ним был Иуда. Он знал это, наверное. Прислонившись головой к стене, священник прикрыл глаза. Он вспомнил страстную неделю в старые времена, когда на колокольне вешали тряпичного Иуду, и мальчишки стучали консервными банками погремушками, пока он качался над дверью.
0: «Вам не спится?»
1: «Я задремал», — шепотом ответил священник. Он открыл глаза и увидел, что человека у двери трясет. Два острых зуба прыгали на нижней губе. «Ты заболел?»
0: «Немного лихорадит. Это от того, что я вымок в реке», — сказал он, соскользнул на пол и закрыл глаза.
1: «Я не должен спать, это опасно», — подумал священник. «Нужно следить за ним». Он лежал в рваных крестьянских штанах в темной хижине, прислушиваясь к тяжелому дыханию Метиса, и за его голову было объявлено вознаграждение. Весь мир изменился. Церквей нигде нет. Нет собратьев-священников, кроме падре Хосе, растриги из столицы. Он удивлялся, почему он не пошел по пути падре Хосе и не подчинился закону. Но с ним дело обстояло иначе. Он честолюбив. Его не устраивало всю жизнь оставаться священником небольшого прихода. Прежние притязания вспомнились сейчас как нечто забавное. Он издал удивленный смешок при свете свечи. «Господи, прости меня!» — молился он пылко. «Я гордый, похотливый, алчный человек. Эти люди — мученики, они защищают меня ценой собственной жизни. Они заслуживают мученика, который заботился бы о них». Как всегда, его исповедь перед самим собой перешла в обдумывание практической проблемы. Что я должен делать? Он поднялся очень осторожно и стал продвигаться по полу. Рот Метиса был открыт. Бледные, беззубые, твердые десны обнажены. Во сне он повалился на пол и затих. Священнику оставалось только перешагнуть через его ноги и толкнуть дверь. Она открывалась наружу. Он занес ногу над телом, но рука впилась в его лодыжку. Метис пристально посмотрел на него.
0: «Куда вы идете?»
1: «По нужде». Человек лежал обессиленный, дрожа от озноба, и молчал. Он покрылся испариной. Его рука отпустила лодыжку священника. Тот открыл настежь дверь и вышел. Было совсем темно. Как найти мула? Он стоял, прислушиваясь. Что-то завыло невдалеке. Он испугался. Позади в хижине горела свеча. Слышались странные хлюпающие звуки. Человек плакал. Мул оказался привязанным в нескольких ярдах позади хижины. Метис разнуздал его и спрятал седло. Священник не мог больше тратить времени на поиски. Он сел на мула и только тогда понял, что, не имея даже веревки вокруг шеи животного, заставить его двигаться невозможно. Он попытался крутить ему уши, но они были не более чувствительны, чем дверные ручки. Мул стоял неподвижно, словно конная статуя. Голос из темноты с упреком произнес:
0: «Вы оставляете меня здесь на смерть?»
1: «Чепуха», — сказал священник, — «я очень спешу, утром у тебя все пройдет, а я ждать не могу».
0: «В
2: В темноте послышалась возня, а потом рука схватилась за его босую ногу. «Не оставляйте меня здесь одного! Я взываю к вам, как к христианину! Тебе здесь ничего не грозит! Почем вы знаете? Может быть, поблизости тот, гринго!» «Ничего я не знаю ни про какого гринго, и не встречал никого, кто бы его видел. Кроме того, он только человек, как любой из нас. Я не хочу оставаться один! У меня предчувствие!» «Ладно, найди седло». Когда мул был оседлан, они снова тронулись в путь. Метис держался за стремя. Оба молчали. Порой Метис спотыкался. Искра жестокого удовлетворения вспыхнула в сознании священника. Это был Иуда, больной, неуверенный, боящийся темноты. Стоит только подстегнуть мула, и Метис останется беспомощным в лесу. Он кольнул животное концом палки и заставил его перейти на вялую рысцу, но почувствовал, как его что-то тянет. Дотянула его рука Метиса, ухватившегося за стремя. Раздался стон и какое-то бормотание, вроде «Матерь Божья». Он позволил мулу замедлить шаг.
0: «Господи, прости меня», — молился он безмолвно, — «ведь из-за этого человека умер Христос. Как мог он вообразить со своей гордыней, похотью и трусостью, что хоть сколько-нибудь достойнее его смерти, чем этот Метис?» «Тебе худо?» — спросил он. Ответа не было. Он слез и сказал: «Садись, я немного пройдусь».
2: «Мне хорошо!» — ответил тот с ненавистью и все-таки забрался на седло. «Думаете, что вы очень великодушны? Помогаете своим врагам, ведь это так по-христиански, верно?»
0: «А ты что же, мой враг?»
2: «Это вы так считаете? Думаете, что я хочу получить за вас 700 песо? Думаете, что я такой бедняк и не могу себе позволить не донести полиции?»
0: «Ты бредишь.
2: Вы, конечно, правы», — сказал он жалобным, хитрым голосом. Метис едва не падал. Его приходилось поддерживать. Он безнадежно свесился с мула. Его рот оказался вровень с ртом священника и обдавал его смрадом.
0: «Вы не доверяете мне, отец», — бессвязно твердил Метис, покачиваясь в седле. «Не доверяете, потому что я бедный, потому что не доверяете». И повалился на седельную луку, тяжело дыша и дрожа всем телом. Священник поддерживал его одной рукой, и они медленно шли по пути к Кармен.

Дело плохо. Теперь ему нельзя побыть там. Даже показаться в селении невозможно, потому что, если об этом узнают, то возьмут заложника, и человек погибнет. Метис вдруг сказал: «Это судьба. Мне гадалка как-то нагадала награду». Странная тишина спустилась на лес и вместе с туманом поднялась от земли. Ночью было столько всяких звуков, а сейчас все затихло. Точно во время перемирия, когда пушки враждующих сторон умолкают, и будто вся земля прислушивается к тому, чего раньше никто не слышал. К миру.

Метис сказал: «Ведь вы священник?» «Да». Они словно вылезли каждый из своего окопа и сошлись брататься между колючей проволокой на ничьей земле. «Ну как, тебе лучше? Осталось каких-нибудь две лиги?» — подбадривая его, сказал священник. Надо было решать, что ему делать. Метис молчал, покачиваясь сбоку на бок на хребтине мула. Тропинка раздвоилась. В одну сторону она вела в Кармен, в другую — на запад. Он ударил мула по заду и, направляя его в сторону Кармена, сказал: «Через 2 часа будешь там». Метис попытался выпрямиться. «Куда вы? Будь свидетелем!» — сказал священник. «Я не заходил в Кармен. Но если ты помянешь там про меня, тебе дадут поесть». «Почему? Почему?» Метис пытался повернуть мула, но у него не хватало сил. Мул все равно продолжал идти вперед. Священник громко сказал: «Запомни, я не был в Кармене. Вы не бросите меня здесь одного. И это называется христианин?» Он принялся зло выкрикивать ругательства, исчезавшие в лесу. «Если я увижу вас снова, — говорил он, — пеняйте на себя». У него, разумеется, были причины для ярости. Он упустил 700 песо. «Я не забываю лиц!» — в отчаянии крикнул он.

В программе «Литературные чтения» прозвучала передача по роману Грэма Грина «Сила и слава». Читал Алексей Веснер. Продолжение слушайте завтра в 14 часов.

0: У микрофона Марина Лобанова, в эфире программа «Книжное обозрение». Здравствуйте, дорогие друзья! В культурном центре «Покровские ворота» состоялась презентация «Гамлета» Уильяма Шекспира в новом переводе. Книгу представлял Григорий Михайлович Кружков, переводчик, поэт, эссеист.
1: Я не с бухты-барахты стал переводить «Гамлета». Мне кажется, что я был подготовлен к этому всем ходом своей, если можно сказать, творческой карьеры, да? Потому что очень много переводил из английского XVI века старших и младших современников Шекспира. В частности, его великого современника Джона Дона. Это есть книга, изданная в литературных памятниках, например, и есть другие издания, более простые. И я обожаю этих поэтов не только названных Джона Дона, но и многих других. Я еще тогда, в 90-х, перевел две пьесы младших современников Шекспира. А потом, через лет 10, я решился и перевел одну пьесу самого Шекспира, «Бурю». Каждый раз мои переводы, начиная с какого-то момента, это было стремление как-то завершить и обустроить свою собственную маленькую вселенную английской поэзии в моих переводах. Потому что я обнаружил, что они начали аукаться, разные переводы, сделанные в разное время, современных поэтов и ренессансных поэтов. И вот поскольку в начале 90-х я по заказу перевел поэму Шекспира «Венера и Адонис», кстати говоря, замечательную поэму, которую он сам в посвящении графу Саутгемптону назвал первенцем моей фантазии. Пьесу он не считал за что-то серьезное, в те времена это не считалось, а вот написать поэму на мифологический сюжет, это уже была как бы поэзия. Случайно и не по моей вине, и несмотря на все сопротивления, перевел еще «Короля Лира», а потом одну комедию из малоизвестных, которую я назвал «Пустые хлопоты любви», а потом получилось, что я перевел еще «Макбета», который выходит тоже в литературных памятниках. Вот сейчас, буквально на днях, должен выйти том «Макбета», где там включены три перевода. Я же не буду оправдываться, конечно, просто скажу, что перевод Корнеева, Пастернака и меня грешного. Ну, что я могу еще сказать? И, наконец, я подошел к «Гамлету». Он мне показался очень нужным для закругления. Я не буду в это углубляться, в эти темы. Это моя внутренняя бухгалтерия. Какого и почему? Но мне показалось, что он мне просто нужен для моей маленькой антологии английской поэзии, которую я всю жизнь составляю. Тут есть еще в конце еще мое маленькое эссе, в котором я говорю больше о своем переводе. Ну и часто спрашивают, не страшно было после Пастернака? Ну, страшно, конечно, в том-то и дело. Я очень долго это делаю, и это причина, почему я не мог раньше и подумать переводить «Гамлета». Это была одна из главных причин. Для меня вот это вот главных два кумира в переводе – это Александр Сергеевич Пушкин и Борис Леонидович Пастернак. Ну что ж, пора приступить к отрывкам. Вот первый монолог Гамлета, вторая картина первого действия, когда мы впервые его видим в разговорах с королем, с Клавдией, с Гертрудой, в котором его пытаются немножечко так приручить, как дикого зверька, и в конце попросили не возвращаться обратно на учебу в Виттенберг, и он соглашается, чтобы матушку не огорчать. И вот они все уходят, остается один Гамлет. О, если бы этот костный сгусток плоти растаял, испарился, как роса. О, если бы небо нам не запретило самоубийство! Господи, как тошно! Каким убогим, тусклым и бесплотным мне кажется наш мир, заглохший сад, заросший отвратительным бурьяном. Дойти до этого! Как можно было? 2 месяца, как умер. Даже меньше, 2 не прошло. Король такой прекрасный и благородный. Он в сравнении с братом, как пред сатиром светлый Аполлон, столь нежный к матери. Он бы не дал и ветерку небес коснуться грубо ее щеки. О, небо и земля! Она к нему так жадно льнула, словно насытиться им не могла. И вот лишь месяц минул, как постичь. Измена, не зря ты женским именем зовешься. Еще не износились башмаки, в которых шла она за гробом мужа, рыдая горестно, и на щеках еще видны следы от слез соленых, фальшивых слез. И вот она уже, возможно ли, зверь, лишенный разумения, скорбел бы дольше замужем за дядей, который так же на отца похож, как я на Геркулеса. Через месяц вновь замужем. О, подлая поспешность! Так торопиться против всех приличий, чтоб впрыгнуть в нечестивую постель. Нет, это кончится добром не может. Когда художник нарисовал обложку этой книжки в издательстве «Перо Домино», хороший художник, кстати говоря, замечательный, я его давно знаю, Вадим Гусейнов, он нарисовал ее черную, черную обложку сделал. И я попросил переделать, только не черную, потому что эта пьеса веселая, сказал я. И незачем раньше времени хранить нам Гамлета. И он сделал белую обложку, которая, я думаю, лучше. Я правда думаю, что это веселая пьеса. И мой друг, поэт Вильям Йейтс, я имею в виду покойный друг, мой друг по переводу, которого я давно перевожу и с ним немножко сросся, он в своем стихотворении «Ляпис лазурь» так прямо и говорит: «Гамлет и Лир – веселые люди, потому что смех сильнее, чем страх. Они знают, что хуже уже не будет. Пусть гаснет свет, и гроза в потьмах полыхает, и бурям с сердитым воем налетает, чтоб сокрушить помост, переиродить Ирода не дано им, ибо это трагедия в полный рост». Вот, я иногда это повторяю, стихи в разных ситуациях. Так вот, эта веселая пьеса, она и непосредственно веселая, немного, ну, во-первых, Гамлет шутит очень удачно. И есть в комедиях Гамлет иногда попадаются совсем грубые никакие шутки, даже становится за него немножко стыдно. И только выручает такое соображение, что у них было до некоторого образа, до какой-то степени коллективное творчество. И то, что я читаю шуточки, это может быть специальный какой-то член их команды актерской вставил, который на этих шуточках специализировался. И они были как раз такие, какие считал этот член труппы, считал наиболее подходящими для публики и вызвать какую-то реакцию. Но вот Гамлет, такое впечатление, что это пьеса, написанный, во-первых, целиком Шекспиром от начала до конца, ее и трагические, и комические части, и, во-вторых, написанный с какой-то особой любовью, вот мне кажется. Она оттого и такая длинная, что Шекспир, ну, это, конечно, так домыслы, не мог с ней расстаться. Очень долго не мог расстаться. Он чувствовал, что получается что-то очень хорошее. Она получилась слишком длинной для театра, но для чтения в самый раз. Два приема можно прочитать, а некоторые прочитывали за один и говорят ничего. И интересно, как замечательно, как ловко, с каким профессиональным драматическим расчетом чередует Шекспир в своих пьесах, а в «Гамлете» это просто образцовый пример, драматические, скажем так, и даже трагические, и комические сцены. Причем я обратил внимание, число комических сцен увеличивается к концу, по мере того, как растет драматическое напряжение, и в последнем, самом трагическом акте, там наибольший процент комического. Это психологический расчет. На это обращали внимание внимательные читатели, что в тот момент, когда достигает напряжение максимума, чтобы дать немножко читателю, зрителю расслабиться, он переключает его. Ну, после всех этих предисловий я прочту сцену, которая на самом деле не комическая, но она и не трагическая. И она, безусловно, дает расслабиться читателю после первого акта, в которых он увидел и, наверное, напугался этого призрака, узнал про тайны ада, про ужасные преступления, про братоубийство и все такое. И начинается акт второй, сцена первая. Комната в доме Полония. Входит Полоний и Ринальдо. И да, надо сказать, кто не читал, не смотрел Гамлета, что в первом действии уезжает сын Полония, Лаэрт, во Францию.

живет в Париже, где, на какие средства, чем он занят, с кем водит дружбу. Расспроси людей и, выяснив, что сын мой им известен, упомяни, что ты неплохо знаешь его отца или друзей, отчасти и самого. Вникаешь? Да, милорд, Полоний, и продолжай. Я слышал стороной, что буен он и необуздан, склонен к тому или сему. Тут сочиняй, что хочешь, но смотри, остерегись, чтоб это были не дела бесчестия, а легкомысленные прегрешения горячей юности. Ринальдо, как, например, игра на деньги. Полоний, ссоры, кутежи, пожалуй, можно подмешать и девок. Ринальдо. Не будет ли бесчестья в том, милорд? Полоний, нет, если обвинение ты смягчишь, сказав, что речь идет не о распутстве, а лишь о выплеске свободных сил, что объяснимо пылкостью души и судом молодой горячей крови. Ринальдо, но объясните мне, милорд, зачем? Полоний, зачем все это? Да, милорд, в чем цель? Полоний, милый мой, да это очень просто. Когда он этим небольшим пятном запачкан будет, как грязнится камень при полировке, собеседник твой, которого ты расспросить хотел бы, не замечал ли он за ним грехи, сам непременно скажет: добрый сэр, или сеньор, или приятель. В общем, как в той стране ведется. Понимаешь? Ринальдо. О, да, милорд. Он скажет, что я хотел сказать? Клянусь мессой, я же что-то хотел сказать. На чем я остановился? Ринальдо. На грехах, милорд, и на сам непременно скажет. А, Полоний, сам непременно скажет. Ну, конечно, он скажет так. Да-да, он мне знаком. Вчера или тогда-то, и тогда-то я видел его с этим или с тем. Они, как вы и говорили, сэр, играли в кости. Или он в таверне бузил и дрался. Или я заметил, как он входил в один веселый дом и прочее. Так на приманку лжи мы, люди, с опытом и со смекалкой выуживаем правду. Так и ты, усвоив мой урок и применив, узнаешь все, что нужно о Лаэрте. Ты понял? Да, милорд, тогда ступай. Бог в помощь. Ринальдо. Да, мой добрый господин. Полоний. Понаблюдай за ним и сам. Ринальдо. Все понял. Полоний. И пусть не забывает заниматься на лютне. Хорошо, милорд. Прощай. Пынерцы, прочту еще дальше маленький кусочек, который, мне кажется, один из лучших вообще в пьесе, одна из лучших сцен пьесы. Хотя это, по сути, и пантомима, то есть это рассказ о том, что было между Офелией и Гамлетом, который мы не видим, а только слышим из уст Офелии. Уходит Ринальдо, входит Офелия. Полоний. Офелия, в чем дело? Что случилось? Офелия. Милорд, я шила в комнате своей, как вдруг передо мной явился Гамлет, без шляпы, бледный, как его рубашка, в расстегнутом камзоле, весь дрожит. Упавшие чулки, как кандалы, болтаются у щиколоток. Взгляд растерянный, и ужас в нем застыл, как у того, кто вырвался из ада. Полоний. Сошел с ума из-за любви к тебе? Офелия. Не знаю, но боюсь. Полоний. Что он сказал? Офелия. Он взял и сжал мне руку у запястья. Вот так. Потом, руки не отпуская, он отступил на шаг. И долго-долго разглядывал меня из-под ладони, как будто изучал мое лицо перед тем, как рисовать его. Потом слегка тряхнул мне руку и, качнув три раза головой, вздохнул так тяжко, так жалостно, как будто этот вздох, потрясший тело судорогой, был его последним вздохом. Наконец он отпустил мне руку и побрел к дверям, смотря назад в полоборота, ступая, как лунатик, наугад, и взора от меня не отрывая. Перед тем, как я прочту «Быть или не быть», еще один монолог. Это после того, как приехавшие актеры показали ему свое искусство. По его просьбе они прочитали один монолог из старинной там пьесы про убийство Приама, про Троянскую войну.

0: И они прочитали так, что даже Полоний испугался за актером, что он побледнел, он теперь дрожит и так далее, что, в общем, надо прекратить это дело. И вот, наконец, Гамлет остается один. И он все вспоминает этот монолог. Наконец, один. «Какой же я подлец и жалкий раб! Чудовищно! Когда актер на сцене, казалось бы, разыгрывая страсть, способен так своей отдаться грезе, что весь он от волнения побледнел, взгляд помрачился, выступили слезы, и голос вдруг охрип, как будто в муке невыносимой. А из-за чего? Из-за Гекубы. Что ему Гекуба? Или что он Гекубе? Представляю, чтоб сделал он, будь у него не этот воображаемый предлог, а повод, как у меня. Он затопил бы мир слезами, он бы гневным монологом слух разодрал трепещущей толпе, свел бы с ума виновных, а невинных ошеломил бы бурными речами и страшными картинами. А я, медлительная тварь, червяк, улитка, брожу, мыча, как сельский дурачок, не смея выступить против злодея, барюги, что у брата своего похитил жизнь, венец и королеву. Уже ли я трус? Кто назовет меня презренным трусом? Даст мне плеуху, клок выдерет, глумясь из бороды, потянет за нос, скажет, что я лгу, и клевету мою забьет мне в глотку. Попробуйте, кто первый? Или впрямь я с глубиной печенью рожден и не способен чувствовать обиду, что потрохами этого раба не накормил всех коршунов в округе. О, гнусный, блудливый негодяй, злодей безжалостный, изменник подлый! О, мщенье! Но какая же я дрянь! Не чудно ли? Убит отец, любимый, вызывают мщенью небеса и ад. А он, как шлюха, облегчает сердце словами. Как базарная торговка бронится и бурчит себе под нос. Тьфу, мерзость! Я тут оборву этот монолог, чтобы немножко сократить время. Дальше он говорит о том, что он придумал, как можно вывести короля на чистую воду. А дальше я собирался читать монолог «Быть или не быть». Но поскольку тот монолог драматический, и этот тоже такой драматический, то по закону Шекспира я должен его переложить чем-то. И я подумал, что я вам прочитаю свое собственное стихотворение. Да, не удивляйтесь, я свои стишки тоже пишу. И вот это стихотворение, можно сказать, последнее, и оно нигде не напечатано, но оно называется «Так быть или не быть». Простите, принц, но вы исходили из принципа средневекового «или-или» и третьего не дано. В наши дни совершенно другое кино. Милый принц, вам не случалось ни разу размышлять над словами, ушла на базу и не различал ваш умственный взор между «быть» и «не быть» чуть заметный зазор. Вы не знали, что в этом дозорном зазоре можно жить и верить в тихие зори, и что целые страны так и живут с обещанием «приду через 15 минут». Вопрос все тот же – быть или не быть? Смириться перед наглым произволом судьбы свирепой или не устрашась ее прощей и копий, ополчиться и дать отпор? Что лучше – умереть и знать, что этим ты покончил разом с бессильной болью, что не идет из сердца, и тысячами всевозможных зол, грозящих плоти? Вот исход желанный. Не правда ли? Забыться, умереть и видеть сны. Не тут ли преткновенье? Что может нам присниться в смертном сне, в том вечном сне, когда мы сбросим с плеч обузу тела? Вот она причина, что нас удерживает, заставляя терпеть, роптать и все-таки терпеть. Иначе кто бы снес обиды века, тиранство сильных, плети и плевки, любовь отвергнутую, кривосудие законов и достоинства, покорно, позорно гнущиеся перед злом, когда бы можно было все решить одним ударом, кто бы нес кряхтя постылый потный груз своих несчастий, когда бы не страх загробного предела, страны, откуда ни один ушедший еще не возвращался. Так рассудок стреножит волю, рвущуюся прочь, внушая, что с привычным злом ужиться разумней, чем стремиться наугад к неведомому. Так злосчастный разум нас обращает в трусов, и решимость бледнеет в мутном свете рассуждений, и замыслы великие скисают без воплощения. Вот так это звучит. Конечно, что я мог сказать после всех уже вариантов этого монолога, но, может, вы обратили внимание на первую строчку? Я переставил первую и вторую часть. И в этом я произвел все-таки свою оригинальность какую-то, да? Но я могу оправдать. Почему? Вопрос все тот же, быть или не быть. Мне кажется, он на самом деле имманентно есть у Шекспира. Он там есть. И это тем более оправдано, что, если вы помните, вот первый монолог, который я прочел, «Ой, если бы этот костный сгусток плоти истаял, испарился как роса, ой, если бы небо нам не запретило самоубийство». Это он в первый раз говорит в пьесе о самоубийстве. Уже не, это уже не в первый, в третий раз. Потому что второй раз он говорит, когда в разговоре с Полонией тот просит позволения покорно откланяться и удалиться. Он говорит, ни с чем бы я так охотно не расстался, как с вами, пожалуйста. И добавляет, разве что с жизнью моей, разве что с жизнью. То есть он уже думает о самоубийстве. Ну и вообще, это была тема, которая обсуждалась в его времена. Не он один. У Джона Дона есть целый трактат о самоубийстве, «Биатанатос», который называется. Да и сам Шекспир уже в сонете в 66-м очень ясно об этом говорил. «Tired with all this, for restful death I cry. Измучаясь всем, я умереть хочу», в переводе Пастернака. Знаменитый 66-й сонет. И вот, как считают, в общем, шекспироведы, эти сонеты были написаны в 90-х годах все-таки, то есть до Гамлета. Поэтому он уже о самоубийстве, быть или не быть, он уже написал 66-й сонет, кроме всего прочего. Поэтому вопрос все тот же. И еще причин-то очень много. Он входит на сцену с книгой. Вот как звучит ремарка. «Король и Полоний скрываются за шпалерами», входит Гамлет с книгой. То есть он читал перед этим книгу, и его монолог является ответом на то, что он прочитал в книге. По-видимому, там тоже так или иначе возникал этот вопрос. Ну и, наконец, я хотел бы, чтобы это было связано не только с его временем, этот монолог, и вообще пьеса была связана, но и с последующими временами. И, как вы понимаете, вопрос о том, сколько можно терпеть торжествующее зло, когда оно идет в разнос, и не лучше устраниться, слинять с этой сцены, он возникал с тех пор еще множество раз. Поэтому мы, потомки, имеем право, переводя Шекспира, точно это сказать. Вопрос все тот же, быть или не быть.
1: Программа «Книжное обозрение» познакомила вас с презентацией перевода шекспировского «Гамлета». О своей работе рассказывал переводчик Григорий Михайлович Кружков. Передачу подготовила для эфира Марина Лобанова. Всего доброго!

0: в исполнении Густава Леонхарта прозвучал «Граунд» Уильяма Бёрда.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга, Ленинградской области, у микрофона Александр Крупинин. Тоннелепроходческий комплекс диаметром 5,6 метра начал работу на Красносельской Калининской линии метро. Это уже шестой щит, который сейчас строит метро. Как сообщает Смольный, щит запущен 10 июня. Он начинает движение от станции Каретная к станции Путиловская. Это второе из щитов производства Обуховского завода, которые работают на этом участке. Ранее они получили название «Вера и Любовь». Теперь метро строит 6 проходческих щитов. 4 движутся друг навстречу друг другу по двум тоннелям на участке Путиловская-Каретная. Один прокладывает однопутный тоннель на участке Каретная-Лиговский проспект 2. Один заканчивает проходку двухпутного тоннеля на продолжении Невского-Селиостровской линии Беговая-Каменка. Невский проспект на участке от площади Восстания до площади Александра Невского отремонтируют с 28 июня по 13 июля. Движение будут перекрывать. Как сообщает компания ВАТ, которая стала подрядчиком, ей предстоит на протяжении 1,5 километра обновить асфальтобетонное покрытие проезжей части, заменить и отрегулировать люки колодцев по высоте, нанести дорожную разметку термопластиком. Предусмотрено 2 этапа. С 28 июня по 6 июля от площади Восстания до Исполкомской улицы. С 7 по 13 июля от улицы Исполкомской до площади Александра Невского. Ширина проспекта между площадями Восстания и Александра Невского составляет всего 4 полосы. Поэтому работы будут вестись поэтапно с перекрытием движения для обеспечения безопасности. У такого подхода есть и преимущество. Ремонт выполнен сплошным бесшовным слоем сразу по всей ширине дороги. В Первомайском стартовало строительство первых этажей новой амбулатории в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Ленинградской области. Общая площадь здания составит 824 квадратных метра, оно рассчитано на 120 пациентов в смену. В амбулатории будут работать терапевт, стоматолог и педиатр, а также предусмотрен кабинет физиотерапии для взрослых и детей. Для удобства перемещения между этажами установят лифт. Открытие медицинского учреждения запланировано на 2027 год. На Московском вокзале Петербурга минувшей ночью с музыкой и танцами проводили в рейс юбилейную «Красную стрелу». Первому фирменному поезду России, связывающему Москву и Петербург, исполнилось 95 лет. В ночь на 10 июня 1931 года началась его история. В свой юбилейный рейс состав номер 1-2 отправился по привычному графику в 23:55 и прибыл в Москву в среду утром в 7:55. Время в пути составляет 8 часов. В честь юбилея «Красной стрелы» на Московском вокзале гимн великому городу Глиера впервые прозвучал в исполнении детского хора под аккомпанемент симфонического оркестра. Весной в Петербурге запустили обновленный состав «Красной стрелы» с вагонами габарита «Т» с более длинными и широкими спальными местами. Учительница химии лицея номер 214 Центрального района Екатерина Алексеева представит Петербург на конкурсе «Учитель года 2026». Об этом стало известно из сообщения городского комитета по образованию. «Главный элемент моей системы ценностей – это гуманизм. В каждом ученике я вижу личность со своими целями, достоинствами и сильными сторонами», говорит педагог в своем обращении. Екатерина Алексеева работает в медицинском лицее номер 214 с 2014 года. В комитете отмечают, что ее ученики стабильно показывают высокие результаты на выпускных экзаменах. Баллы по химии выше средних показателей по Петербургу. Почти 9 тысяч жителей Петербурга с начала года направили заявки на бесплатное обучение новым профессиям и переподготовку. Свыше 2,5 тысяч горожан уже начали обучение. Как сообщили в пресс-службе Комитета по труду и занятости населения Петербурга, наибольшим спросом у горожан, желающих освоить новую профессию, пользуются программы, связанные с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом. Более 1400 заявок поступило на направление нейросети, специалист по работе с системами искусственного интеллекта. Также у петербуржцев популярны программы обучения на специалистов по аналитике и базам данных, а также 1С-программистов. И при этом чаще всего возможностью бесплатного обучения в Петербурге пользуются молодые женщины в возрасте до 35 лет с дипломами о высшем или среднем профессиональном образовании.
В Смольном отметили, что бесплатное профессиональное обучение петербуржцев осуществляется в рамках национального проекта «Кадры». Международный военно-морской салон «Флот-2026» стартует на территории кластера «Остров Фортов» в Кронштадте. Мероприятие проходит с 10 по 14 июня. Будни предназначены для специалистов и делегаций. Выходные заявлены как более открытые для широкой публики. За день до открытия пресс-центр салона сообщил, что решением организаторов доступ на причалы Устрогатки закрыт. Действующие корабли и экспонаты не покажут посетителям и прессе. Осталось ли в программе демонстрация для специалистов и зарубежных делегаций, не уточняется. В аэропорту Пулково сегодня утром наблюдались серьезные сбои в расписании. В основном это затронуло рейсы в Москву. По данным онлайн-табло аэропорта, в столицу было отменено по меньшей мере 7 рейсов. Преимущественно отмены коснулись рейсов в московские аэропорты Шереметьево и Внуково. В аэропорту Пулково сообщили следующее. Это нормальная практика для авиакомпаний, когда по высокочастотным направлениям резервируются слоты, которые могут быть не использованы. Рейсы могут отображаться на табло, но в данном случае они заблаговременно отменены. Сам аэропорт Пулково работает штатно. Утвержденная полетная программа выполняется. Сегодня утром в московских аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кроме того, Росавиация сообщила о временной приостановке работы аэропортов Сочи, Саратова, Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска, а также Ижевска, Перми, Казани и Нижнекамска. Меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

И в завершении нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В четверг, 11 июня, небольшая облачность без существенных осадков, плюс 20-22 градуса. Атмосферное давление 757-761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 30%, ветер восточный 2-4 метра в секунду. В пятницу, 12 июня, тоже небольшая облачность без существенных осадков, плюс 18-20. Атмосферное давление 755-759 миллиметров, относительная влажность воздуха 54%, ветер западный 4-6 метров в секунду. Итак, ближайшие два дня небольшая облачность без существенных осадков. Завтра плюс 20-22, в пятницу 18-20. Атмосферное давление завтра будет снижаться, а в пятницу расти. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Иивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на книгу Откровения. В нашей прошлой беседе мы закончили разбор очень важной главы книги «Апокалипсис», а именно 13 главы. В этой главе были описаны основные боговраждебные силы, которые действовали, действуют и будут до скончания мира действовать в этом мире. Они символически изображены были в образе зверя из моря, в другом образе зверя из земли. И вот эти изображения чрезвычайно мощных врагов христиан в 13 главе, изображения языческого мира, языческого государства с его безумными культами, все это должно было вести к тревожному вопросу. Кто же вообще способен выдержать в постоянном угнетении? Кто способен противостоять постоянной угрозе, насилию? И на это Иоанн Богослов говорит нечто ободряющее. Первые 5 стихов 14 главы книги Откровения. Почитаем их. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу, Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим». Вот это 5 стихов 14 главы. Вы помните, что в 13 главе в самом конце говорилось, что зверь из земли сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам будет положено начертание на правую руку или на чело. Что это за начертание, вспомните? Это знак зверя. И вот теперь в сознательном контрасте к последователям этого мирского языческого культа власти императора христиане обозначены как те 144 тысячи, у которых имя Агнца и имя Отца Его написано на челах. Не имя зверя, а имя Агнца и имя Отца. Вот это первый стих, помните. «Взглянул я, новое видение, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Напомню, что Иоанн Богослов находится на небе, где ему показаны тайны небесного мира и то, что происходит на земле, но увиденное именно с неба. И вот каждое свое новое видение начинает Иоанн словом «и взглянул я, и увидел». Это обозначает новое видение. И еще один момент в этом первом стихе интересный. Словечко «вот». «И взглянул я, и вот». Агнец и так далее. Вот в нашем синодальном переводе это вот, ну, как указательная какая-то, указательная частица, да, не более того. В других местах, например, в Евангелии от Матфея, это слово переведено «се». И «се» то-то и то-то. Тоже вот это указательная, несколько архаичная частица «се». Вот. На самом деле это перевод не совсем точный, ибо в подлиннике, в оригинале, там стоит очень важное для Библии слово. Вот везде, где вы в нашем Новом Завете видите словечко «вот» или «се», помните, что в оригинале там стоит очень важный глагол «иду» по-гречески, по-русски это будет «погляди-ка», «посмотри-ка». Это всегда сигнал какого-то нового важного откровения. Но, к сожалению, в нашем переводе это как-то вот не чувствуется. Итак, Иоанн видит Агнца на горе Сион. Еще вспомним, что значит вот это написание имени на лбу. Там в 13 главе говорилось о написании имени зверя, здесь о написании имени Агнца и Отца Бога. В античном мире знак на челе, напомню, имел следующие значения. Ну, во-первых, это знак собственности, клеймо хозяина. Часто на теле раба выжигали имя его хозяина. Ну, либо татуировка какая-то была там на плече, на предплечье. Если раб бежал, скажем, побег совершал, его полиция хватала, возвращала хозяина, тогда ему уже ставили это клеймо на лбу, чтобы он другой раз никуда не убежал. Это одно значение такого знака на челе. Другое значение – знак верности воина. Воины, когда принимали присягу, выжигали на руке имя того, скажем, императора, кому они присягали, или имя своего любимого военачальника, за которым они готовы были идти на любую битву. И третье значение этого знака на челе. Случалось, что это был охранный знак безопасности. Ну, вот здесь те, которые стоят с Агнцем, помечены охранным знаком и в жизни, и в смерти. Итак, вот этот отрывок из 14 главы, который мы с вами прочитали, описывает эсхатологическое совершенное будущее, время спасения. А настоящее видится как бы из этого совершенного будущего, с небес, как бы сверху вниз или из будущего в прошлое. Здесь говорится о том, что спасены будут те, кто отказался принять знак зверя, но принял имя Агнца и его отца. Со Христом, с Агнцем, преследуемые христиане, я напомню, что ведь Иоанн пишет преследуемым христианам, и сам он тоже преследуем, он же находится в ссылке на острове Патмос. Преследуемые христиане достигнут победы, если они ныне будут уклоняться от поклонения языческим культом, государству, императору как Богу. Нет сомнения в том, что у тайнозрителя речь идет о преодолении настоящего, о победе в нем. А спасенных-то неисчислимое множество. Об этом говорилось в 7 главе, помните. Они находятся с Агнцем на горе Сион. Здесь употреблено их число 144 тысячи, о котором мы с вами уже говорили, когда обсуждали 7 главу. Вот. Заметим, что эти 144 тысячи, как символ неисчислимого множества христиан, они также символизируют новый, истинный Израиль. Согласно древним иудейским представлениям, Мессия, Спаситель, соберет вокруг себя спасенный народ Божий в конце времен на горе Сион, где стоит Иерусалим, где находится храм, в котором обитает Бог. А почему Сион? Ну, Сион — это гора спасения. Считалось, что именно на Сионе Мессия соберет в конце свой народ. Ну вот, например, пророк Иоэль пишет: «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь». Ну, мы с вами понимаем, конечно, что Иоанн, и об этом мы с вами уже часто говорили, использует эти ветхозаветные образы лишь как символы, как духовные символы духовных реальностей. Речь идет, конечно, не о географическом месте конкретном на этой земле. Сион – это уже символ, Иерусалим – это символ. Речь идет о новом Иерусалиме, о небесном Сионе. И вот тот, кто принадлежит к истинному Израилю, к новому Израилю, в конце концов имеет шанс быть спасенным на этом небесном Сионе. Идем дальше. 14 глава, 2 и 3 стих. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли». Итак, Иоанн слышит громкий небесный голос, как шум водопада или морских волн, которые обрушиваются на берега и на скалы, как шум грома, и в то же время как успокоительную музыку, которую играют на гуслях. В нашем переводе по-гречески «гусли», может быть, те из слушателей, кто знаком немножко с античной литературой, слышал название такого музыкального инструмента «кифара». И вот были такие кифаристы, которые играли на кифарах, ну, что-то наподобие маленьких арф. Кстати, слово «кифара», вот это греческое «кисара», оно потом попало в другие языки и несколько изменило свое название «гитара». Теперь у нас, ну, очень забавно, конечно, в современном ключе все это понимать, как будто на небе сидят гитаристы и играют на своих гитарах. Но нет, вот здесь эти кифары, гуслисты, да? И голос этот небесный очень красочно описывается. Что это? Чей голос? Скорее всего, это голос ангелов перед престолом Божиим. Поется песня хвалы Богу. Эта песня называется «Новой песнью». Она уже у нас упоминалась в 5 главе. Это песнь спасения. Напомню, откуда этот образ «новая песнь»? А вот откуда. Когда Израиль переходил через Черное море, помните, страшная опасность, сзади несутся полки, колесницы египтян, которые грозят убить весь этот израильский народ. Впереди море, пучина, волнующаяся, в которой тоже можно погибнуть, но Бог спасает Израиль. Он осушает перед ними путь, они выходят на сушу, на другой берег. Это спасение из Египта, из египетского рабства, начало исторического пути Израиля, путь в обетованную землю. И вот когда Израиль перебирается на другой берег моря, спасенный, то Моисей поет новую песнь спасения. И отсюда вот выражение «новая песня» всегда связано с представлением о спасении. Вот содержание этой песни нам пока неизвестно. Только 144 тысячи, как здесь сказано, ее могут выучить. Ну, а дальше, в 19 главе, мы увидим с вами, что эти 144 тысячи уже будут петь эту песню, уже успели выучить. Ну, а выучить что-то могут только хорошие ученики. А здесь так называются христиане, которые сохранили верность Господу вплоть до своего мученичества. А вот дальше, в 14 главе 4 стихе, говорится о них так. «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники». Вот более детальное такое описание этих 144 тысяч. 144 тысячи девственников. Ну, мы с вами уже обсуждали этот вопрос в 7 главе, но чуть-чуть напомню. Вот несколько спорным, конечно, является смысл выражений «девственники». Как понимать здесь девство? В буквальном или в символическом смысле? Буквальное понимание девства как безбрачия было распространено еще в древности, но среди еретиков, среди гностиков. Вот, например, у еретического такого писателя II века, у Татьяна, написано, что брак – это разврат и блуд. Или вот еретик Маркион считал, что церковь – это только для безбрачных. Великий ученый христианский, великий исследователь священного писания Ориген даже оскопил себя ради спасения. Вот такие были мнения. Они опираются на древнюю философию дуализма, который утверждал, что все телесное, материальное есть зло, а, следовательно, и телесная жизнь, и вот половая жизнь тоже есть зло. Надо сказать, что такое буквальное понимание девства, описанного в, конечно, символически описанное в книге Откровения, бытовало в средние века и в католической церкви, в частности. Но это ложное толкование. Оно не имеет ничего общего с новозаветным учением. Ведь Священное Писание прославляет брак. И Иисус Христос тоже прославил брак, заявив, что ради этого человек оставит отца и мать и будет столь близок с женою своей, что будут одна плоть, и предупредив, что человек не должен разлучать то, что сочетал Бог, помните, в Нагорной проповеди. И апостол Павел прославлял брак, сравнивая отношения между Христом и Церковью с отношением между мужем и женою в послании к Ефесянам. К тому же здесь 144 тысячи символизируют не какую-то особую группу, пусть и большую, христианских аскетов, а ведь всю церковь, которая объемлет бесчисленное множество людей из всех народов. Так что буквальный смысл этих слов не подходит. Символический. Символических значений девства существовало много. Упомянем лишь основные. Ну, например, символическое толкование опирается на то, что в Ветхом Завете нарушение верности единому Богу, который описывается как жених Израиля, и отпадение в язычество всегда именовалось блудом. Обсуждая главу 7, мы уже говорили о том, что здесь речь может идти еще об одном символе. Дело в том, что христиане ведут священную войну за Бога против дьявола, его пособников. Конечно, это не война в земном смысле, а духовная брань. Но, согласно библейским установлениям, воины, которые идут на священную войну, войну Господа, реальную войну еще в те времена, в древние, да, против язычников, эти воины должны были хранить себя от осквернения с женами. То есть на протяжении всей войны воинам не разрешалось общаться с женщинами. Да, таков закон был. Ну, здесь он понимается символически. В любом случае, девство – это символ незапятнанной чистоты. Здесь это все христиане, которые в земной жизни были верными Христу, верными. Они не приняли культа зверя. Итак, девство – это символ верности, в противоположность блуду и блуднице. Еще важнее, что девственники – это воины в священной войне и победители. Ну и вот посмотрим еще на 14 главу, 4 и 5 стихи. Кто же эти девственники? Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны перед престолом Божьим. Ну вот, следование Христу – это самое первое и самое важное. А помните, когда Иисус Христос выходит на свою публичную проповедь и ищет себе последователей, учеников, вот первоверховных апостолов Андрея, Симона, затем Иоанна, Иакова, находит возле Генесарецкого озера, то он всем говорит: «Следуйте за мною». Кстати, вот это евангельское «следуйте за мною», ну, перевод, конечно, более или менее правильный, но эмоционально в подлиннике стоит нечто иное. Там Иисус Христос настолько уверенно произносит эти свои слова, которые уже слова, которые не терпят никакого возражения. Там используется военный такой термин. Но вот когда солдаты, например, в окопах находятся, вдруг им надо идти в атаку, и из окопа выскакивает там их офицер какой-нибудь и кричит: «Эй, там, ура, за мной!» Вот этот вот приказ, именно вот приказ «за мной», военный приказ, «вперед, за мной», звучит в евангельских словах Иисуса Христа. Ну, в нашем переводе «следуйте за мной» это как-то более нейтрально, более мягко так звучит. Да? Вот следование за Христом. Иисус так говорит, например, Филиппу тоже: «Иди за мною», Матфею, потом богатому молодому человеку, помните, который искал спасения, тот говорит: «Если хочешь спастись, иди, следуй за мною». Ну, тот, правда, отказался. Потом человеку, который хотел прежде похоронить своего отца, в Евангелии от Луки Иисус то же самое говорит. Когда Петр спросил Иисуса, что будет с Иоанном, Иисус ответил ему, что не думай об этом. Петр не должен думать о других. «Думай о себе, следуй за мною», — сказал он Петру. Вот. И так далее. В Евангелиях чаще говорится о следовании земному Иисусу, но здесь в книге Откровения иное. Те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, а куда он пошел. Следование за Агнцем — это следование за Христом вплоть до смерти, до креста, потому что Христос свой земной путь закончил на кресте. Но зато потом-то была слава воскресения, следовательно, здесь тоже говорится о грядущем воскресении. Верные последователи Христа были искуплены кровью Христовой от земли, как сказано было прежде, то есть из мира греха. Здесь еще они называются первенцами. Они первенцы Богу и Агнцу. А вот этот перевод надо уточнить. Что означает это слово «первенцы»? Ну, мы понимаем, что первенец – это первый из рожденных детей, скажем так мы называем. Это мой первенец, да? Вот. Не совсем то. Вот не совсем точный перевод. В славянской Библии вот это слово греческое «апархи» называется «начаток», а не «начатки». А что такое «начаток»? Начатком называлась самая хорошая часть первого урожая. Например, первый сноп, первый испеченный хлеб, первая кисть собранного урожая винограда и так далее. И в том числе первый ягненочек и первый младенец человек. Его тоже посвящали Богу. Ну, если ягненка, скажем, приносили в жертву, там кисть винограда или хлеб тоже приносили в жертву, то младенца, конечно, просто посвящали. Вот это все называлось начаток. И если приносится в жертву начаток, то таким образом освящается и гарантируется богатый последующий урожай. Вот здесь лучшее, что может быть принесено в жертву Богу, это посвящение самого себя. Каждый христианин – это предвкушение и предвосхищение полноты урожая, когда весь мир – будет посвящен Богу. Здесь говорится также о том, что в их устах нет лжи. ну, в синодальном переводе «лукавство». Но слово «лукавство», оно, вы знаете, какое-то русское слово, имеющее особое такое значение, здесь нет этого, здесь просто ложь. Они, в их устах нет лжи. Ложь – это язычество. Ну, конечно, может быть, просто ложь в обычном смысле. Вот это излюбленная в Писании фраза. «Блажен человек, в чьем духе нет лжи», говорит псалмопевец. Или пророк Исаия так говорит о рабе Божьем, и не было лжи в устах его. Пророк Софония сказал об избранных остатках народа Израиля, не найдется в устах языка коварного. Ну, это понятно каждому из нас. Иисусу Христу, точно так же, как и нам, нужны честные, искренние друзья и последователи. Вот дальше говорится о том, что они непорочны перед престолом Божьим. Это очень важное в Библии слово «непорочны». И у нас, в нашем сейчас языке, оно имеет чисто нравственный такой характер, ну, непорочный, да. Вот в Библии же это слово «амомос», которое здесь переведено «непорочное», имеет очень специфический и очень особенный смысл. Оно всегда, это слово обозначает жертву, приносимую Богу. Вот приносит, скажем, какой-то, каких-то животных Богу. Вот при храме были специальные такие служащие люди, которые отбирали, скажем, агнца какого-нибудь, ягненка или барашку, чтобы у него не было никаких изъянов физических и так далее. Только такое чистое животное, не больное, здоровое, может быть принесено в жертву. Ну, вот это называлось амомос, непорочная жертва, и поэтому пригодная для Бога. Вот это слово часто употребляется и по отношению к христианину. Бог избирает нас, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним, пишется в послании к Ефесянам. Или в другом месте. Церковь должна быть славной, не имеющей пятна или порока, или что-то подобного. Апостол Петр говорит об Иисусе как о непорочном и чистом агнце и так далее. Это все указывает на жертвенность. Итак, вот прочитанные и разобранные более или менее стихи 14 главы книги «Апокалипсис», стихи с 1 по 5, во-первых, носят характер утешения преследуемых христиан в гонениях, ибо здесь утверждается их конечная победа, спасение, а во-вторых, они носят увещательный характер, призывая к верности Христу до смерти. Вот, дорогие радиослушатели, мы начали с вами разбор 14 главы книги «Апокалипсис», и в следующей беседе мы продолжим с вами разбор этой главы. А сегодня я с вами прощаюсь, до следующего раза, желаю вам всем Божьего благословения, до свидания.
0: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: духовный концерт «Вознесу тебя, Боже мой» на стихи из псалма 144 композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Поучение святого праведного Иоанна Кронштадтского в неделю всех святых.

Сегодняшний воскресный день называется неделей всех святых. Празднуя в честь всех святых, мы воспоминаем всех освященных Духом Святым людей, именно праотцев и патриархов, пророков и апостолов, мучеников и иерархов, священномучеников и преподобномучеников, преподобных и праведных, во Христе юродивых, также всех святых жен и прочих святых, безыменных, а со всеми и прежде всех, пресвятую, превосходящую все ангельские чины, владычицу нашу и Богородицу, Преснодеву Марию. Празднуя всем сердцем, вскоре по празднике сошествия Святаго Духа, Церковь имеет в намерении показать нам славу и благодать Святого Духа Бога, освящающего, просвещающего, укрепляющего и прославляющего всех святых из рода человеческого в Ветхом и Новом Завете.

0: Особенно же имеет в виду показать нам те плоды, какие принесло через апостолов пришествие Святого Духа, как оно осветило подобных нам человеков, умудрило их, возвысило на степень ангелов и привело к Богу. Одних увенчало за подвиги мученичества, других — за добродетельную жизнь. Всесвятый Дух совершает то, что превыше законов естества. Сошедший на апостолов в виде огня, который стремится вверх, он воспламеняет оледеневшие земные сердца человеческие, поникшие в землю, и возвращает их на небо. Это первая причина празднования всем святым. Вторая причина, почему положено праздновать всем святым вместе, есть следующая. Есть много святых, угодивших Богу совершенную добродетелью, которые, однако, получив у Бога великую честь, остаются неизвестными для людей. Притом отцы имели в виду и святых будущих, а потому и установили праздник всех святых, дабы почтить вместе всех, как прежде бывших, так и тех, какие будут, и после явленных и неявленных святых. Третья причина. Святых, которые каждый день воспоминаются особо, нужно было воспомянуть и в один день, дабы показать, что все они подвязались силою одного Спасителя Иисуса Христа и освятились благодатью единого Духа Святого, и зато все, как рабы единого Господа, увенчаны по достоинству, что все они составляют одну церковь, обитают в одном горнем мире, и таким образом побудить и нас подвязаться во всякой добродетели ради будущей жизни. При чтении апостола в неделю всех святых церковь возвещает, что они верою побеждали врагов видимых и невидимых, терпеливо переносили бедность, озлобление, гонение, мучения и разнообразные виды смерти, что через них или ради их совершались и совершаются бесчисленные чудеса, что их недостоин весь мир. Чтением Евангелия в эту неделю церковь свидетельствует, что все они — суть истинные исповедники святой веры. Они во имя Господа оставляли все, что удаляло их от служения Богу и блаженного соединения с Ним. Зато и Господь Иисус Христос исповедует святых перед Отцем Своим на небеси и устами Церкви исповедует их на земле пред человеками. Евангелие нынешнего дни по-русски читается так. «Рече Господь, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». И в нынешнее время мы можем и должны быть, братья и сестры, исповедниками Иисуса Христа пред людьми, и, во-первых, особенно мы, священнослужители, должны открыто и смело проповедовать славу Иисуса Христа, Его чудеса и силы в нас и во всех верующих, Его вечные истины, изложенные в Евангелии, и низлагать всякое помышление человеческое, взымающееся дерзновенно на разум Божий, низлагать и пресекать глумительные, нелепые речи вольнодумцев, которых ныне размножилось больше, чем худой травы, также и богослужение общественное и частное совершать с искренним благочестием, не спеша, не потворствуя лености богатых и сильных земли, не приноравливаясь к их вкусам, или, вернее, к их духовному безвкусию. Но и вы, братья и сестры, должны быть всегда искренними исповедниками Иисуса Христа. Неленостно и с родением, посещая храм Божий, стоять в нем с благоговением, истово и со вниманием изображая на себе крестное знамение, и не стыдиться делать поклоны и коленопреклонения, смело исповедуя и возвещая, кому следует, явленные на себе и на других милости Божии, чтобы и других утвердить в вере и уповании на Бога. Заводить назидательные беседы в обществе, не боясь прослыть ханжой или святошей или фарисеем, ибо глумление и клевета людей и мира над людьми благочестивыми есть обычная награда благочестивым. Блаженней сказано, егда поносят вам. Но что значит любить отца или мать, сына или дочь более, чем Господа Иисуса Христа? Значит, из угождения им не исполнять заповедей Божиих, а исполнять их приказания и прихоти, противные воле Божией. Или жить и воспитывать детей для мира, для связей, для богатства, для удовольствий, для славы мира, а не для Бога, не для спасения души, не для вечности. А что значит взять крест свой и следовать за Христом? Значит, идти тесным и скорбным путем, непрестанной борьбы со страстями и похотями, с соблазнами мира, с искушениями дьявола, терпеть случающиеся болезни, беды, напасти, гонения, изгнания. За оставление апостолами всех благ мира и за последование их Христу Господь обещал им величайшую честь – престолы суда над всем миром в будущем пришествии своем на землю. Всем же людям, оставившим благо мира для Христа, стократное воздаяние и вечную жизнь. Столь бесконечно великая награда за преданность, за кратковременную преданность Господу, за оставление ничтожных благ земных, за краткое терпение, лишение. Как же, возлюбленные братья и сестры, нам не предаться всем сердцем Господу? Как не потерпеть скорбей в этой минутной жизни? Предадим же, непременно предадим сами себя и друг друга и весь живот наш Христу Богу. Многие из бывших здесь первыми, там будут последними, а бывшие здесь последними, многие там будут первыми. Бог нелицеприятен, пред Ним царь и воин вкупе предстанут, священники и миряне, ученый и невежда, вельможа и простец, богатый и убогий, мужеский пол и женский, все в равном достоинстве, киждабо от своих дел или прославиться, или постыдиться. Аминь.
1: Поучение в неделю всех святых святого праведного Иоанна Кронштадтского читал Алексей Веснер.

0: В исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора прозвучало песнопение Божественной литургии, 102-й псалом, композитора Александра Шишкина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Московской Духовной Академии проходит форум-конференция «Работа с молодежью в церкви. Современная проблематика и полезный опыт». Синодальный отдел по благотворительности провел онлайн-курсы для руководителей епархиальных социальных отделов и их помощников. Реставрационные работы начались в Деревеницком монастыре в Великом Новгороде. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 9 июня в стенах Московской Духовной Академии начала работу форум-конференция «Работа с молодежью в церкви. Современная проблематика и полезный опыт». Участниками мероприятия стали более 200 руководителей епархиальных отделов, приходских специалистов по молодежной работе, а также представители Братства православных следопытов и Организации российских юных разведчиков. Форум начался с молебна у мощей преподобного Сергия Радонежского в Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры. Затем в Большом актовом зале Академии состоялось торжественное открытие форума конференции. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по делам молодежи иеромонах Филарет Зубов. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению с 18 мая по июня провел дистанционные курсы повышения квалификации для руководителей епархиальных отделов социальной направленности и их помощников. В обучении приняли участие более 140 представителей епархии, которые не проходили дистанционное обучение синодального отдела по благотворительности в течение последних 5 лет. Курсы состояли из 8 онлайн-встреч. Участники обучения узнали о роли и задачах руководителя социального отдела епархии, системе социальной работы в епархии, работе с просителями, основных направлениях социальной помощи, об организации служения добровольцев и сестер милосердия, о привлечении ресурсов для развития служения и информационной работе. По итогам обучения всем участникам было предложено сформировать план работ по развитию социальной деятельности в их епархиях до конца 2026 года. 8-9 июня в Курске состоялся очередной 13-й съезд Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры ВААПИК, приуроченный к 60-летию организации. В работе форума дистанционно принял участие митрополит Новгородский Старорусский Лев. Юбилейный съезд собрал более 100 делегатов из 68 субъектов Российской Федерации. Участники подвели итоги работы общества за последние 5 лет и определили приоритетные направления деятельности на будущее. Митрополит Лев в своем слове подчеркнул значение юбилейной даты, отмечаемой в древнем городе Курске. Он также указал на роль Всероссийского общества охраны памятников, которое в сложные годы 20 века объединило неравнодушных людей. Архиерей напомнил, что благодаря их трудам удавалось сохранить святыни, храмы и монастыри, а также литературу и культуру. Будучи членом Президиума общества, владыка Лев не раз слышал на заседаниях практические рекомендации по спасению памятников, причем особого внимания, по мнению архипастыря, требуют малые города. Как правящий архиерей древней новгородской земли, митрополит Лев рассказал о постоянных трудностях, связанных с сохранением бесценного дара истории. Владыка выразил благодарность реставраторам, искусствоведам, археологам и всем, кто трудится над сохранением исторических объектов Великого Новгорода. В заключение митрополит Лев пожелал всем помощи Божией и благословения на труды и добрые начинания. И последнее сообщение. Реставрационные работы начались в Деревеницком монастыре в Великом Новгороде. Работы начались в здании главного монастырского храма Воскресенского собора. Предполагается, что реставрация затронет кровлю храма с куполами и его фасады. Работы финансируются из государственного бюджета. Их стоимость составит около 27 миллионов рублей. Реставрацией занимается победившая на конкурсе компания из Ленинградской области. Согласно контракту, работы завершатся к 1 октября. Деревеницкий монастырь был основан на берегу реки Волхов в XIV веке. До наших дней здесь сохранились Воскресенский собор XVI-XVIII века, церковь Успения с колокольней и трапезной 1725 года постройки, здание женского епархиального училища XIX века. Службы в монастырских храмах прекратились после революции. В годы Великой Отечественной войны памятники получили серьезные повреждения. На рубеже веков памятники вновь оказались в аварийном состоянии. В течение последних 2 лет на соборе от ветхости обрушились главный и 2 малых купола. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
4: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении Джона Холлоуэй и камерного оркестра «Ля Гранне Кюри» «Ля Шам Дюра» прозвучала третья часть концерта для скрипки, струнных и баса континуо «Соль минор» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди. Дирижер Жан-Клод Мулькуар.
1: Дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию передачу из цикла «Неизвестная Европа». Страсбург, аббатство Эшо или «Слепая, дарующая зрение». Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.
2: Мы находимся в старом добром Страсбурге, в самом его центре. В наше время этот город по праву называют второй столицей Европы. Европарламент, Европейский суд по правам человека, Совет Европы – все важнейшие институты расположены здесь. А еще Страсбург – родина рождественской елочки и столица провинции Эльзас. Символом этого города считаются аисты. Видите, как уютно они расположились прямо по соседству с евроинститутами. Надо сказать, в облике провинции Эльзас есть черты двух великих культурных традиций – Франции и Германии. Эльзас связан со множеством средневековых легенд и преданий. Здесь удивительным образом соединились античный Рим и варварские королевства, подвиги раннехристианских святых и современная жизнь. Давным-давно здесь жила слепая девочка. Ее звали Адилия. И случилось так, что ее жизнь повлияла на формирование всего этого региона. Но мы начнем наш рассказ с воспоминаний о других девочках. Они жили в Древнем Риме. Их звали Вера, Надежда и Любовь. Кто они такие? Их мать София была благочестивой вдовой. Она одна воспитывала дочерей. Им дали имена в честь трех главных христианских добродетелей. В Риме они звучали как Фидес, Спес и Каритас. Старшей было 12, средней 10, а младшей 9 лет. Жили они в период правления императора Адриана в первой четверти II века. В это время Римская империя достигла своего высшего расцвета. София была уважаемой в Риме Матроной и искренней христианкой. Император Адриан, в свою очередь, всерьез опасался, что набирающая силу религия христиан разрушит старые устои Рима. Когда ему донесли на Софию, он решил добиться от нее публичного отречения. Для этого, по его приказу, на глазах у матери палачи пытали девочек, одну за другой. Пытки были публичными. Жители Рима приходили посмотреть на них, как на представление. Когда дети умерли, их растерзанные тела отдали матери. Она сама похоронила дочерей. И скончалась на третий день, не сходя с их могилы. Казалось бы, истории конец. И конец бесславный. Но там, где по земным меркам все заканчивается, по меркам небесным все только начинается. Епископу города Рима Телесфору святая София и ее дочери явились в ослепительном сиянии света. Сомнений быть не могло. И она, и ее дети прославлены у Бога. Прошло 6 столетий. В Европе многое изменилось. На смену языческому Риму пришла эпоха торжествующего христианства. Новая цивилизация включала в себя Запад и Восток. Ничто, казалось, не могло ей угрожать. Однако еще в V веке начался процесс, который историки впоследствии назовут «великим переселением народов». Гуны, вандалы, готы, франки буквально потоком хлынули в империю. Они захватили земли и образовали в Западной Европе свои варварские государства. Со временем христиане стали понимать, что нашествие новых язычников призывает их к подвигу. Подвигу миссионерства. Варваров необходимо обратить в истинную веру. Им нужна проповедь Христа. Так началось второе крещение Европы. Наступило удивительное и очень интересное время. Очагами христианского просвещения стали монастыри Ирландии и Англии. Отсюда, по суше и на кораблях, миссионеры отправлялись в далекие края. В 660 году два родных брата, Хидульф и Эрхард, прогуливались по улицам вот этого города, самого древнего в Германии. Он называется Трир. Братья были странствующими епископами из Ирландии, но уже давно жили в этих землях. Они обсуждали планы на будущее. Хидульф оставался в Трире, так как некоторое время назад стал его епископом. Эрхард горел желанием идти на восток, в глухие леса Верхнего Рейна, чтобы там просвещать варварские народы. Но сейчас путь его лежал на юг Германии. В те времена странствующий епископ полностью вверял себя в руки Божьи. Обычно в пути он просил пристанища у случайных людей. Причем его могли и не принять, и даже грубо прогнать. В варварских селениях такое бывало часто. Ночевали в этом случае под открытым небом и долгие часы проводили в молитве. Так было и с Эрхардом в ту памятную ночь. Он долго молился, а под утро немного задремал. И вот во сне он услышал голос, который повелел ему идти в женский монастырь на Рейне и крестить там слепую девочку. Эрхард проснулся в легком недоумении. Почему он должен изменить свой маршрут и идти крестить какого-то ребенка? Почему этот ребенок, если он действительно живет в монастыре, до сих пор не крещен? Вопросов много, ответов нет. Но епископ почувствовал в этом сне волю Божию. И он ей подчинился. В Европе времен Римской империи были прекрасные дороги. Но после пришествия варваров все изменилось далеко не к лучшему. Многие пути заросли кустарником или лесом, а то и вовсе исчезли. Поэтому ничего удивительного не было в том, что Эрхард скоро заблудился. Несколько дней он находился без еды и питья в глухой чаще. Он уже и не чаял остаться в живых, но неожиданно в лесу епископ встретил людей. Они рассказали ему о хозяине этих мест, герцоге Аттиахе. Он так повысил налоги на землю, что крестьяне вынуждены были прятаться в чаще, чтобы не отдать все до последней крошки. Эрхард достаточно прожил среди недавно обращенных варваров и знал их законы. Вся земля у них принадлежала феодалу. В своих владениях он был абсолютным хозяином. Эрхард много уже слышал о герцоге Аттиахе. Этот человек был подвержен приступам дикой ярости. В эти мгновения он вообще не контролировал себя и был способен на любой поступок. Эрхард расспросил местных жителей, где тут ближайший монастырь, и отправился туда. Ему потребовался еще целый день пути. Но когда он достиг этого места, увиденное превзошло все его ожидания. Перед ним был ровно тот монастырь, который он видел в своем сне. Обитель носила имя святого Мартина Турского. Иначе ее называли Бомледан. Там и произошла встреча, ради которой Эрхард проделал такой путь. 40-летний епископ познакомился здесь с 15-летней слепой девочкой. А произошло это так. По прибытии, согласно этикету, Эрхард направился к игумении монастыря. Епископ не стал сразу рассказывать ей о своем сне, мало ли что она подумает. После краткой молитвы и трапезы она поведала ему, что люди в этих краях живут в вечном страхе перед вспышками гнева герцога Аттиаха. Как раз во время их разговора в монастырь приехала супруга герцога, Берисвинда. Она бывала здесь нечасто, но приезжала не просто так. В монастыре жила ее дочь, их с Аттиахом первенец. Причем жила тайно. Игуменья рассказала гостю, что рождение девочки едва не закончилось трагедией. Дело в том, что родители, конечно же, ждали сына и наследника. У франков в 7 веке еще сохранялись очень крепкие традиции древнего салического закона. Для правителя это означало, что его преемником мог быть только наследник мужского пола. Поэтому рождение сына было не просто семейным праздником, но и очень важным стратегическим событием для всего рода. Аттиах был вассалом Хильдерика II Меровинга, короля франков, и успешно воевал с соседями. Ему удалось достаточно расширить свои владения на Рейне. Сразу после свадьбы герцог с нетерпением ждал рождения мальчика. Но в первые годы брака Берисвинда никак не могла зачать. У герцога это вызывало приступы сильного раздражения. И можно лишь представить, как были рады супруги, когда Берисвинда, наконец, забеременела. Однако радость быстро сменилась кошмаром. Мало того, что родилась девочка, это было бы полбеды, но она родилась слепой. Когда герцогу показали дочь, он пришел в ярость. Что подумают о нем при королевском дворе? А его соседи и подданные, увидев такого ребенка? Рот Аттиаха не угоден Богу, таким будет их приговор. Герцог приказал умертвить девочку, которая позорила его род. Но Берисвинде удалось спасти свое дитя. Она спрятала дочку здесь, вот в этом монастыре. Шли годы, девочка выросла. Сестры ее очень полюбили за тихий и кроткий нрав. Епископ попросил Берисвинду познакомить его со своей дочерью. Та повела его в монастырский сад. Можно лишь предполагать, какова была его радость. Он узнал девочку из своего сна. Ей к тому времени исполнилось 15 лет. Эрхард представился ей и рассказал про свой сон. А потом задал самый главный вопрос. Верит ли она в Господа Иисуса Христа? К радости епископа девочка ответила, что верит всем сердцем. Эрхард понял, что оказался он в этом месте не случайно, что он является частью непостижимого промысла Божия, и все, что происходит сейчас здесь, очень важно для этой девочки. И он не ошибся. Эрхард выбрал для нее имя Адилия, что означает на кельтском языке «дочь света». Во время таинства крещения произошло чудо. Когда епископ трижды погрузил ее в воды баптистерия, девочка вдруг произнесла «свет Божий» и прозрела. Свидетелями тому стали все сестры монастыря. Адилию часто изображают с книгой в руках, а на развороте книги – открытые глаза. Духовная связь между Эрхардом и его крестницей и впоследствии сохранялась. Например, Адилия навсегда запомнила рассказ своего наставника про то, что произошло в далекие времена в Риме с тремя девочками. Сестры Вера, Надежда и Любовь, близкие ей по возрасту, навсегда сделались близкими ей и по духу. Епископ Эрхард благословил Адилию и велел строго хранить в своем сердце христианскую веру, которая сделала ее зрячей. Но кроме веры, обязательно иметь в сердце надежду и любовь. И Адилия исполнила его завет. Правда, путь к монашеству был для Адилии непростым. У Аттиаха и Берисвинды к тому времени выросло четверо сыновей. Старшему из них мать рассказала о том, что у него есть сестра. Югон захотел увидеть Адилию. Они встретились в монастыре Бом-Ледам. Югон был просто очарован этой умной и милой девушкой. А чудо, которое с ней произошло, поразило его до глубины души. Молодой человек захотел исправить родительскую несправедливость и убедить отца принять Адилию в дом. Он уговорил сестру поехать с ним. И вот брат и сестра прибыли в замок Аттиаха. Герцог увидел пред собой внезапно воскресшую и очень пригожую дочь. Но радостной встречи не вышло. Аттиах понял, что все эти годы его обманывали. Он впал в сильнейшее раздражение. Оно переросло в гнев, а гнев — в ту самую вспышку ярости, которая была так ему свойственна. Герцог бросился на Адилию и, наверное, убил бы ее. Но Югон встал на его пути, и тогда... Случилось так, что Аттиах убил своего собственного сына. Через некоторое время он пришел в себя и ужаснулся тому, что сделал. Югон был не просто старшим, он был любимым его сыном. После случившегося Адилия остается жить в доме отца. Проходит время, и Аттиах привыкает к ее существованию. Он даже пытается выгодно использовать новые обстоятельства, подыскивая для дочери подходящего жениха. По его мнению, для Адилии это неплохой шанс устроить свою судьбу, но девушка уже дала обет Богу. Ее душа жаждет монашеского подвига. Не сумев переубедить непреклонного отца, она решается на побег. Аттиах пускается в погоню и почти настигает дочь. В житии святой Адилии говорится, что этого не случилось, потому как Господь творил чудеса, сохраняя девушку от грозного отца. Для Аттиаха происходившее на его глазах говорило об одном. Господь пребывает с его дочерью, и ему лучше отступить. Он соглашается с ее решением. Но и это еще не все. Аттиах отдает ей одну из своих сторожевых крепостей в горах, чтобы Адилия смогла устроить там монастырь. Здесь, в этой небольшой крепости, для Адилии заканчивается жизнь и начинается житие. Мы с вами находимся в монастыре, который так и называется – монастырь святой Адилии. В этом живописном месте Эльзаса проходило ее служение. Одиночество Аделии не было долгим. Постепенно к отшельнице стали обращаться окрестные жители, прежде всего крестьяне. Они приходили к ней сюда, в ее монастырь, получали помощь, утешение и наставление. Это источник святой Адилии. Здесь произошел случай, который стал широко известен еще при ее жизни. Один старый человек поднимался вот по этой горной тропе. По неосторожности он сорвался и сильно пострадал. Адилия услышала крик, спустилась вниз и нашла его. Бедняга истекал кровью, нужно было срочно промыть его раны. Но поднять и перенести его в другое место не было никакой возможности. И Адилия стала горячо молиться Богу. Тогда прямо из этой скалы забил источник с чистейшей водой. Он не иссякает и по сей день. Приходящие сюда люди получают духовное и телесное исцеление. Особенно много тех, кто просит о даровании зрения. Об этом свидетельствует и надпись на источнике. Господь по молитвам Адилии помогает страждущим. Со временем вокруг Адилии в монастыре стали собираться девушки и женщины, которые хотели вести такую же монашескую жизнь, как и она. 130 сестер избрали ее своей игуменей. В монастыре Адилия начинает устанавливать часовню. Первая из них была посвящена Пресвятой Богородице. Здесь одна из сестер увидит, как во время молитвы их игуменей является святой Иоанн Креститель, которого та особо почитала после своего крещения. Но самое удивительное место, конечно, часовня слез. По своему устроению она очень напоминает византийские часовни. Ее украшает великолепная мозаика. А еще посмотрите на этот камень. Предание говорит, что на нем остались следы после коленно преклоненных молитв Адилии о своем отце и гонителе. Была ли услышана эта молитва? Да, была. Да еще как. Что представлял собой герцог Этиах? Прежде всего, это был могущественный, очень гордый и своевольный человек. Однако после убийства сына и перемен, связанных со служением дочери, нрав его стал меняться. Этиах на склоне лет тоже начал наведываться в монастырь и даже принимать участие в его трудах. Молитвы Адилии не были напрасны. Его характер смягчился. А в конце жизни с Этиахом происходит настоящее чудо. Он приносит покаяние в своих грехах и примиряется с дочерью. Остаток своих дней он проводит как настоящий христианин. Господь дарует ему мирную кончину. Спустя годы после смерти отца, Адилия расскажет одной монахине, что Спаситель открыл ей свой промысел о нем. Как разбойнику на кресте рядом со Христом в последний момент было даровано спасение, так и раскаявшегося Этиаха Господь принял в Небесное Царство. Незадолго до своей кончины Адилия встретила здесь, в монастыре, небольшую группу паломников. Среди них особой живостью выделялся мальчик лет 9. Он мешал серьезному разговору взрослых. Ему постоянно делали замечания. В конце беседы Адилия позвала к себе ребенка и поведала ему историю, которая произошла очень давно в Древнем Риме. Она говорила о трех девочках – вере, надежде и любови. Адилия рассказала, что знает о них от одного мудрого епископа, который ее крестил. Этот мальчик вырастет и тоже станет епископом. Служить он будет в Страсбурге, имя его в монашестве – Ремигий. Он станет основателем женского монастыря в Ишо. Из Рима он привезет сюда мощи мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Святыни поместят в просторный ковчег. Этот маленький городок Ишо под Страсбургом, так же, как и монастырь святой Адилии, станет для христиан самым посещаемым местом в Эльзасе. В XI веке паломников будет так много, что для них специально построят здесь гостиницу. А Адилия отошла ко Господу в 720 году. Ее похоронили здесь, в монастыре. Эльзас к тому времени уже полностью был христианским. И все благодаря этой святой. Той, которая была слепа и прозрела. И теперь дарует зрение всем, кто обращается к ней. Зрение не только физическое, но и духовное. То есть способность смотреть на мир глазами настоящей христианской любви. Уже в XI веке она была канонизирована и стала небесной покровительницей этих земель. Местные жители зовут святую Адилию матерью Эльзаса. В 1792 году Францию потрясли революционные события. Они перевернули политическую жизнь в стране и изменили общественные устои. Была предпринята попытка создать такой принципиально новый тип человека, которому не нужен Бог. Как такое могло случиться? Причин было много. Одна из них, например, связана с характером прежней власти. Абсолютная монархия во Франции привела к тому, что церковь стали считать ее идеологическим инструментом. Поэтому вслед за упразднением монархии и казнью Людовика XVI и его супруги Марии Антуанетты, повстанцы начали уничтожать и церкви. Мощи святых и просто известных исторических деятелей Франции доставали из ковчегов и гробов, публично сжигали и оскверняли. Странным образом революционные события во Франции XVIII века повторятся в истории России начала XX. Особенно поражает то, как точно русские революционеры воспроизвели методы борьбы с церковью и христианами. По примеру французских предшественников, веру они называли религиозным дурманом. Под влиянием реформации в Ишо упразднили монастырь. Оставалась приходская церковь святого Трофима, где покоились мощи мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. Разумеется, революционеры не могли обойти стороной знаменитое и важное для христиан место. Сюда нагрянула беснующаяся толпа. В порыве ярости люди разрушили храм и уничтожили мощи святых мучениц, как будто снова пытаясь их убить. Сохранился только ковчег 17 века. Храм был закрыт. Приходские земли ушли с молотка. На месте храма был устроен трактир. Новая власть стремилась поскорее стереть из памяти людей любые воспоминания о том, что было здесь прежде. Мощи святой Адилии в ее монастыре тоже пытались уничтожить. Однако сестры сумели их вовремя спрятать. В те годы церкви во Франции был нанесен колоссальный ущерб. Казалось даже, что это конец. Но вот парадокс. Во II веке римский император Адриан был уверен, что сумеет победить христиан. Как показала история, ему это не удалось. Лидеры французской революции считали, что раз и навсегда покончат с религией. И у них ничего не вышло. Советская власть уничтожала верующих и разрушала храмы десятилетиями. И вот этой власти нет, а вера в России возрождается. Господь не оставил эти святые места. Церковная жизнь постепенно восстановилась и в монастыре святой Адилии, и в Ишо. В 1938 году католический епископ Шарль Руш привез из Рима сюда, в бывшее аббатство святого Трофима, частицу животворящего креста Господня и частицу мощей святой Софии. Монастырь, к сожалению, не удалось восстановить. Но остался этот храм. И здесь сегодня происходят удивительные события. Например, чудом можно назвать тот факт, что уже который год в этом святом месте ежемесячно молятся православные паломники. А 30 сентября, в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, здесь совершается божественная литургия.

А в Страсбурге, совсем недалеко от здания евроинститутов, приход Русской Православной Церкви получил землю для строительства храма во имя всех святых. И по сей день литургия объединяет во Христе святую Софию, ее дочерей, странствующего миссионера Эрхарда и епископа Ремигия, святую Одилию и преображенного ее любовью отца, грозного герцога Тиаха, а также всех нас, ныне живущих, всех, кто пытается верить, надеяться и любить. Ведь во Христе никто не умирает, но живет вечно.

прозвучала передача из цикла «Неизвестная Европа», «Страсбург», «Аббатство Эшо» или «Слепая, дарующая зрение». Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.

0: Анне Катрине Вестли «Бабушкина дорога». Розины пастухи. Часть вторая. Мартин первый увидел колокольчик. Он был привязан к ветке. Дул легкий ветерок, и каждый раз, когда ветка качалась, колокольчик звенел, словно он висел на шее у розы. «Как же это могло получиться?» — удивленно спросила Марен. «Может быть, роза подошла к дереву почесаться, и колокольчик зацепился за ветку?» Мартин покачал головой. «Нет, он висит слишком высоко, и веревка завязана на два узла. Этого розе самой не сделать». Марен хотела громко позвать Розу, но Мартин остановил ее. «Тише! Мы и так ее найдем. Пошли!» Марен последовала за ним. «Может быть, это бабушка или кто-нибудь из наших увел Розу домой, чтобы напугать нас?» — спросила Марен.
1: «Возможно, но мне все-таки кажется, что наши здесь ни при чем. Помоги мне разобраться в следах. Тот, кто повесил колокольчик на дерево,

Значит, они прошли по одной из боковых тропинок. Давай ты осмотри левую, а я правую. Мартин почти лег на тропинку и водил по ней носом. Вскоре он выпрямился и тихонько свистнул Марен. «Смотри, я нашел следы коровы и двоих людей. Пойдем по этим следам». «Ты настоящий следопыт!» Марен была испугана, но старалась не подавать виду. Больше всего ей хотелось сбегать домой за мамой, но она понимала, что Мартин ни за что на свете не согласится на это. Он не уйдет домой, пока не найдет Розу. Идти по следам оказалось не так трудно. Дети почти не разговаривали друг с другом. Мартин радовался, что прочел много книг про индейцев. Теперь ему это очень пригодилось. Он знал, что нельзя наступать на ветки, чтобы случайно не выдать своего присутствия. Знал, что надо часто останавливаться и прислушиваться. «Я видела однажды ковбойский фильм, там тоже украли корову. А однажды воры угнали целое стадо». «Нашу Розу увели всего 2 человека», — сказал Мартин. «Если бы мы с тобой были на лошадях, мы бы их быстро догнали», — вздохнула Марен. Но Мартин не слышал ее. Он уткнулся носом в самую землю. «Что такое?» На тропинке из палочек был выложен крест. А в центре креста прикреплен клочок бумаги. Мартин схватил бумагу и расправил ее. На ней была нарисована коровья морда, а под ней написано: «Вы на верном пути».

Мартин побежали дальше. Они заметно осмелели. Розу, конечно, увели в шутку. Настоящие воры не оставляют таких записок. От радости Марен засмеялась и говорила во весь голос, но Мартин рассердился. В шутку или нет, мы все равно должны застать их врасплох и напугать. Ты только вспомни, как мы с тобой перепугались, когда обнаружили, что Роза пропала. Как ты думаешь, может, все это устроил Уля Александр? Помнишь, мы в то лето играли в индейцев, так он тоже все время писал разные записки и оставлял какие-то таинственные знаки. «Нет, это не он», — прошептал Мартин. «И вообще, это сделали взрослые, а не дети. У детей не бывает таких больших ботинок. Погляди на следы». «Ну, значит, это взрослые решили поиграть в детей». Вдруг Мартин упал на землю. Марен бросилась на землю рядом с ним. «Вон Роза!» — прошептал Мартин. «Только молчи, ни звука! Она там щиплет траву. Давай уведем ее обратно так, чтобы никто ничего не заметил», — предложила Марен. Мартин молча кивнул. Они лежали и выглядывали из-под веток большой ели. Сначала они видели одну розу, но потом Марен толкнула Мартина в бок и показала рукой вправо. У Мартина даже горло пересохло. Теперь он тоже увидел их. Но их было не двое.

Их было целых 6 человек, и если бы Мартин был помладше и поглупее, он бы обязательно принял их за индейцев. Они были обнажены по пояс, их загорелая кожа блестела на солнце. Это были рабочие, строившие автомобильную дорогу. «Как же нам незаметно увести Розу?» – прошептала Марен. «У меня такой план», – сказал Мартин. «Я отвлеку их внимание, а ты тем временем уведешь Розу. Сейчас я залезу вон на то дерево и устрою концерт. Когда они побегут в мою сторону, чтобы узнать, в чем дело, хватай Розу и беги. Соль у тебя есть?» «Да». «Вот и хорошо. Веди ее по той же тропинке, по которой мы пришли, и старайся идти побыстрее». Марен кивнула, и Мартин быстро пополз к дереву. Скоро Марен услышала блеяние овец и хрюканье поросят. Казалось, что стадо овец повстречалось со стадом свиней, и они остановились побеседовать. Мартин был в ударе. Марен взглянула на рабочих. Те удивленно озирались, стараясь понять, откуда эти звуки. Потом побежали к дереву, на котором сидел Мартин. Марен не зевала. Она подбежала к Розе, обняла ее за шею и подтянула за собой, но Роза вовсе не собиралась уходить. Здесь было так много вкусной, сочной травы. Марен вытащила соль. Почуяв соль, Роза забыла о траве и покорно пошла за Марен. К счастью, на Розе теперь не было колокольчика, и никто не слышал, как они уходили. Мартин сидел на верхушке дерева и смотрел вниз на рабочих. Они искали в кустах овец, ведь они отлично слышали, что здесь только что блеяли овцы. Вдруг один из них крикнул: «Смотрите, корова исчезла! Наверное, ребята уже побывали тут». «Да нет, где им?» — ответил другой. «Просто корова домой сбежала». «Но нам пора приниматься за дело. Хватит развлекаться». «Через 5 минут взрываем!» — крикнул старший. Как только они ушли, Мартин скатился с дерева. Ему вовсе не хотелось сидеть на дереве, когда рабочие начнут здесь что-то взрывать. Он решил оставить им записку. «Пусть не думают, что Роза просто убежала домой. Ведь это Марен и он освободили ее из плена». Рабочие быстро долбили дырки и закладывали в них взрывчатку. Мартин вытащил из кармана кусок мела и написал на большом камне: «Мне больше нравится дома с теми, кого я люблю. Будьте здоровы, корова! Меня зовут Роза». Мартин был очень доволен собой, но следовало спешить, потому что послышались крики: «Берегись!» Взрыв мог раздаться в любую минуту, и Мартин несся со всех ног. Наконец он увидел Марен и Розу. А когда загрохотал взрыв, они уже были на своей поляне. Мешочки с бутербродами лежали на самом солнцепёке. Марен и Мартин с удовольствием принялись за еду. Роза пощипала траву, а потом улеглась в тени.
«Давай никому не скажем, что случилось», — предложила Марен, когда они подходили к дому. «Ладно», — согласился Мартин. И поэтому, когда их спросили, как прошел день, они ответили: «Хорошо».

Дорогие друзья, повесть Анни Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик» для вас прочитала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в 16:40.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и оркестра Симфоника ди Рома де ла Ре прозвучала вторая часть концерта номер 23 «Ля мажор» для клавира с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер Карло Мария Джулини.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Санкт-Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Административно-техническая инспекция выдала ордер на проведение реставрационных работ в здании гимназии номер 166, расположенном на углу Греческого проспекта и Прудковского переулка. Как сообщили в ведомстве, объект является памятником культурного наследия регионального значения, городское начальное училище имени императора Александра II с территории Греческого сада. Специалистам предстоит отреставрировать фасады и кровлю, восстановить мозаичные полы из плитки террацо и уникальный деревянный кессонированный потолок, а также обновить инженерные системы здания. Завершить все работы планируется к осени 2027 года. Историческое здание было построено в 1899-1901 годах по проекту гражданских инженеров Болеслава Бржостовского и Николая Виташевского. Это был второй училищный дом имени Александра II, рассчитанный на 1000 детей из беднейших семей. После революции здесь размещался военный госпиталь, затем школа, а с 1993 года гимназия. В годы Великой Отечественной войны в здании работал хирургический стационар. Эрмитаж открыл цикл летних лекций о мировом искусстве. В них академические знания сочетаются с интерактивной подачей. В программу вошли лекции о шедеврах Джотто, Мазаччо, Гирландайо, а также о творчестве художников, чьи памятные даты приходятся на 2026 год – Гои, Мане, Каро. Отдельное место занимают лекции, посвященные эрмитажным выставкам этого года – о Екатерине I, эпохе трех императоров Китая и барону Штиглицу. Лекции читают научные сотрудники музея, ведущие специалисты в области искусства. Встречи будут проходить в главном штабе, часть будет транслироваться онлайн.

11 июня состоится открытие гастроли одного из старейших и крупнейших театров России – Казанского академического русского большого драматического театра имени Качалова в Санкт-Петербурге. Для театра имени Качалова этот год юбилейный. Основанный в 1791 году, русский театр из Казани отмечает в этом году свое 235-летие. В афише премьеры последних сезонов. Гастроли пройдут с 11 по 14 июня на сцене театра фестиваля «Балтийский дом». 11 июня «Шекспир Гамлет», 12 июня «Жанна Нуй Бал воров», 13 июня «Николай Васильевич Гоголь Ревизор», 14 июня «Василий Шкваркин Чужой ребенок». Начало спектаклей в 19 часов. Неделя культуры и искусства глухих проходит в эти дни в Петербурге. Она объединила около 1000 участников из разных регионов России. В программе экскурсии в Эрмитаж, особняк Румянцева, театральный музей, открытие выставки неслышащих художников и фотографов, спектакли, мастер-классы, все на русском жестовом языке. А накануне прошел гала-концерт. В этом году неделю культуры и искусства глухих посвятили 10-летнему юбилею Петербургского театра глухих. Гостям форума труппа покажет два спектакля. Один из них в то же время на том же месте премьера. Председатель оргкомитета 9-го международного культурного форума «Неделя культуры и искусства глухих» в Санкт-Петербурге, директор и художественный руководитель Санкт-Петербургского театра глухих Владимир Бочаров сказал: «Мир глухих мал, но он очень любит сцену. Мы стараемся привлечь внимание государства к нашей проблеме. Мы хотим, чтобы глухой человек мог ходить в театр, получать удовольствие». В Петербурге центром торжеств в честь Дня России станет Петропавловская крепость. Там 12 июня пройдут фестивали цветов и духовых оркестров, сообщили в пресс-службе Комитета по развитию туризма. 20-й фестиваль цветов стартует в 13 часов. На шоу флористов свои работы представят мастера из Петербурга, Москвы, Казани, Барнаула и Якутии. Среди них выберут лучших авторов букета, костюма, зонта, головного убора и арт-объекта. Фестиваль продлится с 12 по 14 июня с 10 до 21 часа. Кроме того, в Петропавловской крепости состоится 28-й фестиваль духовых оркестров. На Соборной площади в 15 часов соберутся более 200 музыкантов. Вход на фестивали свободный. В Александровском саду идут последние приготовления ко Дню России. Совсем скоро здесь пройдет фестиваль цветов, который организует Комитет по благоустройству и подведомственные предприятия. Об этом рассказали в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. Сообщается, что вчера садовники начали монтировать и разбивать цветники, а уже сегодня к вечеру все работы будут завершены. По задумке ландшафтных архитекторов здесь появится композиция – образ кирпичной стены, символ промышленного потенциала региона. Справа окажется венок, олицетворяющий плодородие, а в центре факел, который подчеркивает важную роль в энергосистеме страны. Для того, чтобы оформить цветочные композиции, было использовано около 26 тысяч цветов. Ленинградская область встретит 13 июня в деревне Энколово на улице Мира один из самых ярких праздников лета – межрегиональный Сабантуй, сообщили сегодня в пресс-службе региональной администрации. Праздничные площадки начнут работу с 10 утра, торжественное открытие в 12 часов. Гостей ждет концерт с участием творческих коллективов России, артистов из Татарстана и Башкортостана, оперного певца Булата Гараева и примы Мариинского театра Эльмиры Багаудзиновой. На площадке развернутся татарская и башкирская деревни, народные состязания, турнир по борьбе «Кареш», площадка спортивного марафона «Силы России» и улица Дружбы. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 11 июня, небольшая облачность без существенных осадков, плюс 20-22. Атмосферное давление 757-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 30%, ветер восточный 2-4 метра в секунду. В пятницу, 12 июня, небольшая облачность без осадков, плюс 18-20.
атмосферное давление 755-759 миллиметров, относительная влажность воздуха 54%, ветер западный 4-6 метров в секунду. Итак, завтра небольшая облачность без существенных осадков плюс 20-22, в пятницу тоже небольшая облачность без существенных осадков плюс 18-20. Атмосферное давление завтра немного снизится, а в пятницу будет расти. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Свертинская. Творчество Сергея Ивановича Танеева. Передача вторая.
3: Итак, продолжим рассказ о Танееве. Главные его сочинения – это три кантаты, из которых две – «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма». «Иоанн Дамаскин» – кантата, созданная как бы по случаю. Это одно из ранних сочинений Танеева. В 1881 году скончался основатель и первый директор Московской консерватории Николай Григорьевич Рубинштейн. Его безвременная смерть была тяжким ударом для любивших его музыкантов. Чайковский посвятил память Рубинштейна трио, а Танеев задумал написать кантату его памяти. И в качестве текста кантаты композитор избрал отрывок из поэмы замечательного русского поэта, которого, к сожалению, сейчас уже плохо знают, если знают, то только как автора текстов к некоторым известным романсам, а именно Алексея Константиновича Толстого, поэма «Иоанн Дамаскин». Я думаю, что как раз об Иоанне Дамаскине мне рассказывать не нужно, потому что наверняка все слушатели радио «Град Петров» о нем знают. Память его отмечается 4 декабря по старому стилю, 17-го по новому. Так что его биографию всегда можно найти, и биографию, и тот эпизод, трагический эпизод его жизни, который привел к появлению у нас знаменитой иконы «Божия Матерь Троеручица». Скажу только несколько слов о нем. Он прожил, несмотря на то, что в свое время потерял руку, которая потом таинственным и чудесным образом приросла по молитвам Богородицы, он прожил очень долгую жизнь, больше 100 лет. Точная дата его рождения неизвестна. Это между 673 годом и 676 годом. А умер он около 777-го, то есть прожил почти весь VIII век. И он один из знаменитейших поэтов-гимнологов. Его каноны – это великолепные поэтические произведения. Мы знаем, что они многие использованы в богослужениях. Они и звучат как песнопения, они звучат и как молитвы. И именно творчеством Иоанна Дамаскина и был вдохновлен Алексей Константинович Толстой, когда создавал свою поэму. Танеев использовал небольшой отрывок из нее. Я сейчас прочитаю этот отрывок, но скажу, что в двух случаях Танеев заменяет слова. В первой строке у Толстого «незнаемый», а Танеев пишет «неведомый». И в последней строке у Толстого стоит «блаженные селенья», а Танеев пишет «небесные селенья». В основном же весь текст Толстого использован без изменений. Итак, «иду в неведомый мне путь, иду меж страха и надежды, мой взор угас, остыла грудь, не внемлет слух сомкнутой вежды. Лежу безгласен, недвижим, не слышу братского рыдания, и от кадила синий дым не мне струит благоухание. Но вечным сном, пока я сплю, моя любовь не умирает, и ею, братья, вас молю, да каждый к Господу взывает. Господь, Господь, Господь, в тот день, когда труба вас трубит мира представление, прими усопшего раба в твои небесные селения».

Как всегда, у Танеева работа над сочинением продолжалась очень долго. Он проделал огромный подготовительный труд, контрапунктически разрабатывая избранные музыкальные темы. И лишь через 3 года после кончины Николая Рубинштейна, в 1884 году, партитура была полностью закончена. И первое исполнение его состоялось в том же году в собрании Русского музыкального общества, посвященного памяти Николая Рубинштейна. И вот как ни странно, хотя до того Танеевым было написано уже довольно много музыки, но она оказалась первым сочинением Танеева, в котором его таланты и мастерство выявились полно и ярко. И именно ей композитор дал опус первый. Критика того времени писала: это прекрасная музыка, прекрасная музыкальная композиция, в которой встречается множество очень тонко и умно задуманных эффектов, в хорошем смысле этого слова. Композиция, проникнутая в целом серьезным достоинством и внушающая полное уважение к познаниям и умению автора. Высказывались аналогии с Бахом, подчеркивалось великолепное владение полифонической техникой. Но, разумеется, главное в этой музыке не техника, не мастерство, а возвышенный строгий строй музыки, благородство и безупречность вкуса. В кантате 3 части. Первая – «Со слов иду в неведомый мне путь». Вторая часть – небольшая, но вечным сном, пока я сплю. И третья – мощная, грандиозная фуга на текст в тот день, когда труба вострубит мира представления.

Еще в детстве Танеев слышал от матери стихи поэта Хомякова, много писавшего на философско-религиозные темы. В начале XX века, по одним сведениям, в 1912 году, по другим, в 1914, он обратился к стихам Хомякова, написанным поэтом в конце его жизни в 1858 году. И вот 40 стихов Хомякова получили свое музыкальное воплощение в монументальном трехчастном сочинении, посвященном матери композитора Варвары Павловны Танеевой, которая умерла незадолго до того. Кантата по прочтении псалма оказалась не только вершиной творчества Танеева, но и его завершением. Как всегда, писал он достаточно долго. В клавире кантата была закончена в 2014 году, но партитуру дописал только в начале 1915 года. А в апреле 2015 года Танеев тяжело заболел. Он простудился, когда хоронили безвременно скончавшегося Скрябина. И вот меньше чем через 2 месяца, 6 июня 1915 года, не стало и Танеева. Таким образом, кантата оказалась и его последним сочинением, и вершиной его творчества, и художественным завещанием. Грандиозное, совершенное по мастерству воплощение, кантата величественная и сурова. В ней тоже 3 части, как и в кантате Иоанн Дамаскин. Но эти 3 части состоят из 8 хоровых и 1 сольного номера, которые сопровождаются оркестром, и оркестр имеет здесь самостоятельное выразительное значение. Вступительный хор кантаты «Земля трепещет», по эфиру катится гром из края в край. Это хор мощный и грозный, после которого идет двойной хор. «Израиль, ты мне строишь храмы, и храмы золотом блестят». И заключает первую часть грандиозная тройная хоровая фуга. «К чему мне пышных храмов своды, бездушный камень, прах земной?» Это фуга удивительная по мастерству полифонической разработки, по возвышенности музыки.

Вторую часть открывает хор. «К чему мне злато? Вглубь земную, в утробу вековечных скал я влил, как воду дождевую, огнем расплавленный металл». И этот хор тоже переходит в фугу торжественную и величественную. Он там кипит и рвется, сжатый в оковах темной глубины. Строгая архитектоника формы как будто сдерживает это бурное кипение, воплощенное яркими оркестровыми красками. Музыка удивительна по одухотворенности и мастерству. Тот же академик Асафьев писал: «Средняя часть, пожалуй, самая вдохновенная и глубокая, по раскрытию содержания строф текста. Вглубь земную, в утробу вековечных скал я влил, как в воду дождевую, огнем расплавленный металл». И вот фуга уже начинается, он там кипит и рвется сжатый в оковах темной глубины. Асафьев продолжает: «По силе и напряженности выражения, мрачной и суровой звучности, как бы характеризующей порывы плененного в недрах земли хаоса, можно считать этот хор высшим достижением всей музыки Танеева». И в центре части квартет солистов: «К чему куренье? Предо мною земля со всех своих концов кадит дыханием под росою благоухающих цветов». Этот хор приводит к медленной части: «К чему огни? Не я ль светило зажег над вашей головой?»

И заключительная часть кантаты открывается большой оркестровой интерлюдией, и лишь в самом ее конце вступает хор со словами «Твой скуден дар». Единственный сольный номер кантаты – это благородно выразительная ария «Альта». Есть дар бесценный, дар бесценный, дар нужный Богу твоему. Эта ария приводит к величавому заключительному.

Я училась в консерватории в конце 50-х годов. И в общежитии в одной комнате со мной жила девочка, дирижер-хоровик. И я помню, как она учила кусок, по-моему, кантаты Иоанн Дамаскин. И когда я выразила удивление, что ей дали такую сложную музыку и такую, в общем, несоответствующую современности, она сказала, что каждый дирижер-хоровик в качестве теста на профессионализм должен непременно выучить и показать на хоре свое понимание одной из этих двух кантат Танеева. Именно этих двух, а не тех,

30 хоров, которые не носят духовного характера, не первая из «Кантат», которая тоже была светской, а именно этих двух. Я подумала о том, что профессора и педагоги дирижерско-хорового факультета вот в те темные 50-е годы делали удивительно благородное дело. В самом деле, ведь в консерватории было несколько факультетов, из которых дирижерско-хоровой принципиально выделялся. Потому что, скажем, оркестранты шли потом в оркестры, вокалисты в оперные театры или какие-то ансамбли. Музыковеды и композиторы занимались своим делом, но, так сказать, оставались в культурных центрах, достаточно крупных, где были оркестры, где были музыкальные вузы, в которые можно было преподавать, где были филармонические залы. А дирижеры-хоровики – это был, ну, если можно так сказать, самый демократический слой. В отличие от всех остальных музыкантов, оканчивших консерваторию, их посылали работать, как правило, ну, что называется, в глубинку, в дома культуры, иногда маленьких городков, иногда сельских центров. Собственно, из глубинки они и приезжали. Вот та девочка, с которой я жила в одной комнате общежития, она приехала из Улан-Удэ. И многие приезжали откуда-то, воспитанные советскими учебными заведениями, абсолютно атеистические, ничего не знавшие, естественно, ни об Ане Дамаскине, ни о том, что такое псалмы. А наши педагоги делали великое дело, когда приобщали их не просто к музыке, а к музыке духовной, к музыке христианской. И уж наверняка, давая им какой-то кусок из той же кантаты Иоанна Дамаскина, они о нем рассказывали. И они рассказывали о том, что такое псалмы, и как они появились, и где их можно прочитать. И, может быть, и требовали их прочтения, хотя для того, чтобы получить такую книгу, надо было специальное отношение от начальства в библиотеку, иначе эти книги не выдавали. Так что вот я думаю, что низкий поклон и добрая память должны быть о тех преподавателях, дирижерах-хоровиках, которые, собственно, не случайно несли эту вот православную ноту в музыкальную жизнь, потому что они все были так или иначе связаны с академической хоровой капеллой Ленинграда, которая была когда-то придворной певческой капеллой, и которая сама славилась исполнением, замечательным исполнением духовной музыки.

0: Закончилась очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Савертинская, посвященная творчеству Сергея Ивановича Танеева. В передаче прозвучали фрагменты кантаты «Иоанн Дамаскин» и кантаты по прочтении псалма Сергея Ивановича Танеева.
1: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала пьеса «Песня из Юкатана» Марии Луизы Анида.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Вениамин посетил комитет по благоустройству Санкт-Петербурга. Отслужен ежегодный молебен на кладбище Рестемяки. Епископ Мстислав совершил божественную литургию в Кировске. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 9 июня наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, посетил комитет по благоустройству Санкт-Петербурга. В ходе рабочего визита владыка пообщался с председателем комитета Сергеем Николаевичем Петриченко, его заместителями и сотрудниками, обсудив итоги взаимодействия лавры и комитета и наметив перспективы дальнейшего сотрудничества. Также епископ Вениамин вручил председателю комитета Сергею Петриченко, заместителю председателя комитета Ивану Деревянко, генеральному директору садово-паркового предприятия «Центральное» Анастасии Басаревой, директору садово-паркового предприятия «Охтинка» Руслану Гихаеву и директору садово-архитектурного колледжа Светлане Поляковой благодарственные грамоты в ознаменовании их доброго труда на благо лавры. Владыку наместника сопровождал эконом монастыря иеромонах Прокопий Павлов. 9 июня студенты 4 курса бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии сдали итоговый государственный экзамен по основным дисциплинам, которые они освоили за годы обучения на богословско-пасторском факультете, священному писанию Ветхого и Нового Заветов, истории Древней Церкви, догматики, литургики и истории Русской Православной Церкви. Экзамен проходил в очном формате. Государственный экзамен принимали две комиссии параллельно. Первую возглавил доктор богословия, заместитель председателя учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Валентин Васечко. Председателем второй комиссии был назначен протоиерей Федор Гуряк. В работе второй комиссии принял участие председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. Перед началом экзамена ректор Академии, епископ Петерговский Силуан, и председатели комиссии обратились к студентам с приветственным словом, которым напомнили им о пройденном за годы обучения пути и призвали достойно продемонстрировать полученные знания. По результатам испытаний все студенты бакалавриата успешно прошли итоговую аттестацию. Христианское искусство показали на фестивале «Свет вдохновения», который прошел в Петербурге в первый раз. Итоги подвели на пресс-конференции в Доме журналиста. В программе фестиваля выставка современной иконописи, беседы, мастер-классы по древнерусскому певческому мастерству и работе с любительскими хорами, конференция регентов Санкт-Петербургской митрополии и концерт современной духовной музыки. Настоятель князь Владимирского собора Санкт-Петербурга, председатель Совета по культуре отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии иерей Илья Макаров сказал: «Вспоминаю знаменитый указ президента номер 809, и там написано о приоритете духовного над материальным, а люди все время задают вопрос, а что же это такое то самое духовное?» Так вот, первый в Петербурге фестиваль христианских искусств как раз одной из своих целей ставил именно духовное просвещение наших горожан. Христианство создало свою культуру, потому что смогло сказать новое слово не только в богословии, но и в философии, в эстетике, в политике, отметил доктор философских наук, профессор, ректор Русской христианской гуманитарной академии имени Достоевского Дмитрий Богатырев. Экскурсии для школьников по Спасо-Парголовскому храму и Приходскому музею, организованные Центром духовной культуры и образования Выборгского округа, районным отделом образования, прошли с 15 мая по 9 июня. Храм посетили учащиеся 2-10 классов и педагоги школ номер 65, 135, 163, 518. Заведующая и хранитель музея Наталья Чернышова познакомила школьников с историей храма, его архитектурой, внутренним убранством и святынями. Учащиеся узнали о значении церковного пения и колокольного звона, важности церковных таинств и духовной жизни. музее, который был торжественно открыт и освящен митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием 30 ноября 2025 года, посетители увидели старинную церковную утварь, облачение духовенства, богослужебные книги, рукописные Евангелия, иконы, фотографии, письма, повествующие о храме и его служителях. Наталья Чернышова рассказала о настоятелях Спасо-Парголовского храма, коснувшись тем репрессий, военных лет, блокады, надежд и проблем послевоенного времени. Педагоги, родители и учащиеся отметили, что такие программы помогают познавать богатство православной культуры, укрепляют веру и уважение к духовному наследию народа, его историческим памятникам, традициям и святыням. 7 июня, в неделю всех святых, на старинном кладбище Ристимяки в Выборге был совершен молебен всем святым. Богослужение на месте разрушенного храма возглавил священник Геннадий Пономарев. Несмотря на отсутствие стены купола, верующие Выборга смогли почтить память предков и помолиться о живых и усопших, ощутив живую связь времен. Эта традиция, возрожденная в 2010-х годах по инициативе православных христиан, с каждым годом укрепляется и привлекает жителей города. «Здесь, где сегодня ветер гуляет по траве, когда-то звучала молитва», – отметил отец Геннадий. «Наш долг не дать угаснуть этой памяти». Кладбище Ристимяки, по-фински Ристимяки – Крестовая гора, один из старейших некрополей Выборга, основанный в XVIII веке. На протяжении столетий здесь хоронили православных и лютеран. В конце XIX века на кладбище был построен храм во имя всех святых, утраченный в советские годы. Нынешние молебны совершаются на месте, где когда-то стоял алтарь разрушенной церкви. 7 июня, в неделю первую по Пятидесятнице, всех святых Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме усекновения главы святого Иоанна Предтечи города Кировска. Его преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Богдан Голод, иерей Антоний Чумаков, духовенство храма. Диаконский чин возглавил диакон Георгий Стефанов. После сугубой иктини была провозглашена молитва о Святой Руси. По окончанию богослужения правящий архиерей обратился к молящимся с проповедью и преподал благословение. 13 июня по благословению Преосвященнейшего и епископа Гатчинского и Лужского Митрофана состоится субботник по расчистке территории храма Рождества Иоанна Предтечи в урочище Каменные Поляны, Оредежское сельское поселение Лужского района в 2 километрах от деревни Машковые Поляны. Церковь Рождества Иоанна Предтечи – это уникальный белокаменный православный храм XVI века, возведенный в 1552-1563 годах по указу царя Ивана Грозного. В прошлом он являлся одним из главных духовных центров округи. Храм новгородского типа с огромной сводчатой криптой пережил века, достраивался пределами Иоанна Новгородского, Святого Духа, святителя Климента Римского, святителя Митрофана Воронежского, но был закрыт в 1939 году. Короткое возрождение служб произошло в 1942-1945 годах, после чего храм был разрушен в годы Великой Отечественной войны вместе с самой деревней. В 2025 году на этом уникальном памятнике истории был успешно проведен первый этап противоаварийных и консервационных работ. Предстоящий субботник – важный шаг по сохранению святыни. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина. Книга протоиерея Евгения Горячева «Очерки библейского богословия» – это лекции, прочитанные автором в Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Евгений рассматривает наиболее сложные и интересные, с его точки зрения, сюжеты пятикнижия, давая собственную оригинальную интерпретацию этих хорошо известных тем, ведь Священное Писание – — это не собрание древних текстов, а средство осмыслить свой собственный духовный путь. Ежедневно в 22 часа 30 минут в эфир выходят передачи, подготовленные по книге протоиерея Евгения Горячего «Очерки библейского богословия», читает автор.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 89-е зачало послания к римлянам, отрывок из 5 главы.
1: Братья, если мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И не довольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире. Но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений.
0: Послушайте 27-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 8 главы.
2: В то время вошел Иисус в лодку, и за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедшие к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем». И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?»
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь Иисус Христос усмиряет бурю на море. Он являет себя как властелин стихий космоса. Перед нашим взором разыгрывается величественная и поучительная картина. Спаситель входит в лодку, за ним входят в нее его ученики. И вдруг на море сделалось великое волнение. В оригинале, который точно отражается в церковно-славянском тексте, сказано несколько иначе. «Трус велик бысть на море», то есть произошло великое землетрясение, что, естественно, привело и к волнению на море. Это очень важное различие в текстах. Дело в том, что наш рассказ ведь не просто фиксация какого-то события из жизни Христа и его учеников, но рассказ евангельский и, следовательно, всегда несущий в себе более глубокий, чем просто исторический смысл. Рассказ наполнен символическими деталями. А землетрясение в библейском контексте всегда символизирует скорби и бедствия последних времен. Так, в том же Евангелии от Матфея Спаситель предрекает: «Восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». землетрясение сопровождает крестную смерть Господа. А в книге «Апокалипсис» землетрясение – это постоянный символ последнего суда Божия. Вот и здесь речь идет не просто о случайной конкретной буре на море, но о тех скорбях и искушениях, которые всегда и повсюду сопровождают жизнь Церкви Христовой и жизнь каждого верующего во Христа. Бушующее море тоже символ, образ мрака, смерти и погибели. Достаточно вспомнить первозданные воды бездны, когда еще не было никакой суши и никакой жизни. Достаточно вспомнить всемирный потоп, когда воды готовы были погубить всякую жизнь на земле. Достаточно, наконец, вспомнить исход Израиля из Египта, когда Бог своею силою остановил и раздвинул морские волны, обнажив сушу и сохранив жизнь народу Божию. Лодка или кораблик с учениками и Спасителем – определенно символ Церкви Христовой. Лодка покрывается волнами, вода ее захлестывает. Ученики насмерть перепуганы, а Иисус Христос спокойно спит. Так нам изображен Сын Божий, как Господин и Владыка стихий, стоящий над бурей, над мраком и смертью. Он неизмеримо выше этих сил хаоса и погибели. Ученики будят их Учителя и взывают к Нему: «Господи, спаси нас, погибаем!» В этой мольбе значимо каждое слово. Во-первых, перед лицом страшной опасности ученики обращаются к Иисусу Христу, называя Его Господом, то есть самим Богом, ибо слово «Господь» традиционная замена великого и непроизносимого имени Божия. Во-вторых, они произносят два слова, обозначающие два крайних полюса, между которыми протекает наша земная жизнь – спасение и погибель. «Спаси нас, погибаем!» Спасение и погибель – вечная жизнь в Царстве Божьем и вечная смерть. И здесь мы должны еще раз вспомнить о событиях, последовавших за библейским потопом. Тогда Господь Бог, обновляя жизнь на земле, сохранил ее праведному Ною и его потомству, которое, впрочем, оказалось не лучше тех людей, которые погибли во время потопа. При этом решении сохранить творение Бог дал обетование больше не губить землю потопом и в знамение своего обещания повесил на небе радугу. Воды моря отступили. Хаос больше не будет губить окончательно землю и все, что на ней. Таково обетование. Воды отступили, но не исчезли. До самого дня Господня, до дня суда Божия, силы зла всегда будут где-то рядом с нами. Они стоят наготове, они вторгаются в нашу жизнь с самых разных сторон, угрожают нам и искушают нас. И все творение, и мы сами удерживаемся над бездной небытия только силой благодати Божией, верности Бога своему обетованию. Бог верен. Но верны ли мы? Верим ли мы в Бога, в Его милость и спасительную благодать? Признаем ли мы Бога единственным настоящим владыкой всего сотворенного? Или признаем необоримую власть безумных стихий, угрожающих нам извне и изнутри нас? Бог или бездна? Кому мы доверяем? А кому мы доверяем, тому и вверяем себя. Либо Богу спасающему, либо силам зла и погибели. Вот о чем идет речь в нашей истории о буре на море. Господь внемлет молитве учеников, укрощает стихии, и на море наступает великая тишина. Но перед этим он обращается к испуганным ученикам со словами: «Что вы так боязливы, маловерные?» Опасность ситуации Спаситель видит не в буре на море, но в страхе его учеников и в причине их страха, маловерии. Они еще верят, иначе они и не обратились бы с молитвой к Господу. Но вера их ослабела. Они забыли о том, что Бог заботится о жизни каждого из них, о том, что им не надо даже заботиться самим о завтрашнем дне. Внешние угрозы и искушения затмили им глаза, и на какое-то время они едва не утратили свою веру. Так и каждый из нас. Ежедневно и ежечасно нас подстерегает опасность маловерия, которая проявляется в страхе, в беспокойстве, а иногда и в отчаянии. Бездна постоянно являет нам свой злобный лик в образе природных катастроф, войн, эпидемий, болезней, голода или просто бедности, в образе преступлений, безумия, утрат, боли, наконец, физической смерти. Но при всем этом мы имеем твердое основание для веры в наше конечное спасение и преодоление всякой житейской бури. Это твердое основание дано нам Господом, Богом в Иисусе Христе, в Его постоянном присутствии с нами. Но когда мы утрачиваем чувство власти и присутствия Господа в нашей жизни, тогда мы становимся отчаявшимися идолопоклонниками, которые видят себя окруженными всевозможными опасностями и забывают о том, что все эти опасности всего лишь зыбкие, как волны, приходящие стихии мира, за которыми стоит их владыка, Господь Бог. Господь Иисус Христос был в лодке с учениками. Господь с нами в церкви, и нам нечего страшиться никакой бури, ибо Он сам, воскресший, торжественно обещал нам: «Я с вами во все дни до скончания века». Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 11 июня 29 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память Первого Вселенского Собора, созванного святым равноапостольным императором Константином Великим в 325 году. По приглашению императора в город Никею собрались 318 епископов. Среди них было много исповедников, пострадавших во время гонений и носивших на телах следы истязаний. Участниками собора были святитель Николай, архиепископ Мирликийских, святитель Спиридон, епископ Тримифунский, Евсевий Кесарийский, Александрийский патриарх Александр, который прибыл со своим диаконом Афанасием, впоследствии патриархом Александрийским Афанасием Великим. Причиной для созыва Первого Вселенского собора стал Александрийский священник Арий, который учил, что Сын Божий не единосущен Отцу, а сотворен Отцом во времени. Арий, имея своими сторонниками 17 епископов, держался гордо, но его учение было опровергнуто, а сам он отлучен от церкви. На Первом Вселенском соборе был утвержден православный символ веры, названный Никейским, в котором святые отцы сформулировали апостольское учение о божественном достоинстве второго лица Пресвятой Троицы, Господа Иисуса Христа. Кроме того, собор установил 20 канонов по вопросам церковного управления и дисциплины, а также решил вопрос о дне празднования Святой Пасхи, которое постановили совершать в первое воскресенье после дня весеннего равноденствия, так чтобы этот день не совпадал с Пасхой иудейской. В этот день церковь также прославляет двух святых дев – мученицу Феодосию Тирскую и преподобномученицу Феодосию Константинопольскую. Время их жизни разделено 4 столетиями. Феодосия Тирская пострадала во время гонений на христиан в начале IV века, а Феодосия Константинопольская – во время иконоборческой смуты в первой половине VIII века, когда император Лев Исавр издал указ повсеместно уничтожить иконописные образы. В Константинополе существовали тогда ворота, называвшиеся «медными», в которых уже более 400 лет находился медный образ Спасителя. В 730 году патриарх-иконоборец Анастасий приказал снять этот образ. Преподобномученица Феодосия и другие инокини монастыря святой мученицы Анастасии бросились спасать икону Христа и опрокинули лестницу вместе с воином, исполнявшим приказ об уничтожении иконы. После этого воины перебили всех инокинь, а преподобномученицу Феодосию заключили в темницу, где после долгих истязаний она скончалась. Также в этот день совершается память русского святого XV века блаженного Иоанна Христа ради Юродивого Устюжского, а также иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных». На этой иконе Богоматерь изображена с младенцем Христом, который обеими руками держит ее правую руку. Главы Богоматери и младенца увенчаны коронами. В этот день в 2000 году были обретены мощи преподобного Иова в схеме Иисуса Андерского. Преподобный Иов, до пострижения монашества Иоанн, при Петре I был назначен придворным священником и духовником царственного дома. Но вскоре отца Иоанна обвинили в том, что он не донес начальству об открывшемся ему на исповеди преступнике, и в 1701 году его сослали в Соловецкий монастырь для пострижения в монашество. Старец удалился в Андерский скит и в 1710 году был пострижен в схиму с именем Иисус в честь праведного Иисуса Новина. Во время молитвы на Секирной горе преподобному явилась Пресвятая Дева и указала назвать эту гору Второй Голгофой и устроить на ней каменную церковь и скит. В 1720 году преподобный Иов Андерский свято почил о Господе и был погребен в уготованной им самим могиле, над которой был выстроен храм. Прославление преподобного для общецерковного почитания произошло на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года. В сонме новомучеников и исповедников российских 11 июня прославляется святитель Лука Воино-Ясенецкий, архиепископ Симферопольский, исповедник. Также сегодня совершается память священномученика Иоанна Преображенского. Протодиакон Иоанн Преображенский родился в 1880 году в селе Васильевском Вологодской губернии в семье псаломщика. Служил он в Вологде в Богородице Рождественской кладбищенской церкви. В 1937 году его арестовали по групповому делу вместе с настоятелем храма протоиереем Константином Богословским и приговорили к 10 годам лагерей. Они вместе находились в Вологодской тюрьме. Священномученик Константин Богословский был расстрелян 20 сентября 1937 года, а протодиакон Иоанн Преображенский погиб в Вологодской тюрьме в 1938 году. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие святителя Луки Воино-Ясенецкого, архиепископа Симферопольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святитель Лука, архиепископ Симферопольский, в миру Валентин Феликсович Воино-Ясенецкий, родился в 1877 году. Отец его был благочестивым католиком, мать была православная, но в храм почти не ходила. Основой ее веры были добрые дела, помощь страждущим. Окончив гимназию, Валентин Воино-Ясенецкий думал поступить в Санкт-Петербургскую художественную академию, но решил, что обязан заниматься не тем, что нравится, а тем, что полезно для страдающих людей, и выбрал медицину. После университета будущий святитель занимался медицинской практикой, научными исследованиями. В 20-х годах он работал хирургом в Ташкенте. После смерти жены, оставшись с 4 детьми, Валентин Феликсович просил стать им матерью свою операционную сестру, которая была бездетной вдовой. В В Ташкенте он стал активным мирянином, посещал заседания Ташкентского церковного братства и богословские собрания, нередко выступал с беседами на тему Священного Писания. Как-то на епархиальном собрании Валентин Феликсович выступил с продолжительной, горячей речью, и после собрания епископ Ташкентский Иннокентий неожиданно сказал ему: «Доктор, вам надо быть священником». И молодой хирург, ни минуты не размышляя, ответил: «Хорошо, владыка, буду священником, если это угодно Богу». Вопрос о рукоположении был решен так быстро, что ему даже не успели сшить подрясник. В ближайшее воскресенье он был посвящен в сан диакона, а через неделю рукоположен в иерея. Служение в церкви пришлось совмещать с заведованием кафедры оперативной хирургии на медицинском факультете университета. Лекции отец Валентин читал в рясе и с крестом на груди. В таком же виде он ходил и по улицам. Святейший патриарх Тихон, узнав о том, что профессор Война Ясенецкий стал священником, благословил его продолжать заниматься хирургией, и он по-прежнему оперировал каждый день и даже по ночам. Помимо всего этого, отец Валентин находил время, чтобы писать иконы для храма. Оставался он и на должности главного врача городской больницы. После трехлетнего служения в сане иерея отец Валентин принимает монашеский постриг с именем Луки в честь святого апостола-евангелиста, бывшего врачом и иконописцем. 30 мая 1923 года иеромонах Лука был тайно хиротонисан во епископа. Уже после первой архиерейской службы владыку арестовали. Арест сопровождался травлей в газетах. Зная его популярность, боялись, как бы что ни вышло. Предвидя возможность ареста, святитель составил завещание пастве, в котором запрещал всякое общение с живоцерковниками. Еще множество раз его арестовывали, помещали в заключение и в ссылку. В начале Второй мировой войны епископ Лука послал телеграмму Калинину с просьбой прервать ссылку и направить его для работы в госпиталь на фронте или в тылу. «По окончании войны, — писал он, — готов вернуться в ссылку». Приказано было перевести епископа-хирурга в Красноярск. Владыку назначили консультантом всех госпиталей края и главным хирургом госпиталя, но оставили на положение ссыльного. Жил он в сырой холодной комнате и постоянно голодал. Было много сложных гнойных операций. Владыка оперировал, не останавливаясь. Срок ссылки закончился в середине 1942 года, но владыка продолжал работу в Красноярском госпитале. Впоследствии он писал: «Священный Синод приравнял мое лечение раненых к доблестному архиерейскому служению и возвел меня в сан архиепископа». Святитель был назначен на Красноярскую кафедру. Состояние епархии было ужасным. К 1940 году оставалась незакрытой только одна церковь в Новосибирске. В марте 1943 года после усиленных хлопот владыка добился открытия маленького кладбищенского храма в Слободе Николаевка. Архиепископ Лука принимал участие в деятельности Поместного собора в 1943 году, на котором митрополит Сергий был избран патриархом, а его самого избрали постоянным членом Священного Синода. С 1946 по 1961 год святитель Лука был правящим архиереем Крымской епархии. В конце 40-х годов опять стали закрывать храмы, и владыка всеми силами старался противостоять этому. Много лет вел изнурительную работу с уполномоченным по делам религии. Со скорбью писал он патриарху: по воскресным и даже праздничным дням храмы почти пустуют. Народ отвык от богослужений, и кое-как сохраняется лишь обрядоверие. В это время святитель стал меньше заниматься врачебной деятельностью. Он писал сыну: «Хирургия несовместима с архиерейским служением, так как и то, и другое требует всего человека, всей энергии, всего времени». И патриарх пишет, что мне надо оставить хирургию. Однажды к нему пришла изможденная женщина. Она простудилась, и у нее сильно заболело горло. Консилиум врачей сообщил, что помочь уже нечем. Родители, люди верующие, повели ее к владыке. Он доброжелательно принял больную, осмотрел, затем помолился, перекрестил ее и сказал: «Теперь ты будешь здорова». На второй день женщина была здорова. Когда при Хрущеве началась новая волна гонений на церковь, святитель Лука обратился с проповедью к растерянной и напуганной пастве: «Знайте и верьте, что малое стадо Христово непобедимо, с ним ничего нельзя поделать, оно ничего не боится, потому что знает и всегда хранит великие слова Христовы: «Содижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее». Святитель Лука представился 11 июня 1961 года на праздник всех святых в земле российской просиявших. На его могиле во множестве происходили чудеса исцеления болящих. В 1996 году состоялось обретение святых мощей архиепископа Луки, которые в настоящее время почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.

в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира Богородичен из службы русским святым на пево Оптиной пустыни.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Наш цикл программ посвящается развитию культурного потенциала Санкт-Петербурга. У микрофона Людмила Зотова. Санкт-Петербургская государственная академическая капелла, старейшее музыкальное учреждение России, после периода творческого упадка в середине прошлого века вновь обрела известность, славясь лучшим в Европе хором и прекрасным оркестром, в основе творчества которых видны традиции отечественной исполнительской школы. Немалая заслуга возрождения капеллы принадлежит ее бывшему руководителю, выдающемуся русскому хоровому дирижеру, народному артисту СССР Владиславу Александровичу Чернушенко. Возглавив капеллу в очень сложный период ее истории, вопреки всем трудностям, он сумел возродить и сохранить традиции русской музыкальной классики. Книга размышлений маэстро «Листья жизни», собрав навстречу его друзей и родных, стала данью памяти великому музыканту, великому петербуржцу.
2: Владислав Александрович ушел из жизни в этом году, 27 января, в день, который для него, как и для любого ленинградца, был очень важной датой. Он был блокадным ребенком и очень рано понял, насколько уязвимым может быть человеческое счастье, состоящая из любви к семье, родному городу, народу, его культуре и истории. Его вклад в отечественную культуру, в развитие и популяризацию хоровой музыки поистине неоценим. Владислав Александрович был уникальным творцом, художником выдающегося масштаба и являлся художественным руководителем капеллы более 50 лет. Его безмерное чувство слова и музыки рождало эталонные образцы, повторить которые никому не под силу. Книга Владислава Чернушенко «Листья жизни» – это воспоминания и размышления выдающегося дирижера о судьбе музыки, о времени и преемственности поколений, о служении искусству как жизненному предназначению. Человек, перед заслугами и талантом которого все преклонялись, этих самых заслуг себе не присваивал. История старейшего музыкального учреждения России, нашей академической капеллы Санкт-Петербурга, раскрывается как живая летопись отечественного хорового исполнительства и гуманитарного образования. Анастасия Александровна Чернушенко, внучка Владислава Александровича, руководитель медиа-центра капеллы.
3: Эта книга – это не только

0: в то время. Книга создавалась вот Савва Александровичем в конце жизни, а поскольку он был, в принципе, всегда человеком пишущим, в ней отражено очень много статей, которые удалось поднять за время ее написания, каких-то фрагменты сценариев и даже его стихи. Он очень любил цитировать слова Евгения Боротынского: «Дарование есть поручение, и должен исполнять его, несмотря ни на какие препятствия». Свои успехи он никогда не воспринимал как личный успех. Скорее, это всегда были для него подарки судьбы, особенно учитывая, что карьера развивалась в советское время, когда не было культуры протекций, и люди встречались и двигались благодаря идее, благодаря личным каким-то интересам, и шли вместе по общим целям. Каждый человек в жизни Владислава Александровича это всегда был уникальный друг, и это все рождало развитие как его карьеры, так и, в общем, всего того, что он творил. И видели его очень разным. Он мог быть добрым, мог быть строгим, где-то мог быть очень жестким человеком, но в нем всегда было уважение к человеку, вне зависимости от его ранга, вне зависимости от того, кто это. Самый простой человек был уважаем настолько же, насколько какой-нибудь безумно статусный его коллега. Владислав Александрович всегда говорит, что какие бы награды у него не были, и что бы ни происходило, для него всегда самым важным была медаль блокадного ребенка.
1: Режиссер и солист Мариинского театра, народный артист России Юрий Лапц.
2: Мне посчастливилось в 79-м году быть на втором курсе вокальной кафедры Санкт-Петербургской консерватории, Ленинградской тогда, когда туда пришел новый ректор Владислав Александрович Чернушенко. И вот с 79-го года наш контакт не прерывался. Вот только сейчас ты начинаешь понимать, какое воздействие тогда оказал, тогда еще молодой человек, который пришел и возглавил консерваторию. Во-первых, он слушал. Вот это было удивительно. Не только назидать, не только воспитывать, не только обучать, но еще слушать тебя. И этот человек всегда имел свою точку зрения. Он прошел огромное количество этапов жизни нашего Отечества. И в каждом этапе надо было каким-то образом находить формы существования. В каждом этапе были свои законы существования. Сохранить свою точку зрения при этом очень трудно. Свою оценку. Когда у нас было время счастливого безбожия, и профессора кафедры хоровой говорили, как можно петь «Иже херувимы», когда прекрасно написан текст «Славим солнце, славим жизнь». Владислав Александрович записывает литургию Чайковского, всенощную Чайковского, Рахманинова, огромное количество других духовных произведений. И я, будучи на гастролях уже с Мариинским театром в Венгрии, покупаю их там, которые выпустила фирма «Мелодия» для заграницы. Приезжаю сюда, говорю, подпишите, пожалуйста. Он говорит, ой, смотрите, как хорошо издали. Значит, он находил в себе силы делать то, что было непопулярно. Но он так считал, и он это делал. И насколько это приближало потом наше сознание к тому, что мы имеем сейчас. И, конечно, чем дольше живешь, тем больше меня привлекают мемуары. Это тот камертон, который, мне кажется, для многих из нас откроет какие-то нюансы и прежнего жития-бытия, и культурного развития, как бы громко это сейчас не звучало. Спасибо Владиславу Александровичу. Кто будет брать эту книгу, он будет незримо общаться и вести диалог с Владиславом Александровичем Чернушенко.
1: Светлана Емельевна Таирова, генеральный директор, главный редактор издательства «Композитор» Санкт-Петербург.
3: Впервые я увидела Владислава Александровича 72 года назад, когда мы учились в Ленинградской консерватории. 1954 год. Это было удивительное время в истории нашей страны. Смена эпох. Не прошло и 10 лет, как закончилась война. Прошло больше года, как умер Сталин. Оставалось несколько лет до знаменитого

0: Знаменитые оттепели, ознаменовавшие небывалый расцвет отечественной культуры, в том числе и музыкальной. Люди, составившие славу этого времени и чье творчество теперь признано национальным достоянием, были очень молоды и еще учились в разных консерваториях, и в том числе в Ленинградской. Композиторы Сергей Слонимский, Борис Тищенко, Юрий Палец, Валерий Гаврилин, Александр Кнайфель, Геннадий Банщиков. Четыре великих певца в одно и то же время. Елена Образцова, Ирина Богачева, Евгений Нестеренко, Владимир Атлантов. В окружении этого блистательного созвездия очень заметной фигурой был студент Владислав Чернушенко. Владислав Александрович всегда отличался от всего своего окружения. Поражал его внешний облик. Дело не в том, что он был очень красив, каковым он и оставался до конца жизни. В его внешнем облике всегда ощущалось внутреннее благородство, я бы сказала, аристократизм. Кроме того, Владислав Александрович удивлял всех и поражал широтой своих интересов и увлечений. Он увлекался историей, философией, прекрасно знал мировую художественную литературу, мировую музыкальную классику. Он был удивителен во всем. Есть восточная мудрость. Перед прошлым склони голову, перед будущим засучи рукава. И я хотела бы пожелать коллективу капеллы, который остался без Владислава Александровича, достойно продолжать его дело, засучив рукава. И это будет лучший памятник человеку, полвека руководившему капеллой.
1: Президент фонда Анатолия Федоровича Кони Людмила Васильевна Кулешова.
2: Владислав Александрович был ребенком блокады. И не зря у него начинается своя книга. Так распорядилась судьба, что мои и многие мои сверстники в начальные годы были опалены огнем войны и голодных, холодных годов блокады. Мы познакомились с ним. Это 90-е годы, сплошная приватизация, захват собственности. Встал вопрос, чтобы концертный зал и консерватории отделить, и чтобы он стал как бы самостоятельным юридическим лицом. Мы поехали с Владиславом Александровичем в Москву, в Министерство культуры, и мы отстояли. У нас сложилась как-то определенная дружба. Мы поставили вопрос о воспитании молодежи, о культуре. Естественно, это культурное учреждение. Очень трепетно относился к капелле. Собирал великолепную и сделал великолепную библиотеку. Это удивительная библиотека, памятник Владиславу Александровичу. И мы всегда будем о нем помнить.
1: Музыка была в основе его природы. Он музыкально дирижировал, музыкально писал, музыкально говорил, одним словом, музыкально жил.
3: Репортаж, посвященный вкладу великого музыканта Владислава Чернушенко в сохранение культурных традиций города и страны, подготовила Людмила Зотова. До свидания.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер один Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Владимира Ашкенази и Лондонского симфонического оркестра. Дирижер Андре Превин.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. Помощник президента России Владимир Мединский и режиссер Никита Михалков посетят открытие памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову. Об этом сообщают в администрации города Екатеринбурга. Событие намечено на 16 июня. В числе гостей церемонии актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, а также члены семьи Балабанова. Ранее сообщалось, что памятник режиссеру Алексею Балабанову установят возле местного дворца молодежи. Монумент выполнен из бронзы. Автором выступил скульптор Мейрам Баймуханов, изобразивший кинематографиста, сидящим в пустом грузовом трамвае. Стены и внутреннее пространство вагона стилизованы под летопись и содержат отсылки к биографии режиссера, его фильмам, а также истории Свердловского рок-клуба. Плат Нарышкиных и ценности янтарной комнаты привезли в Екатеринбург. 10 июня в Музее изобразительного искусства открылась выставка «Шедевры императорской резиденции». Она приурочена к 90-летию музея-заповедника «Царское село». В экспозиции около 300 предметов, в том числе живопись, бронза, ювелирные изделия, иконы и предметы интерьера. Главный экспонат – подлинная флорентийская мозаика «Осязание и обоняние» из янтарной комнаты. Во время войны шедевр пропал, только в конце 90-х годов его обнаружили в Германии, а в 2000 году смогли вернуть в Царское село. Среди других знаковых вещей – мундир Николая II, в котором он венчался, китайская ваза, подаренная Николаю I, а также позолоченный серебряный сервиз, найденный при реконструкции особняка Трубецких-Нарышкиных в Санкт-Петербурге. Выставка будет работать до 16 августа. Актриса труппы Центрального академического театра Российской армии, народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла 10 июня в возрасте 84 лет. Об этом сообщили агентству ТАСС в театре. Не стала Людмила Чурсиной. Совсем скоро, 20 июля, у Ларисы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему, сказала собеседница агентства. Чурсина родилась 20 июля 1941 года. В 1963 с красным дипломом окончила театральное училище имени Щукина. После выпуска поступила в Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Около 10 лет работала в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина. В театре армии служила с 1984 года более 40 лет. В числе наиболее заметных театральных ролей Чурсиной – Настасья Филипповна в спектакле «Идиот», баронесса Штраль в спектакле «Маскарад», Эрнестина Тютчева в спектакле «Прощальный свет» и другие. В 1961 году актриса дебютировала в кино. Она снялась в фильме Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими», где сыграла вместе с Юрием Никулиным, Василием Шукшиным и Леонидом Куравлевым. Широкую известность ей принесли картины «Донская повесть», «Угрюм река», «Адъютант его превосходительства», «Щит и меч». Снималась в телесериалах «Закрытая школа», «Маргоша», «Интерны», «Синдром дракона», «Чужая кровь» и других. Современный китайский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Мо Янь, отметил влияние русской классики на становление китайских авторов. На встрече с журналистами в офисе издательства «Эксмо» в Москве он назвал Льва Толстого своим любимым русскоязычным писателем. «Тут сложно сказать однозначно, мне многое нравится. Наверное, первый, кого я назову в списке любимых русских авторов, Лев Толстой. Мы были в Ясной Поляне, посещали его места. Кроме того, я удостоен премии «Ясная Поляна». Для меня это большая честь», — сказал он. Вторым писателем в списке любимых русскоязычных авторов Мо Янь назвал Федора Достоевского. «Братья Карамазовы лежат у меня на столе, я часто к ним возвращаюсь. Часто читаю другие романы Достоевского. Также регулярно перечитываю Ивана Тургенева. Хочется назвать в том числе Михаила Шолохова и Михаила Булгакова с его «Мастером и Маргаритой». В целом можно сказать, что русская классика повлияла на становление китайских авторов», — заключил Нобелевский лауреат. Роман современного турецкого писателя, Нобелевского лауреата по литературе Орхана Памука «Музей невинности» может найти воплощение на сцене Московского академического театра имени Маяковского. Такой мечтой в беседе с ТАСС поделился художественный руководитель театра Егор Перегудов. «Да, об Орхане Памуке мечтаю. Я очень люблю его роман «Музей невинности», может быть, один из лучших романов XX века. Он о любви, о Стамбуле. Это была бы работа экспериментальная и не для большой сцены, но здесь тоже сегодня есть определенные сложности с авторскими правами, сказал Перегуд. В России в результате необоснованного применения законов об иностранных агентах и деятельности нежелательных организаций из научных библиотек могут изъять до 15% книг, из муниципальных – до 70% книг. Такой вывод содержится в докладе, который подготовили Минцифры, книгоиздатели и книготорговцы. В документе отмечается, что новые федеральные законы, обязывающие проверять весь книжный фонд на наличие неправомерного контента, стали главным вызовом для индустрии. Они усложняют работу редакторов, замедляют выпуск новых книг и ведут к росту их стоимости. Под угрозу ограничений попадают не только современные научные издания и диссертации ведущих вузов, использующие материалы университетов иноагентов, но и классические произведения, включая труды Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, а также краеведческая литература. В отчете констатируется, что автор получает статус иноагента за политическую деятельность, но не за создание произведений литературы или искусства. Более того, большая часть произведений иноагентов была написана еще до того, как авторы занялись политической деятельностью, из-за которой они были признаны иноагентами. Кроме того, под аналогичные ограничения попадают издания, где признанный иноагентом ранее выступал в качестве переводчика, иллюстратора, автора предисловий и так далее. В Минцифры считают, что для решения проблемы с необоснованным изъятием изданий необходим единый экспертный подход. В завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 11 июля, небольшая облачность без существенных осадков, плюс 20-22 градуса. Атмосферное давление 757-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 30%, ветер восточный 2-4 метра в секунду. В пятницу, 12 июня, небольшая облачность без существенных осадков, плюс 18-20. Атмосферное давление 755-759 миллиметров, относительная влажность воздуха 54%, ветер западный 4-6 метров в секунду. Итак, ближайшие два дня небольшая облачность без существенных осадков. Завтра плюс 20-22, в пятницу плюс 18-20. Атмосферное давление завтра немного снизится, а в пятницу вырастет. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте радио. В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Это романтическая особенность Петербурга, нашла отражение в русской поэзии, а разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала пьеса «Май. Белые ночи» из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Инструментовка Александра Гаука.

0: Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, добрый вечер. Прозвучали в очередной раз позывные нашей программе. В этой программе мы будем говорить о нашем городе, о его истории, о его настоящем дне и, возможно, коснемся моментами в будущем. Со мной в студии Владимир Кузьмич Линов. Здравствуйте, Владимир Кузьмич.
1: Добрый день.
0: Ведущая – это я, Людмила Зотова, а звукооператор прямого эфира – Мария Сорокина. Мы выходим в режиме прямого эфира, дорогие друзья, поэтому у нас включена видеотрансляция. ВКонтакте вы можете подключиться, и мы всем советуем подключаться, потому что Владимир Кузьмич свой рассказ сопровождает очень интересными фотографиями. Это всегда так у нас бывает. Вот уже последний год мы так, да, с вами работаем, да. Владимир Кузьмич. Мы сейчас находимся на Васильевском острове. Напомним нашим радиослушателям или сообщим тем, кто у нас, может быть, впервые попал на волну радио «Град Петров». Мы уже поговорили вообще о истории Васильевского острова, прошлись по Большому проспекту и сейчас находимся на Среднем проспекте. И это у нас пятая встреча, посвященная Среднему проспекту Васильевского острова. Владимир Кузьмич, вот знаете, когда проходишь в спешке мимо домов, они вот все на одно лицо. Я недавно подумала, вот когда ты идешь в потоке людей, тоже все люди на одно лицо, мы как-то вот не запоминаем, что это за человек, мы не знаем, что у него внутри. И также с домами. Вот если бы вы не рассказали о некоторых домах, о истории, об особенности этого дома, в том числе и на Среднем проспекте Васильевского острова, вот мимо него проходишь и не знаешь, что за ним, а вы открываете нам как бы черты, характер этого дома, и уже понимаешь, какой труд вложил архитектор в то, чтобы создать этот дом. Какие-то вот у него есть там свои методы, чтобы этот дом обратил на себя внимание. А некоторые дома и не обращают вроде бы на себя внимания, но за ним такая история. Вот, например, был какой-то там дом, где ютились люди обездоленные. Потом где-то была гимназия, где-то было училище. И вот ты уже думаешь, вот мимо этого дома уже не пройдешь просто так. Вот перед тобой всплывает его история, его картина. Поэтому вот я хочу поблагодарить вас за то, что вы приучаете нас смотреть не просто мимоходом на лица домов, а как-то их запоминать и вникать в их судьбу, в их суть.
1: Ну, спасибо. Мне приятно, конечно, это слышать, но я хочу лаверды, так сказать, вот напомнить, что вообще само по себе жанр передачи – это вы придумали и ваша передача, когда совмещаются знания о застройке, об архитектуре и истории людей, которые жили в этом здании, на этой территории в разные века. И нам иногда удается поговорить о том, что там было и 300 лет назад на этом месте, и 200 лет назад, и 100-150, и как развивались события в нашем городе. В общем, я должен сказать, что я получаю огромное удовольствие от поиска вот этих всех каких-то исторических сведений, а не только высказываю вот свое впечатление об архитектуре фасада. Это как раз для меня, конечно, попроще будет работа. А вот найти сведения о том, как это здание устроено внутри, какие люди там жили, вот это чрезвычайно интересно и иногда приводит к совершенно для меня тоже неожиданным открытиям. Ну вот продолжим сегодня
0: делать открытие совместно
1: для себя и для слушателей.
0: Да, я напомню, наш телефон 328-29-32. И также вот ВКонтакте, дорогие друзья, если вы уже подключились к нам, вы можете писать свои вопросы, свои комментарии. Мы всегда вам рады. Владимир Кузьмич, мы с вами прошли уже вот знаменитый перекресток на Среднем проспекте.
1: Вот мы на нем сейчас стоим как раз.
0: Да, это уникальный перекресток, как вы сказали. Ну вот вам слово дальше, будем
1: говорить.
0: Да,
1: мы поговорили последнее о чем это, ну, на перекрестке
0: среднего
1: и 9-10 линии.
0: Да.
1: Нет, 10-й.
0: Нет,
1: 10-й, 11-й уже линии.
0: А,
1: мы вот на этом перекрестке стоим. Или восьмой-девятый, да, конечно, извините. На перекрестке с 8-9 линией. И там вот табачная фабрика, бывшая имени Урицкого, да, которая была когда-то по-французски названа. Вот, а сейчас большой торговый дом, об этом мы поговорили. Но вот напротив этого торгового дома, на углу 9-й линии, и среднего.
0: Восьмая девятая.
1: Нет, а вот уже на углу девятой.
0: Через средний, если, да?
1: Да, вот по правой стороне, если мы идем по среднему.
0: Да.
1: Есть вот здание, которое сейчас у нас на экране. Это доходный дом Щеглова. Почтовый адрес у него номер 39 по Среднему проспекту. Построено оно в 1881 году, и на первый взгляд это вот такой стандартный, типичный доходный дом конца XIX века, архитектура эклектика, тут чего только, значит, не намешано, есть какие-то классические детали, и даже от средневековых что-то есть и так далее. Но дом этот тесно, можно сказать, телесно связан с трамвайным перекрестком, потому что вот мы прямо на углу, на первом этаже. Ну, его обычно называли бель-этаж, потому что он находится высоко от тротуара, а под ним еще полуподвальные какие-то помещения, в данном случае магазины и питание всякое. Так вот, на первом уже в бель-этаже мы на углу видим эркер, выступ такой, а над ним балкон. Причем эркер этот имеет окно явно современное, нисколько, значит, не похоже. Если я буду показывать курсором, то, наверное, кто смотрит, увидит. А вот это окно. Это явно пристройка более поздняя к этому зданию. И здесь-то как раз и сидел диспетчер, который переводил стрелки трамваев. Он сидел в теплом помещении вплоть вот до 2000-х годов. И, глядя на то, с какой стороны какой трамвай едет и куда ему дальше нужно поворачивать, он автоматически переводил стрелки. Но вот сейчас это не задействовано помещение, поскольку трамваев нету, но пристройка осталась. Вот такая любопытная деталь добавилось к архитектуре этого здания.
0: Ну вот трамваи исчезли, по-моему, в 2000, в начале 2000-х годов.
1: По-моему, 2002 год,
0: ну,
1: мы
0: да,
1: говорили.
0: Ну да, вот где так.
1: Да,
0: и до этого времени вот,
1: да,
0: всегда там
1: все функционировало, да.
0: Регулировщик там.
1: Я не исключено, что это легко восстановить и всю автоматику, и стрелки эти, и рельсы, конечно. Но сейчас рельсы идут только вдоль по Среднему проспекту, по 8-9 линии полностью все это ликвидировано, так что поворачивать некуда. Дом этот принадлежал знаменитой семье, которая знаменита в Петербурге до сих пор, а именно семья Брусницыных. Это были крупные заводчики, у которых были химические, по-моему, предприятия на косой линии Васильевского острова. Там же у них был личный особняк, который существует до сих пор и является сейчас так называемым культурным пространством. И многие жители города, может быть, его знают. Там бывают концерты, выставки, экскурсии в этот особняк Брусницыных. Ну, при особняке был когда-то шикарный сад с оранжереей, но это другая тема, не здесь это находится. Но неподалеку. И рядом с заводами и с предприятиями и особняком Брусницыных они построили за свой счет странноприимный дом. То есть это был такой дом презрения, он назывался, для нищих, для бомжей, в общем, для людей, оставшихся без жилья, без какого-то медицинского ухода и так далее. И почему это связано вот с созданием на Среднем проспекте? Потому что арендную плату, которую они получали от жильцов в этом здании, они как раз тратили все на содержание дома презрения. Mm-hmm. Так что, видите, это была целая империя вся на Васильевском острове, семьи Брусницыных, и они занимались вот таким хорошим делом, как помощь бедным. Но есть у этого дома внутри его и кое-какие достопримечательные вещи. Их, правда, немного. Но вот сейчас сменилась картинка. Нет еще?
0: Ну, это у меня
1: лестничная клетка.
0: Сменилась.
1: Ага. Вот она имеет такой довольно необычный вид. Когда мы входим в парадную лестницу, там, как всегда, у доходных домов были парадные лестницы и черные лестницы. Значит, вот в парадной лестнице со стороны Среднего мы заходим и видим какие-то странные перила. Вот мы привыкли уже видеть в доходных домах металлические перила, узорчатые такие, значит, из чугуна или из стали, с цветами разными. А здесь какие-то массивные очень формы, напоминающие классицизм. То есть это вот стойки такие толстые, называются балясины в архитектуре. И перила тоже очень массивные. Это не просто тонкая, деревянный тонкий поручень, а какие-то огромные массы. Поскольку все это уже в облупленном состоянии, то оказалось, и мы сейчас посмотрим следующую фотографию, что это не деревянные перила. А это тонкие металлические листы, которые, значит, были свернуты и заклепаны и приобрели форму вот таких классических балясин. Ну и вот здесь видно на фотографии, где эти листы разошлись в стороны, там внутри пустое пространство заполнено бетоном. То есть это действительно очень массивная конструкция, очень странная, уникальная такая. Я не могу сказать, что это красиво, но уникально это безусловно. Такие металлобетонные ограждения.
0: Это ну, как, вот какого больше... времени?
1: Это 1881 год.
0: То есть конец 19 века.
1: Конец 19 века, когда вообще-то в архитектуре было довольно изящно все,
0: да.
1: И в эклектике, и особенно в модерне. А здесь вот такой эксперимент. Архитектор Монтандр.
0: Ух ты.
1: Вот действительно, ух ты, да, архитектор неизвестный, и похоже, что француз
0: да.
1: По звучанию фамилии. Вот это тот редкий случай, когда не немец архитектор, мы привыкли уже,
0: да.
1: Что на Васильевском очень много архитекторов немцев. Ну, двинемся дальше мы по Среднему проспекту, дойдем до дома 41-43. Ну и по адресу даже понятно, что это дом длинный какой-то, он занимает два исторических участка. То есть, когда его строили, был участок номер 41, был номер 43, а построили одно очень крупное здание, и построили его в 1914 году, перед самой Первой мировой войной. Здание примечательное очень и своей архитектурой, немножко угрюмой такой, массивное очень. И это, конечно, в полной мере стиль, который был в Петербурге очень принят в начале XX века, одновременно с модерном. Это стиль неоклассицизм. Ну, мы уже отмечали такое. Это использование классических деталей, но в каких-то новых сочетаниях. Ну и вот здесь мы видим, что с одной стороны есть классичность в этой архитектуре. Например, первые два этажа, наружная стена изборождена швами такими, которые называются рустовка, и они изображают в штукатурке какие-то каменные блоки. так это было принято еще в Древней Греции и Риме, но здесь сделано в другом материале. Ну, на третьем-четвертом этаже колоннада крупная такая, с классическими капителями. Но при этом очень много примет, так сказать, нового времени. Огромные окна. И вот мы эти огромные окна с очень высокими этажами и большой шириной стекла видим либо в фабриках, мы видели в промышленных зданиях, но очень часто в учебных заведениях. И в данном случае это действительно здание, построенное как учебное заведение, высшие женские бестужевские курсы. Вот в начале 20 века, даже с конца 19-го, в Петербурге существовало такое на благотворительные средства женское образование высшее, в том числе особенно в области медицины и во всех других областях как раз это были курсы, которые назывались бестужевские. И существовало такое выражение «бестужевка», значит, женщина, которая или девушка, которая учится или окончила бестужевские курсы. Ну, в советское время здесь был размещен химический факультет Большого университета. И, в общем, я думаю, многие жители его знают именно как химфак, химический факультет. Ну, а после того, как химический факультет перевели в Петергоф, в кампус Большого университета в Петергофе, здесь университет остался, но они здесь разместили учебный центр. То есть он такой для всех факультетов работает, здесь проводят занятия или отдельные лекции. Тут есть большие лекционные аудитории и очень много мелких лабораторий и комнат для занятий. Так что это универсальный учебный центр сейчас.
0: Значит, а внутри что-то интересное осталось?
1: Да, кое-что осталось. Сейчас посмотрим. Ну, во-первых, мы должны назвать фамилию архитектора, и на этот раз это немец. Архитектор Цейдлер.
0: По-моему, он уже встречался у нас.
1: Цейдлер где-то нам встречался, да. Но есть сведения в разных статьях, что участвовал в этом и архитектор Эйхенвальд, ну, который был академиком, но и, безусловно, тоже немецкого происхождения. Так что строили немцы. И давайте посмотрим действительно детали этого здания. Ну, вот это фрагмент фасада, я сейчас показываю, с главным входом. И мы видим, что главный вход тоже построен в таких классических традициях. Это как будто парадный вход в какой-то греческий храм. Есть фотография?
0: Да, у нас звонок, да? У нас звонок есть.
1: А, звонок, да?
0: Да, прервемся на
1: минуточку. Ну, давайте ответим, конечно, да.
0: Здравствуйте, мы слушаем вас.
2: Добрый вечер, здравствуйте, меня зовут Наталья. Вот здесь вы затронули тему благотворительности, когда предоставлялась возможность провести ночь все-таки под крышей для бедных людей, у которых негде жить. Скажите, пожалуйста, вот то, что были ночлежки, это мы все знаем. А существовало ли что-нибудь для лиц нетрезвых? Потому что сейчас, насколько я понимаю, вытрезвителей у нас больше нет. А поскольку в нашем климате не растет виноградная лоза, то и ферментов, расщепляющих алкоголь в организме местного человека, не так много. Я об этом говорю, потому что мне самой дважды пришлось как-то заняться этим вопросом, потому что рядом с моей парадной зимой сидит человек в нетрезвом состоянии. Я его довела до метро кое-как, но мне там заявили, что если он вам так нужен, то заберите его себе. А вопрос такой, бывали ли такие учреждения у нас в дореволюционной России, как они развивались, ну и, может быть, известны какие-то точки, где они были, когда они исчезли.
1: Спасибо, считаю, Наталья, да, интересная очень тема.
2: Спасибо.
1: Ну, Вообще, вот специальные заведения, которые принимают пьяных и их как-то обслуживают, и дают им там выспаться или там вымыться, а это вообще советское изобретение. То есть до революции, насколько я знаю, я могу и ошибаться тут, но такого массового, во всяком случае, использования таких заведений не было. А пьяных, тем не менее, подбирали. Не давали им, особенно зимой, замерзнуть на улице, и свозили в полицейские части. Поэтому полицейские части были довольно большого размера часто. И вот там находилось несколько помещений, куда свозили вот этих, значит, совершенно уже не в себе людей, чтобы они на улицах не валялись. Но это, если говорить о дореволюционном периоде, то это касалось, в общем, только парадных улиц центра города. А, конечно, на окраинах никто за ними не ухаживал, и масса была случаев, когда люди замерзали зимой, действительно. В общем, не очень приглядно улицы города выглядели.
0: То есть только в советское время?
1: В советское время вот появились такие заведения, потом их закрыли, если я правильно помню, в 90-е годы. А в последнее время опять открывают.
0: Правда?
1: Я об этом точно читал, что, причем несколько лет назад, что такие заведения будут снова открыты. Я думаю, что они сейчас существуют. Но я не сталкивался, но, в принципе, очень вероятно, что они есть.
0: Так что вот ответ Натальи, может быть, стоит...
1: Ну, это можно узнать.
0: Да, да. Может быть, действительно,
1: справку
0: если
1: получить, да.
0: Придется нам случиться, кому-то захочется помочь вот в таком состоянии человеку, можно узнать действительно,
1: да,
0: где они есть.
1: Это не то же самое, что приюты для бомжей. Это другое совершенно. Вот специализированные вытрезвители. Да.
0: Владимир Кузьмич, вот нам от Владимира приветствие, как всегда, наш постоянный слушатель.
1: Да.
0: Уже несколько передач он нас не приветствовал. А сейчас спасибо вам, Владимир, что вы опять с нами. И спасибо за добрые пожелания.
1: Ну вот, значит, мы видим вот вход, главный вход здания, он в таком классическом духе. Ну а если мы зайдем внутрь, то мы попадаем на парадную лестницу, которая имеет некоторые особенности, так сказать, отличается от многих других парадных лестниц. Ну, во-первых, она очень просторная, очень широкая. Во-вторых, она очень протяженная по маршам. То есть мы видим, что марши длиннющие какие-то. И это связано с тем, что в этом здании не просто высокие этажи, а какие-то супервысокие. Может быть, это связано с тем, что там были большие аудитории или какие-то лаборатории вот повышенной высоты помещения. И поэтому вот мы видим между этажами много-много-много ступенек, настолько, что по воспоминаниям тех, кто здесь учился, на промежуточной площадке даже ставили скамеечку для пожилых людей, которым было трудно всю лестницу одолеть без отдыха, ну или для больных каких-то, значит, сердечников. Вот были такие воспоминания. Второе, что я бы отметил, что лестница не очень привлекательная, прежде всего потому, что при таком большом пространстве она довольно темная. То есть вот из-за большой глубины свет с фасада не проходит достаточно и не освещает очень хорошо всю эту лестницу. Так что не бог весть что на этой парадной лестнице, темновато она, но у нее довольно красивые перила, и вот на этот раз мы в рисунке перил и в их конструкции видим, с одной стороны, типичную для Петербурга конструкцию, такую вот чугунное, насколько я понимаю, чугунное литье, судя по профилям, но при этом не типовой рисунок. А рисунок очень изящный, красивый, вот как эти растения нарисованные архитекторами, это, по-моему, вот уникальное такое ограждение, которое нигде больше не повторяется.
0: Здорово, что сохранилось.
1: Да, это. И вот это сохранилось, некоторые детали сохранились, да.
0: Ну вот те, кто там учились, и те, кто сейчас там занимается своими работами, наверное, все-таки чувствуют дух времени, и что здесь когда-то тоже вот...
1: Когда-то было вот такое значительное учебное заведение, да.
0: А вам мне показалось, или действительно там последний этаж все-таки надстроенный уже позже?
1: Вообще, думаю, что нет. То есть, судя по форме фасада именно этого надстроенного этажа, это похоже на постройки именно этих лет в неоклассицизме, куда вторгались уже какие-то современные новые формы архитектурные, и поэтому, вот, скорее всего, это было изначально. Но и к тому же прием такой, когда на фасаде есть большой карниз, и здание как будто закончено, а над ним еще оно продолжается, такой прием использовали, в частности, для того, чтобы обойти ограничения зданий по высоте. А вот очень много в эту эпоху, когда действовало еще ограничение по высоте, и в центре города здания должны были быть не выше карниза Зимнего дворца. Зимний дворец кажется не очень высоким, но на самом деле там этажи ого-го какие огромные. Поэтому эти три этажа имеют высоту Зимнего дворца 26, по-моему, метров или 28, в которую помещалось 5-6 этажей, скажем, обычного жилого дома. Но если застройщик хотел уже получить сверхдоходы и еще один этаж надстроить, то вот таким обманом немножко архитекторы вместе с застройщиками занимались. Они строили большой карниз, дом как бы кончался, а это уже был какой-то там второстепенный мансардный этаж, ничего особенного, и как-то это, значит, репрессий не было в этом случае.
0: Понятно.
1: Ну, вот если мы двинемся дальше, ну, как мы видим, здесь дома не очень интересные по архитектуре, но как раз интересные по своей истории, да. А вот есть совсем уже неказистый домик двухэтажный. Причем у этого домика даже неизвестен автор и неизвестна дата его постройки. Но, судя по признакам, так сказать, стилевым, это классицизм, и это вполне может быть здание какое-то начала XIX века. Это даже не неоклассика, а именно сама классика. Но такой упрощенный, конечно, архитектурно классицизм, когда есть стены, нету никаких колонн, безордерный это называется стиль. Но зато есть украшения вокруг окон, есть протяженные карнизы вот над первым этажом, кроме карниза под крышей. Так что это вот признаки классицизма такие. Это дом номер 44 по

0: Да, есть мемориальная доска, она находится на углу вот между двух заложенных окон, вот такая беленькая мемориальная доска, что здесь жил и работал художник Венецианов. Но дом этот уникален еще и тем, что у него очень необычные для центра Петербурга конструкции. То есть снаружи он выглядит как кирпичный дом, покрытый кирпич, покрытый штукатуркой. Но если мы зайдем во двор, то мы увидим подлинные материалы, из которых построен этот дом. Вот на этой фотографии во дворе оказывается, что первый-то этаж кирпичный, а второй этаж полностью деревянный. И во дворе этот второй этаж не оштукатурили до сих пор, а с фасада он был исторически оштукатурен, по-видимому, весь XIX век, во всяком случае, так пишут в источниках разных. Так что это вот типичное здание Петербурга начала XIX века, когда вообще в городе было очень много деревянных домов полностью, а были вот такие комбинированные дома, где был первый каменный этаж с магазинами часто для сохранности товаров, например, а второй этаж деревянный.
1: Жилой,
0: да, что считалось даже гигиеничнее для жизни, чем жить в кирпичных стенах. Ну, вот тут уместно напомнить, что вообще в Петербурге существовала такая практика строительства кирпичных домов, которая сейчас кажется бесчеловечной. А именно, когда строился, ну, скажем, трех-четырехэтажный даже кирпичный дом, а впоследствии ближе к 20 веку и шестиэтажный, то его строили начерно, в основном в течение весны и лета, ну, может быть, начало осени, после чего строительство прекращалось, и дом предлагали для заселения всем желающим. Бесплатно. Люди, вот такие лишенные жилища, они жили в этом доме, испытывая ту сырость от кирпичной кладки с известью или с цементом, тем более вредным, поскольку чистовой отделки помещения еще не было, а в течение всей зимы, подтапливая, так сказать, поддерживая температуру в этом доме, застройщик ждал, когда это все высохнет. Высохнет, кладка усядет. Ну, естественно, для здоровья людей это было весьма вредно. Весной следующего года их выселяли и уже делали чистовую отделку стен и снаружи, и изнутри, и готовили все к продаже или к аренде. Так что вот жизнь в деревянном этаже, она была значительно лучше, чем проживание в таком сыром кирпичном здании. И это была общая практика, к сожалению.
1: Но это тоже доходный дом был, да, второй этаж?
0: Ну, вот трудно сказать, но, по-видимому, так. Вообще, вот в первом этаже этого здания зафиксированы торговые помещения весь XIX век и начало XX тоже. По-видимому, это строилось вот сразу как вот такое, такая комбинация торговых рядов, по сути дела, он довольно длинный по фасаду, и жилья, может быть, частично складов на втором этаже, но прежде всего жилья, может быть, для владельцев этих лавок и для сотрудников, которые тут же могли жить рядом.
1: Интересно, вот сколько раз проходишь
0: мимо этого дома. Да, вот такой простенький, простенький домик, а он вызывает очень много мыслей и сведений, дает о жизни Петербурга в течение там 200 лет.
1: Да. А сейчас там жилой тоже второй этаж? На первом этаже там какие-то магазины?
0: Не нашел сведений. На первом этаже там торговля так всякая там и продолжается.
1: Кафе какое-то там что-то.
0: На что на втором этаже, не знаю. Но фотография во дворе с деревянной обшивкой стен – это современная, это свежая фотография. Ну, если двинуться дальше по Среднему проспекту, мы доходим до очень интересного.

0: места, о котором поподробнее поговорим. Ну, это место, может быть, многим известно, уж больно оно архитектурно выделяется. Это, значит, где у нас это? Это угол Среднего проспекта и тех же 10-й и 11-й линий. Номера 45 и номер 47. То есть два дома, между которыми явно есть сходство. Ну и посередине проходит как раз вот этот бульварчик небольшой 10-11 линий. Значит, справа мы сейчас видим угол 10 линии. Это дом, доходный дом Корнилова. А слева мы видим доходный дом Заварзиных или Заварзиных. Ну и те, и другие домовладельцы из купеческой первоначально среды. Но интересно, что и тот, и другой дом был построен одним архитектором, и на этот раз не немцем. А это архитектор Барановский, очень крупный петербургский архитектор начала 20 века, который очень много в городе построил, включая Елисеевский магазин, всем известный, но и другие здания. И вот здесь эти дома были построены с разницей в 4 года. Сначала тот, который слева от нас на картинке, доходный дом Заварзиных, который по всей своей архитектуре, да, пожалуй, оба эти дома, они явно демонстрируют смешение приемов модерна и неоклассицизма. То есть тут есть и то, и другое. Ну и выделяются эти дома тем, что симметрично на углах расположены эркеры, которые заканчиваются башенками. Башенки с куполом – это явные такие акценты на этих зданиях. Значит, 911 слева и 915 год справа, архитектор Барановский. Ну, если поговорить о каждом доме отдельно, то давайте просто по ходу, так сказать, движения сначала поговорим о доме Корнилова, Средний проспект 45, который на общей фотографии был справа. Ну вот мы видим, кстати, такой же прием, хитрый, о котором я говорил, когда у здания есть карниз, а выше карниза – это уже мансардный этаж, это уже это не уже считается. Да. Но здесь эта хитрость пошла еще дальше, потому что эти мансардные помещения, они, конечно, с разрывами между окошками, но на самом деле это полноценные комнаты полной высоты этажа, ничем не отличающиеся от нижнего. Просто между этими комнатами есть щели какие-то. Ну, в угловой эркер это... Конечно, особо эффектная комната, и хотя она на уровне мансардного этажа, но думаю, что квартира там, в этом месте, была очень даже богатая и интересная. Но в первом этаже, как всегда, магазины, конечно, на проспекте, и множество деталей, которые позволяют нам говорить, что это действительно модерн в основе лежит. Значит, здание все облицовано светлой керамической плиткой. Это очень принято было в эпоху модерна. Ну, очень часто плитка разного цвета использовалась. И здесь мы немножко видим это тоже вот на этом фрагменте, на нижнем этаже, который попал на фотографию. Там есть над окнами такие зелененькие полосочки. Это зеленая керамическая плитка, очень качественная. Как видим, никаких утрат в этих зданиях до сих пор нету, хотя они, фасады, проходили реставрацию, конечно, но абсолютное большинство облицовки сохранилось с 1900-х, значит, 1910-х годов. Ну... О мансардах я уже сказал, но вот на этой фотографии очень хорошо видны цветочные гирлянды, которые украшают фасад этого дома. Это, безусловно, из неоклассицизма. Вот в модерне вот такие строгие симметричные формы не применялись, а вот такие гирлянды с осью симметрии, с венками, это было очень принято именно в классицизме в начале XIX века и в неоклассицизме тоже. Но при этом посередине этого фрагмента мы видим какое-то чудовищное чудовище, какую-то сказочную маску такую, и это, безусловно, признак модерна. Вот в модерне архитекторы очень любили какие-то фантастические существа располагать на фасадах. Довольно необычной формы, это тоже идет от модерна, собственно, башенка. Башенка у этого дома вот с таким куполом, с какой-то очень хитрой кровлей, с рельефом на кровле, которая окружает маленькие слуховые окна. Но эти слуховые окна сейчас закрыты, стекла там нету, но там и не было, видимо, помещения внутри купола, а только чердачок такой, в который, правда, не знаю, как надо попадать. Так что сложная форма купола – это скорее идет от модерна. Но и в интерьерах этого здания довольно много симпатичных решений архитектурных, начиная с вестибюля главной лестницы, парадной лестницы. Вестибюль облицован, как мы видим, керамической плиткой зеленого цвета, так что она не только на фасадах использовалась, но и внутри, в интерьерах. И самое интересное в этом здании, на этой лестнице, это то, что она освещалась с двух сторон. Значит, у нее были окна с фасада, но со стороны, из глубины дома к парадной лестнице примыкала черная лестница. Вот планировка такого рода, она довольно редкая, но бывает у Барановского в нескольких зданиях. Но это дает возможность через освещенную черную лестницу освещать промежуточную площадку парадной. И поэтому вот парадная, вот эта промежуточная площадка выглядит вот так очень привлекательно. Ну, конечно, цветной витраж, разделяющий парадную и черную лестницу, он был снизу доверху, нижние стекла все выбили, не сохранились, а по верхним стеклам вот можно судить о том, что это была такая очень жизнерадостная какая-то весенняя, я бы сказал, композиция с листьями, цветами, и когда с той стороны светит солнце, то это все сияет, и по такой лестнице, конечно, ходить одно удовольствие.
1: Как красиво.
0: Очень было красивое решение, да, одно из самых красивых в городе. Ну и есть на лестнице кое-где вот такого рода барельефы, которые, конечно, скорее напоминают классическую архитектуру. Это не модерн. Опять же, вот листья, которые находятся внизу барельефа, они симметрично расположены. Вот много таких растений мы можем видеть в мраморном дворце, например, в интерьерах у Ринальди. Ринальди был знаменитый рисовальщик цветов на стенах. Так что очень много интересного.
1: Владимир Кузьмич, а сейчас там сохраняются жилые помещения, вот особенно на самом верху?
0: Да, да, это полностью жилой дом, снизу доверху, да. Кроме
1: и
0: первого.
1: И вот и башенки вот в этом.
0: Ну, и там кто-то вот имеет такую удивительную квартиру. Да,
1: удивительные квартиры.
0: Да. Но я думаю, нам надо заканчивать сегодня, да? Две минуты еще. Ну, тогда мы можем вот сейчас глянуть на второе здание, которое дом Заверзиных, номер 47, которое проектировалось, было построено в 1911 году, то есть на 4 года раньше. И Барановский сотрудничал с застройщиком этого дома, купцом Заварзиным. То есть это было купечество просвещенное, образованное, которое способно судить об архитектуре и даже быть вот компаньоном в проекте вот такого здания. Ну, любопытно, что в этом здании где-то находился кинотеатр. То есть вот сразу после строительства тут зафиксирован кинематограф «Мон Репо». Но если мы успеем еще увидеть несколько деталей, чуть-чуть. Ну, вот эта деталь, пожалуй, самая интересная, которую я сейчас ставлю, потому что мы видим здесь облицовку керамической плиткой частично с абстрактным рисунком. Это, так сказать, авангард живописный того времени, когда абстракционизма еще не было, а вот в отделке фасадов зданий уже применены плитки с таким вот переменчивым, переливающимся цветом.
1: Очень интересно. Владимир Кузьмич, спасибо вам большое. Время вышло. Через неделю закончим эту тему.
0: Закончим это здание и пойдем дальше по Среднему проспекту.
1: Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Викарий патриарха сербского совершил литургию на подворье Русской Православной Церкви в Белграде. Суд Эстонии признал конституционный закон о церквях, который критиковал президент. Папа Римский выступил против перевооружения и эвтаназии. Теперь об этих новостях подробнее. 1 июня 2026 года, в День Святого Духа, викарий патриарха сербского епископ Хвостанский Алексей совершил божественную литургию в Свято-Троицком храме, подворье Русской Православной Церкви в Белграде. В ходе богослужения, приуроченного к престольному празднику храма, епископу Алексею сослужили настоятель подворья митрофорный протоиерей Виталий Тарасев и священнослужители сербской церкви. По окончании литургии протоиерей Виталий Тарасев, обратившись к архипастору и всем участникам торжества, поздравил их с праздником, знаменующим исполнение обещания о том, что Святой Дух, третье лицо Святой Троицы, откроется каждому человеку и всему человечеству. Именно содействием Святого Духа в Церкви совершается важнейшее – спасение душ человеческих, и, по слову преподобного Серафима Саровского, стяжание Святого Духа является целью земной жизни христианина. От имени святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла он поблагодарил епископа Хвостанского Алексея за принесенную бескровную жертву в храме подворья. После богослужения в зале приходского дома состоялась праздничная трапеза. Государственный суд Эстонии отверг решение президента страны Алара Кариса не признавать закон о церквях и приходах соответствующим Конституции как несоразмерно ограничивающий свободу объединений и вероисповедания. Карис дважды отказывался подписывать принятый в 2025 году закон. Президент внес свои предложения по его улучшению, но парламент отказывался их учесть и принял закон в прежнем виде. После этого глава государства передал в Государственный суд, как в последнюю инстанцию, решение вопроса ходатайства о признании закона противоречащим Конституции. Государственный суд в обнародованном в понедельник решении отметил, что принятые парламентом поправки в закон соответствуют Конституции и не влекут за собой произвольное прекращение деятельности религиозных объединений и тем самым не нарушают свободу вероисповедания и объединений, о чем говорил глава государства. По мнению Государственного суда, указанные главой государства риски можно устранить при применении закона. При этом 6 из 17 судей Государственного суда высказали особое мнение, согласно которому закон не соответствует принципу правовой ясности, имеющему важное значение для обеспечения основных прав. После обнародования решения Государственного суда, канцелярия главы государства сообщила, что президент подписал закон о церквях и приходах. В Эстонии закон рассматривается как направленный прежде всего против Эстонской православной христианской церкви, ранее носившей название Эстонской православной церкви Московского патриархата. Он был инициирован правительством, которое совместно с принявшим специальное заявление парламентом требовали от Эстонской православной церкви Московского патриархата расторгнуть связи с Русской православной церковью, сменить устав и название, угрожая в противном случае объявить церковь вне закона. Свое требование власти обосновывали тем, что Русская православная церковь поддерживает спецоперацию России в Украине. Как прокомментировал юридический советник президента республики Хент Калмо, президент не оспаривал цель закона. Влияние Московского патриархата явно подрывает суверенитет и демократию государств. но потребовал от судей Верховного суда оценки того, противоречит ли закон статьям 40, 48 и 11 Конституции, непропорционально ограничивающим свободу ассоциации и религии. Папа Римский Лев XIV высказался против перевооружения и за сохранение человеческой жизни, выступая 8 июня в Конгрессе депутатов, Нижней палате парламента, в ходе апостольской поездки в Испанию. Он стал первым главой Римско-католической церкви, выступившим в испанском парламенте, сообщает ТАСС. Любая война – это болезненное поражение, отражение неспособности вести переговоры. Оружие может заставить временно замолчать, но не в состоянии гарантировать подлинный мир. Истинная безопасность исходит из справедливости, терпеливого диалога, уважения к международному праву, сказал понтифик. Кроме того, в своем обращении к парламентариям Лев XIV затронул этические вопросы, касающиеся абортов и эвтаназии. Он задался вопросом, можно ли считать справедливым общество, в котором отброшена тень на еще нерожденного ребенка, старика или больного. Защита человеческой жизни – это задача цивилизации. Каждая человеческая жизнь должна быть признана и сохранена с момента зачатия и до естественного заката, в любой момент существования человека, сказал понтифик. Закон, регулирующий проведение эвтаназии, в Испании был одобрен в 2021 году. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Николас Уайзмен. Фабиола. Повесть из древнеримской жизни. Передача вторая. В то самое время, когда Люцина беседовала с Панкратием, другой разговор велся в доме римского патриция Фабия. Фабий был богат, дом его был убран с той роскошью, остатки которой до сих пор удивляют путешественников в музеях Рима и Неаполя. Сам Фабий, хозяин дома, представлял собой классический тип тогдашнего римлянина. Полагая, что в жизни не существует ничего, кроме удовольствий, он делил время между веселыми пирами в кругу друзей, зрелищами в цирке, музыкой и чтением лучших поэтов того времени. Он не верил ни в Юпитера, ни в Миневру, очень хорошо понимая, что эти боги есть не что иное, как более или менее изящные статуи, но, следуя обычаю, ходил в их храмы по большим праздникам. Основную же часть дня он проводил в общественных банях. В то время бани заменяли нынешние кафе, рестораны и клубы. Там можно было играть в кости, в мяч, можно было прочитать вновь вышедшие сочинения и услышать все городские новости и сплетни. Фабий был человек добрый, но в самом узком значении этого слова – он хорошо обращался со своими рабами, баловал свою дочь, был веселым собеседником, словом, никому не делал зла. Но ему никогда не приходило в голову, что на каждый свой ужин он тратит столько денег, что половины их хватило бы бедной семье, чтобы прожить целый год. Но Фабию некогда было думать о бедняках. Он любил одного себя – свои прихоти и удовольствия. По-своему, Фабий любил и свою единственную дочь, красавицу Фабиолу. Он дарил ей дорогие платья, драгоценные украшения, заботился о том, чтобы кошелек ее не был пуст и чтобы ей прислуживало столько невольниц, сколько ей хотелось. Фабиола была необыкновенно красива, умна и образована. Ее покои были убраны еще роскошнее, чем комнаты ее отца.

0: Фабиоле был 21 год. Она была хороша, богата, знатна, но, несмотря на это, испытывала скуку. Характер ее резко отличался от характера ее отца. Она была высокомерна, вспыльчива и властна. Она требовала от всех, кто окружал ее, повиновения, покорности, а от равных себе учтивости. Фабиола была избалованное дитя. Отец восхищался ею, кормилица и нянька обожали ее и беспрекословно исполняли ее волю. Фабиола прекрасно знала музыку, восхитительно пела и танцевала, говорила и читала по-гречески и слыла за одну из самых образованных девушек Рима. Она любила читать серьезные сочинения и была убеждена, что человек должен жить для одного себя, свое удовольствие, и ни в чем себе не отказывать. О долге и милосердии Фабиола не имела понятия. Она слыхала, что есть люди, которые верят в какого-то Христа, человека бедного и казненного на кресте за какие-то преступления. Глубоко их презирая, она считала христиан грубыми и неотесанными. Впрочем, они мало ее интересовали. Как и теперь, счастливцам мало интересуют люди страдающие. В языческих богов она не верила так же, как и отец, ходила в храмы только из приличия. Многие добивались ее руки, но она не спешила с замужеством. Находя, что живется ей достаточно свободно, и менять доброго отца на неизвестного мужа она не собиралась. Еще того и гляди, попадется злой или дурак, тогда натерпишься от него. Никто из числа ее многочисленных поклонников не был отмечен ее вниманием. Фабиола полулежала на своей роскошной кушетке. Она держала в левой руке серебряное зеркальце, а в правой – небольшой кинжал с рукояткой слоновой кости, на конце которой было приделано кольцо. С помощью кольца кинжал надевался на палец. «Зачем кинжал молодой девушке?» – спросите вы. Римский патриций считал человеком прежде всего себя, а потом плебея, если только он был римский гражданин. На людей же других наций он глядел с презрением, как на варваров, а на рабов почти как на животных. Теперь вы поймете, для чего Фабиоле нужен был кинжал. Считая невольницу чем-то вроде домашнего животного, она колола ее каждый раз, когда несчастная делала какое-либо неловкое движение. У Фабиолы было 3 служанки-невольницы. Все они были разных национальностей и куплены за большую цену, ибо помимо красоты они обладали еще и различными талантами. Одна была чернокожая африканка с красивыми и тонкими чертами лица, характерными для эфиопов и нумидийцев. Она слыла за знахарку, изучившую свойства различных растений и умевшую составить целительные лекарства и сильнодействующие яды. Ее звали Арфа. Другую звали Граей, она была из Греции. Грая отличалась необыкновенным изяществом речи и была мастерица шить платья, причесывать и одевать свою госпожу. Третья – Сира, родом из Сирии, великолепно вышивала и была чрезвычайно старательна в исполнении возлагаемых на нее обязанностей. Она отличалась кротостью нрава, была молчалива, беспрекословно исполняла приказания и работала до изнеможения. Арфа и Грая старались всячески угодить своей госпоже и потому бессовестно ей льстили. Сира же чаще всего молчала. «От тебя редко услышишь приятное слово», — говорила ей с досадой Фабиола. «Что тебе слова бедной рабыни, богатой и знатной патрицианки, привыкшей слушать только льстивые речи знатнейших лиц города? Ты должна презирать наши похвалы, похвалы невольниц». Фабиола дивилась, слушая Сиру, что за рассуждение у рабыни, разве она могла чувствовать, думать, судить, как смело она высказывает свое мнение. «Неужели я должна опять повторять тебе, — гордо сказала Фабиола, — что ты моя собственность, что я купила тебя за деньги и заплатила за тебя очень дорого для того, чтобы ты служила мне и делала то, что мне вздумается? Я имею такое же право на твой язык, как на твой труд, и если мне хочется, чтобы ты хвалила меня и льстила мне, то ты должна будешь это делать. Что мне за дело, хочешь ты этого или нет?» Даже смешно. Невольница, рабыня, вообразила себе, что она может иметь волю. Да знаешь ли ты, что самая жизнь твоя принадлежит мне?
1: «Это правда», — возразила Сира спокойно и с достоинством. «Моя жизнь принадлежит тебе, точно так же, как мои силы, мое тело, мои труды, словом, как все то, что кончается жизнью. За это ты заплатила, я твоя собственность, но у меня остается другое сокровище, которого не купишь за все золото императоров, которого никакая цепь рабства сковать не может».
0: «Что же это за сокровище, скажи, пожалуйста?» — спросила Фабиола не без иронии.
1: «Моя душа».
0: «Душа?» — повторила Фабиола с недоумением, ибо до сей минуты она никогда не слыхала, чтобы невольница могла вообразить, что у нее есть бессмертная душа. «Что ты понимаешь под этим словом?»
1: «Я не умею выражаться, как люди ученые, как философы», — отвечала Сира. «Но я понимаю под этим словом мое внутреннее чувство, мою совесть, мое убеждение в том, что я имею право на лучшую жизнь, чем это, на лучший мир, чем этот. Во мне, я верю, живет тот бессмертный дух, который не умрет с моим телом. Мое внутреннее чувство заставляет меня гнушаться всего низкого и презренного, ненавидеть лесть, ложь и всякое лицемерие».
0: Две другие невольницы слушали, но не понимали слов Сиры. Они стояли неподвижно, пораженные дерзостью их подруги, смело высказывавшей свои мысли. Фабиола была удивлена, но гордость ее проснулась, и она раздраженно воскликнула. «Где это ты наслушалась таких глупостей? Кто это научил тебя такому красноречию? Что касается меня, то я много училась и пришла к убеждению, что все эти бредни о каком-то другом заоблачном мире — только выдумка поэтов и философов. Я презираю эти сказки. Неужели ты, необразованная рабыня, воображаешь, что можешь знать больше, чем я, твоя госпожа? Или ты вообразила, что когда умрешь, и тело твое будет брошено в общую могилу вместе с телами других рабов, то ты переживешь жизнь своего тела, забудешь, чем была, что у тебя останется еще какая-то другая жизнь, воля и свобода?
1: Я не умру вся. Как говорит ваш поэт, я не весь умру», — сказала Сира с воодушевлением, которое опять удивило Фабиолу. «Я верю, что наступит день, когда мертвые восстанут, и я не буду тогда, как теперь, твоей рабыней, но человеком свободным, равным тебе. Эта надежда живет в моем сердце».
0: «Безумные фантазии, свойственные жителям Востока, они только отвлекают тебя от твоих обязанностей. Из какой школы философии ты их почерпнула? Я никогда не читала ни о чем подобном ни в греческих, ни в латинских книгах.
1: Я училась в школе моей родины, в той школе, где не различают грека и варвара, человека свободного и раба».
0: «Как?» — возмущенно воскликнула Фабиола. «Ты уже недовольна тем, что воображаешь себя свободную после смерти. Ты еще осмеливаешься теперь, в этой жизни, считать себя равной мне? Пожалуй, ты еще думаешь, что ты выше меня? Ну, говори немедленно и без уверток, да или нет, считаешь ли ты себя равной мне?»
1: Фабиола приподнялась на своей кушетке и, снедаемая досадой и недоумением, пристально смотрела на Сиру. «Ты выше меня по происхождению, по богатству, по образованию, по красоте, по уму. Но если я должна сказать истинную правду...» Сира умолкла и, казалось, колебалась, но Фабиола повелительно взглянула на нее, и она продолжала. «Суди сама, кого я могу считать нравственно ниже? Богатую ли патрицианку, которая сама признается, что жизнь ее закончится так же, как жизнь любого животного? Или бедную невольницу, которая верит, что дух ее после смерти будет жив и вознесется к Богу? Глаза Фабиолы засверкали, гнев овладевал ею. Она чувствовала, что первый раз в жизни получила урок, была унижена и кем? Рабыней. Она схватила свой кинжал и бросила его в Сиру. Кинжал впился в руку Сиры, и из глубокой раны заструилась кровь. Сира заплакала от боли. В ту же минуту Фабиола опомнилась. Ей стало стыдно. Стыдно перед невольницами и перед самой собою. Но она была избалована, надменна. Она не научилась видеть в рабыне человека, существо разумное и ей равное. И потому, стыдясь внутренне, не могла не оценить низости своего поступка. Ей стало жаль Сиру, как было бы жаль раненую собаку, и она обратилась к ней почти ласково. «Поди и скажи Ефросинии, чтобы она перевязала твою руку. Я не хотела так больно тебя ранить. Но постой, я хочу заплатить тебе за мою вспыльчивость». Она взяла со стола дорогое кольцо и дала его Сире. «Возьми его», — сказала она. «Сегодня можешь не заниматься работой». Совесть Фабиолы успокоилась. Она считала, что подарком можно загладить всякое оскорбление. На следующее воскресенье в христианской часовне между вкладами в пользу бедных появилось изумрудное кольцо. Старый священник Поликарп подумал, что какая-нибудь богатая патрицианка, исповедовавшая в тайне христианскую веру, пожертвовала его.

Дорогие друзья, страницы повести Николаса Вайзмена «Фабиола» для вас читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте завтра в 20:10.

0: В исполнении Евгения Ларичева прозвучал этюд Маура Джулиани.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».
3: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас программа снова «Пасторский час», в котором мы будем говорить о наших духовных делах, о наших проблемах. С вами в программе сегодня Романах Давид, настоятель Каневского подворья, что на Загородном 7. Вот мы сейчас с вами в особом временном таком интервале, где сейчас у нас идет паломнический сезон на остров Каневец. Все, кто желает, сейчас готовится к поездкам туда, поэтому всех приглашаю по возможности принять участие в паломничестве, потому что сезон у нас короткий, всего 3 месяца в году, когда можно так относительно беспрепятственно хорошую погоду посетить остров. К тому же у нас сейчас предстоит празднование преподобному Арсению Каневскому, чудотворцу-основателю обители, который уже более 600 лет. И мы 25 июня, Божьей помощью, будем ожидать огромное количество паломников. Также можно и в другое время посетить остров, поэтому всех вас приглашаю. Для этого нужно связаться с паломнической службой Каневского монастыря, вот где вас сориентируют, как лучше спланировать свое паломничество. Ну а сегодня мы с вами Божьей помощью начали апостольский пост, Петров пост, да, который начинается сразу после особого такого периода нашего церковного календаря, который обнимает подготовительные недели к Святой Четыридесятнице, Великому посту, да, то, что происходит у нас раз в году, да, такой целый блок таких вот жизненных наших изменений, духовных изменений, да, которые начинаются Великим постом, затем пасхальный период, где мы радуемся воскресению Христову, которое ободряет нас в нашей надежде, в нашей вере, и затем период от Вознесения до Троицы, где мы ожидаем вместе с апостолами вот эту вот духовную силу, силу Духа Святого, который должен помочь нам настроиться, воодушевиться, начать нашу духовную жизнь. И период этот заканчивается праздником всех святых, которые мы отмечали вот в это воскресенье. Все мы являемся в этот праздник именинниками, все мы носим имена святых. И он как бы подводит такую первую начальную черту, да, тех людей, которые угодили Богу, которые являются уже результатом сошествия Святого Духа на Первую Церковь, на апостолов, и являет огромное количество угодников Божьих. Конечно, мы сейчас с вами должны тоже, пройдя вот эти вот периоды Великого Поста, да, испытывая себя, таким, свою душу в борьбе с собственными слабостями, собственными страстями, затем испытав пасхальную радость во всей полноте, 40 дней, мы с вами радовались, поздравляли друг друга, говоря о том, что Христос воскрес. И, наконец, испытав ту благодать Святого Духа, которая сошла на нас после этой радости, для того, чтобы мы с вами стали проводить Богу угодную жизнь. И, конечно, хотелось бы всех вас поздравить с этим праздником, праздником всех святых, потому что мы с вами носим имена тех людей, которые помогают, подсказывают нам в нашей жизни, как нам нужно проводить ее, нашу церковную жизнь. Их жизнь насыщена многими подвигами, которые должны ободрять нас в наших минутах наших слабости, уныния или мирской какой-то скорби или печали, должны подсказывать нам, как мы должны реагировать, как мы должны относиться к вызовам этого мира, как мы должны хранить любовь Божию и верность Богу, которая помогает нам быть верными Его чадами, как мы должны относиться к своим ближним, так как должно, да, с терпением, с, так сказать, с сочувствием людей, как, когда они согрешают. Это Эдуард уже, один из первых наших постоянных слушателей, приводит строки преподобного Силуана Афонского «Покаяние». «Не спасутся только те, которые не хотят покаяться. И много я плачу, жалея их». И эти слова преподобного, они говорят о том, что действительно, как правильно нужно нам относиться к грехам наших ближних, с сожалением, с величайшим сожалением о состоянии их души. Потому что, к сожалению, мы сами не умеем так плакать ни о своих грехах, ни о грехах наших ближних. Часто это вызывает лишь осуждение и раздражение. Но на самом деле, если бы мы понимали, насколько беден человек перед Богом бывает, насколько нищий, убог, и как мы и сами, наверное, иногда себя чувствуем в такие определенные моменты, да, нашего прозрения, когда мы видим свои собственные грехи. И это не может не рождать в нас такой вот плач о наших с вами грехах. Поэтому это очень полезно для нас, для нашей души. И как раз вот этот вот короткий пост, несмотря на то, что, может быть, цель его в том, чтобы себя направить на какие-то такие вот апостольские, да, подвиги, да, скорее тут речь идет о том, чтобы мы подумали о том, как мы проводим жизнь в церкви, например, как мы, какую роль мы играем в роли своего прихода, есть ли у нас свой приход, есть ли у нас те отцы, которые могут нам духовно помочь, поддержать, окормить нас, так сказать, сказать вовремя нужное слово. Все это нам сейчас вот в этом посту, может, не очень строгом, но тем не менее, как называется, Петровом, да, апостольском, потому что мы с вами готовимся к празднику апостолов, первоверховных апостолов Петра и Павла, которые как раз явили нам вот ту жизнь апостольскую, которая ограничила со смертельными опасностями, которая ограничила с такими лишениями, да, где они шли на проповеди, обладая лишь силой Святого Духа, произносили первые проповеди, убеждали своих соотечественников, основывали новые церкви, собирали тех подвижников из язычников, которые хотели принять Христа. И их послания, которые могли бы нас сегодня так умудрить, действительно, в нашей своей проповеди, которая тоже, без сомнения, желание произносить, которое у нас есть. И я тоже много людей, прихожан нашего подворья, знаю, люди, которые готовы проповедовать и хотели бы проповедовать, хотели бы говорить о Боге, но хорошо бы это делать, конечно, вот помощью Божией, помощью, сверяя себя жизнью апостолов. Вот апостолы, конечно, являют нам такую истинную проповедь Христа, которая сочетается с подвижнической жизнью, которая сочетается с таким вот внимательным отношением и к самим к себе, и к тем людям, которые они это Слово Божие о Христе несут. И вот хотелось бы, у нас пока, к сожалению, нет вопросов, наверное, все пребывают, конечно, в такой радости, может быть, из-за хорошей погоды и того, что праздников у нас было достаточно. Я пока тогда позволю себе прочитать вам одной из проповедей на День всех святых архиепископа Алексея Фролова, которого я часто, бывает, в программе вам цитирую. Слово неделю первого Пятидесятницы всех святых. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с праздником. Сегодня мы все с вами именинники. Давайте еще раз вспомним то приглашение, которое было высказано самим Спасителем и Богом. Если кто исповедует меня перед людьми, того и исповедую я пред Отцом моим Небесным. Евангелие от Матфея, 10 глава, которая как раз читалась в это воскресенье. Как хотелось бы каждому из нас услышать это исповедание. «Се, Сын мой возлюбленный, войди в радость вечную». Так, наверное, будет сказано Спасителем Господом любому, кто сподобится вечной жизни с Богом. Но для того, чтобы войти в радость вечную, необходимо соблюсти условия, которые мы только что слышали, исповедовать Господа Иисуса Христа. Что это значит, братья и сестры? Исповедовать значит свидетельствовать о том, что Иисус Христос есть Сын Божий, Спаситель мира, наш Небесный Отец, который есть любовь. И все то, что предлагает и утверждает Церковь, необходимо исповедовать, а именно говорить об этом и жить так, как рекомендует Церковь. Ибо и святые отцы сказали даже по этому поводу: кому Церковь не мать, тому Бог не отец. Мы должны свидетельствовать о том, что жив Христос, и свидетельствовать прежде всего своей жизнью. Первым свидетелем был Иисус Христос. В Откровении святого Иоанна Богослова говорится: «Я есть свидетель истинный и верный. Благодать вам и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный». Книга Откровения Иоанна Богослова. Свидетель, который все нам сказал, что слышал от Отца. Евангелие от Иоанна. «И сделал то, что повелел ему Отец Небесный, быв послушным даже до смерти». Спаситель Иисус Христос свидетельствовал, что Он и Отец едины. Апостол Филипп как-то попросил Христа: «Господи, покажи нам Отца. Видевший меня, видел и Отца», — ответил ему Христос. Христос Спаситель, свидетель верный. Буквально греческое слово «свидетель» было приведено как «мученик» или «свидетель мученичества». Мученик свидетельствует своей жизнью, что есть идеалы, ради которых он живет, и даже завершает свою жизнь. Он не щадит жизни ради этих идеалов, ибо своей смертью он говорит о том, что эти идеалы его выше, и они выходят за пределы земного бытия, и жизнь является для него не целью, а всего лишь средством. И он полагает эту жизнь, потому что для него есть высшие ценности, выше самой жизни. Он отказывается от всех сокровищ, от всех земных ценностей, ибо для него существуют радости и ценности иного бытия, вечной жизни. Первыми свидетелями Христова учения были апостолы. И почти все они завершили свою жизнь мученичеством. Мученики – свидетели. Так же, как и когда-то апостолы, мученики, страдальцы за веру, всегда свидетельствовали своей жизнью и своей смертью, что жив Христос, что Он живет в их сердце. И мученичество есть продолжение апостольского служения. Мучениками были все апостолы, ибо они своей кровью засвидетельствовали, что ценности, принесенные Христом Спасителем, неприходящие — это вечные ценности, ради которых стоит жить и можно умереть. В 313 году был провозглашен паритет религии. Миланский эдикт позволил христианству получить равные права с другими религиями.

Не отказ от себя. Хотя и не во имя Божие, ибо Господь не нуждается ни в нашей смерти, ни в наших добродетелях, но чтобы в первую очередь самому обрести радость общения с живым Богом. Следовательно, мученичество и свидетельство есть прежде всего желание и условие быть со Христом. Отказ от себя предполагает приглашение Бога в свое сердце. «Сесть твою у двери сердца и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним. Сын не дашь кровь и примешь дух. Без пролития крови не бывает прощения». Это пролитие крови, это отказ от себя. И есть, дорогие братья и сестры, мученичество, на которое человек идет, чтобы ощутить радость общения со Христом уже в этой жизни. А тот, кто не получил здесь Духа Святого, не надейся, даже если ты христианин, получить его в загробной жизни, ибо только Дух Святой исполняет человека измененной, преображенной жизнью, которая и дает ему возможность общаться со Христом уже в этом мире. Мученичество – дорогое и драгоценное свидетельство, и таких мучеников, преподобных, сонмы святых знает не только русская церковь, но и вся полнота церкви православной. Знаемые и незнаемые святые, их множество. И Бог дарует святых для того, чтобы продолжалась жизнь на земле, чтобы еще более возрастало число людей, вошедших в радость общения со Христом. Сегодняшний праздник, братья и сестры, это еще одно свидетельство того, что жив Христос. И живы идеалы. Но только для нас, к сожалению, увы, эти идеалы теперь труднодостижимы. Ведь эти люди святые, которые сподобились радости вечного общения с Богом, они были такие же, как и мы с вами. Бог дарует всем возможность радости общения с Ним. Но почему тогда не все воспринимают этот дар? Почему не все люди приобщаются к радости вечной жизни? Почему они не хотят спасаться и погибают? По словам свидетеля Филарета Дроздова, люди погибают не потому, что хотят погибнуть, а потому, что не хотят спастись. У человека нет страха за свою участь, он не боится вечного мздовоздаяния за свою грешную жизнь. Человек, удаляясь от света, погружается во тьму. Там действуют совершенно иные законы, законы тьмы, законы дьявола, и мы абсолютно свободно, повторяю, свободно идем ко тьме и во тьму погружаемся, потому что нам это удобно, нам слаще такая жизнь, но при этом мы отвергаем Христа. Нередко даже и христиане, вроде бы живущие с Богом, исповедующиеся и причащающиеся, читающие христианскую православную литературу, рассуждающие много о Боге, увы, не имеют того, что является основой их жизни – свидетельства любви. И потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Евангелие от Иоанна. Но христиане, отказывающиеся от подвига, не обретают любви к тому, чтобы спасти мир. А ведь христианин послан в этот мир не для своего спасения, а прежде всего для свидетельства о том, что Бог наш, Небесный Отец Иисус Христос, есть любовь, и Он желает всем спастись. И потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Так покажите, христиане, как вы, имея сонмы святых, их почитаете. Покажите, как подражаете их свидетельству, как подражаете подвигоположнику и нашему небесному Отцу в любви. Он любит праведных и грешных. Так же, как и солнце светит неправедным и злым и добрым, Он любит всех и желает всем спастись. И мы с вами, христиане,
должны

собственной жизнью исповедовать, свидетельствовать своей любовью ко всем, что жив Христос. Все святые, молите Бога о нас. Молите Бога о нас и русские святые, и вселенские. Нам необходимы сейчас, как никогда, ваши молитвы. Наше Отечество нуждается в умножении любви, ибо по причине умножившегося беззакония в сердцах охладела любовь, и люди, приступая к божественной заповеди, идут скорее ко греху, удаляясь от света, погружаясь во тьму. Но путь ко Христу остается всегда мученическим. Откажись, человек, от себя, и получишь Бога в свое сердце. Так жили все святые, отказывались от себя, приумножая Божий дар в своем Отечестве, и оно становилось святым, как и никогда Русь стала святой, потому что великое множество у нас было святых. Оскудела русская земля мучениками-свидетелями, ленивым сделался русский человек. Пусть же сонмы святых нам и будут укором, ведь эти люди были подобны нам, но мы никак не хотим стать подобными им. Помогите нам, все святые, и молите Бога о нас. Хотелось бы в связи с этим, братья и сестры, сказать вам, что русские всегда с пониманием относились, пожалуй, более всего к промыслу Божию. Они с благоговением взирали на то, что происходит на их земле, и принимали все как от руки Божией, зная, что не для радости человек пришел в этот мир, но для спасения. Человек думает о том, как бы пожить счастливо, роскошно, благополучно, а Бог думает о другом, как бы его спасти. Человек ищет для себя комфорта, а Бог ищет возможность, как бы сокрушить его сердце. Псалмопевец Давид некогда сказал: «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Мне представляется, что основной добродетелью русского человека было благоговейное отношение к тому, что творит Бог на нашей святой земле. И человек понимал, что прежде всего ему необходимо смириться под крепкую руку Божию. И здесь, дорогие мои, уместно вспомнить историю, всем нам хорошо известную, о которой повествуется в Священном Писании еще Ветхого Завета. Бог долгое время водил еврейский народ сам, и народ благоговейно относился к его водительству. Но пришло время, когда этот народ созрел для того, чтобы отойти от непосредственного божественного водительства, и стал испрашивать у Бога себе царя. «Дай нам, Господи, царя!» Бог предупреждал: «Если вы просите у меня царя, то, следовательно, отказывайтесь от моего водительства. Дай нам царя!» — повторял народ. «Но ведь царь будет брать ваших детей на войну, взимать с вас оброки. Дай нам царя!» Человеку необходимо было иметь видимый образ вождя, которому он предал бы себя и отдал бы свою жизнь в его власть, доверил бы ему свою судьбу и шел бы за ним. При этом требовалось некое божественное указание на то, что это будет избранник Божий. И вот Бог избирает царем Саула из колена Вениаминова и помазывает его на царство. Господь как бы говорит: «Теперь через этого человека я буду невидимо руководить вами, поскольку этот помазанник – мой слуга. И что он скажет вам, верьте ему, ибо я через него говорю». Но однажды для того, чтобы четко определить прерогативы царские, харизматическое его служение и священническое, пророческое служение, для того, чтобы это разделение во веки веков провести для памяти человеческой,
был дан некий искус царю Саулу. Необходимо было принести жертву Богу, и совершить это жертвоприношение должен был пророк Самуил. Однако Саул, к сожалению, не дождался Самуила. Так лишился царь благоволения Божьего, лишился он и царства своего. Как часто предвосхищает человек прерогативы, ему не принадлежащие, и теряет благодать Божию, благоволение Божие. Правда, русский человек, надо отметить, всегда с благоговением относился к тому, что говорил помазанник. Он благоговел перед помазанником до определенного момента. Это когда лишился благоволения Божьего царь Саул, став бесноватым, да, он стал бесноватым, но оставался пока царем. Вот тогда и был помазан на царство пророк Давид. Наверное, рассуждая по-человечески, он мог бы сказать: «Ты, Господи, сначала убери царя Саула, а потом уже ставь меня на царство». Но нет, не так поступил Бог. Он помазал царя Давида при живом Сауле. Для чего? Только для того, чтобы и пророк Давид позднее сказал: «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Для сокрушения сердца. Нередко, дорогие, мы испытываем тесноты, и если какой-то человек нам не угоден, и забываем, что этот человек — слуга Божий, помазанник, данный нам для того, чтобы мы смирились, сокрушили сердце свое пред ним. Но Давид, несмотря на все стрелы, посылаемые ему Саулом, несмотря на все копья, которые метал в него бесноватый царь, не смел поднять руку на помазанника. Даже в тот момент, когда Бог в пещере как бы предавал царя Саула в его руки, он не убил царя, а лишь обрезал край его плаща. Он не тронул помазанника Божьего. Вероятно, Давид руководствовался той мыслью, что если он станет царем, то и пред ним люди тоже должны будут благоговеть. Так вот, отлагается Саул к отцам. Давид царствует. Царство его было благополучно, хотя он не построил храм, ибо им было пролито много крови. Но откуда, казалось бы, взялась у него такая отрасль, сын его Авессалом, который поднял руку на отца своего? Немудрое это дело — видеть недостатки в царстве Давида. Намного разумнее было бы покрыть эти недостатки своей любовью. Ведь Авессалому, да и всякому сыну, нужно думать о том, чтобы только царь помазан, а сын является всего лишь сыном и не помазан на царство. Он должен покрывать все недостатки и постоянно напоминать себе о том, что через помазанника действует сам Бог. Помним царя Давида. Он не поднял на Саула руку, несмотря на то, что тот был сумасшедшим, бесноватым. Не поднял руку на помазанника, ибо знал пророк Давид пользу от сокрушения сердца, знал, что через это сокрушение действует благодать. Но когда Авессалом поднял руку на своего отца и превозгласил себя в Хевроне царем, Давид глубоко задумался, а не начинает ли Бог с Авессаломом так, как когда он начал со мною, и не заканчивается ли мое царствование так же, как это было с Саулом? Давид начинает размышлять об этом. Ведь он ни о чем не просил, он помазан на царство, и, следовательно, царство не его, а Божие. Стоит ли в таком случае бояться утратить это царство? И Давид уходит от царства. Он знает, что за помазанника, если с ним Бог, заступится Господь. Подобным образом
и поступил государь Николай Александрович, братья и сестры, который сказал народу: не во мне вы не нуждаетесь, а не нуждаетесь в том, кто говорит через меня. Подлинный помазанник не боится утратить царство, ибо оно Божие. Он боится помешать своей воле, воле божественной. А именно в этом и кроется преступление человека. Ибо Бог мыслит о человеке, как бы спасти его. Всякий христианин, знающий, что Бог поставляет его в этом мире на спасительное место, не боится потерять это место. Единственное, чего он опасается, не нарушить бы своей воли, воли божественной. И он сокрушает свое сердце, мстит, как мог бы отомстить Давид, но сокрушает свое сердце и смиряется. Ведь если бы Давид восстал против своего сына Авессалома, то он стал бы Саулом и перестал бы при этом быть Давидом. Но от Давида отрасль Иисус Христос. А мы с вами, дорогие мои, христиане, не зря же русский человек постоянно напоминал себе: помяни, Господи, Давида и всю кротость его. Чтобы не происходило с русским человеком, чтобы не происходило с Отечеством нашим, мы всегда ищем благополучие. Но не будет этого благополучия, если христианин, впрочем, как и всякий человек, все-таки не осознает, что Христос, Спаситель, пришел спасти не Россию, не Отечество, а каждого из нас в отдельности. И вот тогда, когда человек постигает это всем своим существом, всем сердцем, он говорит: «Господи, делай со мною что угодно, но только сокруши мое сердце, ибо ты ведаешь, как меня спасти». Он не противится сокрушению и смирению, а принимает все, как от руки Божией. Поэтому-то не была Русь наша святой, ибо благоговейно относился русский человек к промыслу Божьему. Все было для пользы, все для спасения, для сокрушения сердца человеческого. А святых, братья и сестры, в нашем Отечестве сонмы, и знаемых, и незнаемых, тех, кто сокрушал свое сердце. Не в подвиге смысл человеческой жизни, но в любви. И плод подвига — это прежде всего любовь. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. И все святые имели эту любовь. Вот такие хорошие строки, назидая нас о памяти святых, нам передает воспоминания архиепископа Алексея Фролова, нашего соотечественника, нашего практически современника, который дает нам возможность именно поразмыслить о том, как мы с вами относимся к своей христианской жизни, как мы относимся к смирению, как мы относимся к тому, что мы называем промыслом Божиим, то, что происходит с нами. Мы все время попадаем в разные жизненные ситуации, в которых Господь нас пытается сокрушить, да, сокрушить наше сердце, сердце гордое, сердце строптивое, часто самолюбивое. И очень важно нам с вами извлекать уроки из этих жизненных ситуаций, в которых мы с вами оказываемся, для того, чтобы исправить по возможности свое отношение и к самим себе, и к окружающим, которые также грешат, так же, как и мы. Поэтому есть это очень важно для нас, очень правильно, и нужно иметь взгляд на самого себя. Обычно мы стараемся
это сделать лишь только тогда, когда мы приступаем к святым таинствам, приступаем к причастию. Да. И для нас вот очень важно все-таки помнить о том времени, да, как, который мы посвящаем Богу. Тот воскресный день, эти праздники, когда мы причащаемся святых христовых тайн, когда мы настроены на себя. Часто в рутине житейской мы становимся душевными, мы становимся плотяными, перестаем размышлять, перестаем думать о Боге, пребываем в таком неком нерадении. Вот что об этом пишет святитель Феофан Затворник, который много как раз проявляет своего сосредоточия в своих молитвах, в своих произведениях спасения души, да, и о том, каков человек, как он борется с теми искушениями, которые у него есть. «Видите, — пишет святитель, — сколько у нас сторон, или лучше степеней жизни. Если сторона и степень жизни духовная, но есть духовно-душевная, есть собственно-душевная, есть душевно-телесная. Кажется, я не оттенил ее как следует. Сюда принадлежат наблюдения с воображением и памятью, желания, из потребности тела и чувства телесных состояний, и впечатлений есть телесное. Пять ярусов, но лицо человека одно. И это одно лицо живет той, то другой, то третьей жизнью. И, судя по всему, какой жизнью живет, получает особый характер, отражающийся в его воззрениях и в его правилах, и в его чувствах. То есть оно бывает или духовным, с духовными воззрениями, правилами и чувствами, или душевным, с душевными понятиями, с правилами и чувствами, или плотским, с плотскими мыслями, делами и чувствами. Срединных состояний, душевно-духовных и душевно-телесных, не беру в счет, чтобы не дробиться слишком. Но сие это и означает, что когда человек бывает духовен, душевность и телесность не имели уже в нем места. Но то, что тогда духовность в нем бывает господствующей, подчиняя себе и проникая в собой душевность и телесность, равно не то, чтобы когда человек бывает душевен, его духовность и телесность не существовало более. Но то, что душевность бывает господствующей, всем заправляет и всему дает свой тон, и самую духовность облекает покровом душевности. Также не то, чтобы когда человек бывает плотен, его духовность и душевность исчезли, но то, что все у него оплотеняется, и духовность, и душевность плотины бывают, подчинены плоти, и ею попраны, и в рабстве уже у нее содержимы. Так на какой бы степени ни находился человек, другие стороны его жизни остаются присущими в нем. То ни на одной степени он не бывает закабален так, чтобы уже и высвободиться не мог из всей кабалы, но всегда имеет возможность переходить с одной степени на другую, ослабив одну сторону своей жизни и усилив другую. Так и духовный человек может не спасть душевность и телесность, и плотяной подняться до духовности. Тогда тот возлюбит душевное и плотское, а этот взыщет духовного. Человек всегда свободен. Свобода дана ему вместе с самосознанием, и вместе с ним составляет существо духа и норму человечности. Погасите самосознание и свободу, и вы погасите дух, и человек стал не человек. Но утверждая, что человек имеет свободу двигаться вверх и вниз по степеням жизни своей, я не утверждаю вместе с сим, что ему одинаково легко и удобно двигаться. Сверху ли вниз идет он, или снизу вверх, и что эти движения могут совершаться в нем так же быстро и часто, как переходы из одной комнаты в другую, бывающие по нескольку раз на день. Я хотел бы этим только сказать, что человек, себя осознающий и свободный, есть виновник своего состояния внутреннего, и что если он, попав
в такое состояние, которое одобрить нельзя, остается в нем, то сам виноват в том и ответен пред Богом и людьми. Всякое из показанных степеней или проявлений нашей жизни натурально для нас и, следовательно, не может быть неодобряемым сама по себе. Ненатурально и, следовательно, само по себе неодобрительно то состояние, в котором мысли блуждают, парят и бурлят, желания непостоянствуют, и, возбуждаемые, будучи страстями, не натуральными нам, а пришлыми, и чувства сердца волнуются и метутся по причине сих же страстей. Я нарочно оттенял эти неестественности внутри нас, говоря о душевной жизни, чтобы остановить на них ваше внимание. Нарочно и теперь напоминаю об этом, чтобы заставить вас получше вникнуть в это дело и отнестись к нему по его достоинству. Блуждание помыслов, непостоянство желаний страстных и тревоги сердца непрестанно беспокоят нас, не давая ни одного дела сделать как должно и всегда почти сбивая нас с пути. Эта болезнь хотя бы всеобщая и повсюдная, неестественная, она же-то и нам произвольна. Враг знает, сколько она подручна ему, и, сокрушаясь и искушая кого прежде всего, старается столкнуть его в этот омут. Именно сначала вводит в поток помыслов, а под ними потом зажигает страстные пожелания, и этим взволновывает сердце. Кто доведен до этого, у того искушение созрело. Если не опомнится, падает и падше, увлекает в водоворот бурливых движений помыслов, пожеланий и чувств. Иногда ненадолго, иногда надолго, а нередко и навсегда. Та жизнь, частичку которой, помните, вы испытали, вся проходит в этом водовороте и бывает, судя по кружкам, где бурливей, где потише, где поскромнее, где нараспашку, во всей своей наготе и срамоте. Но помимо этого, редко кто бывает свободен от тех бурлений внутри. Нет-нет и прорвется. От блужданий же мыслей и представлений не знаю, кто ли есть свободный. Так вот эту болезнь нашу извольте заметить. Вы и так уже заметили отчасти жалость на неудержимость мыслей. Заметив, взяться за труд врачевания. Всяко не упускайте из мысли, что внутри вас постоянно присуще нечто недоброе, что всегда готово сбить вас с должного и направить на недолжное. Что касается додушевности или телесности, то они сами по себе, как замечено, уже безгрешны и как естественны нам. Но человек, сформировавшийся по душевности или еще хуже по плотинности, не безгрешен. Он виновен в том, что дал себе господство тому, что не предназначено господству и должно занимать подчиненное положение. И выходит, что хотя душевность естественна, быть душевным человеку неестественно. Так же и плотинность естественна, но быть плотяным человеку неестественно. Погрешность здесь исключительно в преобладании того, что должно стоять в подчинении. Но когда у кого господствует духовность, тогда, хоть это будет его исключительным характером и настроением, он не прегрешает, во-первых, потому что духовность есть норма человеческой жизни, и что, следовательно, бывая духовным, он есть настоящий человек. Между тем, как душевный и плотяной человек не есть настоящий человек. А во-вторых, потому что, будь кто духовен, он не может не давать должного душевности и плотинности, и только держит их не жирно, а в подчинении духу. Пусть не широка у него душевность. Крепкость и стена, плотинность. Все он настоящий, полный человек. А душевный, многознающий, искусник или делец, а паче плотиной, не есть настоящий человек, как бы красным он не являлся вовне. Он безголов. Отсюда простой человек, богобоящийся, выше многообразованного и элегантного, но не имеющего в целях своих и стремлений угождения Богу.
посему же судите о произведениях литературы и искусств. Произведения, в коих все плотино, из рук вон не хороши. Но и те, в которых господствует душевность, не отвечают своему назначению, хотя они выше плотяных. Таков суд только о тех произведениях, кои чужды духовных элементов. Те же, кои прямо относятся враждебно о всем духовном, то есть о Боге и вещах божественных, прямо суть вражеские искушения и терпимы быть не должны. Из всего вы видите, что по естественному назначению человек должен жить в духе, духу подчинять и духом проникать все душевное, а тем паче телесное, и за ним все свое внешнее, то есть жизнь семейную и общественную. Все норма. Я не прилагаю убеждения вам жить в духе и все ему подчинять. Полагаю, что если вы хорошо разобрали все сказанное, то решение жить так уже присуще вас. Вы уже и высказали свое решительное желание стоять на уровне человеческой жизни, какое быть она предназначена. Видите теперь, какой быть она предназначена, и, конечно, желаете явить ее такой. Ведь вы и жили доселе в своем семействе, в кругу родных, так, как изображено, то есть по духу, хоть и науки проходили, и хозяйство знаете, и в музыке, и пении мастерицы. Вам предлежит не заводить в себе духовность, а поддерживать ее, хранить, оберегая себя от влияний и влечений душевно-плотской жизни, в водовороты которых вы начали попадать. В этом-то мы с вами и сговорились толковать. Конечно, вы ждете поскорее решения. Так же, как быть-то. Такие вот интересные письма из переписки о духовной жизни святителя Феофана Затворника, который проникает в само естество и помогает очень часто увидеть вот то разделение в нас, которое существует, нашу природу, природа, которая дана нам Богом, ну, которая дана для того, чтобы мы с вами владели ею, господствовали ею, да, то есть использовали как те таланты, через которые нам нужно приобрести. И как апостол Павел в своих посланиях церквам говорит, что мы посеяли у вас духовное, велико ли будет, если пожнем у вас телесное. Да, то есть мы с вами, конечно же, должны уже ставить в своей жизни приоритеты. Приоритеты того, кто является распорядителем нашей жизни. Если Бог, то, конечно, нам с вами нужно осаждать свою душевность, свою плотяность, да, вот о чем пишет святитель Феофан Затворник. То, что ту власть, которую дает нам Бог. И, конечно же, тяжело нам самим и разбираться в этом, и, может быть, скажем так, самостоятельно что-то себе как-то выстраивать определенную жизнь, но помощью Божией, благодатью Божией, да, причастием святых Христовых тайн мы с вами можем достигать определенного видения до самих себя и такого легкого общения с Богом, которое помогает нам видеть все как есть. Вот одна из проповедей нашего кронштадтского пастыря, память которого мы также будем вот в следующий понедельник, переносится праздник с воскресенья в честь памяти всех русских святых. Хотелось бы напомнить тоже его проповедь, в которых он очень часто говорит нам о пользе нашего с вами причащения, о пользе вот той духовной жизни, которая, в которой благодать Божия, коснувшись души нашей часто мрачной, слабой и ленивой, и беспомощной, дает нам особые силы духа, чтобы мы воспрянули из этого состояния, чтобы наши с вами немощи, наши слабости, нашу вот эту вот душевность и плотяность, да, заняло свое место, где дух окрылился бы, вознесся, а мы с вами
легко бы владычествовали нашими внутренними силами. Проповедь, сказанная 8 мая. Слушайте Псалом 22. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, и чаша моя преисполнена». Псалом 22. Псалмопевец Давид почти до 1000 лет до Рождества Христова предсказал святое причастие. Трапеза в этом псалме означает пречистое тело и пречистую кровь Господа нашего Иисуса Христа. Я перед этой трапезой в этом Доме Божьем уже 52 года. 52 года на пажите духовной. Какая чудная, великая трапеза. Какая благодать Божия изливается на тех, которые с верою причащаются. Многочисленное воинство ангельское удивляется Божьему снисхождению к нам. Вы не думайте, что вам всем можно принимать святые тайны каждый день. Ежедневно можно приобщаться только тем, которые живут свято, постятся, молятся, воздерживаются, а которые живут невоздержанно и невоздержанно, тем нужно причащаться раз в 12 в год. Кайтесь, дорогие братья и сестры, кайтесь, исправляйтесь. Время коротко. Быть может, завтра придется лежать на столе, и тогда наступит конец всему. Тогда мы скажем: вчера он беседовал с нами, а сегодня уже на столе. Тогда мы опомнимся, но будет уже поздно. Сегодня мы празднуем память святого Иоанна Богослова. Богословом он называется от того, что начал свое Евангелие не от первых дней земной жизни Иисуса Христа, как прочие евангелисты, а с учения о божественном происхождении Его, как Сына Божия, от Бога Отца. Какой Иоанн Богослов был целомудренный, чистый, божественный, как он был беззаветно предан Господу, какой он был высокой, святой жизни, какой он был великий. Апостол Иоанн Богослов сподобился на Тайной Вечере возлежать на персях Спасителя, на персях самого Господа. Будем подражать святому Иоанну Богослову и возлюбим Господа всем сердцем, всей душой, всем помышлением. Приступайте к святым тайнам. Видите ли, какое проникновенное слово пастыря для того, чтобы мы с вами ощутили вот и жажду принятия святых Христовых, и необходимость них, как наша душа должна быть настроена, как мы должны с вами помнить, что без них мы не можем быть спасены, мы не можем без них победить тот самый грех, который мы должны держать под спудом, мы должны бороться с ним. Конечно же, мы молимся праведному Иоанну Кронштадтскому для того, чтобы он вот своим примером, примером служения, примером причастия, проповеди своей был нашим заступником нашей жизни, помогал нам быстро настроиться на тот лад, который мы должны в этой жизни не терять, потому что жизнь становится все более и более информационно нагруженная у нас. К сожалению, мы с вами перегружены вот тем объемом той информации, которая вокруг нас. И даже часто бываем столь неразумны, что не просто не избегаем ее, а нарочно ищем эту информацию, проводя часы нашей драгоценной жизни в сетях бесконечных, социальных, или в поиске какой-то, часто бывает, совершенно ненужной информации. Это крайне бывает для нас и опасно, и неразумно, потому что мы сами, как бы получается, становимся виновниками того
перегруза информационального, которого мы, к сожалению, все жертвами являемся. Конечно же, наше внутреннее самосознание бывает так сильно задавлено. И, конечно же, в этом помогает нам церковь, в этом помогают наши связи с церковью, наши с вами, может быть, приходские отношения. Вот на эту тему также высказался святой праведный Иоанн. Я зачитаю вам еще одну небольшую проповедь. «Я скажу вам слова апостола Павла. Вы – тело Христово, а порознь – его члены. Христос – глава церкви. Апостол говорит это прежде всего тем, кому написано послание, а затем всем нам, и мне в том числе. Слышите, мы все одно тело Христово, а порознь – члены тела Христова, а глава этого тела – сам Христос. Какая честь для нас! Как мы близки к Господу! Он наша глава, Он и как мы близки друг к другу, как члены одного тела Христова, а потому мы должны любить друг друга и никого не презирать, действовать и жить в согласии друг с другом. Ибо мы члены одного тела, как, например, у нас ноги, руки, пальцы, глаза, слух, не должны завидовать друг другу. Разве пальцы наши завидуют глазам? Нисколько. Так и мы не должны завидовать друг другу. Скажу вам про страны. Император, императрица, другая императрица, весь царствующий дом и чины Государственного Совета, чины Государственной Думы, чины всех министерств внутреннего, финансов, железнодорожного и других, все христиане, все мастеровые, все воины, солдаты, все члены одного тела имеют одного главу самого Христа. Для того, чтобы еще более уверить вас в близости нашей к Богу, Бог, Бога-человек, дал и дает нам ежедневно в пищу и питье свое пречистое тело и свою пречистую кровь. Он сам себя дает нам в пищу и питье и говорит: «Ешьте мое тело и пейте мою кровь». Какое снисхождение, какая благость, какое блаженство, какая любовь безмерная к нам Господа. Сознайте это и поймите, как это дорого нам, как мы дороги через Христа, через принятие животворящих тайн мы оживотворяемся, обновляемся, просвещаемся, обожаемся, обоготворяемся, соединяемся с Господом, становимся одной плоти и крови с Ним. Вот такие замечательные слова нам сегодня напоминают о том, как мы должны исцеляться от всех наших недугов и от наших бесконечных множества проблем. Но сегодня у нас время наше подошло к концу. Всех вас поздравляю с Днем памяти всех святых, всех вас поздравляю с небесным покровительством. Храни Господь и Матерь Божия. С вами был Романах Давид, настоятель Каневского подворья, что на Загородном проспекте. Всего доброго, до свидания.

0: прозвучал гимн «Свете тихий» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Человек не может жить без праздников. И это прежде всего доказывается тем, что главным методом борьбы с праздниками религиозными было создание новых, нерелигиозных праздников – труда, женщины, вооруженных сил и так дальше. Ведь человек так устроен, что он не может удовлетвориться одними буднями. И праздник – это ведь не только физически необходимый перерыв в работе, отдых. Это еще и прикосновение к чему-то другому, к иному порядку вещей, к чему-то праздничному, и это значит радостному и исключительному. Праздник – это прорыв в какую-то таинственную подспудную радость, скрытую от нас обычной суетой и скоростью повседневной жизни. И прорваться к этой радости, пускай только на короткое время, нам так же необходимо, как есть и пить. Да, не единым хлебом живет человек. И потому, рано или поздно, на неудачу обречены все попытки свести человека только к хлебу, только к злочастной формуле. Человек есть то, что он ест. Сегодня я хочу остановиться на одной детали христианской идеи и переживания праздника. На детали, о которой напоминает нам Церковь в первое воскресенье после Троицы, этого великого праздника весны, весеннего обновления духом самой природы человека. В это воскресенье празднует Церковь День всех святых, то есть вспоминает всех тех, безымянных людей, мужчин и женщин, старых и молодых, людей всех народов, всех стран, людей, которые в памяти верующих остались примерами христианской жизни. В церкви каждый день года посвящен воспоминанию одного или нескольких святых. Каждый день несет радость некой духовной встречи. Каждый день, если так можно сказать, имеет как бы свой человеческий образ и лик. То, что неверующий воспринимает как вереницу одинаковых, безличных дней, то для верующего есть встреча, особое воспоминание, особое вдохновение. Все время и каждый отрезок его полны воспоминанием. И воспоминанием не каких-то отвлеченных людей, женщины вообще, мира вообще и тому подобного. Нет, о воспоминаниях о живых людях, людях таких же, как и я, как все мы, но людях, нашедших в себе силу свою жизнь сделать восхождением, борьбой за высокое, чистое, духовное, за общение с Богом и за радость найденной истины. О древних пророков, живших много тысячелетий тому назад, великих своим одиночеством и мужеством, дерзавших идти наперекор всем властям и толпе, до святых, почти современных нам, живших почти в наше время, как, например, преподобный Серафим Саровский, светлый образ которого и поныне с нами. Каждый день это новая встреча, новое воспоминание, а также и новое подбодрение нам в нашей собственной жизни. Словно это облако свидетелей, как называет апостол Павел, это множество святых, говорит каждому из нас. Ну а ты? Для чего, чем и как живешь ты? В чем твоя цель? В чем твоя радость? В чем твой праздник? Святые — это вдохновение и пример. Это друзья и помощники в трудном подвиге восхождения и одухотворения жизни. В том подвиге, которым достигаем мы своей настоящей сущности. И потому нигде с такой очевидностью не раскрывается смысл духовной борьбы, идущей в мире, как именно в святых. Так как эта борьба, прежде всего, между двумя замыслами, двумя пониманиями самого человека и его жизни. С одной стороны, это понимание человека как существа до конца практического, живущего только делом, и делом при том материальным, организацией внешней стороны человеческой жизни. И этим самопониманием и живет преимущественно человек. К нему обращен только один призыв, или вернее приказ. Включись в общую работу, подчиняйся, строй и брось праздные мечтания. А святые воочию являют нам другой, противоположный замысел о человеке. Тот, который прежде всего определен в самом Евангелии. «Какая польза человеку, — спрашивает Христос, — если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Какая польза от луны и полетов на нее, от грохота машин и торжества техники, если в душах людей все та же узость и тьма, если в мире все так же царят ненависть и злоба, и главное, если нет этого таинственного праздника, этой подспудной радости? Зачем святые, спрашивает деловой человек, какая польза от них? А вот памятью о них живет мир. И только их, только святых, может быть, по-настоящему и помнит. Все проходит, и все забывается. То, что гремит сегодня, завтра идет на свалку. А добро и свет, и сила добра живут. И человек, совершивший добро, не забывается. И свет его жизни светит и другим людям. И какими правильными оказываются слова одного христианского писателя. Есть только одна печаль. Не быть святым. Напомнить об этом, ввести в этот праздник, вот смысл Дня всех святых.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Микрофон радиостанции «Град Петров», историк Кирилл Михайлович Александров. И мы продолжаем наш курс систематических лекций по истории государства российского и российского общества. Сегодня наша 90-я программа. Напоминаю, что мы говорим о бунтах и волнениях в царствовании царя Алексея Михайловича, и наша прошлая программа была посвящена соляному бунту и хлебному бунту в Пскове и Новгороде. О событиях в Новгороде мы поговорили, а ситуация в Пскове складывалась весной 1650 года гораздо более проблематично. И вот эта трагедия, эта драма разрешилась гораздо большим количеством человеческих жертв, нежели чем это было в Новгороде. Князь Иван Никитич Хованский, справившийся, в общем-то, с минимальным кровопролитием с новгородскими мятежниками, после того, когда подошел к псковским стенам, прибытие его отряда резко обострило события. Надо сказать, что мятежники закрыли ворота города, а город был обнесен высокой крепостной стеной. Отряд Хованского был обстрелян из местной артиллерии, и даже во время вылазки псковитяне захватили часть обоза. Хованскому пришлось простоять под стенами Пскова более 3 месяцев. Конфликт с Псковом сопровождался и вылазками, и беспокойствами правительственных войск. Псковитяне не давали москвичам наводить мосты через реку Великую, делали постоянные вылазки, даже пытались небезуспешно поджигать выстроенные небольшие передвижные деревянные крепостицы и укрепления вооруженного лагеря Хованского. В общем, конфликт принял достаточно серьезную и драматическую форму. Требования восставших были изложены в Челобитной, поданной на имя царя Алексея Михайловича 12 мая 1650 года. Надо, однако, сказать, что далеко не все, подписавшиеся под этими требованиями, в реальности были готовы умереть за них. Так, например, дворяне и боярские дети жаловались царю, что они невольно оказались участниками этой челобитной, против своей воли ее подписывали, к челобитной руки приложили в неволю, потому что мирские люди захватили их врознь по невелику. То есть пытались представители этой категории населения объяснить свое поведение тем, что их принудили подписать челобитную. Но и даже, в общем-то, среди посадских или мирских людей с первых же дней выявился достаточно серьезный раскол, внутреннее разделение. С одной стороны, посадские люди, стрельцы, казаки, пушкари и всякие жилецкие черные люди, а также пахотные мужики, спрятавшиеся за псковскими стенами, пишет очевидец, это те, кто и завели вот это все дело, они на вылазки ходили. То есть они были инициаторами вот этой челобитной. А с другой стороны, лучшие посадские и прожиточные люди, видимо, речь идет о купечестве, достаточно успешных ремесленниках, более-менее обеспеченных, они стояли совершенно особняком и не смешивались с заводчиками вот этой городской смуты. Надо сказать, что псковское духовенство, во главе которого стоял архиепископ Макарий, достаточно очевидно поддерживало правительственный лагерь. Интересно, что восставшие обвиняли архиепископа в том, что он собственным приказным людям и детям боярским не велит ходить в вооруженные караулы на вылазки. И когда Макарий пытался обличать заводчиков кровопролития, его даже арестовали и посадили под стражу, где и продержали собственного архиепископа около 15 дней. Этот случай как раз очень хорошо показывает, что

для того, чтобы мы получили возможность поразмышлять о трагедии русской церкви уже в 20 веке и о причинах не только равнодушия и пассивности нашего народа и общества по отношению к судьбе собственной церкви, но и соучастии в ее уничтожении в век невиданных совершенно гонений и преследований. Но вернемся в Псков, в события весны 1650 года. Надо сказать, что с псковскими событиями, с хлебным бунтом 1650 года связана история о явлении иконы Преснодевы Марии в ограде Пскове, в обители преподобного Сергия. Считается, что в келье одного клирика Сергиевского залужья монастыря еще 5 февраля 1650 года, то есть примерно за 2 недели, за 2-3 недели до мятежа, без знамени страшно и ужаса исполнено. Показася от образа Пречистой Богоматери, из десного ока слезы исходящие густые, а не яко вода. Икону Богородичную перенесли в монастырскую церковь, и 11 и 12 мая, в субботу и воскресенье, как раз когда отряд Хованского должен был появиться под стенами Пскова, икона вновь начала плакать. Архиепископ Макарий, прослышав про сие преславное чудо, организовал из Троицкого кафедрального собора крестный ход в Сергиев монастырь, и икона была перенесена в собор. Она участвовала во многих крестных ходах, которые Макарий устраивал в осажденном правительственном войсками Пскове, в надежде на то, что это окажет умиротворяющее воздействие на метущихся горожан. Надо сказать, что после того, когда челобитная была подана, а Хованский уже осаждал Псков, восставшие продолжали надеяться на царя Алексея Михайловича и не верили отрицательным ответам, не верили свидетельством о том, что реакция Алексея Михайловича на поданную грамоту была крайне негативной. Среди псковитян даже ходили слухи, что Алексей Михайлович бежал в Польшу и скоро явится на выручку Пскову с донскими и запорожскими казаками. Однако это была, конечно, легенда. Большую часть лета 1650 года продолжались боевые действия, и Хованский никак не мог одолеть хорошо укрепленный город. По слухам, на помощь Пскову были готовы присоединиться и окрестные Гдов, и Изборск. Тем более, что, надо сказать, на псковитян достаточно гнетущее впечатление произвели известия о том, как Хованский расправился с мятежниками в Новгороде, и тем самым продолжали упорствовать в собственных заблуждениях. В конце июля 1650 года в Москве был созван Земский собор. Среди вопросов, которые там разбирались, в частности, был вопрос и о псковских делах. Историк Сергей Михайлович Соловьев писал о том, что на соборе был принят компромиссное решение, в соответствии с которым, если псковитяне заявят о своей покорности царю Алексею Михайловичу, то ратные люди сразу город оставят в покое. Вот что Сергей Михайлович в этой связи писал. Укажем только на одно опасение, о котором прямо говорят нам источники. Тотчас после собора призваны были черных сотен соцкий в посольский приказ и говорено им, чтобы извещали государю про всяких людей, которые станут воровские речи говорить или в народе вмещать. Во всяком случае, Соловьев предполагает о том, что власть не хотела усиливать вооруженное присутствие, надеялась разрешить все-таки конфликт каким-то компромиссом в силу того, что обстановка в самой Москве была далеко не спокойной. Тактика, которую избрал Хованский, надо сказать, достаточно разумная, заключалась в том, чтобы привлечь зажиточную часть горожан, и действительно именно лучшие люди Пскова уговорили большую часть метущегося лагеря целовать крест государю и прекратить сопротивление. Это произошло уже в августе 1650 года. Причем подобного рода уговоры сопровождались и стычками, и потасовками, и драками, и даже редкостным кровопролитием лучших и молодших людей. Надо сказать, что руководители сопротивления, староста Гаврила Демидов, поп Евсей, Томилка Слепой,
по

0: Писанию свидетели говорили про государя речи уму человеческому невместимые. Но все-таки с большим трудом, но тем не менее псковичей удалось привести к присяге, а затем, несмотря на все обещания и заверения, началась расправа над зачинщиками. Они были схвачены самими лучшими людьми и отправлены в Новгород, где их посадили в тюрьму в кандалах и железах. С историей Псковского так закончился Псковский мятеж 1650 года и хлебный бунт в этом важном для московского государства северо-русском городе. С историей этого события связано еще одно очень важное действие, о котором нельзя не упомянуть, на этот раз местного значения. Дело в том, что после мятежа 1650 года на Великолуцкой улице во Пскове была построена специальная часовня в память убиенных лучших людей, которые были растерзаны мятежниками 12 июля 1650 года, уже незадолго до подавления мятежа. И псковскими мятежниками за уговоры и взывание к человеческой совести и достоинству были убиты 9 псковских лучших людей, которых называли помещиками. А именно, как гласила надпись на этой часовне, Феодор Михайлович Нащекин, Петр Кириллов, сын Сумородский, Яков Силин, сын Неклюдов, Матвей Фомин и сын его Василий Матвеев, Кирилл Иванов, сын Горышкин, Иуда Пахомов, сын Сеславин, Варфоломей Прокопьев, сын Харламов, Еремей Федоров, сын Чиркин, да с ними был убит солдат Иван, фамилия Ивана опущена. На самом деле, надо отметить, что было убито лучших людей гораздо больше. В синодике Троицкого собора названо 30 фамилий погибших вот в результате внутренних стычек и волнений в Пскове. Почему написали только перечисленные 9 фамилий, неизвестны. Вот эта часовня простояла до середины 17 века, до августа 1924 года, когда газета «Псковский набат» сообщила своим читателям, дословно цитирую, «Губернский исполком утвердил постановление о сносе на Советской площади часовни, построенной в память убитых во время восстания 9 помещиков. Предметы культа, находящиеся в часовне, будут переданы Троицкому собору». 12 августа начался снос часовни, и через сутки этот памятник и архитектуры, и веры, и памятник вот этим людям, погибшим при событиях Псковского мятежа 1650 года, был большевиками уничтожен. На месте часовни был построен магазин, а сама улица переименована в Советскую. Так это все до сего времени и сохраняется. Это, конечно, не единственный случай уничтожения храмового здания большевиками. Все это приняло совершенно невообразимые масштабы уже после установления советской власти. Но речь, конечно, идет о том, что вот, казалось бы, такое событие проросло через века русской истории, чтобы обрести вот такие печальные последствия в виде уничтожения храма, поставленного в память о кровопролитии Псковском 1650 года. И, может быть, даже и события 1650 года, и события 1917-1925 года, в первых лет советской власти, революции и гражданской войны, оказались каким-то образом связаны мистически. Так закончились в Пскове и Новгороде события, которые многие историки и исследователи считают отголоском соляного бунта 1648 года. Но если соляной бунт в Москве был порожден кризисом налогообложения, то причиной следующего крупного волнения мятежа восстания в Москве уже через 15 лет стал кризис денежной системы.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: В 50-е годы XVII века московское государство вело затяжную войну с Польшей из-за Малороссии. Об этой войне мы будем говорить подробнее позже. Эта война потребовала огромных расходов. И здесь нужно сказать, что серьезной проблемой было отсутствие в московском государстве своих собственных золотых серебряных приисков. То есть драгоценные металлы при царе Алексея Михайловича ввозились в страну из-за границы. На денежном дворе из серебряных Иоахим Сталеров, или как их еще называли на Руси, Ефимков, чеканили свою собственную русскую монету. Копейки, полкопейки и полушки, или четверти копеек. Своих золотых в московском государстве не было, ходили голландские и немецкие червонцы. Червонец приравнивался к 1 рублю, а серебряный талер, или вот Ефимок, как его еще называли, по курсу стоил от 42, 43 до 50 копеек. Надо сказать, что, например, вот подьячий посольского приказа, писатель Григорий Карпович Каташихин, очевидец и свидетель очень многих важных исторических событий, он говорил о том, что из каждого Ефимка правительство чеканило 21 алтын и 2 денежки, то есть примерно в совокупности 64 копейки, и таким образом на каждом Ефимке еще выгадывало 15-20 копеек. Война с Польшей была удачной, это была очень важная внешнеполитическая победа Алексея Михайловича, но денег она потребовала очень больших, средств у правительства не было, оно в них нуждалось, плохое экономическое положение давало о себе знать. В 1962-1963 году, так как это было при царе Михаиле Федоровиче в 10-20-е годы, собиралась еще пятая деньга, однако пятой деньги не хватало. Надо сказать, что правительство Алексея Михайловича попыталось сократить свои расходы, но, видя, что подобного рода попытки не дают желаемой цели, правительство решило искусственно увеличить ценность той монеты, которая ходила в московском государстве. В принципе, оно и так увеличивалось, да, я говорил вот только что о том, как по свидетельству Каташихина из Ефимка стоимостью там, примерно 50 копеек чеканились алтынные и денежные средства общей стоимостью 60-65 копеек. Но эту ценность хотели увеличить еще более искусственно. С этой целью стали накладывать на каждый талер клеймо. И как бы клейменные Ефимок или талер выдавались за рубль, а неклейменные Ефимки сходили, так сказать, по старой цене вот от 42 до 50 копеек. Естественно, что сразу же народ наш неистребим и, так сказать, скор на руку, поэтому немедленно сразу же появилось огромное количество фальшивых Ефимок. То есть Ефимки были настоящие, клейма на них были поддельные. Ставили клейма на Ефимках, пытаясь выдавать не за полтинник, а за рубль. Естественно, что это сразу же, во-первых, вызвало серьезное вздорожание продовольствия, в первую очередь, и товаров широкого потребления на рынке, а самое главное, что увеличилось недоверие к новой монете. Тогда, в 1656 году, один из ближайших сотрудников, соратников Алексея Михайловича, окольничий Федор Михайлович Ртищев, предложил проект, который заключался в том, чтобы запустить в оборот в московском государстве своеобразные металлические деньги. То есть, грубо говоря, чеканить медные деньги одинаковой формы и величины с серебряными и запускать их в оборот по одной цене с ними. Надо сказать, что в первые годы это, в общем-то, так сказать, довольно небезуспешно мероприятие реализовывалось. За сотню серебряных копеек давали 104 медных, но потом, естественно, когда выяснилось, что медных денег становится все больше и больше в обороте, серебро просто стало исчезать из обращения. Дело пошло хуже, и уже в 1662 году за 100 серебряных копеек стали давать от 300 до 900 медных, а через год, в 1663, за 100 серебряных не брали и 1500 медных. То есть инфляция прогрессировала. Проект Ртищева, который должен был бы помочь московскому правительству, дал, в общем, весьма плачевный результат. Почему это произошло? Во-первых, потому что правительство не смогло вовремя остановиться, и медные деньги выпускали слишком в больших количествах, тем самым наращивая денежную массу, и рост этой денежной массы способствовал обесцениванию этих средств. Путешественник и силезский барон Августин Мерберг, который оставил очень интересные записки о московском государстве XVII века, свидетельствовал, что за 5 лет было отчеканено денег на 20 миллионов рублей. Это совершенно фантастическая по тем временам сумма. Даже если она и преувеличена, тем не менее, факт, подтверждающий неспособность правительства остановиться в эмиссии, то есть выпуске необеспеченных денег, не подлежит сомнению. Во-вторых, успеху дела помешали огромные злоупотребления. Злоупотребления, связанные с чем? Дело в том, что, видимо, исполнительная власть не контролировала использование денежного станка. Так, например, уже упоминавшийся мною в прошлой программе царский тесть Иван Данилович Милославский, он сам у себя чеканил медные деньги, говорят, их начеканил до 100 тысяч. Таким образом, те люди, которые брали на себя ответственность за чеканку монеты, стали делать деньги из своей собственной меди. Более того, за взятки еще разрешали это делать посторонним. Конечно, понятно, что виновников рядовых ловили, но тех, кто занимали крупные должности и посты, имели соответствующее положение, как я уже сказал, например, в Милославске, оставались целы и невредимы. Поэтому окушков ловили, а щука продолжала чувствовать себя достаточно спокойно, если употреблять современные сравнения. Ну и кроме того, на высоком уровне злоупотребления сразу же обернулись злоупотреблениями на низовом уровне. Медные монеты стали подделывать и в народе. Хотя надо сказать, что за фальшивомонечество преследовали очень жестоко. Достаточно сказать о том, что по соборному уложению 1649 года за подделку монеты преступникам заливали в горло расплавленный свинец. Надо сказать, что, правда, даже такая страшная мера все равно никак не способствовала прекращению фальшивомонечества, и поток воровских денег наводнил буквально московское государство. Уже упоминавшийся мною Августин Мерберг писал о том, что когда он был в Москве в 1661 году за подделку монеты в тюрьме сидело несколько сот человек. А Каташихин писал, что за первые годы, вот в начале 60-х годов 17 века, смертной казнью, в том числе упомянутой мною, были казнены более 7 тысяч. Даже если эти цифры преувеличены, хотя в них не входят тех, кого сослали за подделку монеты, все равно размах фальшивомонечества поражает, не говоря уже о том, что из-за границы могли тоже вести фальшивые деньги, занимаясь таким своеобразным выгодным бизнесом. Вот эти две причины вызвали полностью неудачу проекта Ртищева, привели этот проект к краху. В новопросоединенной Малороссии в конце 50-х, начале 60-х годов вообще отказывались брать медные деньги, где войска получали как раз жалование медными деньгами. Опять-таки кредиторы требовали, чтобы долги платили серебром, медь принимать не хотели. Появилась страшная дороговизна, опять-таки, в первую очередь на продовольствие. Многие умирали с голода, как пишет Каташихин, а в то же самое время налоги, связанные с военными действиями, не ослабевали. Несмотря на то, что правительство пыталось директивным порядком добиться приема медных денег, законы рынка оставались законами рынка. Медь никто брать не хотел. С крестьянами за продовольствие расплачивались медными полтинниками, алтынами, худыми, неровными, как пишет один из очевидцев. Они этих денег брать не хотели, потому что на них ничего нельзя было купить. Подвоз продовольствия и сельскохозяйственных товаров в города прекратился или, во всяком случае, серьезно ослаб. Полтинники и алтыны из меди пришлось изъять из оборота и перечеканить в копейки. Надо сказать, что мелкая медная монета вначале ходила, но потом ситуация, в общем-то, повторилась. И, как я уже говорил, правительство пыталось справиться с ситуацией при помощи директивных мер, но это не дало результата. Стали искать фальшивомонетчиков и нашли мастеров, работавших на денежном дворе, как я уже говорил, по указанию Милославского и других весьма высокопоставленных лиц в московском государстве. В результате 25 июля 1662 года на Лубянской площади были обнаружены листы, ну, грубо говоря, листовки, выражаясь современным языком, на которых были написаны обвинения в причастности к выпуску фальшивых медных денег князя Ивана Даниловича Милославского, нескольких членов Боярской думы, а также богатого гостя Василия Шорина. Кроме того, их обвиняли в подпольных конспиративных отношениях с польским правительством, что, в общем-то, не имело под собой никакого основания. Но надо сказать, что главной-то, конечно, причиной всеобщей ненависти стала причастность этих лиц к выпуску необеспеченных денег. Толпа напала и разгромила дом Шорина. Опять-таки вспомнили старые, давние, казалось бы, уже подзабытые обиды времен соляного бунта. И несколько тысяч человек отправились к царю Алексею Михайловичу, который находился в своем загородном дворце в Коломенском. Царь был вынужден выйти к народу, и перед церковью разыгралась сцена, нарушавшая все правила придворного этикета. Надо сказать, что толпа окружила царя, кто-то из толпы даже взял самого московского царя за пуговицу, спрашивая, чему верить и как им быть. И только после того, когда Алексей Михайлович дал царское слово честно расследовать это дело, один из толпы ударил с царем всея Руси по рукам. Несмотря на весь драматизм ситуации, мне хочется как раз обратить внимание на своеобразный демократизм, который проявился в этой сцене, который невозможно будет себе представить уже в России через 40-50 лет. В результате вот такого поведения, поступка Алексея Михайловича, толпа из Коломенского вроде готова была разойтись и начала расходиться, но этот день 25 июля 1662 года не мог закончиться мирным образом. Навстречу из Москвы валила еще одна многотысячная толпа, настроенная гораздо более воинственнее. Мелкие торговцы, мясники, хлебники, афени, пирожники, деревенские люди вновь окружили царя Алексея Михайловича и на сей раз уже не просили добром, а требовали выдать ей изменников на расправу, угрожая, будет он добром, им тех бояр не отдаст, и они у него учнут имать сами, по своему обычаю. Речь на этот раз шла о том, повторилась ситуация 1648 года. Москвичи требовали выдачи наиболее ненавистных им представителей администрации. Однако в Коломенском уже появились стрельцы и солдаты, ситуация изменилась. Надо сказать, что Алексей Михайлович проявил здесь достаточно безусловное мужество, хотя понятно, что угроза его жизни существовала. Он возвысил голос, стал требовать от толпы разойтись, и когда толпа зашумела, он велел стольникам, стряпчим и стрельцам рубить мятежников. Пролилось очень много крови, количество жертв современниками оценивалось от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Ну, я думаю, что все-таки речь шла, конечно, о сотнях погибших и раненых, но и тем не менее и этого хватило для того, чтобы медный бунт связывать уже с достаточно большим кровопролитием. Каташихин описывал весьма кровавый финал, связанный с медным бунтом, и массовые повешения, и пытки, и виновные в покушениях и грабежах были наказаны отсечением рук и ног, а некоторые пальцев, других били кнутом и клали раскаленным железом на правой стороне лица буквой «Б», то есть бунтовщик, буки. И тем самым с разными наказаниями бунтовщики были разосланы в дальние города, в Казань, в Астрахань, на Терек, в Сибирь на вечное житье. А некоторые воры и грабители, виновные в покушениях на частное имущество, были утоплены в Москве реке. Надо сказать, что розыск в связи с медным бунтом вообще не имел прецедентов. Всех грамотных москвичей, что, кстати, свидетельствует уже о распространении грамотности на Москве, заставляли дать образцы своего почерка, чтобы найти тех, кто написал подметные листы, вызвавшие возмущение на Лубянской площади. Кстати, их так и не нашли. Но, несмотря на то, что бунт был подавлен, ситуацию-то принципиально нельзя было пускать на самотек. Поэтому в 1663 году по царскому указу медного дела дворы в Новгороде и Пскове были закрыты, а в Москве была возобновлена чеканка серебряной монеты. Жалования всем чинам и служилым людям опять стали выплачивать серебряными деньгами. Медные деньги были изъяты из обращения. Частным лицам было велено их переплавить на котлы или приносить в казну. Причем, что интересно, за каждый сданный рубль платили вначале 10, а потом 2 денежки серебром. Это мне напоминает историю с компенсацией вкладов до 1991 года. Понятно, что формальная покупательная способность тех денег, которые приносили люди и получали взамен, была совершенно разной. Василий Осипович Ключевский в конце XIX века в этой связи писал: «Московская казна поступила как настоящий банкрот, заплатив кредиторам по 5 копеек или даже по 1 копейке за рубль». И хотя, в общем-то, действительно частные лица медные деньги, вышедшие из обращения, сдавали, но понятно, что благосостояние общества было серьезно подорвано, и очень многих хозяйственных людей привело к разорению. Преодолеть полностью хозяйственные и финансовые последствия вот этого массового обесценивания денег, вызванного неумной политикой московского правительства, более-менее удалось только в конце 60-х, в начале 70-х годов, но и в этот раз, в этой ситуации, уже московское государство было потрясено гораздо более активной и серьезной социальной смутой, получившей название мятежа Степана Тимофеевича Разина или Разинской войны. Ядром движения Степана Тимофеевича Разина, с которым в советское время в первую очередь связывали царствование Алексея Михайловича, было, конечно, в первую очередь казачество, донское и волжское. В самом казачестве в середине 17 века происходили очень сложные процессы, связанные постепенно с размежеванием в казачьей среде галутвенных, то есть лихих, воровских людей, людей, искавших от казачества в первую очередь возможности вольно пожить, погулять в свое удовольствие, добывая себе средства к проживанию и существованию не хозяйственными операциями, не честным трудом, а лихим разбоем, и домовитых, то есть тех, кто уже занимались хозяйством и были готовы честно, исправно нести службу московскому царю. Вот конфликт между галутвинами и домовитыми казаками в значительной степени и предопределил исход Разинской войны, которая стала одной из самых серьезных социальных смут в 17 веке после восстания Ивана Болотникова. Надо сказать, что о самом Степане Тимофеевиче Разине мы знаем очень немного. Считается, что родился он около 1630 года, то есть в момент самого восстания, приходящегося на 1670-71 годы, было ему примерно более 40 лет. Возраст достаточно активный для любого лидера повстанцев и политика. Родился он то ли в станице Зимовейской на Дону, то ли в Черкасске, но считается, что его отец Тимофей Разин был достаточно зажиточным казаком, имевший 3 детей – Ивана, Степана и Фрола. Некоторые иностранцы утверждали, что старший брат Стеньки Разина, Иван Тимофеевич, в 1665 году был повешен князем Юрием Долгоруким за то, что самовольно ушел из похода против поляков с отрядом донских казаков, над которыми был поставлен атаманом. Но эти сведения подвергаются серьезным сомнениям. Как же русские историки оценивали причины вот этого социального волнения? Во время Алексея Михайловича, пишет Сергей Михайлович Соловьев, не только не прекратился уход в казачество известной части народонаселения, но и напротив, число беглых крестьян и холопов, искавших этим путем улучшить свое положение, еще увеличилось вследствие тяжелого экономического положения народа. С присоединением Малороссии беглецы направились было туда, но московское правительство не желало признавать Украину казацкой страной и требовало оттуда выдачи бежавших. Таким образом, вольную дорогой оставалась только дорога на Дон, откуда, как мы помним, не было выдачи. Народа на Дону все прибывало, становилось все больше и больше, а средства пропитания и существования сокращались. В середине 17 века выходы из Дона и Днепра в Азовское и Черное море были закрыты Польшей и татарами. Соответственно, добыча зипунов, как называли разбойный промысел, стала весьма затруднительной. Оставались, правда, еще Волга и Каспийское море, но устье Волги с Астраханью находилось в руках московского государства. Казачество потянулось к Волге, и уже где-то с конца 50-х годов стали появляться мелкие разбойничьи шайки. Скоро у этих шаек, пишет Соловьев, находится способный вождь, и движение, начавшееся в малых размерах, все расширяется. Из мелких разбойничьих отрядов образуется огромная шайка, которая прорывается в Каспийское море и там добывает себе богатые зипуны. Однако вернуться на Дон можно было только хитростью. Нужно было изъявить покорность московского государства и дать честное слово больше на Каспий не ходить. Этот пропуск был получен, однако казачество понимает, что другой раз похода на Каспий им безнаказанно не сделать, и дорогу с Волги в море закроют. И таким образом вот этот бродильный элемент, условно говоря, отрицательный, галутвенный, который скопился на волжских берегах и был лишен выхода за пределы московского государства для того, чтобы реализовать свои разбойничьи устремления, как пишет Соловьев, голодьба казацкая опрокидывается тогда внутрь государства и поднимает с собой низшие слои населения против высших. Таков смысл явления, известного в нашей истории под именем бунта Стеньки Разина, заключает Сергей Михайлович Соловьев. Но надо здесь отметить, что изложенная мной версия событий только касается казачества и объясняет нам причины, по которым сложилось ядро этого движения, но не объясняет социальных условий, способствовавших развитию этой смуты далеко за пределами Волжского бассейна. Какие же были другие причины, способствовавшие развитию Разинского восстания? Об этом мы с вами поговорим в нашей следующей программе, как и о самом кровопролитном мятеже Степана Разина и связанных с ним героях и антигероях русской истории второй половины XVII века. На этом на сегодня мне бы хотелось закончить свое повествование. Благодарю вас за внимание. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередным рассказом по русской истории XVII века был историк Кирилл Михайлович Александров. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: прозвучало «Анданте» из концерта для скрипки с оркестром Александра Константиновича Глазунова в исполнении Давида Ойстраха и Государственного академического симфонического оркестра под управлением Кирилла Кондрашина. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю всех святых.

0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Ныне мы торжествуем память всех святых, подвязавшихся на земле добрым подвигом веры и добродетели и приселившихся на небеса для вечного упокоения и радости. Каждогодное возвращение к нам настоящего праздника памяти всех святых есть, братья, не иное что, как много раз повторяемое воззвание святых приставшихся к нам, живущим на земле, и подвязающимся со врагами спасения ради будущего нетленного царствия. Воззвание идти по их следам. Они говорят нам: стремитесь неленостно к будущему царствию и вы, меньшие братья наши, как стремились мы. Да не останавливают вас никакие препятствия на пути ко спасению, как ничто не остановило нас. Будьте мужественны, тверды в борьбе со своей ленивой грешной плотью, с приманками обманчивого, скоро приходящего света, с кознями невидимого врага дьявола. Помните постоянно, что Царство Небесное усилиями приобретается, и только усильные искатели наследуют его, и что многими скорбями подобает нам вните в него. Вот мы много боролись, много терпели, и зато ныне покоимся покоем вечным и нерушимым. Много борьбы перенесете и вы, настанет и для вас вечный покой. Живя на земле, мы услышали слова Спасителя и Упокоителя нашего: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я упокою вы». И с верой и упованием поспешили на зов Его, пришли к Нему, все претерпели для Него, и теперь получили от Него обещанный покой. Последуйте также и вы, упокоит Он и вас на лоне своей вечной любви. Ну что же, тогда как сам Владыка и все святые единогласно зовут нас на вечный покой, мы едва или совсем не обращаем внимания на их единодушное приглашение и всею силою привязываемся к земле. Привязываемся любостяжанием, плотскими удовольствиями, исканием временных почестей. Как мало людей, которые имели бы всегда в мыслях будущую жизнь и всею крепостью души стремились к ней. Исконный враг опутал христиан своей сетью по причине пристрастия их к благам земли и крайней невнимательности к пользам души своей. Связав умы, воображение и сердца их, чтобы они уже и не думали, и не воображали, и не желали будущих благ, их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, так они превосходнее всего подлежащего чувствам, я же уготова Бог любящим его. Так он закрыл от них небо и обратил их совершенно к земле. На земле они ищут всевозможного наслаждения, блаженства и всех благ, а не на небе, для которого они созданы и искуплены пречистую кровью Иисуса Христа. Но нет на земле покоя сердцу. От земных удовольствий после кратковременного плотского наслаждения сердце бывает пусто, уныло, темно. И это от того, что оно создано для жизни в Боге и для наслаждения чистыми духовными радостями Царства Небесного, а не для земли и наслаждения земными гибнущими благами. «Во мне мир имеете, — говорит Господь, — то есть кроме Господа нет истинного мира сердцу нигде на земле». Не забудем, братья, чаще припоминать конец святого исповедания, символ нашей веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века», и возгревать в сердцах своих веру, в то общее воскресение мертвых непременно будет и воздаяние каждому по делам последует неотложно. «Се гряду скоро, — говорит Господь, — и мзда моя со мною воздати, коему жда по делам его. Блаженни творящие заповеди его, да будет область им на древо животное и враты внидут в оград, то есть в небесный град Иерусалим. Братья, иже восхочет друг быть и миру, враг Божий бывает, говорит апостол Иаков. Потому не любите мира, не я же в мире, яко все я же в мире, похоть плотская и похоть очес, и гордость житейская. И мир приходит, и похоть его, а творяй волю Божию, пребывает вовеки. Прилепляйтесь сердцем не к видимому, но к невидимому. Видимое бо временно, невидимое же вечно. Аминь.
1: Поучение в неделю всех святых святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: Главы из книги «Очерки библейского богословия» читает автор, протоиерей Евгений Горячев.
1: Проблема изучения отдаленного прошлого. В начале 20 века немецкий ученый Освальд Шпенглер не без оснований утверждал, что всякое архаичное прошлое, понятое в самом широком смысле, является неприступным для объективного изучения, потому что оно давно прошло. Доказательств этому множество. Ситуация, в которой исторические современники не наследуют культурную доминанту своих исчезнувших праотцев, несмотря на то, что они являются их прямыми этническими потомками, довольно распространена. Можно быть русским и не иметь никаких представлений о домонгольском периоде своей истории. Или даже иметь эти представления, но лишь в качестве неких поверхностных, отвлеченных сведений. И значит, в плане самосознания быть абсолютно закрытым к миру основных идей и ценностей этого периода национального прошлого. То же самое можно сказать и о коренном населении нынешнего Египта, Китая или, например, Мексики. Словом, о любом традиционном этническом обществе, у которого религиозно-культурная преемственность или полностью оборвалась, или прошла через необратимые изменения. И если национальному ученому после целого ряда сложнейших специализированных усилий найти и приоткрыть дверь в глубокую родовую старину по временам все-таки удается, то для ученых-иностранцев такая дверь, по мнению Шпенглера, навсегда закрыта. Впрочем, многие историки культуры не считали ситуацию столь безнадежной, и поэтому, не поддаваясь гносеологической панике, предлагали различные авторские методики, позволяющие исследователям заговорить не только со своей, но и с любой другой исчезнувшей древностью на ее собственном языке, и, следовательно, претендовать на ее подлинное понимание. Помимо специальных методик, у этих ученых была и своя серьезная научная аргументация. Однако вступать сейчас в этот давний спор на чьей-либо стороне не имеет смысла, поскольку культурный памятник, о котором пойдет речь, стоит в перечне архаичного наследия человечества на совершенно особом месте. Библия – откровение неприходящей истины. Для христиан священное писание Ветхого и Нового Завета – это не просто памятник далекой умолкнувшей старины. Библия – неиссякаемый источник воды живой, которая неизменно утоляет религиозную жажду своих адептов, в каком бы времени и среди какого народа они бы ни жили. С беспримерной выразительностью только этот священный текст человечества, имея фиксированное начало в прошлом, в самом этом прошлом не остается. Будучи живым Словом Божьим, библейское откровение находится в постоянной динамике исторического самораскрытия, поскольку вектор богословских идей, содержащихся в этой книге, устремлен из ушедших эпох и в наш сегодняшний день, и в самое отдаленное будущее. Поэтому христиане обоснованно используют эти тексты для актуальной проповеди современникам и для истинных пророчеств потомкам. Другими словами, Библия никогда не была и не будет замкнутой в себе монадой, с непостижимостью которой любому этническому нееврею нужно просто смириться. Как раз наоборот. Библия для всех и навсегда. Она — универсальное откровение живого Бога. И поэтому, приветствуя любые попытки прочесть и понять ее поучения, хроники, гимны, псалмы, притчи, генеалогии и прочие жанровые повествования в контексте ушедшего прошлого, нельзя забывать о том, что написанное в этой книге, скажем, во времена Навуходоносора или Нерона, удивительным образом затрагивает и нашу сегодняшнюю действительность. Мы убеждены, что по этой же причине, отнюдь не в силу своего невежества, средневековые художники изображали героев библейских сюжетов в костюмах и ландшафтном обрамлении, свойственных их собственному времени. У каждого своя доля в Торе. Названное свойство Священного Писания позволяет нам вновь обратиться к проблеме, озвученной в начале этого тематического раздела, с тем, чтобы правильно определить место самостоятельных домыслов богословствующего разума в православной библейской герменевтике. Если в нашей церковной традиции сущность книги книг давно и полностью раскрыта, Если вся совокупность этих священных текстов давно Церковью объяснена и герменевтически укомплектована, то очевидно, что современным православным библистам следует не столько искать и комментировать, сколько повторять и заучивать. Какой смысл творчески открывать и усваивать новые грани библейской истины, если каждый личный экзегетический шаг не может простираться дальше смысловой границы, уже очерченной чужими авторитетными толкованиями? Однако, принимая эту позицию в качестве нормы, мы ищем в библейских исследованиях не своего собственного неповторимого голоса, а лишь ретранслируем чужие. К счастью, подобное умонастроение противоречит не только духу, но и букве Писания. Каков же вывод? Он только один. Самостоятельно и по-новому исследовать содержание имеющегося у нас откровения. Сразу же подчеркнем, это вовсе не апология известных крайностей исторического протестантизма, а всего лишь вера в то, что у каждого православного библиста имеется свой уникальный экзегетический потенциал. Это значит, что такой человек, принадлежа к собственной освященной традиции, свободен в изучении книги, через которую Бог говорит с ним лично. Свободен не в смысле произвола. Понятно, что любое частное экзегетическое открытие не должно противоречить церковной догматике, согласию отцов, основам канонического права и так далее. А в том смысле, что изначальная бездонность Библии позволяет увидеть какой-то сюжет или этический принцип под непривычным углом зрения. Это новое индивидуальное видение богодухновенного текста не разрушает его древнюю сакральную аутентичность, а лишь дополняет ее. Догматическое обоснование этой мысли можно найти у отца Сергия Булгакова. Цитата. «Если Священное Писание дается нам Церковью и в Церкви, то и постижение его происходит церковно, то есть в связи с церковным преданием, а не в этой связи. Но при этом, однако, остается в полной силе, что Бог даровал нам и нашу собственную мысль. Это наша собственная работа не совершена в прошлом. Иными словами, церковное предание не ставит голоса прошлого вместо голоса настоящего. Прошлое в нем не убивает настоящего, но дает ему полную силу». Конец цитаты. Глава 2. Творение мира. Авторство Пятикнижия. Тора – важнейшая часть Священного Писания. Фундаментальное значение первых пяти книг Библии признают представители самых разных богословских школ и культурных традиций. Несмотря на такое единодушие, вопрос об авторстве Пятикнижия все еще не решен. Почему? Уже несколько веков многие светские церковные ученые не рассматривают исторического Моисея в качестве подлинного создателя письменной Торы. Критические аргументы этих специалистов хорошо известны. При этом речь идет о гипотезах, а не о фактах. В первую очередь имеется в виду так называемая документальная теория, согласно которой все зафиксированные в Торе тексты должны быть отнесены исследователями к различным, первоначально независимым друг от друга литературным источникам, которые в дальнейшем были объединены анонимными редакторами в одно целое. Все это произошло в послепленную эпоху, то есть после VI века до н.э. В этой связи стоит выслушать и другое мнение. Пятикнижие может восприниматься как цельное, унитарное произведение, несмотря на все критические выводы научного источниковедения. Такая убежденность не связана с примитивизмом мышления. Наоборот, ортодоксальный взгляд на данную проблему хорошо обоснован. Логика рассуждений здесь такова. Каким бы длительным редакционным правкам ни подвергалась та или иная библейская книга, в своей содержательной основе она все равно восходит к конкретному автору и его времени. Первые пять книг Священного Писания связаны с личностью Моисея приблизительно так же, как некое техническое изобретение, многократно усовершенствованное в истории, связано со своим древним персональным изобретателем. В дискуссиях на подобные темы может присутствовать элемент конфессиональной веры. Восприятие проблемы авторства становится в этом случае более догматизированным, но при этом вполне рациональным. Например, Солидные гипотезы о протоисточниках Пятикнижия, его позднейших редакциях и прочее не должны противоречить высшему судьбоносному замыслу или подвергать сомнению провиденциальный характер того многовекового процесса, итогом которого стал нынешний вариант библейского текста. Итак, Моисей может считаться автором Пятикнижия уже потому, что об этом говорится в Библии. К тому же это вполне логично. Но тогда возникает другой важный вопрос. Кем является бытописатель в отношении предмета своего повествования? В частности, в отношении шестоднева, а также других загадочных сюжетов библейского пролога. Нелепо настаивать на том, что Моисей, литературно оформивший иудейские космогонические представления, был участником описываемых событий. Его также нельзя назвать талантливым компилятором, который переработал чужие этиологические мифы в собственных религиозных целях. Но если Моисей не участник, не наблюдатель и не искусный компилятор, тогда кто же он? Тайнозритель. В таком статусе литературная деятельность древнего израильского вождя имеет существенные сходства с новозаветным творчеством Иоанна Богослова. Процесс получения Моисеем откровения загадочен. Что это было? Прямая божественная речь, которая дословно фиксировалась на подручном материале, или описание всплывающих в голове образов в свободной художественной форме, сочетание того и другого? К сожалению, это никому не известно. Тем не менее, в результате загадочного соработничества люди получили одно из самых удивительных религиозных откровений – рассказ о творческом замысле Всевышнего и его дальнейшем практическом осуществлении. Главные идеи шестоднева. Исторические комментаторы Библии много раз говорили о том, что первые главы книги Бытия не следует понимать как научно-достоверное описание происхождения мира, что это прежде всего космогоническая поэма, созданная по законам определенного литературного жанра. Не все современные ученые с этим согласны, но трудности, возникающие при интерпретации каждого отдельного стиха шестоднева, весьма существенны. Увязнуть в зыбучих песках подробной субъективной экзегезы проще простого. Вместе с тем, в библейском рассказе о творении имеется и вполне ясная предметная информация, которую можно свести к четырем богословским тезисам. Первое. Мир творится из ничего. Второе. Мир творится постепенно. Третье. Мир творится не бесцельно, но с достойной Бога целью. И, наконец, четвертое. Творение и в отдельных своих частях, и в целом превосходно. Творение из ничего. Представить небытие в каком-либо приемлемом виде невероятно сложно. Не менее затруднительно представить несуществующее в качестве отправной точки для ипостасного космического творчества. Другими словами, что означает библейское ничто, совершенно неясно. Созидающий человек всегда имеет дело с чем-то уже существующим, находится в контакте с тем, что уже есть. Даже когда кто-то из нас фантазирует, основой для его воображения становятся известные детали бытия. Например, ментальной основой для придуманного нами дворца является информация о форме, материале и последовательности строительных действий. В творении из несущего таких предпосылок нет. Именно поэтому древнееврейский глагол «бара» столь неподатлив для рационального восприятия. В то же время мир – это не эманация божества, не паутина, извлекаемая из недр творящего, поскольку тогда весь видимый и невидимый мир являлся бы продолжением Создателя. Космос в таком случае был бы не просто божественным, он был бы самим Богом. Словом, из всех существующих моделей происхождения мира древнееврейская концепция самая необычная, самая завораживающая. Подробное описание космогонической деятельности библейского Бога признано подчеркнуть степень его могущества и, следовательно, величия. Естественно, это миссионерско-полемический прием. «Слушай, Израиль, тот, с кем ты заключил союз, сильнее и мудрее всех остальных известных тебе богов». Подобные вещи проще понять, прибегая к сравнениям. Например, это похоже на технологию, возможности которой в миллионы раз превосходят все остальные изобретения человечества в этой же области. Сравните копье и атомную бомбу, глиняную дощечку для письма и жесткий диск современного компьютера. Личность исторического гения, сильно отличающаяся от прочих людей эпохи, также может служить иллюстрацией креативной мощи Яхве. Впрочем, слова старинной поговорки о том, что любое сравнение хромает, в данном случае тоже уместны. Длительность творения. Библейская космогония, изображенная в книге «Бытия» в виде процесса, вызывает у вдумчивого читателя очевидные вопросы –

создавшийся. Постепенность созидания мира вовсе не связана с так называемой божественной немощью. Она часть изначального плана. На наш взгляд, протяженность актов творения должна быть соотнесена с категориями красоты и свободы. Неодушевленный мир в своем детерминированном развитии не просто взрослеет и усложняется. Все фазы его становления необычайно красивы. Увидеть итоговый вариант, проигнорировав промежуточные стадии совершенствования, было бы эстетическим упущением. Бог творит мир постепенно, потому что любуется всеми этапами его онтологического взросления. Это похоже на то, как мы с удовольствием наблюдаем за ростом цветка или котенка. Бытие, не обладающее сознанием и волей от атома до галактической системы, находится в непрестанном, богоориентированном движении, демонстрируя тем самым отсутствие какой-либо собственной автономности и одновременно выражая покорность предвечной цели Создателя, обожению сущего. Однако с людьми все гораздо сложнее. К цветку и котенку нельзя запросто добавить человеческое дитя. В антропогенезе эстетика уступает место этике. Для разумных существ важнейшим условием становления является реализованная свобода. Именно свобода не позволяет человеку быть обоженным в одночасье. Высшим обитателям этого мира для богоуподобления нужна длительная череда правильных самоопределений. Чтобы природная человеческая гусеница превратилась в конце концов в небесную бабочку, нужен определенный духовный труд. То есть речь идет опять-таки о процессе. Мераб Мамардашвили говорил, что человек — это усилие быть человеком. Без свободного постоянного упражнения в человечности может оформиться только биологическая конфигурация человека, его внешняя оболочка. Но выглядеть человеком и быть им далеко не одно и то же. Что касается числа 6, то дни творения странным образом напоминают основные этапы человеческой жизни. По сути, перед нами антропоморфная схема творения. День первый – момент создания исходного, концентрированного бытия. Концентрация в данном случае означает колоссальные возможности творения к дальнейшему развитию. Этот этап сопоставим с моментом зачатия и началом самостоятельного существования человеческого зародыша. Для мира, как и для эмбриона Homo sapiens, внутриутробное пребывание есть тьма над бездной и одновременно чуткое восприятие внешней родительской заботы. День второй. Внесение структурных изменений в первичные онтологические формы. Творческое отделение воды от воды сопоставимо с выходом младенца из чрева матери. Бог, отделяющий сущности друг от друга и меняющий их прежний статус, напоминает акушера, перерезающего пуповину новорожденного. День третий. Мир продолжает видоизменяться, однако к внешним божественным преобразованиям присоединяется теперь собственная активность творения. Стадия космического младенчества закончилась, и поэтому мироздание, подобно ребенку, спускается с рук. Явление суши под ногами есть недвусмысленное приглашение к первому самостоятельному шагу. Для мира, как и для человека, данный период соответствует раннему детству. День четвертый может быть назван эпохой отрочества. С мирозданием в это время происходит то же, что и с любым развивающимся подростком. Ему предлагается обязательное, идущее извне просвещение. В библейском рассказе специальными обучающими функциями наделяются небесные светила. День пятый соответствует периоду юности. В модели соотнесенности космоса и человека это время масштабного испытания развившихся тварных сил. Интересно, что процесс начавшейся самореализации различных форм бытия происходит по воле и при активном участии Создателя. День шестой. Заключительный этап космогонической деятельности библейского Бога. Данный этап сопоставим с возрастом человеческой зрелости. Это время последнего итогового усложнения бытия. Актуализация и демонстрация высших тварных способностей во имя намеченных свыше целей. Православная богословская традиция включает в концепцию библейского космогенеза еще два дня, седьмой и восьмой.
К счастью, данная конфессиональная идея не вступает в противоречие с озвученной нами гипотезой.

В этом легко убедиться, продолжив начатое сопоставление. День седьмой является прежде всего периодом подведения итогов. В преддверии космического покоя Бог смотрит на все, что Он создал. Людская старость обладает точно таким же опытом. Пожилой человек, кем бы он ни был, время от времени оглядывается на пройденный путь, давая оценку всему случившемуся. К сожалению, оценочные суждения Бога и человека о том, что уже сбылось, не всегда совпадают. Однако суть явления одна и та же. Выражаясь образно, седьмой день – это также время, когда корабль сотворенного Богом мира спускается на воду и отправляется в самостоятельное плавание. Отныне Творец и Творение продолжают иметь друг друга в виду, но в пространстве бытия движутся в основном параллельными курсами. Седьмой день – это река земной истории с таинственным эсхатологическим устьем, в котором жизненные пути Создателя и Создания опять пересекутся. Когда это произойдет, наступит эпоха восьмого дня – время вечности. В нашей схеме этот эсхатологический отрезок можно уподобить моменту смерти, которая позволяет разумной твари встретиться со своим Творцом. Как видим, числовая космогоническая символика Библии вполне объяснима. Шесть дней творения и их метафизические наследники содержательно перекликаются с главными этапами человеческой жизни. В общей картине космогонического процесса мироздание проходит человеческий путь развития. В обоих случаях имеются точка возникновения, начальное видоизменение, раннее развитие, позднее развитие, завершение становления и точка совершенства, которая в библейской картине мира является очередным онтологическим стартом, переходом творения к новым обоженным формам существования. И еще одно, так сказать, темпоральное наблюдение. Космогенез без человека связывает настоящее с будущим. Космогенез, в котором появляется человек, связывает настоящее с прошлым. При этом все происходит по воле Творца, который придумал именно такой многослойный мир, связав его элементы в одно духовно-материальное хронологическое целое. Цель творения. Вряд ли мы сможем найти хоть одну убедительную причину, вынудившую всемогущего Бога сотворить Вселенную. Всевышний по определению невосприимчив к любым формам принуждения. Следовательно, в создании бытия не было никакой внутренней или внешней необходимости, лишь высочайшая добровольность. Творец творит, потому что свободно этого захотел. Но зачем ему это нужно? Какова настоящая цель творения? Цель, достойная библейского Бога. Природа Создателя неотделима от понятия блага. Все, чему Он повелел быть, несет на себе отпечаток Его природы. Это означает, что Бог творит мир не только свободно, но и по любви. Но опять-таки зачем? Видимо, для того, чтобы многочисленные формы бытия причастились Его блаженству. При этом мера принятия и усвоения высшего блага зависит от фактического устройства созданий. Интенсивность приобщения к божественной жизни у камня, дерева, муравья, медведя, ангела и человека разные. Всем одушевленным и неодушевленным обитателям Вселенной дано ровно столько богопознания и богоуподобления, сколько они сумеют вместить. Итог творения. Комплементарная оценка космогенеза доносит до читателя Библии предвечные замыслы и результаты божественной деятельности. Все, что связано с грехопадением и его последствиями, о которых Творец не мог не знать еще до того, как начал творить, в этом разделе не упомянуто. Для подобного литературного приема есть серьезные основания. Мир не только задуман и сотворен прекрасным. С точки зрения вечности он таковым и является. Его изначальную красоту в пространстве земной истории пытаются опротестовать и нивелировать. В итоге дьявол, бесы, никудышние люди преуспевают в этом лишь временно, а значит иллюзорно. Прекрасный Божий мир несет на себе зло, словно липкую паразитическую оболочку, под которую он остается все тем же божественным. Создатель, верные ему ангелы и святые люди, начало и конец мировой истории –
Все эти многочисленные свидетели настаивают именно на таком результате творения.

В эфире радио «Град Петров» прозвучали главы из книги «Очерки библейского богословия». Читал автор протоиерей Евгений Горячев.

0: В исполнении клиросного хора «Город Ключ» Благовещенского собора города Шлиссельбурга прозвучало песнопение всенощного бдения «Хвалите имя Господне» композитора Ильи Овчинникова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Вениамин посетил комитет по благоустройству Санкт-Петербурга. Отслужен ежегодный молебен на кладбище Рестемяки. Епископ Мстислав совершил божественную литургию в Кировске. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 9 июня наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, посетил комитет по благоустройству Санкт-Петербурга. В ходе рабочего визита владыка пообщался с председателем комитета Сергеем Николаевичем Петриченко, его заместителями и сотрудниками, обсудив итоги взаимодействия лавры и комитета и наметив перспективы дальнейшего сотрудничества. Также епископ Вениамин вручил председателю комитета Сергею Петриченко, заместителю председателя комитета Ивану Деревянко, генеральному директору садово-паркового предприятия «Центральная» Анастасии Басаревой, директору садово-паркового предприятия «Охтинка» Руслану Гихаеву и директору садово-архитектурного колледжа Светлане Поляковой благодарственные грамоты в ознаменовании их доброго труда на благо лавры. Владыку наместника сопровождал эконом монастыря иеромонах Прокопий Павлов. 9 июня студенты 4 курса бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии сдали итоговый государственный экзамен по основным дисциплинам, которые они освоили за годы обучения на богословско-пасторском факультете, священному писанию Ветхого и Нового Заветов, истории Древней Церкви, догматики, литургики и истории Русской Православной Церкви. Экзамен проходил в очном формате. Государственный экзамен принимали две комиссии параллельно. Первую возглавил доктор богословия, заместитель председателя учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Валентин Васечко. Председателем второй комиссии был назначен протоиерей Федор Гуряк. В работе второй комиссии принял участие председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. Перед началом экзамена ректор Академии епископ Петерговский Силуан и председатели комиссии обратились к студентам с приветственным словом, которым напомнили им о пройденном за годы обучения пути и призвали достойно продемонстрировать полученные знания. По результатам испытаний все студенты бакалавриата успешно прошли итоговую аттестацию. Христианское искусство показали на фестивале «Свет вдохновения», который прошел в Петербурге в первый раз. Итоги подвели на пресс-конференции в Доме журналиста. В программе фестиваля выставка современной иконописи, беседы, мастер-классы по древнерусскому певческому мастерству и работе с любительскими хорами, конференция регентов Санкт-Петербургской митрополии и концерт современной духовной музыки. Настоятель князь Владимирского собора Санкт-Петербурга, председатель Совета по культуре и отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии иерей Илья Макаров сказал: «Вспоминаю знаменитый указ президента номер 809, и там написано о приоритете духовного над материальным. А люди все время задают вопрос, а что же это такое, то самое духовное?» Так вот, первый в Петербурге фестиваль христианских искусств как раз одной из своих целей ставил именно духовное просвещение наших горожан. Христианство создало свою культуру, потому что смогло сказать новое слово не только в богословии, но и в философии, в эстетике, в политике, отметил доктор философских наук, профессор, ректор Русской христианской гуманитарной академии имени Достоевского Дмитрий Богатырев. Экскурсии для школьников по Спасо-Парголовскому храму и Приходскому музею, организованные Центром духовной культуры и образования Выборгского округа, районным отделом образования, прошли с 15 мая по 9 июня. Храм посетили учащиеся 2-10 классов и педагоги школ номер 65, 135, 163, 518. Заведующий и хранитель музея Наталья Чернышова познакомила школьников с историей храма, его архитектурой, внутренним убранством и святынями. Учащиеся узнали о значении церковного пения и колокольного звона, важности церковных таинств и духовной жизни. музее, который был торжественно открыт и освящен митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием 30 ноября 2025 года, посетители увидели старинную церковную утварь, облачение духовенства, богослужебные книги, рукописные Евангелия, иконы, фотографии, письма, повествующие о храме и его служителях. Наталья Чернышова рассказала о настоятелях Спасо-Парголовского храма, коснувшись тем репрессий, военных лет, блокады, надежд и проблем послевоенного времени. Педагоги, родители и учащиеся отметили, что такие программы помогают познавать богатство православной культуры, укрепляют веру и уважение к духовному наследию народа, его историческим памятникам, традициям и святыням. 7 июня, в неделю всех святых, на старинном кладбище Ристимяки в Выборге был совершен молебен всем святым. Богослужение на месте разрушенного храма возглавил священник Геннадий Пономарев. Несмотря на отсутствие стен и купола, верующие Выборга смогли почтить память предков и помолиться о живых и усопших, ощутив живую связь времен. Эта традиция, возрожденная в 2010-х годах по инициативе православных христиан, с каждым годом укрепляется и привлекает жителей города. «Здесь, где сегодня ветер гуляет по траве, когда-то звучала молитва», – отметил отец Геннадий. «Наш долг не дать угаснуть этой памяти». Кладбище Ристимяки, по-фински Ристимяки – Крестовая гора, один из старейших некрополей Выборга, основанный в XVIII веке. На протяжении столетий здесь хоронили православных и лютеран. В конце XIX века на кладбище был построен храм во имя всех святых, утраченный в советские годы. Нынешние молебны совершаются на месте, где когда-то стоял алтарь разрушенной церкви. 7 июня, в неделю первую по Пятидесятнице, всех святых Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме усекновения главы святого Иоанна Предтечи города Кировска. Его преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Богдан Голод, иерей Антоний Чумаков, духовенство храма. Диаконский чин возглавил диакон Георгий Стефанов. После сугубо Ектени была провозглашена молитва о Святой Руси. По окончанию богослужения правящий архиерей обратился к молящимся с проповедью и преподал благословение. 13 июня по благословению Преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана состоится субботник по расчистке территории храма Рождества Иоанна Предтечи в урочище Каменные Поляны, Оредежское сельское поселение Лужского района в 2 километрах от деревни Машковые Поляны. Церковь Рождества Иоанна Предтечи – это уникальный белокаменный православный храм XVI века, возведенный в 1552-1563 годах по указу царя Ивана Грозного. В прошлом он являлся одним из главных духовных центров округи. Храм новгородского типа с огромной сводчатой криптой пережил века, достраивался пределами Иоанна Новгородского, Святого Духа, святителя Климента Римского, святителя Митрофана Воронежского, но был закрыт в 1939 году. Короткое возрождение служб произошло в 1942-1945 годах, после чего храм был разрушен в годы Великой Отечественной войны вместе с самой деревней. В 2025 году на этом уникальном памятнике истории был успешно проведен первый этап противоаварийных и консервационных работ. Предстоящий субботник – важный шаг по сохранению святыни. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин. Времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник 4-жды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Светогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
6: Включаю «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 89-е зачало послания к римлянам, отрывок из 5 главы.
1: Братья, если мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире. Но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений.
0: Послушайте 27-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 8 главы.
2: В то время вошел Иисус в лодку, и за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедшие к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?»
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь Иисус Христос усмиряет бурю на море. Он являет себя как властелин стихий космоса. Перед нашим взором разыгрывается величественная и поучительная картина. Спаситель входит в лодку, за ним входят в нее его ученики. И вдруг на море сделалось великое волнение. В оригинале, который точно отражается в церковно-славянском тексте, сказано несколько иначе. «Трус велик бысть на море», то есть произошло великое землетрясение, что, естественно, привело и к волнению на море. Это очень важное различие в текстах. Дело в том, что наш рассказ ведь не просто фиксация какого-то события из жизни Христа и его учеников, но рассказ евангельский и, следовательно, всегда несущий в себе более глубокий, чем просто исторический смысл. Рассказ наполнен символическими деталями. А землетрясение в библейском контексте всегда символизирует скорби и бедствия последних времен. Так, в том же Евангелии от Матфея Спаситель предрекает: «Восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». землетрясение сопровождает крестную смерть Господа. А в книге «Апокалипсис» землетрясение – это постоянный символ последнего суда Божия. Вот и здесь речь идет не просто о случайной, конкретной буре на море, но о тех скорбях и искушениях, которые всегда и повсюду сопровождают жизнь Церкви Христовой и жизнь каждого верующего во Христа. Бушующее море тоже символ, образ мрака, смерти и погибели. Достаточно вспомнить первозданные воды бездны, когда еще не было никакой суши и никакой жизни. Достаточно вспомнить всемирный потоп, когда воды готовы были погубить всякую жизнь на земле. Достаточно, наконец, вспомнить исход Израиля из Египта, когда Бог своею силою остановил и раздвинул морские волны, обнажив сушу и сохранив жизнь народу Божию. Лодка или кораблик с учениками и Спасителем – определенно символ Церкви Христовой. Лодка покрывается волнами, вода ее захлестывает. Ученики насмерть перепуганы, а Иисус Христос спокойно спит. Так нам изображен Сын Божий, как Господин и Владыка стихий, стоящий над бурей, над мраком и смертью. Он неизмеримо выше этих сил хаоса и погибели. Ученики будят их Учителя и взывают к Нему: «Господи, спаси нас, погибаем!» В этой мольбе значимо каждое слово. Во-первых, перед лицом страшной опасности ученики обращаются к Иисусу Христу, называя Его Господом, то есть самим Богом, ибо слово «Господь» традиционная замена великого и непроизносимого имени Божия. Во-вторых, они произносят два слова, обозначающие два крайних полюса, между которыми протекает наша земная жизнь – спасение и погибель. «Спаси нас, погибаем!» Спасение и погибель – вечная жизнь в Царстве Божьем и вечная смерть. И здесь мы должны еще раз вспомнить о событиях, последовавших за библейским потопом. Тогда Господь Бог, обновляя жизнь на земле, сохранил ее праведному Ною и его потомству, которое, впрочем, оказалось не лучше тех людей, которые погибли во время потопа. При этом решении сохранить творение Бог дал обетование больше не губить землю потопом и в знамение своего обещания повесил на небе радугу. Воды моря отступили. Хаос больше не будет губить окончательно землю и все, что на ней, таково обетование. Воды отступили, но не исчезли. До самого дня Господня, до дня суда Божия, силы зла всегда будут где-то рядом с нами. Они стоят наготове, они вторгаются в нашу жизнь с самых разных сторон, угрожают нам и искушают нас. И все творение, и мы сами удерживаемся над бездной небытия только силой благодати Божией, верности Бога своему обетованию. Бог верен. Но верны ли мы? Верим ли мы в Бога, в Его милость и спасительную благодать? Признаем ли мы Бога единственным настоящим владыкой всего сотворенного? Или признаем необоримую власть безумных стихий, угрожающих нам извне и изнутри нас? Бог или бездна? Кому мы доверяем? А кому мы доверяем, тому и вверяем себя. Либо Богу спасающему, либо силам зла и погибели. Вот о чем идет речь в нашей истории о буре на море. Господь внемлет молитве учеников, укрощает стихии, и на море наступает великая тишина. Но перед этим он обращается к испуганным ученикам со словами: «Что вы так боязливы, маловерные?» Опасность ситуации Спаситель видит не в буре на море, но в страхе его учеников и в причине их страха, маловерии. Они еще верят, иначе они и не обратились бы с молитвой к Господу. Но вера их ослабела. Они забыли о том, что Бог заботится о жизни каждого из них, о том, что им не надо даже заботиться самим о завтрашнем дне. Внешние угрозы и искушения затмили им глаза, и на какое-то время они едва не утратили свою веру. Так и каждый из нас. Ежедневно и ежечасно нас подстерегает опасность маловерия, которая проявляется в страхе, в беспокойстве, а иногда и в отчаянии. Бездна постоянно являет нам свой злобный лик в образе природных катастроф, войн, эпидемий, болезней, голода или просто бедности, в образе преступлений, безумия, утрат, боли, наконец, физической смерти. Но при всем этом мы имеем твердое основание для веры в наше конечное спасение и преодоление всякой житейской бури. Это твердое основание дано нам Господом, Богом в Иисусе Христе, в Его постоянном присутствии с нами. Но когда мы утрачиваем чувство власти и присутствия Господа в нашей жизни, тогда мы становимся отчаявшимися идолопоклонниками, которые видят себя окруженными всевозможными опасностями и забывают о том, что все эти опасности всего лишь зыбкие, как волны, приходящие стихии мира, за которыми стоит их владыка, Господь Бог. Господь Иисус Христос был в лодке с учениками. Господь с нами в церкви, и нам нечего страшиться никакой бури, ибо Он сам, воскресший, торжественно обещал нам: «Я с вами во все дни до скончания века». Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 11 июня 29 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память Первого Вселенского Собора, созванного святым равноапостольным императором Константином Великим в 325 году. По приглашению императора в город Никею собрались 318 епископов. Среди них было много исповедников, пострадавших во время гонений и носивших на телах следы истязаний. Участниками собора были святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, святитель Спиридон, епископ Тримифунский, Евсевий Кесарийский, Александрийский патриарх Александр, который прибыл со своим диаконом Афанасием, впоследствии патриархом Александрийским Афанасием Великим. Причиной для созыва Первого Вселенского собора стал Александрийский священник Арий, который учил, что Сын Божий не единосущен Отцу, а сотворен Отцом во времени. Арий, имея своими сторонниками 17 епископов, держался гордо, но его учение было опровергнуто, а сам он отлучен от церкви. На Первом Вселенском соборе был утвержден православный символ веры, названный Никейским, в котором святые отцы сформулировали апостольское учение о божественном достоинстве второго лица Пресвятой Троицы, Господа Иисуса Христа. Кроме того, собор установил 20 канонов по вопросам церковного управления и дисциплины, а также решил вопрос о дне празднования Святой Пасхи, которое постановили совершать в первое воскресенье после дня весеннего равноденствия, так чтобы этот день не совпадал с Пасхой иудейской. В этот день церковь также прославляет двух святых дев – мученицу Феодосию Тирскую и преподобномученицу Феодосию Константинопольскую. Время их жизни разделено 4 столетиями. Феодосия Тирская пострадала во время гонений на христиан в начале IV века, а Феодосия Константинопольская – во время иконоборческой смуты в первой половине VIII века, когда император Лев Исавр издал указ повсеместно уничтожить иконописные образы. В Константинополе существовали тогда ворота, называвшиеся «медными», в которых уже более 400 лет находился медный образ Спасителя. В 730 году патриарх-иконоборец Анастасий приказал снять этот образ. Преподобномученица Феодосия и другие инокини монастыря святой мученицы Анастасии бросились спасать икону Христа и опрокинули лестницу вместе с воином, исполнявшим приказ об уничтожении иконы. После этого воины перебили всех инокинь, а преподобномученицу Феодосию заключили в темницу, где после долгих истязаний она скончалась. Также в этот день совершается память русского святого XV века блаженного Иоанна Христа ради Юродивого Устюжского, а также иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных». На этой иконе Богоматерь изображена с младенцем Христом, который обеими руками держит ее правую руку. Главы Богоматери и младенца увенчаны коронами. В этот день в 2000 году были обретены мощи преподобного Иова в схеме Иисуса Андерского. Преподобный Иов до пострижения монашества Иоанн при Петре I был назначен придворным священником и духовником царственного дома. Но вскоре отца Иоанна обвинили в том, что он не донес начальству об открывшемся ему на исповеди преступнике, и в 1701 году его сослали в Соловецкий монастырь для пострижения в монашество. Старец удалился в Андерский скит и в 1710 году был пострижен в схему с именем Иисус в честь праведного Иисуса Навина. Во время молитвы на Секирной горе преподобному явилась Пресвятая Дева и указала назвать эту гору Второй Голгофой и устроить на ней каменную церковь и скит. В 1720 году преподобный Иов Андерский свято почил о Господе и был погребен в уготованной им самим могиле, над которой был выстроен храм. Прославление преподобного для общецерковного почитания произошло на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года. В сонме новомучеников и исповедников российских 11 июня прославляется святитель Лука Воино-Ясенецкий, архиепископ Симферопольский, исповедник. Также сегодня совершается память священномученика Иоанна Преображенского. Протодиакон Иоанн Преображенский родился в 1880 году в селе Васильевском Вологодской губернии в семье псаломщика. Служил он в Вологде в Богородице Рождественской кладбищенской церкви. В 1937 году его арестовали по групповому делу вместе с настоятелем храма протоиереем Константином Богословским и приговорили к 10 годам лагерей. Они вместе находились в Вологодской тюрьме. Священномученик Константин Богословский был расстрелян 20 сентября 1937 года, а протодиакон Иоанн Преображенский погиб в Вологодской тюрьме в 1938 году. В завершении церковного календаря послушайте житие блаженного Иоанна Устюжского, Христа ради Юродивого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Блаженный Иоанн родился в селе Пухово, близ Старого Устюга, от благочестивых родителей Саввы и Марии. С юных лет он отличался строгой постнической жизнью. «Почему ты, сынок, постишься в такие юные годы?» – спросила его мать. «Чтобы избавиться от грехов», — ответил отрок. «Какие же могут быть у тебя грехи?» — удивлялась мать. «Безгрешен один только Бог», — сказал святой Иоанн. «Не будем насыщать плоти, чтобы она не стала нашим врагом». Вскоре его родители переехали в город Орлец на реке Юг, в 40 верстах от Устюга. Овдовев, мать святого приняла постриг в Троицком Орлецком монастыре с именем Наталья. Впоследствии она стала там игуменей. При ней жил ее молчаливый сын, который уже тогда принял подвиг юродства, чтобы многими скорбями войти в Царство Божие. Иоанн вскоре возвратился в Великий Устюг и там водворился при соборной церкви Успения в Малой Хижине, которую поставил ему один набожный человек по имени Андрей Мишнев. Святой проводил ночи в непрестанной молитве, а днем в разодранном рубище и босой во всякое время года ходил по улицам города, отдыхая иногда на куче навоза и смиренно перенося насмешки от неблагочестивых горожан. Соборного священника Григория, по прозванию «Долгая борода», стало разбирать любопытство, как подвязается блаженный, оставаясь наедине. Однажды вечером, утаившись за дверью, Григорий стал наблюдать через щель. Воздев руки, он молился за творящих неправду. Через несколько часов он окончил молитву, помешал уголье в печке и, сотворив на себе крест со словами «Знаменося на нас свет лица Твоего, Господи», лег на раскаленные угли. Священник, испуганный мыслью, не спекся бы Иоанн, вошел в дверь. Блаженный тотчас встал с печи и грозно сказал: «Не смей никому говорить о том до моей смерти». Священник дал слово исполнить его волю. Святой Иоанн постоянно терпел голод и жажду, но ничего ни от кого не брал. Если он и одевался, то обычно в ветхую одежду. Еще при жизни он удостоился от Бога дара чудотворения. Жена устюжского князя Федора Красного, Мария, жестоко страдала от горячки. Она послала к блаженному слугу с просьбой помолиться о ней. Не успел посланец подойти к навозной куче, на которой сидел святой Иоанн, как блаженный воскликнул: «Здравствуй, добрый князь Федор с княгиней своей!» Когда слуга вернулся домой, княгиня была уже исцелена. 29 мая 1494 года почувствовал свою кончину, Иоанн сотворил молитву, перекрестился, распростерся, как нищий на голой земле, и предал чистую душу свою Богу. Собрались клирики и множество народа, чтобы воздать погребальную почесть усопшему. Лицо его было подобно ангельскому. Он был погребен близ Устюжского собора. У мощей святого Иоанна происходило немало чудесных исцелений. Через некоторое время после его кончины благочестивый гражданин Устюга Федор Тутыгин, по данному им обещанию Господу и святому Иоанну, построил над мощами блаженного храм в честь происхождения честных древ Христа Господня. Святой Иоанн особенно прославился заступничеством при нашествии врагов. Благодаря его молитвам русское войско одержало победу над польско-литовскими захватчиками под Дмитровом в 1610 году. А в 1613 году жители Устюга не только защитили свой город от поляков, но и разбили их. Благодарность святому Иоанну устюжане построили храм, освященный в его честь. Блаженный Иоанн был прославлен как дивный чудотворец и заступник великого Устюга. Постановлением собора в 1547 году мощи его почивают под спудом в церкви происхождения честных древ креста Господня.

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябо уповахом, не прогневайся на нызе зло, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших в сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети

Я, Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, вселив мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя, в Тебе причисти и Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, яко да достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша.

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Деву, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся!» Пречестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестны и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьи наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьи наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас,
смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и же

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Надо благодарить Бога, когда мы в немощах, в обидах, в нуждах, в притеснениях за Христа, ибо тогда мы истинно сильны. 11 июня – день памяти святителя Луки, архиепископа Симферопольского. В 00:30 в рубрике «Православные святые» начнется передача историка Нины Жерве об удивительном святом враче, подвижнике веры и благочестия. В 9:30 вы услышите передачу радиостанции «Голос православия», также посвященную святому Луке, воину Есинецкому.
2: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13:00 в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
3: Как научиться молиться – один из самых частых вопросов верующих людей. Сколько бы мы ни говорили о молитве, эта тема не только не устаревает, она всегда остается актуальной. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Молитва современного человека».
1: События романа Грэма Грина «Сила и слава» происходят в Мексике конца 20-х годов 20 века. Но гонения на церковь во все времена и во всех странах схожи между собой, еще и тем, что вновь напоминают миру и людям, в чем сила и слава христианства. Слушайте чтение романа Грэма Грина «Сила и слава» ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения». Читает Алексей Веснер, автор радиоверсии романа, протоиерей Александр Степанов.
3: В Гатчинском районе Ленинградской области находится имение Дружноселье, основанное героем войны 1812 года фельдмаршалом Петром Христиановичем Витгенштейном. История усадьбы связана как с двумя отечественными войнами, так и с именем выдающегося зодчего Александра Брюлова. 11 июня – день памяти Петра Христиановича Витгенштейна. 8 и 11 июня в 14:30 слушайте беседы Екатерины Степановой с искусствоведом Натальей Сидоровой о самом Петре Витгенштейне, о его потомках и, конечно, об истории его усадьбы. Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.
1: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина.
0: Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21 час 40 минут.
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Отец Иоанн Кронштадтский. Часть третья. Подвиг преподобничества.

Образ Божий. Святость или совершенство человека связано у отца Иоанна с основным воззрением на образ Божий как на сущность человека. Человек подобен Богу. Человек – божественное существо. Эта мысль выражается у него многократно и во многих формах. Будучи сам законоучителем и проповедником, он, между прочим, говорит так: «Проповедники и законоучители часто упускают из виду прежде всего то, что показывает основу, на которой покоится связь людей с Богом. Эта связь – образ Божий, по коему человек свой Богу, родной, близкий, друг, то есть праведно живущий. На этой основе покоится все богослужение, все таинства. На этой основе покоится и величайшее таинство воплощения Сына Божия, жизнь Его между человеками, страдания, смерть, воскресение, вознесение, второе пришествие и окончательный суд. Эту мысль я выскажу в разных формах. И прежде всего словами Священного Писания, словами Библии, приведенными отцом Иоанном. Когда земля была уже украшена всеми родами неразумных тварей, тогда, говорит Моисей, рече Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию. И сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его, мужа и жену сотвори их, и благослови их Бог, глаголя «раститеся и множитеся, и наполните землю, и господствуйте ею, и обладайте рыбами морскими и зверьми, и птицами небесными, и всеми скотами, и всею землею, и всеми гадами, присмыкающимися по земле». Итак, говорит отец Иоанн, человек создан по образу и по подобию Божию, создан для того, чтобы владеть земными тварями, быть зрителем дел Божиих, песнословить Бога. Кому это, братья, Господь Бог говорит пред сотворением человека? С кем советуется? Кто эти равные Творцу лица, по образу коих хочет он сотворить человека? Это два лица Пресвятые Троицы, Сын Божий и Святый Дух. Это Бог Отец говорит с ними. Итак, братья, человек создан по образу Пресвятые Троицы, потому-то находят в человеке как бы некоторый отпечаток троичности лиц божественных: ум, слово и дыхание. Ириней Леонский. И да обладает рыбами морскими, и птицами небесными, и зверьми, и скотами, и всею землею, и всеми гадами, пресмыкающимися по земле. В этом, говорит отец Иоанн, между прочим, братья, состоит образ Божий в человеке. Как Бог царствует над всем созданием, над небом и землею и над всеми живыми тварями, населяющими небо и землю, так и человек поставлен от Бога как бы царем земным или как бы наместником царя небесного. Это первая черта образа Божия, хотя она ныне сильно исказилась в нас. Человек потерял весьма много власти над животными после греха, так что весьма многие звери и гады теперь даже страшны для него.
При всем этом есть и ныне еще некоторый остаток власти у человека над животными. По крайней мере, и теперь, как говорит святой апостол Иаков, «всякое естество зверей же и птиц, гад же и рыб укращается и укротится естеством человеческим». И это делается силою ума и воли человеческой, которые составляют также черты образа Божия в человеке. Впрочем, в нынешнем состоянии человека ум и воля его испорчены, омрачены грехом и страстями. Далее. Бог есть самая любовь. Он любит все свои создания. И наша любовь, например, к родителям и родителей к нам, есть только малое подобие той любви, которую к нам имеет Господь Бог. Земные родители часто забывают детей своих, но Бог никогда не забудет нас, чад своих, по благодати. «Аще и забудет сих жена, — говорит он, — но аз не забуду тебе. Се на руках моих написал стены твои, и предо мною еси присно. У тебя мысль облетает в мгновение безмерное расстояние. Это также образ божества, которое вездесущее. Вообще все, что в тебе есть доброго, нравственного, хорошего, это есть подобие того, что есть в Боге. Потому-то Господь требует от человека, чтобы он совершенно уподоблялся ему, как образ подлиннику. Христос Спаситель говорит: «Будете уды вы совершенней, яко же Отец ваш Небесный совершен есть». Потому-то никакой человек, даже дикарь, не может быть без Бога. Потому-то человек стремится к Богу. Будем же, братья, всемерно стараться о сохранении в себе образа Божия. В нем сокрыт залог блаженства нашего на земле и на небе. А в чем же состоит подобие Божие? Подобие Богу или уподобление Господу Богу состоит в том, чтобы иметь чистый, богопросвещенный ум, какой имели пророки, апостолы и все святые, волю, избирающую правду и добро, сердце чистое, искреннее, доброе, простое. Потому-то святые отцы, которые старались и стараются больше всех приобрести такой ум, такую волю и такое сердце, назывались и называются преподобными отцами, то есть отцами, преподобными Богу, то есть уподобившимися особенно Богу. И блаженны, братья, люди преподобные, кто бы они ни были, монашествующие или в мире живущие, они узрят Бога лицом к лицу, подобно Ему, то есть Богу. Будем, говорит святой Иоанн Евангелист, ибо узрим Его, яко же есть. Блаженней, чистей сердцем, «яко ти Бога узрят», — говорит сам Спаситель. И как общий наш долг уподобляться Господу, то позаботимся все, братья, каждый по силам своим, успеть в уподоблении Господу. Вот это состояние образа и подобия Божие в человеке и делало его блаженным, счастливым. Как Господь Бог обладает высочайшим, бесконечным блаженством, потому что Он обладает до бесконечности всем, что нужно для блаженства, то потому самому и первые человеки
сотворенные по образу и по подобию вседовольного и всеблаженного Бога, были сначала также всем довольны и блаженны, или совершенно счастливы. Да, было им чем быть довольными и счастливыми. Ум их был светел и без труда знал все окружающее. Сам Господь Бог был светом их разума. И самое первое, животворнейшее для них знание было знание Господа Бога. Сердце их было полно любви к Богу и друг ко другу, и блаженно сей любовью. Предметы же мирской суеты, например, богатство, слава, излишние житейские удобства, прихоти, увеселения, немало не удовлетворяющие бессмертного духа человеческого и сильно занимающие людей нынешнего света, тогда не могли иметь ни малейшего места в их чистом сердце. Мир и радость о Духе Святе, неизменные и постоянные, обитали в сердцах прародителей, а с миром и радостью сам Господь Бог. Воля была у них святая, она стремилась прилепляться к Господу Богу, она хотела делать только угодное Ему. Как невинные дети, первые люди Богом жили, Богом утешались, Богом дышали, и началом и концом их мыслей и дела был Господь Бог. Кроме того, причиной их блаженства был и самый прекрасный мир, только лишь сотворенный всесильным Словом Божиим. А в мире, в этом произведении премудрости и благости Божией, чего не доставало для наслаждений духовных и телесных? Для первых людей сам Господь Бог нарочито приготовил прекраснейший рай или сад, который достоин был владыки земного. И между многими прекрасными и плодоносными деревьями он насадил в раю древо жизни, плоды которого имели удивительные свойства предотвращать болезнь и смерть так, что человек был бы от вкушения этих плодов всегда здоров и крепок, и никогда не умер бы и телом. Наконец, вся земля отдана была во власть первых людей со всеми на ней тварями. Как человек сотворен? По образу и по подобию Божию, или, как говорит апостол, в праведности и святости истины человек создан был праведным, безгрешным, святым, и в нем самом тек источник воды живой, так как он был в соединении с Богом. Духовной пищей и питьем тогда была для человека правда или приснотекущий источник правды Господь Бог. Вот стихия души, вот ее пища и питье. В соединении с Богом человек не знал, что значит алкать и жаждать правды, потому что с избытком насыщался ею. Так живущие в полном изобилии и понятия не имели о голоде и жажде. Сколь и прекрасен был человек по душе и телу в начале, в первобытном, до падения своего состояния, можно судить уже потому, что он сотворен был по образу и подобию Божию и был живым, одушевленным храмом Божества. Божественные свойства, святость, благодать, любовь, совершенное незлобие, простота, разум, премудрость, непоколебимое мужество, бесстрастие, мир, радость и блаженство и некое божественное величие и власть были уделом его души и светились
изображались в его лице и взоре. Первый человек — это была несравненная красота на земле, как бы некий бог в виде человека, пред которым раболепно преклонялись, коему повиновались все твари земные. Прекрасно и истинно божественно поначалу сотворена была природа человеческая. Человеческая душа сотворена по образу и подобию Божию. Высочайшие честь и достоинство ей были врождены святость и свет, правота, простота, благость, молитва, любовь к Богу пламенная. Бог сам обитал в первых человеках до их постыдного и пагубного падения. Дух Святый украшал их, просвещал, утешал. Через падение душа совершенно изменилась. Красоту души человеческой составляют искренняя и истинная вера, молитва, кротость, смирение, незлобие, покорность, послушание, благость, нелицемерность, простота, воздержание, чистота, целомудрие, терпение, охотное служение ближним в правде и истине, любовь и преданность Богу совершенная. Души праведные просветятся, как солнце в Царстве Небесном. Столь они будут прекрасны. Читайте жития святых и смотрите, сколь прекрасны были души их. Так высоко стояло человечество в первые дни его образа Божия и подобия. И с этой точки зрения можно было бы считать первое состояние людей идеальным, блаженным, совершенным, святым. Но оно не было длительным, и причиною этого был дьявол или сатана.

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Отец Иоанн Кронштадтский». Читал Ефим Каменецкий.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

прозвучало песнопение Палиелея «Хвалите имя Господне» композитора Добри Христова в исполнении хора Александра Невского собора города Софии, соло Борис Христов.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня мы вспомним основные вехи биографии святителя Луки Воина Ясенецкого. Автор 55 научных трудов по хирургии и анатомии, а также 10 томов проповедей. Автор известнейшей книги «Гнойная хирургия», выдержавшей 3 издания в 30-е, 40-е и 50-е годы. Почетный член Московской духовной академии, награжденный премией Хайнацкого от Варшавского университета, медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне и Сталинской премией первой степени за книги «Гнойная хирургия» и поздние резекции при огнестрельных ранениях суставов. Он наш современник, проживший при советской власти более 40 лет. По его книге училось несколько поколений хирургов. Он читал лекции студентам, выступал с докладами на научных съездах и конференциях, проповедовал в церквях. Его хорошо знали раненые в военных госпиталях и ссыльные, отбывавшие наказание в Архангельске и Красноярском крае. Еще при жизни этот человек стал обрастать легендами, а точнее сказать, сама его жизнь превратилась в легенду. Профессор-епископ, соединивший в своих руках крест и скальпель, поразил современников именно этим необычным сочетанием двух чужеродных, на первый взгляд, сфер деятельности. В СССР считалось, что наука и религия несовместимы и могут существовать лишь в состоянии войны друг с другом. Верующие распространяли свои слухи о епископе, исцеляющем именем Божьим, а медики развили в легендах образ профессора-чудака, который начинает хирургическую операцию с молитвы и в своем кабинете держит икону целителя Пантелеймона. Но важно для нас в первую очередь то, что человек этот принял священнический сан и монашеский постриг в ту пору, когда другие в страхе срывали с себя церковные регалии и облачения, зная о гонениях и преследованиях советской власти. Кроме операций и преподавания, архиепископ Лука много занимался живописью, писал иконы для храма, рисовал анатомические таблицы для своих университетских занятий и трудов. Действительно, личность совершенно уникальная. Я очень хорошо помню тот момент, когда от моего духовного наставника, протоиерея Анатолия Малинина, я получила в то время только что изданную в СССР в период начавшейся перестройки книгу «Дух, душа и тело». Я не могла от нее оторваться, пока не дочитала от первой строчки до последней. Потом перечитывала несколько раз. Потом, отдав отцу Анатолию книгу, я приложила все усилия для того, чтобы купить ее для себя. Многократно снова и снова к ней возвращалась, а потом радостно покупала большое количество экземпляров этой книги и дарила всем своим друзьям, своим ученикам, тем, кто обращался хоть в какой-то степени к Богу. И мне казалось, что это может им помочь, подсказать, найти, может быть, правильный путь на этой стезе. 27 апреля 1877 года в городе Керчи у провизора Феликса Станиславовича Воина Ясенецкого и Марии Дмитриевны родился сын, нареченный Валентином. Отец был католиком, мать православной. Мальчик рос в атмосфере христианской любви и послушания. Отец Валентина имел тихий, мягкий, неторопливый характер. Он унаследовал от далеких предков дворянский титул, который уже ничего не давал его деду, жившему на грани разорения в Могилевской губернии. Будущий архиепископ Лука дал сам оценку своему происхождению. «Так как упоминание о моем дворянском происхождении придает неблагоприятную окраску моей личности, то я должен разъяснить, что отец мой дворянин. В юности жил в курной избе белорусской деревни и ходил в лаптях. Получив звание провизора, он лишь 2 года имел свою аптеку, а потом до старости был служащим транспортного общества. Никакой собственности он, как и я, не имел». В энциклопедическом словаре Брагауза и Фрона говорится: «Воины Ясенецкие – польские дворяне, ныне состоящие в русском подданстве. Род этот русского происхождения известен XVI века». А книга «Гербник польский» поясняет, что воины Ясенецкие происходят из русских князей, из Руси. Когда попали на службу польским королям, неизвестно, но род этот находился в большой чести. Получив провизорское образование, Феликс Станиславович, отец Валентина, вырвался из деревенской глуши и поселился в Керчи. В то время шло заселение Крыма с предоставлением всевозможных льгот переселенцам,
начавшееся еще в конце XVIII века при Екатерине. К приезду Феликса Станиславовича город Керчь представлялся скромной провинцией, где самым оживленным местом был базар. Население города составляли русские 34%, татары 31%, украинцы 12%, немцы 5%, евреи 4%, греки 3,5%, армяне 1,5%. Вот где нужно было все время помнить о толерантности, как теперь принято говорить, о той веротерпимости, которая сопутствовала подобным Керчи городам. Атмосферу веротерпимости, национального уважения создавала и поддерживала Русская Православная Церковь. Бойные Синицкие приобрели небольшой домик в центре Керчи. Центральная часть города была довольно благоустроена. Тон в семейной жизни сдавала супруга Мария Дмитриевна, глубоко верующая православная женщина. Трех сыновей и двух дочерей она воспитывала в православных традициях. Уже на склоне лет в 1959 году архиепископ Лука писал: «Глубоко религиозным я был с самого детства. И вера моя не только не уменьшалась, но по мере приближения глубокой старости все более усугублялась». Это было написано человеком 82 года. С конца 80-х годов семья моя поселилась в Киеве. Перебрались воины Ясенецкие в Киев в 1889 году. Поселились в центре, на Крещатике, жили дружно, летом отдыхали на даче. Киевская гимназия мало чем отличалась по строгости от керченской. Занимался Валентин с увлечением, особенно историей рисования. Родители сразу заметили природную склонность мальчика к рисованию и в 13 лет отдали в художественную школу, педагоги которой выделяли способности Валентина среди многих других учеников. Художественные дарования и успехи Валентина были настолько значительны, что устроители одной из передвижных выставок пригласили его к участию. Валентин сам выбрал для экспозиции одну небольшую картину, где запечатлел выразительно горестную позу нищего старика с протянутой рукой и глазами полными горя. Картина привлекала внимание посетителей искренностью передачи натуры. Валентин почувствовал суть художественного творчества, осознал его основные закономерности. Поэтому мысль о дальнейшем продолжении художественного образования была естественной. Говоря о семействе воина Ясенецких, следует, конечно, особо отметить влияние в этой семье матери Марии Дмитриевны. Она происходила из харьковского мещанского рода Кудриных, прекрасно исполняла обязанности хозяйки большого дома. Под ее строгим надзором горничные держали квартиру в идеальном порядке. На кухне много всего варилось и пеклось, и не только для семьи. Постоянно отправляли домашнюю издобу в тюрьму для арестантов. Мать была фантастически добра. В этом доме никто никого не упрекал и не поучал. Семья была дружной, но интересы у молодежи сложились разные. Действительно, Валентин рос самым активным, наблюдательным и любознательным из всех детей. Он начал читать уже в 6 лет. Тогда же обучился письму, узнал элементарные действия арифметики. Сильное влечение к живописи толкало его к поступлению в Петербургскую академию художеств. Но прямо во время вступительного экзамена он изменил решение. Он хотел выбрать ту специальность, которая помогла бы ему служить людям. Это был выбор христианина. Он хотел идти на медицинский факультет, но там уже все места были заняты, и он поступил на юридический. Через год его опять повлекло к живописи. Он оставил обучение, уехал в Мюнхен в частную школу профессора Книр, но затосковал по дому и вернулся через 3 недели. Только после 2-летних сомнений и терзаний он, наконец, полностью оставил живопись и выбрал медицину. Учился на медицинском факультете Киевского университета, который окончил в 1903 году. На формирование мировоззрения Валентина в старших классах гимназии очень большое влияние оказал брат Владимир, студент юридического факультета. В студенческой среде тех лет было сильное увлечение народническими идеями. Хождение в народ интеллигентов усугублялось чтением книг Тургенева и особенно Льва Толстого. Вместе с братьями Валентин разделил и народнические взгляды, и увлечение этикой Льва Толстого, которому даже подражал тем, что спал на полу, на ковре, а летом уезжал на дачу, косил траву и рожь вместе с крестьянами, не отставая от них.
30 октября 1887 года Валентин даже послал Льву Толстому в Ясную Поляну письмо с просьбой разрешить ему пожить в Ясной Поляне под присмотром графа, так как суровая мать Мария Дмитриевна резко воспротивилась стремлению любимого сына стать толстовцем. От опасного увлечения Валентина спас сам Толстой писанием «В чем моя вера», изданным за границей, поскольку в России сей труд был запрещен. Эта книга ходила по рукам среди студентов, и старшие братья принесли ее в дом. Валентина как громом поразила позиция Толстого по отношению к православию. «Я сразу понял, что Толстой еретик, весьма далекий от подлинного христианства. Правильное представление о Христовом учении я незадолго до того вынес из усердного чтения всего Нового Завета, который по доброму старому обычаю я получил от директора гимназии при вручении мне аттестата зрелости, как напутствие в жизнь», свидетельствовал сам будущий свидетель Лука. Увлечение толстовством ушло в прошлое. Но народнический дух остался еще и проявлял себя достаточно скоро. Цель народников – посвятить жизнь делу просвещения народа и облегчения его страданий. Это вылилось у Валентина в чеканную формулу. «Я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей». Это юношеское решение, освященное глубокой верой в Бога, он не отменил до конца своих дней. Далось это нелегко. Уже в перемене своего первоначального решения об обучении в Академии художеств. Возвращение к живописи делалось несколько раз, и все-таки победило стремление заниматься тем, что было полезно для страдающих людей. Учеба на медицинском факультете Киевского университета полностью соответствовала стремлению быть полезным для крестьян, плохо обеспеченным медицинской помощью. Валентин учился на одни пятерки и резко выделялся среди студентов превосходно выполненными препарациями трупов. «Из неудавшегося художника я стал художником хирургии», – писал он. Кроме того, его выделяли высокие моральные требования к себе и другим, чуткость к чужому страданию и боли, открытый протест против насилия и несправедливости. За эти качества его полюбил весь курс и выбрали старостой. Он успешно сочетал учебу, самостоятельную исследовательскую работу по топографической анатомии и хирургии и общественную работу старосты группы. Сокурсники решили, что он готовит себя к аспирантуре и карьере ученого, и уже на втором курсе прочили ему скорое профессорское звание. Поэтому после блестяще сданных выпускных экзаменов и получения диплома с отличием Валентин страшно изумил своих сокурсников заявлением, что его жизненный путь – это путь земского врача. «Как? Вы будете земским врачом? Ведь вы ученый по призванию!» – воскликнули коллеги. «Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским мужицким врачом, помогать бедным людям», – писал в мемуарах свидетель Лука. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий действительно всю жизнь был таким врачом, даже достигнув научных и духовных высот. Он поставил высокую благородную цель – служить людям, когда ему было только 18 лет, и полностью реализовал себя в достижении этой цели. Это ли не божественный промысел, проявивший себя в судьбе русского человека, выходца из глубокой российской провинции? Валентину ничего не стоило остаться аспирантом на кафедре Киевского университета или поехать в столичные вузы. Достаточно было подать только письменное прошение. Сразу после окончания университета он действительно стал мужицким врачом, но не в земской больнице, а в госпитале Киевского Красного Креста, недалеко от Читы. В 1904 году там он врачевал мужиков, одетых в форму солдат русской армии. Шла война с Японией. Уже в первые месяцы практической работы проявился его твердый волевой характер и высокий профессионализм. Не имея специальной подготовки по хирургии, он сразу стал делать крупные ответственные операции на костях, суставах, черепе. Результаты работы были вполне хорошими. Работали хирурги, не покладая рук. Кровавая война не щадила солдат. Во время и после операции Валентину часто помогала сестра милосердия Анна Васильевна Ланская. Он знал ее еще по Киеву. Там, в военном госпитале, ее называли святой сестрой. Анна была любимой дочерью управляющего большим поместьем на Украине. Воспитывалась в глубоко православном духе. «Она покорила меня не столько своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью характера». Это была судьба. Анна Васильевна Ланская
стала женой Валентина, воина Ясенецкого. После женитьбы молодая чета переехала в Симбирскую губернию, где Валентин поступил земским врачом в Ордатовское земство. Через несколько месяцев он получил пост главного врача в маленькой сельской больнице на 10 коек в селе Верхний Любаж Фатежского района Курской губернии. Чрезмерная слава сделала мое положение в Любаже невыносимым. Мне приходилось принимать амбулаторных больных, приезжавших во множестве, оперировать в больнице с 9 часов утра до вечера, разъезжать по довольно большому участку и по ночам исследовать под микроскопом, вырезанное при операции, делать рисунки микроскопических препаратов для своих статей. И скоро не стало хватать для огромной работы и моих молодых сил, вспоминает святитель Лука. Тем не менее, жила молодая семья счастливо, душа в душу. Это давало силы Валентину на научную работу. Он подготовил первые 2 статьи с описанием редких медицинских случаев. Здесь же, в Любаже, появились 2 первенства – Михаил в 1907 году и Елена в 1908. Из-за конфликта с земским председателем Валентину пришлось уехать в 1909 году из Любажа в Москву, где он поступил экстерном сначала в клинику профессора Дьяконова, основателя журнала хирургии, а потом в Институт топографической анатомии и оперативной хирургии.

Надо изучить французский язык и прочитать около 500 работ на французском и немецком языках. Кроме того, много работать придется над докторскими экзаменами, пишет Валентин матери в 1910 году. Однако материальные затруднения, связанные с проживанием и обеспечением семьи из 4 человек, вынудили Валентина прервать научную работу и уехать в село Романовку Балашовского уезда Саратовской губернии. В 1910 году он принял здесь больницу на 25 коек. В Романовке родился сын Алексей. Жена Анна, полностью занятая детьми и домом, тем не менее помогала мужу в подготовке отчетов и первой книги. В 1911 году Валентин получил предложение занять пост главного врача и хирурга уездной больницы на 50 коек в Переяславле-Залесском, Московской губернии. В 1914 году родился младший сын, Валентин. А на следующий год в Петербурге вышла первая книга «Воина Есенинского», «Регионарная анестезия», которую он представил и защитил в качестве докторской диссертации в 1916 году в Москве. И книга, и диссертация получили высочайшие оценки. Известный ученый-профессор Мартынов в официальном отзыве, как оппонент, писал: «Мы привыкли к тому, что докторские диссертации пишутся обычно на заданную тему с целью получения высших назначений по службе, и научная ценность их невелика. Но когда я читал вашу книгу, то получил впечатление пения птицы, которая не может не петь, и высоко оценил ее». Решение проблемы регионарной анестезии было научным прорывом, открывающим новый путь в медицине. Так говорили специалисты. Именно с такой формулировкой Воину Есенинскому была присуждена крупная премия от Варшавского университета с денежным вознаграждением 900 рублей золотом. Но вознаграждение он, к сожалению, не получил по чисто техническим причинам. Не смог предоставить Варшавский университет требуемого количества экземпляров книги, которая после опубликования мгновенно разошлась. Первая мировая война застала воина Есенинских в Переяславле-Залесском. Там они прожили в общей сложности 6,5 лет. В городе открыли госпиталь для раненых бойцов, поступавших с фронта. Валентина Феликсовича пригласили его возглавить. Кроме того, он оперировал в городской и фабричной больницах. В 1915-17 годах он провел ряд операций на желчных путях, желудке, селезенке, на головном мозге. За 10 с небольшим лет, прошедших после окончания медицинского факультета, молодой хирург накопил огромный опыт. Появилась потребность не только совершенствоваться самому, но и делиться своими знаниями и умением с другими. Валентин Феликсович обобщил свой хирургический опыт, накопленный в Чите, Любаже, Романовке, Переяславле-Залесском, в специальной книге «Очерки гнойной хирургии». И когда он написал «Введение», глаз Божий предсказал ему поворотный момент в его судьбе. 17-й год стал трагическим как для всего русского народа, так и для семьи воина Есенинских. У Анны Васильевны появились признаки туберкулеза легких. Необходимо было срочно менять климат, и Валентин принял приглашение возглавить большую городскую больницу в Ташкенте. Семья поселилась в большом доме, построенном специально для главного врача. Больных было много, их поток возрастал из месяца в месяц, разгоралась гражданская война. В октябре 1919 года по ложному доносу служителя больничного морга Валентин Феликсович был арестован и едва не расстрелян. Арест вызвал шок у тяжело больной жены, которая через несколько дней скончалась в возрасте 38 лет, оставив на руках мужа 4 малолетних детей. Смерть жены будущий святитель воспринял как наказание Божье. В юности Анна дала Богу обет безбрачия, и Валентин знал об этом. По велению Всевышнего Валентин Феликсович неплодную вселяет в дом матерью, радующейся о детях. Речь идет об операционной бездетной сестре Софье Сергеевне Велицкой, которая дала согласие быть приемной матерью детям, но без супружеских отношений с главой семьи. Уговор этот всегда свято сохранился. Уже в 1918 году началось открытое гонение на Русскую Православную Церковь. Истребление верующих, расстрелы епископов, разрушение и разграбление церквей продолжались все последующие годы. Эти события Валентин Феликсович воспринимал как личную трагедию и встал на защиту Матери Церкви. Он принял предложение епископа Ташкентского и Туркестанского Иннокентия. «Доктор, вам надо быть священником». Он дал согласие, и через неделю после посвящения во дьякона в праздник Сретения Господня 1921 года был рукоположен в иерея. В мае 1923 года
Ссыльный епископ Уфимский Андрей тайно

0: постриг Валентина Феликсовича в монахи с именем Луки. 31 мая 1923 года иеромонах Лука был рукоположен во епископа Ташкентского и Туркестанского. А в июне 1923 года епископ Лука был арестован сотрудниками ГПУ. По обвинению в связях с оренбургскими казаками и шпионаже в пользу англичан через турецкую границу, святителя как политического преступника направили в Москву, сначала в Бутырскую, а потом в Таганскую тюрьму. После долгого следствия мерой наказания определили ссылку в город Енисейск Красноярского края. Туда его отправили в начале зимы 1923 года. Из Енисейска уже местные власти переправляют ссыльного в еще более глухой край, в Туруханск. Там святитель прожил меньше года. В зимнюю стужу 1924-25 годов архиепископа Луку отправили в Енисейскую глухомань за сотни километров севернее полярного круга. Именно так хотели избавиться от самых опасных. Но и место Плахино, куда он прибыл, не стало постоянным местом его ссылки. Вскоре святителя возвратили в Туруханск. Там он пробыл еще 8 месяцев. И, наконец, срок ссылки истек в январе 1926 года. По пути домой Лука навестил своих престарелых родителей, живших в городе Черкассы, с семьей старшего сына Владимира. С 1927 по 30 год епископ жил в Ташкенте как частное лицо, так как был лишен и епископской, и университетской кафедры. А 6 мая 1930 года его вновь арестовали. Теперь по обвинению в выдаче ложной справки о самоубийстве профессора Михайловского. Итог следствия в ГПУ – выслать в Северный край сроком на 3 года. Так началась вторая ссылка святителя в Архангельск. Сам владыка считал ее очень легкой. Она закончилась в ноябре 1933 года. Вернувшись в Ташкент, он не смог найти работы. Место врача в районной больнице ему дали в небольшом среднеазиатском городке Андижан. Осенью 1934 года вышли его очерки гнойной хирургии, ставшие настольной книгой еще нескольких поколений хирургов. В 1935-36 годах епископ работает в Ташкенте в Институте неотложной помощи. А 24 июля 1937 года воина Ясинецкого обвиняют в шпионаже в пользу иностранной разведки. После многомесячных пыток и издевательств его осудили и отправили в 5-летнюю ссылку в Красноярский край. Пригнали епископа Луку в село Большая Мурда, расположенное 130 верстами севернее Красноярска. Там ему дали возможность работать хирургом в районной больнице, так как совсем не было специалистов. Год спустя он пишет письма в Москву с просьбой разрешить работать в библиотеке для написания книги. К удивлению, его вызвали в краевое ГПУ и сказали: «Ворошилов разрешил поездку в университетскую библиотеку Томска». Грянула Великая Отечественная война. Ссыльный хирург пишет Сталину прошение разрешить ему работать в ссылке по специальности на благо спасения Отечества. Его назначают главным хирургом Ивака госпиталя. 2 года с полной отдачей он лечил офицеров и солдат. «Раненые офицеры и солдаты очень любили меня», — вспоминал он. «Когда я обходил палатки по утрам, меня радостно приветствовали раненые. Некоторые из них, безуспешно оперированные в других госпиталях по поводу ранения в больших суставах, излеченные мною, неизменно салютовали мне высоко поднятыми прямыми ногами». Ссылка закончилась в 1943 году. Сразу же святителя назначают епископом Тамбовской епархии. Там в течение 2 лет он одновременно работает хирургом в госпиталях и служит в церкви. Беззаветное служение Господу и русскому народу было отмечено. Священный Синод при местоблюстителе Патриаршего престола митрополите Сергии приравнял мое лечение раненых к доблестному архиерейскому служению и возвел меня в сан архиепископа, вспоминал Лука. В феврале 1945 года архиепископ Лука был награжден патриархом Алексеем I правом ношения на клобуке бриллиантового креста. А советская власть присудила сталинскую премию 1946 года первой степени за опубликованные труды, очерки гнойной хирургии и поздние резекции при инфицированных ранениях больших суставов с очень большим денежным вознаграждением. Это вознаграждение он полностью пожертвовал сиротам и вдовам воинов, павших в Отечественной войне. В конце войны его наградили медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Именно в эти годы, в 1945, 46, 47, святитель пишет свой богословский труд «Дух, душа и тело», который был издан впервые только в 90-е годы. В связи с назначением архиепископов Симферопольским и Крымским, владыка 26 мая 1946 года переезжает в Симферополь. Здесь, в отличие от других городов, ему не дают возможности заниматься лечением больных и научной деятельностью. Он жил рядом с кафедральным Свято-Троицким собором на улице Госпитальной, в доме, где размещалась и канцелярия архиепископа. Летом отдыхал в Алуште, в своем маленьком двухкомнатном домике на берегу моря. После войны епархия была в полном упадке, и архиепископ все силы отдавал приведению в порядок и устройству церковных дел. Да, в последние годы своей жизни он оказался на той земле, где родился, ведь он был рожден в Крыму, в Керчи. Здоровье владыки постепенно ухудшалось. Сказались 11 лет мучений, пыток, тюрем, лагерей и ссылок. Сначала отказал один глаз, а в 1958 году архиепископ Лука окончательно ослеп. Тем не менее, он продолжал архиерейскую службу, выступал с проповедями перед прихожанами и настолько точно исполнял все детали службы, что никто не мог догадаться о слепоте пастыря. Он скончался 11 июля 1961 года, в день всех святых в земле российской просиявших. На его похороны собрался весь Симферополь. Его похоронили на маленьком церковном кладбище при Всесвятском храме Симферополя, куда ежедневно в течение 35 лет приезжали и приходили родственники и православные странники, больные, ищущие исцеления, и каждый получал искомое. После причисления архиепископа Симферопольского и Крымского Луки к лику святых православной церковью 22 ноября 1995 года его мощи были перенесены в кафедральный Свято-Троицкий собор. Это произошло в марте 1996 года. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирве.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Московской Духовной Академии проходит форум-конференция «Работа с молодежью в церкви. Современная проблематика и полезный опыт». Синодальный отдел по благотворительности провел онлайн-курсы для руководителей епархиальных социальных отделов и их помощников. Реставрационные работы начались в Деревеницком монастыре в Великом Новгороде. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 9 июня в стенах Московской Духовной Академии начала работу форум-конференция «Работа с молодежью в церкви. Современная проблематика и полезный опыт». Участниками мероприятия стали более 200 руководителей епархиальных отделов, приходских специалистов по молодежной работе, а также представители Братства православных следопытов и Организации российских юных разведчиков. Форум начался с молебна у мощей преподобного Сергия Радонежского в Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры. Затем в Большом актовом зале Академии состоялось торжественное открытие форума конференции. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по делам молодежи иеромонах Филарет Зубов. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению с 18 мая по 4 июня провел дистанционные курсы повышения квалификации для руководителей отделов социальной направленности и их помощников. В обучении приняли участие более 140 представителей епархии, которые не проходили дистанционное обучение Синодального отдела по благотворительности в течение последних 5 лет. Курсы состояли из 8 онлайн-встреч. Участники обучения узнали о роли и задачах руководителя социального отдела епархии, системе социальной работы в епархии, работе с просителями, основных направлениях социальной помощи, об организации служения добровольцев и сестер милосердия, о привлечении ресурсов для развития служения и информационной работе. По итогам обучения всем участникам было предложено сформировать план работ по развитию социальной деятельности в их епархиях до конца 2026 года. 8-9 июня в Курске состоялся очередной 13-й съезд Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры ВААПИК, приуроченный к 60-летию организации. В работе форума дистанционно принял участие митрополит Новгородский Старорусский Лев. Юбилейный съезд собрал более 100 делегатов из 68 субъектов Российской Федерации. Участники подвели итоги работы общества за последние 5 лет и определили приоритетные направления деятельности на будущее. Митрополит Лев в своем слове подчеркнул значение юбилейной даты, отмечаемой в древнем городе Курске. Он также указал на роль Всероссийского общества охраны памятников, которое в сложные годы 20 века объединило неравнодушных людей. Архиерей напомнил, что благодаря их трудам удавалось сохранить святыни, храмы и монастыри, а также литературу и культуру. Будучи членом Президиума общества, владыка Лев не раз слышал на заседаниях практические рекомендации по спасению памятников, причем особого внимания, по мнению архипастыря, требуют малые города. Как правящий архиерей древней новгородской земли, митрополит Лев рассказал о постоянных трудностях, связанных с сохранением бесценного дара истории. Владыка выразил благодарность реставраторам, искусствоведам, археологам и всем, кто трудится над сохранением исторических объектов Великого Новгорода. В заключение митрополит Лев пожелал всем помощи Божией и благословения на труды и добрые начинания. И последнее сообщение. Реставрационные работы начались в Деревеницком монастыре в Великом Новгороде. Работы начались в здании главного монастырского храма Воскресенского собора. Предполагается, что реставрация затронет кровлю храма с куполами и его фасады. Работы финансируются из государственного бюджета. Их стоимость составит около 27 миллионов рублей. Реставрацией занимается победившая на конкурсе компания из Ленинградской области. Согласно контракту, работы завершатся к 1 октября. Деревеницкий монастырь был основан на берегу реки Волхов в XIV веке. До наших дней здесь сохранились Воскресенский собор XVI-XVIII века, церковь Успения с колокольней и трапезной 1725 года постройки, здание женского епархиального училища XIX века. Службы в монастырских храмах прекратились после революции. В годы Великой Отечественной войны памятники получили серьезные повреждения. На рубеже веков памятники вновь оказались в аварийном состоянии. В течение последних 2 лет на соборе от ветхости обрушились главный и 2 малых купола. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В исполнении Владимира Терва прозвучала сарабанда Георга Фридриха Генделя.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

0: «У нас в гостях» – передача на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова. Вместе со мной в студии сегодня находится музыкальный редактор нашего радио Ольга Николаевна Суровегина. Здравствуйте, Ольга Николаевна!
2: Здравствуйте, Людмила, и дорогие наши слушатели!
1: Сегодня мы поговорим о православной стране, с которой у нас долгие связи. Это страна Грузия. Грузия – это страна, которая одна из первых приняла христианство, и уже в первом веке в Грузии христианские общины существовали. А в IV веке христианство было провозглашено официальной религией. То есть это страна с очень богатым христианским наследием.
2: Да, конечно, тема нашей встречи не случайна. Так получилось, что я вот несколько раз была в Грузии, даже там немножко жила. Даже не только как турист, а вот как вот гость такой. Поэтому хотелось поделиться своими впечатлениями. И, может быть, вот мой рассказ кого-то вдохновит на поездку в эту страну, что, мне кажется, очень важно. И для того, чтобы как-то наши связи укреплять между нашими странами, это действительно очень важно, особенно вот в сегодняшнем таком мире, сложном и противоречивом, потому что у нас очень много общего, глубокие христианские корни общие. Кроме того, мне кажется, что эта страна не только такая вот радость всегда для души, и любое пребывание там, конечно, всегда ну, как-то вдохновляет и наполняет какой-то жизнью новой, теплом таким вот душу. Но это еще очень, мне кажется, полезное такое знакомство с этой страной, с историей, с современностью ее, с тем, как Грузия всю свою долгую историю жила и продолжает жить. В этом, мне кажется, для нас большие уроки можно извлечь. И почему я решилась на такой рассказ? Я совершенно не специально там занималась Грузией, там я не историк и не религиовед. Но, во-первых, мои личные впечатления, во-вторых, меня попросили провести встречу в храме, где я являюсь прихожанкой, в храме Святого Георгия, как раз на день памяти этого святого, 6 мая. И эту встречу мы назвали «Страна Святого Георгия». Вот так вот все у нас красиво совпало. Действительно, Грузия — страна, которая имеет много имен. Само название — это Сакартвелла, да, вот страна Картли. Картли — это название народа, которые называют грузинами. И Сакартвелла — вот это настоящее название этой страны.
1: Кроме это того, первое название. Да?
2: Это само название, да. Ну, а первое, трудно сказать, потому что разные традиции, разные языки называли эту страну по-разному. Иверия — это греческое название Грузии. И вот иверская икона там и прочее. Это означает грузинская икона, да, если просто перевести. Иверский монастырь — это грузинский монастырь и так далее. И вот интересно, собственно говоря, название Грузии, к чему мы привыкли, наше название русское, оно произошло как-то неудивительно из арабского языка. Гюрджистан называли Грузию, тюркские страны, арабы. Почему Гюрджистан, насколько я вот прочитала, это страна воинов, тоже о многом сразу говорит. Вот такое название было дано этой стране. Гюрджистан — это вот тюркское, а вот Джорджия — это арабское название. Джорджия, Грузия тоже близко. Вот. И да. Вот именно из этой традиции вот появилось наше русское название Грузия. То, что касается традиции такой западной, европейской, латинской, это вот как раз та самая страна Святого Георгия, Джорджия, да, вот если говорить по-английски, да. Джорджия, страна Святого Георгия, почему появилось это название? Ну, тоже есть такое предание. Уже там в средние века стали приезжать в Грузию паломники, путешественники из Европы. И они обращали внимание, как много кругом храмов маленьких, монастырей, там часовен, храмов. Буквально на всех там горах, на всех холмах вот видели эти постройки. И спрашивали, задавали вопрос, что это, что это? И им всегда отвечали, это Святой Георгий, Святой Георгий. Потому что большая часть храмов была посвящена Святому Георгию. То сейчас об этом скажем, почему. Но вот это запомнилось. Георгий, Георгий, вот Георгия, да, Джорджия, страна Святого Георгия. Действительно, так и стали ее называть.
1: Да, это название прижилось.
2: Прижилось, конечно, во всех языках, странах, во всех странах, да, во всем мире Джорджия. И надо сказать, что до сих пор на флаге Грузии мы видим Георгиевский крест, да, вот красный на белом фоне, известный нам. Да. И возникает конечно, вопрос, почему именно святой Георгий стал таким важным святым для этой страны. Но прежде всего, вы совершенно правильно сказали, что Грузия — страна с очень древними христианскими корнями, может быть, одна из самых древних стран христианских вообще в мире. Действительно, уже в первом веке, по преданию, апостол Андрей и Симон Канонит, вот два апостола, принесли христианство в Грузию. Но апостол Андрей, как известно, где он только не был, в том числе, в Грузию он тоже заходил и принес вот благую весть. Но официальное признание церкви христианской состоялось в IV веке, и этому способствовала, конечно, деятельность святой равноапостольной Нины, тоже главная святая грузинской церкви, конечно. И по преданию она была родственницей святого Георгия Победоносца. Там разные есть варианты, то ли сестра, двоюродная сестра, там племянница, в общем, какая из этой семьи.
1: То есть они современники были более-менее?
2: Они более-менее современники, да. Это вот IV век, получается. И это Антиохия, их родина. Такая уже связь, да, вот Нина и святой Георгий. Нина пришла в Грузию совсем юной девушкой. Есть тоже варианты, там, 15 лет, 16 лет, то есть фактически подросток. Тоже там связана своя история с этим. И Нина действительно принесла благую весть уже в IV веке. И именно она познакомила тогдашних царя и царицу, царя Мириана и царицу Нану, вот с этой новой религией, но познакомила тоже там разными чудесами, конечно, не просто им рассказала, там какую-то лекцию им прочитала. Там были чудесные совершенно события, исцеление царицы и разрушение там идолов. В общем, это все были великие такие чудеса и знамения. И вот действительно покоренные этими явлениями, царь и царица приняли сами христианство, и, как говорят, именно там, вот в Мцхете, состоялось первое крещение грузинского народа. И дальше действительно история развивалась просто стремительно уже в IV веке. В 326 году, то есть на следующий год после Никейского собора, да, вот только-только христианство стало религией, разрешенной Византией, уже на следующий год эта религия стала такой официальной религией Грузии. И уже в V веке эта церковь стала самостоятельной, автокефальной. До этого она принадлежала к Антиохийскому патриархату. И вот уже V век — это совершенно самостоятельная, маленькая, но вот самостоятельная грузинская церковь. Удивительная, конечно, история. Тоже многое говорит об этом народе. И до сих пор, вот по сегодняшним сведениям, более 90% грузин называют себя православными. Это, конечно, впечатляет.
1: Да. Крещение разных народов происходило по-разному. И говорят, что порой очень жестоко входили люди в православие, в христианство. А как это в Грузии было?
2: Насколько я читала, да, там не было такого сопротивления. Сопротивления не было, может быть, потому что действительно уже религия существовала уже к этому времени 4 века. С 1 века же там были эти христианские общины, и довольно много там было. В Грузии исторически жило много иудеев, и через вот эти вот такие, значит, этими артериями все передавалось. Вот, и... Ну, это, понимаете, такие легенды очень красивые, что вот в Мцхете при слиянии этих двух рек, Арагвы и Куры, вот там такое удобное место, где можно сразу крестить много людей. Ну и, конечно, всегда вот в таких историях очень важную роль играл пример правителей, да, вот царь Мириан, царица Нана, и с ними вот эта вот юная Нина, они, конечно, сыграли здесь огромную роль, и за ними народ пошел. И действительно, это как-то вот сердцем было и душой воспринято грузинской очень глубоко сразу. И об этом говорит то, что во все века вот это христианство было главной драгоценностью, которую отстаивали, за которую боролись, за которую отдавали жизнь. И просто понимали люди, что это основа их страны, и их жизни, собственно, их какой-то вот самобытности, да, если даже говорить вот в этом смысле, я уж не говорю там про высокие смыслы, о спасении души, просто вот существование их страны напрямую связано с тем, останется ли она христианской, вот так вот. И опять-таки возвращаясь к святому Георгию, да, почему именно этот святой стал таким важным для этой страны, посмотрите на карту, вот очень все просто, да, что такое маленькая Грузия и какие у нее мощные, огромные соседи. И не только Грузия, еще и Армения тоже такая маленькая совсем страна. И вот эти две маленькие христианские страны, они были в окружении мощных, сильных, совершенно из иного мира, да, вот стран. Это либо мусульманские страны, либо зороастрийцы, да, вот, то есть совершенно другой мир, другая культура, другая цивилизация, другая религия, другое мироощущение, все другое. И эти мощные соседи, конечно, всегда старались как-то прихватить вот эти маленькие страны себе. Почему тоже? Потому что, скажем, если говорить о Грузии, через эту страну шел очень важный торговый путь. Mm-hmm. Это вот такое вот удобное место. Ну и сама по себе страна, конечно, прекрасная. Можете сами почитать «Путешествие в Арзрум» Пушкинское, как он там описывает эту миловидную Грузию, да, вот после мрачного такого страшного Кавказа, эти горы, ущелья, вдруг открывается вот эта долина, миловидная Грузия, вот с ее реками, садами, там, долинами, прекрасная, конечно. Очень такая богатая во всех смыслах страна, конечно, она была таким вот лакомым куском для ее соседей всегда. И действительно, если был какой-то промежуток мирный в истории Грузии, то она расцветала просто моментально за несколько десятилетий. Все останавливалось, и торговля там, и города, и вся страна расцветала. Это отмечали все путешественники, которые там видели разорение страшное и видели через несколько лет опять расцвет вот этой страны. То есть какая-то удивительная жизненная такая сила в ней присутствует. Кстати говоря, которую все чувствуют, кто туда приезжает, вот это тоже за этим можно поехать в Грузию, чтобы это почувствовать. И надо сказать, что войны шли беспрерывно. Вот я тоже, когда к этой встрече готовилась, читала, примерно было по 20 набегов в год таких вот, так как бы небольших, да? Ну, то есть тревожили постоянно кто-то, какие-то соседи. И по 4 больших войны в год. Вы представляете, что-то войны в год, да. Mm-hmm. То есть это значит, что это не просто там набеги там каких-то там племен, да, вот yeah. набежали, разорили, награбили, убежали, а вот идет мощное войско, там многотысячное, там персидское, там какое-нибудь арабское, монгольское, турецкое, mm-hmm. разные периоды, разные века, разные были нашествия, сметает все на своем пути, да, разоряет, сжигает, уводит в плен. Вот 4 таких войны в год. Вот такая была история этой страны. И, конечно, образ воина, да, вот святого воина, как такой образец, как такой пример, и как покровитель, конечно, был очень дорог и родственен, да, душе грузинской, потому что, конечно, они все были воинами, они были вынуждены быть воинами, чтобы защищать свои драгоценности, mm-hmm. язык, землю свою и свою веру. Вот ради этого вся страна становилась таким вот военным лагерем. Я рассказывала на этой встрече, там тоже расскажу. Я когда там жила, вот один из приездов в Грузию, я решила посмотреть, я почитала об этом, что были специально в Грузии придуманы такие убежища, где люди могли как бы пересидеть очередное нашествие. Все-таки оно продолжалось там не целый год, ну там, не знаю, несколько недель, например. И вот они делали себе такие укрытия, убежища, как погреба. И там
1: своих
2: были
1: женщин,
2: нет, даже не своих, а вот подальше где-нибудь А-а-а. Там отдельные такие, А-а-а. Как норы такие, там были запасы еды, воды, и там действительно можно было как бы пересидеть, переждать сверху весь этот ужас, А-а-а. А ты просто сидишь в этой своей конуре, в норе, конечно, тоже представить себе это страшно, но вот таким вот они просто себя сохраняли А-а-а. Как людей,
1: как
2: да,
1: народ,
2: вот как народ.
1: Да.
2: Потому что Грузия, вот сейчас Грузия, это около 5 миллионов человек. Это меньше, чем живет в нашем Петербурге. Это просто вот, как я говорю, всех в Красную книгу нужно списать. Вот и беречь, беречь, беречь. Потому что это совершенно уникальная, конечно, история, уникальные люди. И они таким образом себя сберегали. Я, когда там была, решила пойти. Там есть такой музей под открытым небом, музей этнографии. Там свезены разные дома из разных районов Грузии. Можно посмотреть, где, как, кто там устроил свои жилища. И вот там я ради этого, собственно, поехала посмотреть, как устроено убежище. Вот мне интересно mm-hmm. было туда залезть. Но, к сожалению, это было вот весной, и за зиму там все, ну, размыло. Закрыли пока этот объект, поэтому не посмотрела. Но посмотрела на картинках. Ну, понятно, что это такая вот система как бы погребов вот, с какими-то запасами какой-то там сушеной еды и воды. Например, тоже об этом прочитала Чурчхелла, да, мы знаем ее как лакомство. орехи в таком сиропе виноградном, засушенные на веревочках. Вот это тоже была пища, в общем, такая, как консерв такой, да, потому что это, в общем, флорина, орехи, глюкоза, да, вот сироп сладкий. И Черчилла брали с собой воины, когда отправлялись в поход, потому что, ну, это удобно, она мало места занимает, а подкрепляет. Вот такие традиции до сих пор так остались. Понятно, что сейчас, слава богу, в Грузии не такие там страшные времена, хотя все очень так тревожно. Но, по крайней мере, нет таких нашествий ежегодных. Так что Черчилл продают пока на рынках как такую вот восточную сладость, да. Если вернуться к почитанию Святого Георгия, вот эта вот готовность бороться за свои ценности – это очень-очень важный такой образец и пример для народа грузинского. И кроме того, святой Георгий у нас почитается как великомученик. Он претерпел какие-то страшные, совершенно невероятные страдания за свою веру, за вот свое исповедание Христа. И, конечно, святой Георгий еще и пример, ну, такой призыв к тому, чтобы не избегать мучений, вот не бояться мучений. Это тоже, конечно, совершенно невероятная история. Конечно, каждый набег сопровождался страшными зверствами, насилием. Я читала книгу о грузинских святых, не буду даже ничего пересказывать, очень страшные вещи, но можно почитать это все, можно и в интернете найти, как мучили грузин и вообще христиан. Ну вот пару примеров приведу. Например, в 17 веке, в начале 17 века шах Аббас напал на Грузию, персидский шах, и разорил Давид Гриджийский монастырь, один из самых больших монастырей, и там было убито почти 6 тысяч монахов. Все было залито кровью. Ну, монастырь был огромный, но вот практически все были убиты. Или там один еще правитель, который тоже завоевал Грузию, вот он устроил такой минарет из отрезанных голов. Такие были, например, вещи. Или вот поражающее воображение история, это 13 век, кто был в Грузии, знает, что есть такое там место, Метехи называется, и там очень вот это красивое место. Высокий берег Куры, от него ведет мост, и мост этот современный сейчас мост, но он стоит на месте старого моста, там как бы просится просто вот именно там соорудить этот мост, там самое такое узкое место через Куру. И вот очередное нашествие, 13 век, 1226 год, нашествие шаха Хорезма Джалетдина. И вот этот мост, он стал местом мученичества фактически всего населения тогдашнего Тбилиси, потому что этот шах приказал вот этот мост выстелили иконами. Спаситель, Богородица, святые, и люди должны были пройти, наступая на лики святых Христа и Богородицы. Тех, кто не хотел этого делать, обезглавливали, бросали в Куру. Таким образом, 100 тысяч погибло людей. Вот это массовое такое пример. За веру, массовому такому мученичеству, исповедничеству. Да. Да. Конечно, эта история просто поражает воображение. Конечно, память этих мучеников чтится до сих пор. И это означает, что действительно вот эта вот вера понималась как синоним жизни. Потому что без нее просто жизни нет. И жизнь теряет смысл, и не будет ни тебя, ни народа, ни страны, вообще ничего. И вот это вот такое существование беспрерывных войн, это вот 17 веков до того, как Грузия взяла под покровительство свою Россию, там тоже была своя очень непростая история, но тем не менее. И тоже меня это поразила история. Только в Грузии есть праздник в честь мученика лисования святого Георгия 23 ноября. Причем этот день у нас тоже есть в календаре, и этот день в Грузии национальный праздник, это выходной день, то есть вся страна почитает именно вот готовность к такому мученичеству за свою веру. Вот это меня тоже факт поразил.
1: Народ какой,
2: да, вот такой же, народ. Да. Это действительно, ну, это символ стремления к победе, ради которой ты готов пройти там страдания, испытания, все перенести, потому что ты знаешь, ради чего это. Да. Вот это, конечно. И, понимаете, какой-то воспитательный момент, да, вот для всего народа. Вот выходной. Почему сегодня выходной?
1: Да.
2: А вот тебе расскажут, почему выходной. Потому что сегодня день колесования святого великомученика Георгия. Потрясающе, конечно.
1: Да.
2: И надо сказать, что это не просто образ воина, да, это именно образ христианского воина, что тоже очень важно. Потому что здесь нужно вот очень разделять там кровожадность, да, и мужественность. Это разные вещи. И вот как раз грузинские воины, они вот такие мужественные христианские воины Христовы. Тоже одну я статью читала на эту тему, связь образа святого Георгия и Грузии, ее как бы самоощущение такого, мироощущение вот этой страны, этого народа. Там рассказывается история царя Вахтанга Гаргасала. Был такой царь в Грузии, это 5 век, очень значимый для страны. Он собрал Грузию воедино. В 5 веке он начал строительство Тбилиси, до этого столица была Мцхета древняя. И очень много он для страны сделал. Он даже канонизирован в лике святых, Вахтанг Гаргасал. И вот открытый такой вид, Метехи, храм Метехи и статуя царя Вахтанга Гаргасала. Как раз все ее знают наверняка. Это такая визитная карточка просто Тбилиси. Гаргасал, его это прозвище, которое ему дали тоже разные соседи воинственные. Его очень боялись, очень уважали. Как такого воина непобедимого. Гаргасал — это значит волк и лев. У него был шлем. С одной стороны, это была голова волка, с другой стороны, голова льва. То есть он это символ того, что он готов к нападению со всех сторон. И он непобедим. Так, Гаргасал, аслан из этих источников. Горг — это волк, да, и аслан — лев. И он еще был совсем молодой, он только еще стал царем, совсем юный такой, может быть, подросток. И вот было нападение на этот раз просто горцев. Там племена разные жили кругом. Напали, увели в плен его сестру маленькую, и, ну, там что-то награбили. И он вошел, значит, в такой вот набег тоже, чтобы вернуть сестру, чтобы наказать вот это племя, можно сказать. И, как говорят историки, этот его поход превратился в такой крестный ход вокруг Кавказа, mm-hmm. потому что он шел, он, конечно, шел наказать за такое воровское нападение, вернуть свою сестру, но он и шел и с миссией христианской. Он с собой в поход вел не только воинов, но и строителей, и священников. И везде, где он проходил, он оставлял с собой, вот, так сказать, лагерь. Там начинали строиться храм, и он оставлял там священников. И там народ крестили, просвещали, обращали христианство. Вот такой крестный ход вокруг Кавказа назвали его поход. Удивительно, конечно. Это совсем еще юный человек, там, по-моему, было лет 17, по-моему. И mm-hmm. вот с такой он миссией шел. Это, конечно, тоже поражает. Вот это воин Христов, да, вот yeah. он не просто идет там наказать, отомстить, а он идет, чтобы преобразить эту землю и этих людей.
1: Вот такие герои национальные, да?
2: Да, и он стал, да, и он действительно, он грузинский святой, и он, конечно, национальный герой. Вот он такой да. символ Грузии. Он тоже был такой удивительный совершенно человек, мощный воин. Там говорят историки, что он был ростом, как наш Петр I, там за 2 метра. Действительно уважали и боялись противники. Но вот он действительно очень много сделал для страны. И надо сказать, что говоря вот о свойствах грузинского народа, грузинского характера, вот эта мужественность, конечно, всем тоже как-то известна, да? Но всем известна его жизнерадостность. Это просто удивительное свойство, которое отмечали еще историки, там, не знаю, в 6 веке, вот у меня тут написано, известный такой византийский историк Прокопий Кесарийский, это вот 6 век, писал, что иберы, то есть грузины, они христиане, и правила веры соблюдают лучше, чем все, кого мы знаем. И при этом отмечал, что они невероятно жизнерадостны духом. Накануне боя они поют песни, как будто идут на праздник. И надо сказать, что вот это такая жизнерадостность и уверенность, такой оптимизм какой-то, стремление к победе, даже уверенность в победе, вот, она, конечно, дает силы невероятные. Mm-hmm. И это все отразилось даже в грузинских приветствиях. Вот мы все знаем, какое приветствие самое нам известное. Гамарджоба Генацвали, да?
1: Я Генацвали только знаю.
2: Генацвали — это тоже, это не просто друг там или там. Uh-huh. Это такой друг, что вот за которого ты отдашь жизнь. Вот так вот примерно переводится. То есть он дорогой, дорожайший просто вот такой человек. Еще и Шенки нацвалится, совсем дорогой, просто любимый. Вот все отдашь. Не только там, не знаю, что ты подаришь, а вот жизнь отдашь mm-hmm. за него. Вот такая готовность. Конечно, это, понимаете, нельзя сказать, что вот все просто такой вот идеал представляют собой, но это образец, идеал для народа. Да? Вот да. это вот все отражено даже вот в этих приветствиях. А Гамарджоба значит «пожелание победы». Чтобы ты победил, примерно так. Вот. Не просто «здравствуй» или там «будь здоров», а вот «чтобы ты победил». Потом у них замечательное слово «гаихарет» — это в переводе значит «возрадуйся». Причем говорят это в ответ на любое, там, сказал там, здоровье тебе, от гай харет, то есть не спасибо, а вот возрадуйся, давайте все возрадуемся, что-то в этом духе. И самое такое важное слово, приветствие, которое произносится и на застольях, как такой самый краткий тост, гагви марджос, чтобы нам всем победить. Вот, гагви марджос. То есть это самые основные грузинские приветствия, и они все связаны каким-то образом со словом «победа». Вот опять-таки Георгий Победоносец нам снова тут вспоминается. Вот это самое драгоценное, самое желанное, что может себе душа грузинская представить. Вот тоже есть чему поучиться. И опять-таки, ну, победа, понятно, что не ради победы, а ради того, чтобы сохранить вот свое самое драгоценное. Веру, да, язык, страну, самих себя, свой народ. Вот это, конечно, тоже, мне кажется, есть чему поучиться. Это то, что касается общие такие сведения о Грузии.
1: То, что касается общих сведений. Вот мне тоже стало интересно, такие приветствия воина, мужчины-воина, а женщины тоже так приветствуют друг друга? Или у женщины там особое место в Грузии? И они такие миротворцы?
2: Удивительная вещь. Я тоже, когда читала о Грузии, о ее святых, обращала на это внимание. Вот просветила Грузию святая женщина Нина, да? Очень важную роль играли вообще в жизни страны женщины. Вот, скажем, царица Тамара, это 13 век. Это фактически, как, например, наша княгиня Ольга, которая тоже столько сделала для страны, для укрепления ее, для просвещения. Вот при ней Шата Руставели писала своего витязя в тигровой шкуре. Ну и так далее. Там много чего можно рассказать. И святые женщины потрясающие в Грузии. Их много. Но при этом грузинские женщины традиционно они очень незаметны. Они очень такие смиренные. Они домохозяйки. В общем, если посмотреть в такой жизни обиходной, такой вот повседневной, ну, я, по крайней мере, не знаю, конечно, много сейчас замечательных женщин грузинских, но, в принципе, вот их миссия — хранительница очага. Как традиционно тоже в восточных всех таких странах, традиционных, даже не то, что восточных, именно традиционных. И это совершенно нормально и прекрасно. Они, конечно, все изумительные красоты, просто... Мне было же даже как-то неловко, но я не могла отвести глаз там и в метро, и на улицах. Просто хочется провожать взглядом. Удивительный, конечно, народ, который сохранил вот такие совершенно особые свои черты. И, кстати говоря, на грузинских иконах можно это увидеть. Вот они абсолютно идентичны тому, что ты видишь вот на лицах людей, вот просто современных. Удивительно. Очень-очень красивые черты. Очень благородное, и вот это вот сочетание такой восточной яркости и такой строгости, одухотворенности очень впечатляет. Так что женщины, нет, они также говорят гамарджоба.
1: Те же самые, да,
2: те же самые слова. Но они, конечно, для другого созданы. И надо сказать, вот тоже, может быть, это отвечает части на ваш вопрос, скажем, мои впечатления от современных приходов. Я там ходила в разные приходы, в разные храмы, и в храмах на литургии примерно половина женщин, половина мужчин, не больше женщин, примерно вот такое соотношение. Они стоят строго по правилам, там мужчина справа, женщина слева. И действительно сразу видно, что это вот как раз пополам примерно. Вообще, если говорить о современной жизни такой церковной, повседневной, я не говорю о туристической, конечно, вы увидите там замечательные храмы, совершенно потрясающие, уникальные, прекрасные и древние. Но вот эта современная церковная жизнь, она очень тоже многому чего может научить, потому что храмы полны, ну, собственно, мы тоже не можем пожаловаться, у нас тоже много прихожан, но храмов много. Храмов, я жила там в разных спальных районах, и храмы в каждом дворе маленькие, совсем небольшие, такие вот свои, приходские такие, да, вот свои, родные. Там вся улица там собирается на время праздников, там какие-то столы, я могу себе представить, как это все устроено. Кроме того, меня что поразило и порадовало, эта церковная жизнь, она выходит за пределы церковной ограды. Она, скажем, выражается в том, что вот люди могут поставить рядом с своим домом в дворе крест, сквер, и вот такой небольшой крест, может, там рядом какой-то сделать фонтанчик или какой-то цветник. Ну, то есть какое-то место такое вот для того, чтобы человек мимо проходя перекрестился, помолился, такое освящение, да, место. Или там иконы, ну, Богородица, я видела, по крайней мере, большие иконы поставлены рядом там с детской площадкой, например, да, или там детским садом. То есть как бы покровительство Божьей Матери, вот, оно вот над детьми как-то естественным образом призывается, да, вот на детей. Я уж не говорю о том, что, конечно, когда люди проходят мимо храмов, практически все останавливаются для того, чтобы перекреститься, помолиться, и идут дальше. Я специально даже стояла, смотрела. Ну, практически все разных возрастов могут идти. Там понятно, что люди уже так зрелые, это все естественно, но и школьники, и совсем маленькие дети, и подростки в своих там неимоверных одеждах каких-то с разноцветными волосами. Но, тем не менее, они все равно проходят мимо храма. Они остановятся, не то, что мимо там, так обмахнувшись, так сказать, крестом пробежал. Нет, они остановятся. Становится крестное знамение и идут дальше. Ну, можно сказать, ну, это такая как бы традиция, но это хорошая традиция, знаете, вот дай
1: за
2: Бог, чтобы
1: ней стоит
2: за ней стоит многое, да. Священники все ходят в облачениях по улицам, это совершенно как-то естественно. И могут они сидеть и в кафе, там, и в ресторане также в своем облачении. Их часто приглашают там, я так понимаю. Ну, они как бы так, как члены семьи уже, вот в этих маленьких таких храмах.
1: А религиозное образование в школах есть ли детей?
2: Вот это я не знаю, честно говоря. Но судя по тому, что я видела вот рядом с храмами такие щиты, да, вот информационные с большим количеством фотографий, там священники везде. Священники, вот видно, что они там и в каких-то классах, это что-то они им рассказывают, и с молодежью, и какие-то походы. Какая-то такая интеграция есть очень серьезная.
1: Очень приятно.
2: Да, вот то, что касается вообще роли церкви в современной жизни Грузии, это действительно очень сильная сторона этой страны. Ну, можно тут вспомнить и патриарха Илью, католикос патриарха, который недавно почил. Он действительно почитается как святой в этой стране, и авторитет его был просто непререкаем, что было очень важно вот во все эти тяжелые времена, там, начало 2000-х годов. И вот он, конечно, очень многое сделал для того, чтобы авторитет был возвращен церкви после вот всех советских времен. 1977 года он был патриархом, это время еще такое совершенно советское, даже до перестройки было довольно далеко, и при нем, конечно, невероятно расцвела церковная жизнь. Ну вот, например, храмов оставалось в Грузии 34 к тому времени, когда он почил, их было 1500. Священников оставалось 80, сейчас 3000. Монастырей было 4, но я даже читала, что был один действующий, и тот под видом музея. Бетонийская знаменитая обитель, где 2 монаха всего было, Иоанн и Георгий, вот они были оформлены как сотрудники музея. На самом деле они вот там продолжали монашескую жизнь в этом бетонийском монастыре. Ну вот написано в сводке в этой статистической, что было 4 монастыря к началу прихода патриарха Ильи, и сейчас их 140. На 5 миллионов грузин это очень даже немало,
1: да,
2: на 5 миллионов населения. И примерно пополам, тоже опять-таки, примерно пополам мужские и женские обители. Их, в самом деле, очень много. Они очень маленькие, но вот их много. И действительно, вот все исследователи, там, религиоведы пишут, что это основа жизни страны все-таки. Вот я говорила, что 90% населения считают себя православными христианами, отвечают на такой вопрос. Церковь имеет возможность влиять на жизнь страны. Был заключен так называемый конкордат, это такое вот соглашение между церковью и государством. Ну, например, в церковные праздники церковь имеет право миловать заключенных некоторых. Ну, там, конечно, бывают разные ситуации, но тем не менее такая возможность есть. И то, что касается самого Ильи II, он, конечно, вот лично сделал очень многое, как глава церкви во время гражданской войны в Грузии в 90-х годах. И вот эти конфликты Абхазии, Осетии, он всегда выступал как миротворец, он сам приезжал в эти самые горячие точки и призывал к миру, участвовал в помощи раненым. И своим вот авторитетом, своим присутствием, конечно, многое повернул к лучшему. Кроме того, вот в 2008 году, как известно, разрыв дипломатических отношений Грузии и России осуществлен, но патриарх все-таки сохранил связь с Русской Православной Церковью. Это тоже очень, конечно, важно. И важно, что мы, приезжая туда, можем причащаться, исповедаться. Вот это, конечно, тоже для меня был важный такой опыт, поделюсь личным. Когда над тобой читают молитву разрешительную на грузинском языке, это непередаваемое ощущение. Но практически все знают русский язык. По крайней мере, основные вещи в моей исповеди были приняты. И священник мне тоже многое важное сказал. Это было очень действительно сильное впечатление. Я поняла, что я теперь уже здесь родная в этой стране. И, конечно, важная тоже была личная инициатива Ильи II. Как вы знаете, вот он решил таким образом помочь своей стране улучшить демографическую ситуацию. Он объявил, что станет крестным отцом для каждого третьего рожденного ребенка в семье. И таким образом у него собралось 50 тысяч крестников. Конечно, когда его хоронили, это был просто невероятный крестный ход такой.
1: Все дети его, конечно,
2: но вообще-то там пишут, что было более 200 тысяч человек в этом шествии приняло участие. Это, конечно, тоже был совершенно объединяющий всю страну такой момент. Совсем не так давно вот он скончался, 17 марта. Сейчас уже новый патриарх-католикос. Дай Бог, чтобы все лучшие традиции оставались в Грузии. Но я думаю, что здесь инерция такая мощная дана вот этой деятельности. Он 50 лет был патриархом или автором. Это, конечно, удивительный человек. С другой стороны, очень такой как бы естественный для этой страны, понимаете? Иначе здесь никак не выживешь. И то, что касается теперь, может быть, самих храмов, самих монастырей, их очень много в Грузии, действительно. И здесь уже, если говорить о том, что стоит посетить, мне кажется, что здесь выбор ваш личный. Можно ездить, смотреть храмы, которые известны и дороги тем, что в них сохранилось. Там резьба удивительная, каменная, да, или там фрески. Но этого осталось очень немного, потому что история, вот мы уже вспомнили, да, 4 войны в год, это понятно, что мало что оставалось. Тем не менее, даже в самом Тбилиси есть церковь, самая древняя в Грузии и, может быть, одна из древнейших вообще в мире. 6 века. Это церковь, совершенно такая неприглядная, можно сказать, с виду. Нужно там мимо пройти и не заметить. Но это драгоценная совершенно реликвия. Она удивительным образом выстояла после всех нашествий, после всех землетрясений, которые тоже там бывают. И эта церковь, она знаменита не только вот своей такой историей, такой своей жизнестойкостью, но и тем, что она являлась таким хранилищем, ковчегом для драгоценной совершенно реликвии христианской. Считается, что это настоящая первая икона Спаса Нерукотворного. Вот та самая, с которой связана эта история Спаса Нерукотворного из Одессы. Да, вот не буду пересказывать, то не знаете, прочитаете сами. Вот, что именно это та самая икона, которая оказалась в Грузии, она оказалась в месте, которое называется Анчи. Это уже сейчас территория современной Турции. Тогда входила она в состав Грузии. И вот эта икона Нерукотворного Спаса, она действительно очень древняя, она еще написана в технике энкаустики, вот эта вот восковая живопись.

0: Да, это VI век. И по преданию, это одна из древнейших икон, древнейших образов Спасителя. Сейчас она хранится уже в Золотом фонде Музея истории и искусства грузинского Тбилиси, но туда трудно попасть. Но в церкви в этой Анчисхате сделана копия вот этой иконы. Можно тоже помолиться перед ней. Удивительная совершенно. И вообще этот храм, тоже о нем можно много рассказывать. Он, конечно, в себя впитал вот эти все века истории. И там поддерживают такую вот какую-то атмосферу особую. Там прекрасно поет хор. И поют они самые древние грузинские песнопения. Ну вот, чтобы их услышать, нужно прийти либо в субботу вечером, либо в воскресенье утром. Самый такие традиционный момент. Все ночные литургии. И услышать древнейшее песнопение грузинской церкви в прекрасном исполнении, еще и в такой древнем пространстве древней церкви, удивительно, перед этой иконой Анчисхати. Самое главное, я могу вам сказать, что если вы первый раз едете в Грузию именно такой с целью христианского паломничества, то я вам советовала ограничиться Тбилиси и Мсхетой, потому что это как раз средоточие вот всех самых главных реликвий древнейших и самых важнейших, в общем, важнейших для истории, для церкви Грузии. И поэтому начните вот с этого маршрута. То, что касается Тбилиси, тут тоже можно рассказывать много, но вот Анчисхати я сказала, это как бы источник истории церковной. Но Мцхета — это начало вообще церковной жизни в Грузии, начало христианства. Именно там проповедовала Нина, там поставила первый крест на вот этой горе, где теперь монастырь Джвари, что означает крест. И это место потрясающее, где сливаются, вот, обнявшись, словно две сестры, струя Арагвикуры. Это потрясающий вид, и потрясающая панорама, и там можно оставаться тоже и очень долго. Там. И монастырь там. Ну, всё монастырь, все как у Лермонтова, но монастырь чуточку дальше, но неважно. Джвари — вот это место, от которого Грузия началась. И сама Мцхета, там и церковь Нины, и монастырь Свезицхуэли, где тоже началась церковная история грузинская, и монастырь сам Тавра, где почитают мощи святого преподобного Гавриила Ургибадзе. И там же место, где начинала вот свою жизнь в Грузии Нина и свою проповедь. И там же вокруг вы увидите вот то, за что и называли страну страной святого Георгия. Потому что по всем окрестным горам и холмам вы видите монастыри. Зидазнийский монастырь, монастырь Шиомгвинского, монастырь святой Ольги, кстати, удивительный, которым даже не успела я ничего вам рассказать. Но вот даже вот в Грузии есть такая святая, так почитается. И Ольга тоже, да. И другие. То есть вы можете приехать в Мцхету, может быть, даже там остановиться и делать такие вот вылазки по окрестным горам, и везде вы найдете совершенно удивительные памятники истории. И не только памятники, это все действующие, живые монастыри, где идет молитва, где идет такая настоящая полноценная церковная жизнь. Ну и чтобы, может быть, еще больше проникнуться вот этим вот духом, я вам предлагаю послушать цикл передач, который мы записали с замечательным грузинским актером Давидом Георгибиани по книге о преподобном Гаврииле Ургибадзе «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Цикл по этой книге пойдет у нас с 9 июня в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Каждый день вот послушайте, и мне кажется, что вы тоже много что почувствуете даже в самой интонации, потому что, конечно, Давид читает с настоящим грузинским акцентом. Мне кажется, что это добавляет много колорита, да, и красоты вот чтения этой книги. Так что вот приглашаю вас послушать этот цикл.
1: Ольга Николаевна, спасибо за очень интересный рассказ. Я думаю, что все, кто нас сейчас слышит, наверняка захотят посетить Грузию. Ну вот, наверное, последний вопрос заключительный. Времена такие непростые сейчас. Как грузинский народ относится к русским?
0: Я не встречала ни разу фактически никакого неприятия или там даже вообще тени. Может быть, один раз мне сказала одна молодая продавщица, что она не говорит на русском, но урашен она сказала. Но было понятно, что она, в общем, все понимает. Но я совершенно не обижена, но нет, так нет. Поговорили с ней на английском, ничего страшного. Грузинского я не знаю, кроме как гамарджоба. Вот. А все остальные, особенно люди, может быть, которые старше, там, 30-35, вообще проблем нет никаких. И если говорить о церковной среде, это просто совершенно все благополучно и спокойно, и очень радушно, потому что тот же отец Гавриил, если уж мы заговорили об этом удивительном святом, почти нашем современнике, он много раз говорил о том, как важно вот эту связь сохранять. именно на глубине вот этой христианской, не просто какой-то, знаете, туристической, а

0: вот такой настоящей христианской глубине. Мы абсолютно в этом смысле родные, абсолютно родные. Я не знаю, может быть, я слишком как-то все это заидеализировала, но это мои личные впечатления. Ну, понимаете, Грузия — страна очень бедная. Но это видно тоже по повседневной жизни. И туризм, mm-hmm. или там паломничество, mm-hmm. это один из источников mm-hmm. пополнения бюджета государственного, ну и лично там частного каждого. Но действительно, им хочется их поддержать. И обязательно нужно поддержать их храмы. Они действительно удивительные. И, может быть, они производят такое впечатление сложное после нашей привычного такого великолепия. Mm-hmm. Мы уже привыкли к тому, что везде все прекрасно сделано. Там иконы, золото и все прочее. Красота. А это все храмы в основном такие вот древние. И стены иногда голые, иногда... Ну, не то, что полуразрушенные, но... Далеко им до благолепия такого нам привычного. Mm-hmm. Это тоже производит впечатление, тоже очень такое мощное воздействие, потому что это мученики храма. Они пережили столько, их вообще не должно было быть. Они вот стоят. Mm-hmm. Это удивительно. Вот. И, конечно, хочется поддержать, помочь в их реставрации. Но то, что касается приема, ну, это то, что у меня осталось. Вот это мой личный опыт. Еще раз скажу, что те места, которые связаны с паломничествами, там настолько уже привыкли к тому, что много групп из России и, скажем, у того же отца Гавриила Ургебадзе, у его мощей, постоянно сменяют друг друга там группы, они все время поют акафисты, там молебные. Но это естественно совершенно. И надо обязательно вот эту вот ниточку не прерывать, да, обязательно продолжать эту традицию замечательную. Поэтому... Всех приглашаю, и не бойтесь ничего. Ну, конечно, без искушений не бывает, но ничего страшного. И, конечно, приглашаю всех поехать в Грузию, найти mm-hmm. такую возможность. Может быть, ненадолго, хотя бы там на неделю. За неделю можно почувствовать очень многое в этой стране и очень многому научиться. Если говорить о церковной среде, Грузия в этом смысле наша старшая сестра.
1: Будем об этом помнить.
0: Да.
1: Спасибо вам большое, Ольга Николаевна Суровегина, музыкальный, литературный редактор нашего радио, сегодня рассказала нам о Грузии, о ее церковной жизни. И передача закончена. До свидания.
0: Спасибо, всего доброго.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала фортепианная пьеса Модеста Мусоргского «Раздумье».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В течение нескольких передач мы знакомимся с обновленной экспозицией отдела истории русской культуры, которая называется «Галерея Петра Великого». Она начинается в ротонде и далее занимает залы, в которых традиционно была представлена русская культура первой половины XVIII века, почти параллельно темному коридору. Рассказывает куратор экспозиции, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Бахарева.
1: Ну, а вот этот зал с самыми насыщенными экспонатами, он показывает как раз галерею Петра Великого, те вещи, которые приобретал Петр I, те вещи, которые принадлежали Петру I. И здесь мы в основном показываем приборы и инструменты из коллекции Петра. Особенность заключается в том, что каждым предметом Петр умел пользоваться профессионально. Здесь нет предметов, которые бы он просто купил, потому что это какой-то необычный инструмент. Вот всем, начиная от топора и заканчивая сложными астрономическими приборами, Петр профессионально умел пользоваться сам. Ну а приобретал он эти приборы не только для того, чтобы самому учиться. Опять же, поскольку Россия в царствовании Петра делает такой очень кардинальный поворот в своем развитии и ориентируется на традиции европейские. Россия открывает двери Европе, европейцы приезжают сюда, россияне начинают ездить в Европу, и осваивается вот какой-то передовой опыт европейский. И раз уж мы решили развивать на европейский лад свою культуру, свою промышленность, свою науку, то для этого необходимо строить заводы по европейским образцам. Для этого необходимы инструменты, приборы. И вот для того, чтобы делать эти приборы и инструменты в России, нужны были образцы. Поэтому вот эти очень многие инструменты и приборы закупаются в Европе для того, чтобы они стали образцами для их изготовления здесь. Но этот зал у нас открывает такая витрина, я думаю, что она больше всего должна нравиться детям. Она у нас посвящена Сардаму и домику, в котором жил Петр I во время своего путешествия. Но те предметы, которые вот в этой первой витрине показаны, они относятся к более позднему времени. Они появились в галерее Петра в 1814 году, когда Александр I посещал Заандам, Саардам, город, в котором жил Петр во время своего путешествия первого. И тогда ему подарили разборную модель домика, в котором жил Петр I. Здесь снимается крыша, и видно внутреннее устройство этого домика. И тогда ему была подарена вот эта замечательная кукла. Кукла в костюме горожанки голландской. Эта кукла сделана из дерева, раскрашена масляными красками. У нее потрясающий костюм. Причем мы видим, что у нее есть две шляпки, есть два корсета для платья. У нее есть свои туфельки, которые мы здесь показываем, свои чулочки, даже, по-моему, заштопанные,
2: да.
1: Подвязочки, браслетики, и даже есть свои булавочки с жемчужными головками. У нее есть набор для шитья, есть кошелечек, в котором лежат настоящие монетки. Вот такая необычная кукла. Румяная, красивая, но считалось, что это не просто горожанка, а что это хозяйка, вдова плотника, хозяйка вот этого домика, в котором жил Петр I. Ну, а далее наша экспозиция, вот если говорить, сравнивать ее с предыдущей, то вот инструменты и приборы у нас размещаются здесь традиционно, так же, как это было и вот прежде. Разбиты они тематически. Есть навигационные, есть геодезические, есть математические, есть астрономические. То есть вот скомпонованы они по такому принципу. Здесь мы впервые показываем портрет Франца Тиммермана. Это голландский мастер, который обучал Петра математике, геометрии, мореходному делу. И, кстати говоря, именно Тиммерман вместе с Петром нашел в амбаре старый английский бот, которые отремонтировали, и вот мы его сегодня знаем как дедушку русского флота. Так что это вот все тоже благодаря Тиммерману. Но в этой витрине мы еще хотели рассказать о промышленности петровского времени. И здесь мы показываем предметы, в том числе сделанные самим Петром, который не просто наблюдал за производством, но еще осваивал различные профессии и подавал пример своим подданным, вот тем, как он трудится на благо России, тем, что он вот как бы от самых низких ступеней до самых верхних ступеней продвигается вот в своей деятельности, в своей военной карьере, ну и как бы вот в изучении различных производств. Здесь есть у нас поднос, сделанный из первой меди. Здесь есть кусок железа, отсеченный от крицы самим Петром Первым, и об этом есть, естественно, пространная надпись на этом куске железа. Ну и лежит у нас здесь такой очень странный предмет, длинная, тяжеленная металлическая полоса. И на ней есть тоже надпись, что она собственной работы Петра и дата 1724 год, когда Петр приехал на Оланецкий завод. Он, вот, сняв свой парадный костюм, ну, насколько он тогда был парадный, ну, когда да. он ездил на завод, он сам выковал вот эту полосу. Но его свита, которая находилась рядом, они не просто наблюдали умилительно, как работает царь, ничего подобного. Они тоже должны были снять свои нарядные кафтаны и принять участие вот в изготовлении данного предмета. Кто-то раздувал меха, кто-то подносил уголь. В общем, всем нашлось дело, поэтому вот он всех заставлял работать. И здесь же у нас есть отпечаток руки Петра Первого. Происходит этот предмет с Липецкого завода. Когда Петр был на Липецком заводе, который им же и был основан, он оступился, и рука его, попала рука в формовочную землю. И вот этот слепок, поскольку культ Петра существовал уже при его жизни, тут же залили, тут же сделали слепок с него. И в XIX веке делали вот такие вот чугунные отливки. У нас в Эрмитаже две такие отливки. Там на обороте есть надпись о том, что это отпечаток руки Петра.
0: Ну, это как предмет, так сказать, почитания интерьеров в помещении? Или как это вообще? Для чего их отливали-то?
1: Он был в помещении. Здесь, видите, есть петелька с дырочкой такой. И второй отпечаток, который у нас можно увидеть в экспозиции Зимнего дворца Петра Первого, он как раз там сохранилась подставка. То есть это такая подставка, как крючок такой, да, вы ставите на стол. И у вас вот такой, знаете, как круг для гонга, да, вот так же вот палочка с крючком, и прикрепляется эта отливка чугунная, и тогда вы видите и надпись на обороте, и вот эту вот руку.
0: Ну, то есть их всего две, да?
1: Или нет, их, это принципе, у нас много... их две, их несколько.
0: Я хочу иметь дома отпечаток ладони Петра.
1: Пожалуйста, есть, можно было смысле, приехать в Липецк и заказать на чугунном заводе такой отпечаток.
0: Понятно.
1: В этой экспозиции у нас представлены два костюма Петра. В два угла у нас занимают витрины, показывающие костюмы. Для нас вот главная цель показа здесь костюмов, ну, это не было такой самоцелью, вот обязательно показать какой-нибудь костюм Петра. Почему у нас не было такой самоцели? Потому что у нас, конечно, огромная, богатейшая коллекция петровского гардероба, но у нас будет в этом году открыта отдельная экспозиция в старой деревне, в фондохранилище, где будут показаны различные предметы из гардероба Петра. Поэтому цель вот помещения здесь двух костюмов была немножко иной. Здесь мы хотели показать два совершенно разных образа Петра Первого. Вот Петр как бы в разные этапы своей деятельности, своей жизни. И здесь мы первым, конечно, показываем костюм голландский, когда Петр едет в 1697 году в Голландию. И это такой вот с детства нам знакомый образ «Царь-плотник». Мы показываем принадлежавшие Петру вот эти голландские штаны, рубаху и вязаную такую немножко смешную шляпу. Это вот костюмы, которые Петр очень любил вот в тот момент, когда он ездил в Голландию, работать на верфи, учиться строить корабли. А поскольку здесь у нас в этой витрине тема «Царь-плотник», то здесь мы показываем корабельный домкрат английский и пилы и топор, которые принадлежали Петру. Поэтому здесь у нас вот такой царь-плотник. Ну и когда он ездит в Голландию, он не только работает на верфи, он изучает быт, он изучает государственное устройство Голландии, работу каких-то учреждений, города, планировку городов, организацию жизни городов. И, среди прочего, он изучает кунсткамеры и приобретает коллекции голландские. и учреждает кунсткамеру в Петербурге. Кунсткамера – это такое как бы заведение, которое существовало и при царских дворах, при императорских дворах, и в дворянских усадьбах Западной Европы. Задача была не просто удивить кунштюками, то есть необычностями, хотя, конечно, состояли они из таких кунштюков, но не только. Как правило, туда входили и гербарии, и наборы минералов, и нумизматические коллекции. Это было очень обширное собрание, потому что они сочетали в себе необычные творения природы и необычные творения рук человеческих. Все это было вместе, потому что это все вам показывало широту и разнообразие окружающего человека мира. И здесь мы вот в этой витрине, поэтому, ну, насколько позволяют размеры витрины, показали вот тоже сочетание рукотворных предметов и создание природы. И опять же, рукотворных могло цениться или какое-то изящное, необычное мастерство, да, какие-то особо удивительно сделанные вещи, и необычность материала, из которого они сделаны. Но если говорить про природные такие кунштюки, это вот эти вот фрагменты стволов дерева, когда сук вырастает из одного, как бы, да, место вырастает в другое, здесь он как бы, как будто огибает ствол, но здесь еще человек как бы завершил вот эту вот фантазию природы, и поэтому вот такая резьба, которая имитирует руку, которая держит змею. Угу. А вот этот обрубок считается, что он был найден, сосна вот с таким вот вросшим суком была найдена на месте, где потом построили кунсткамеру. Потому что, поскольку необычное такое творение природы там нашли, то там будет и кунсткамера. Ну и здесь мы видим изделия очень необычные. Ну вот, например, этот кубок невероятной красоты, кубок резной. Вот кажется, что он сделан из янтаря. На самом деле это рог носорога.
2: Да что вы?
1: Да. Вот на это рассчитана кунсткамера. Вот чтобы подошли и так вот, и так вот восхитились. Вот такое это необычно. Рядом это кубок деревянный. Он, конечно, может быть, не столь необычен по своему виду, но он носит мемориальный характер, о чем свидетельствует вот эта вот серебряная пластина. На ней написано, на этой пластине написано, что кубок этот выточен из яблони, посаженной в Риге Петром I. Но это уже изделие времен Александра I.

0: Конечно, костяные изделия, которые очень ценились, которые, поскольку Петр Первый был увлечен созданием каких-то необычных предметов костяных, очень много костяных предметов в его кунсткамере. И здесь есть совершенно невероятные вещи. Вот иногда трудно поверить, что даже стебельки вот этих цветочков, которые по толщине равны толщине обычной нитки, это сделано из слоновой кости. Это все точеная работа. И вот этот замечательный маленький кубок, в который вставлены стаканчики. Стаканчики, напоминающие тонкую бумагу. Да. На самом деле это 85 стаканчиков, выточенных из дерева.
1: Это вот как принцип, как матрешечка.
0: Принцип матрешка, но только они такие, так тонко выточены из дерева, что они сейчас напоминают бумажку, да, вот по толщине бумаги. И вот в этой маленькой стопке, вот если их вместе составить, 85 стаканчиков. Ну и, конечно, центральное место этого зала у нас занимает паникадило. Паникадило, которое сделано при участии Петра Первого. Собственно, это его работа, самая большая работа, которую он сделал. Работа над паникадилом велась на протяжении нескольких лет, и предполагалось, что оно будет размещаться в Петропавловском соборе. Mm. В Петропавловском соборе было несколько паникадил, сделанных Петром Первым, но вот это паникадило большое, оно так Петропавловский собор и не попало, потому что работу над ним завершили после смерти Петра. А после смерти Петра все, что с ним было связано, поступало сразу в его мемориальное собрание, которое хранилось в Кикиных палатах кунсткамеры, во дворце царевича Алексея, ну а уже при Анне Иоанновне, когда достроили здание кунсткамеры там. Больше 1200 деталей здесь. Сделано оно из мамонтовой и слоновой кости, украшено вставками из черепахи, из черного дерева, из рога. Собирается как вот детский конструктор, да, то есть сначала как пирамидка собирается, центральный вот этот ствол, и дальше собираются вот эти необычные рожки.
1: А вот интересно, это для свечек вот такие рожочки с иголками, с такими штриками?
0: Это украшение.
1: А это просто украшение?
0: Это украшение. Для свечек вот обычное.
1: А, наоборот, потому что я еще удивилась, что
0: это украшение, это невероятно красивая работа, но вот это паникадило, оно сейчас смотрится очень эффектно. Ну, помимо того, что это великолепная работа, это действительно шедевр Эрмитажа, но еще и здесь у нас, видите, специально сделанная для него витрина с такой хорошей подсветкой, с герметичной, которая позволяет вот этот очень хрупкий, очень капризный материал кость сохранять. Ну и, конечно, то, что сейчас паникадило мы видим в таком вот виде, это огромная заслуга наших реставраторов, которые вот то время, когда экспозиция находилась на реконструкции, вели реставрацию этого вот шедевра Эрмитажного, то есть это надо было чистить, это надо было клеить, в каких-то местах перебирать, да, то есть ее полностью разбирали, реставрировали заново, вот потом это все собрали, и вот то, что оно сейчас выглядит так, это, конечно, огромная заслуга реставраторов. Паникадило всегда находилось в кунсткамере, ну, вот, когда там было собрание кабинета Петра Великого, и его всегда показывали гостям, хвастались такой красотой. И есть рассказ, что однажды один иностранный гость впечатлился этим паникадилом, захотел, ну и сказал, что он готов заплатить миллион за то, чтобы вот купить это паникадило. На что ему сказали, что у нас своих миллионов много, а паникадило такое одно. Что не стали продавать.
1: Ну, да.
0: Рядом у нас показаны мемориальные вещи Петра. Вот здесь как раз вот этот слепок с головы, снятый в 1721 году скульптором Растрелли, по которому делались портреты Петра. В том числе, кстати говоря, и восковая персона сделана тоже вот по этому гипсовому слепку. Но поскольку
1: это гипс.
0: Это гипс. Но вы видите, там даже швы, то есть
1: да.
0: Это снималось с головы, то есть и строение черепа, и лицо. Вот мы можем здесь стоя, вот документально точно представлять себе, как выглядел Петр, потому что даже вот тот восковой бюст, он все-таки, конечно, еще художественно подработан, глаза сделаны на стеклянных пластинах, эмалью расписаны, а это вот просто слепок с лица Петра. И среди мемориальных его предметов здесь, конечно, вот эта великолепная чаша, то есть раковина, оправленная в серебро, которую Петр использовал как чашу для вина во время своих путешествий. Здесь есть предмет, который раньше не выставлялся. Это вот маленькая такая чаша, стаканчик такой маленький с немецкой надписью, что, глядя на этот стаканчик, мы с вами должны помнить, что это собственноручная работа царя Петра Алексеевича. И рядом мы видим табакерку Петра, мы видим вот этот замечательный кораблик, сделанный из первого добытого в России серебра. Это кубок, здесь можно верхушку снять, тогда это будет кубок. Здесь мы видим личную печать Петра, которая хранится вот в таком маленьком футлярчике. И мы видим карандаш Петра. Карандаш, который, ну не то, чтобы он не отличался от современных, но он от многих отличается тем, что он такой боевой карандаш, видавший виды. Он не похож на какой-то исторический экспонат, потому что Петр он постоянно что-то записывал, зарисовывал, что-то чертил, поэтому всегда при нем был именно рабочий карандаш. Вот такой рабочий карандаш Петра мы здесь с вами видим.
1: Красота.
0: А дальше вот уже другой образ Петра, еще один костюм, который очень сильно отличается от образа царя-плотника. Этот костюм относится уже к 1717 году, когда Петр совершает дипломатическую поездку во Францию. Он едет налаживать дипломатические отношения с Францией, едет ко двору совсем еще маленького короля Людовика XV и его регента герцога Орлеанского. И здесь мы видим вот уже Петр, который не пытается скрыть свой статус, Петр, который едет как правитель мощной державы. И это уже французский, по французской моде сшитый костюм, но не совсем по французской моде. Все-таки Петр человек, который не может слепо следовать моде, ему должно быть удобно, комфортно, если ему так хочется, значит, будет так. И вот, например, Петр очень любит отложные воротники, поэтому к его кафтанам пришивают отложные воротники. Больше, наверное, никого при французском дворе вот в таком странном сочетании кафтана с отложным воротником встретить было нельзя. Здесь же мы показываем трости Петра в этой витрине, показываем портрет маленького Людовика XV, которого Петр встретил. Людовик был совсем маленьким мальчиком, а Петр рост это был больше 2 метров, и этикет французский он не очень соблюдал. И когда он в первый раз встретил Людовика, он на глазах изумленных представителей французского двора подхватил его на руки, поцеловал и сказал: «Я держу в руках всю Францию». И вот этот сюжет, он настолько популярен, что он воспроизводился в гравюрах, в живописи, в Версале есть такая картина, и есть, и были памятники, где Петр держит на руках всю Францию. Ну и поскольку Петр приехал в 17 году во Францию для того, чтобы изучать, опять же, государственное устройство, армию, строительство крепостей, Академию художеств, Академию наук, шпалерную мастерскую, фабрику гобеленов, он... Это опять же делается не потому, что он любознательный. Это все берется на карандаш для того, чтобы по образцу создавать в России. Он по образцу французских создаст у нас Академию наук, создаст шпалерную мануфактуру. Ну, Петергоф он начнет строить раньше, чем он побывал сам в Версале, но все-таки, конечно же, Петергоф – это влияние Версаля. И он посещает мастерские известных французских вот мастеров, которые занимаются изготовлением приборов, Бьон, Шепато, Пижон, и покупает у них различные инструменты и приборы. И вот здесь, в этой витрине и в соседней витрине, мы показываем инструменты, уже более сложные, это в основном астрономические, приборы времени, многие из которых были приобретены во Франции во время вот этого путешествия или потом уже после заказа на Петром, после его возвращения в Россию. Ну и помимо инструментов, которые принадлежали Петру, здесь у нас показаны 2 инструмента, которые принадлежали вот уже вспоминаемому сегодня Феофану Прокоповичу, человеку, который фактически был идеологом царствования Петра, и он был самым образованным человеком в России того времени, и помимо, как и положено ему, каких-то богословских знаний, он еще вот увлекался наукой. Вот здесь мы видим его часы звездные, вот, и солнечные часы, которые принадлежали Прокоповичу. Еще одним мудрецом петровского времени, которого считали чернокнижником, алхимиком, был Яков Брюс. Он в Сухаревой башне проводил различные опыты, делал различные инструменты. Ну и поскольку вот этот это было все очень необычно, все очень непонятно. Вот считалось, что он такой маг-волшебник, чернокнижник, и вот в этой башне что-то такое происходит необыкновенное. У Брюса была очень хорошая коллекция. Первая кунсткамера была именно у него, она потом поступила вот в Петровскую кунсткамеру. Брюс делал инструменты, которыми пользовался потом даже Михаил Васильевич Ломоносов. Вот эти брюсовские инструменты. И еще Брюс, вот он был фактически создателем русской артиллерии. Поэтому у нас здесь есть целая витрина, связанная с артиллерийскими инструментами, она вот в том числе и про Брюса. Ну и поскольку он возглавлял гражданскую типографию, здесь мы рядом с ним поместили две книжки-обманки, происходящие из коллекции Петра Первого. Две книжки, написанные на вырезанных дощечках, но написаны они так виртуозно, что кажется, что это объемные книги, лежащие вот где-то там в глубине витрины.
1: Да.
2: Помимо экспонатов, которые всегда занимали место в витринах этих залов, на экспозиции много предметов, недавно покинувших реставрационные мастерские и обретшие там второе рождение. В основном, конечно, это различные приборы, инструменты. Отдельное место отведено такой теме, как Петровские ассамблеи, на которых часто развлекались различными шутихами. Для нашего времени весьма своеобразными, но такова была эпоха. Об этом мы продолжим беседу с куратором экспозиции Натальей Юрьевной Бахаревой в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: прозвучала третья часть концерта для флейты и оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».
1: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
0: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио для Android». Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте радио. В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач по сборнику статей по литургическому богословию отца архимандрита Киприяна Керн «Крины молитвенные». Отец Киприян, в миру Константин Эдуардович Керн, окончил юридический факультет, а затем и богословский факультет в Белградском университете. И в 1925 году начал свою педагогическую деятельность в семинарии города Бителя. В 1927 году Константин Эдуардович был пострижен в монашество с именем Киприяна и вскоре был рукоположен в сан диакона и затем пресвитера. В 1928 году, после возведения в сан архимандрита, он назначен начальником русской духовной миссии в Иерусалим. В 1931 году он возвращается в Сербию к своей предыдущей деятельности. В 1936 году архимандрит Киприян избран преподавателем в Русском православном богословском институте в Париже, где он преподает сначала пастырское богословие и греческий язык, а затем и литургику и патрологию, и одновременно он исполняет обязанность инспектора института. В 1945 году ему присуждена степень доктора церковных наук после защиты диссертации на тему «Антропология святого Григория Паламы». Автор многочисленных статей в разных богословских журналах, архимандрит Киприян также является автором крупных богословских трудов. С 1940 года до конца жизни он, кроме того, был приходским священником, настоятелем в храме святых Константина и Елены в пригороде Парижа Кламари.
1: В сегодняшней передаче мы продолжаем знакомить вас с вдохновенным восприятием православной церковью догмата Божией Матери. Воплощение Слова Божия в утробе девичьей, то есть соединение твари с Творцом, совершается в шестой месяц после зачатия Иоанна Предтечи от Захарии и Елизаветы. Тогда и был послан Архангел Гавриил к Деве Марии. И о нем говорится в наших дивных книгах богослужебных «Минеях и Триодях» и «В Четминеях», «Прологах» и «Поучениях». Эти последние еще более дополняют и разъясняют красоту нашего богослужения и его таинственного смысла. В этих книгах так много указано и дополнено боголюбивыми святыми отцами к тому, что кратко записано в евангельском повествовании. Нельзя забывать и наших икон с их глубиной, тех старинных новгородских, московских, строгановских писем, на которых на одной доске выведен весь дивный догматический смысл всего праздника или события, где каждая линия имеет смысл. Каждый оттенок цвета содержит глубокое символическое значение. Вслушаемся в эти чтения на Благовещение в монастыре на утренней или в трапезной. Устами святого Иоанна Златоуста повествуется о том величайшем событии Благовещения и воплощения. По исполнению указанного срока посылается Архангел от Бога. Трогателен разговор между Богом и Гавриилом. «Иди, уба, в Назарет, град Галилейский, и тамо приидеши, первее деве радость благовещения принеси, еже Ева иногда погуби». То есть по-русски «Итак, иди в Назарет, город Галилейский, и приди туда, прежде всего принеси деве радость благовещения, которую некогда Ева погубила». И увещает Бог ангела, как сей должен себя вести и что должен говорить деве, чтобы не смутить ее чистой души, чтобы не искусить, как некогда змей смутил и искусил праматерь ее. И вот посылается ангел бесплотный на землю, к той, которая не познала тления, чтобы совершить брачный союз между созданием и создателем. Говорит ангел с девой не так, как некогда змей в раю беседовал с женщиной. Он благовествует ей величайшую радость, которой должен спастись весь грешный мир. И все богослужение этого дня Благовещения преисполнено этих двух моментов – радости о грядущем спасении и соединения тварного мира с горним, твари с Творцом, ибо в этих моментах весь смысл празднуемого события. «Да веселятся небеса и радуется земля, ибо о чудесе Бог в человецах, невместимый в ложе снах, безлетный в лето, Сын Божий, Сын Девы бывает, а по-русски «Да веселятся небеса и радуется земля, так как, о чудо, Бог живет среди людей, невместимый зачинается в утробе, безвременный во времени, Сын Божий становится Сыном Девы».
0: В православном сознании живет образ Девы-Матери, рожденный, как и все человеки, естественным путем от обычных родителей, знавший искушения и подверженный общему закону первородного греха, но снискавший у Бога благодать смирением, чистотой и любовью и предочищенный Духом Святым к приятию благовестия и к вмещению в себя невместимого. Божья Матерь так близка нам по рождению, по своему образу, по жизни между людей. Она вышла из этой мирской, грешной человеческой среды. Она одновременно и Божия Матерь, и человек, и все так сродняет нас с ней, приближает ее к нам, делает нашей близкой ходатайицей, заступницей, нам родной, нас понимающей и к нам снисходящей. Так понятно в православии это частое явление Царицы Небесной праведникам и в чудотворных иконах с такими для нас трогательными названиями. Слово плоть бысть, утоли моя печаль, скоро послушница, умягчение злых сердец, всех скорбящих радости, нечаянная радость и много-много других. Так по-особому близок нам праздник Покрова Божией Матери. В нашем православном богослужении удивительно изображен момент Благовещения. Весь праздник полон такого глубокого понимания воплощения. На утренний весь канон представляет собой поразительный диалог между архангелом, слетевшим в Назарет-град, и Пречистой Девой, приемлющей радость Благовещения. Обыкновенно принято читать этот канон на два голоса ради большего уподобления этого диалога тому божественному разговору небесного жителя с Богородицей. То, что Благовещение часто, почти всегда совпадает с Великим постом, еще более способствует оттенению момента смирения, покаяния, греховности. Часто в этот канон вплетается великопостный трипестниц покаянного содержания, полный плача о грехе. Удивительная картина раскрывается в нашем литургическом сознании того дня. Ангел приносит на землю весть благую о том, что Дева снискала благодать у Бога и что она бессеменно зачнет и родит безлетнего. И смиренно недоумевает от раковица об этом чудесном явлении, о неизъяснимом образе рождения, когда она не знает мужа. И в столь нежных тонах и оттенках передается в этом божественном разговоре смущение девическое, чистое, и, с другой стороны, настоятельное от ангела ей увещание. Словами не передать этой чудной беседы, тех слов богодухновенных никогда не пересказать. На протяжении всего канона настаивает посланец бесплотный и смиренно недоумевает дева.

А по-русски «слушай, отроковица, дева чистая», говорит Гавриил, древний, истинный совет Вышнего. «Будь готова к приятию Бога. Через тебя невместимый будет жить среди людей. И тому, радуясь, вопию, благословите все дела Господня Господа». И вот, когда на восьмой песне канона воспевается Богу хвала вовеки, и когда в обычные непраздничные дни мы в песнях возвеличиваем Богородицу и Матерь Света, в этот момент на настоятельное увещание Архангела Гавриила, на обещание того, что Дух Святой найдет и осенит, отвечает Дева слова, преисполненные всякого смирения, кротости и любви. «Являющийся мне истинный вещатель, речи Дева, радость ибо общая пришел еси благовестник, душу убо очистих с телом, и по глаголу твоему буди мне, да вселится Бог в мя, к нему же вопие с тобою, благословите вся дела Господня и превозносите его вовеки». То есть ты мне являешься как вещатель истины, сказала Дева. Ты пришел как благовестник всеобщей радости. Я очистила душу с телом, и да будет мне по слову твоему. Да вселится Бог в меня, и я к нему вопию вместе с тобой. Благословите все дела Господня и превозносите его вовеки. С этими словами канона окончен диалог. Отлетает посланец высших сил и, купно со словом архангеловым, зачаться в чистой утробе ея Сын и Слово Божие, благоволением и советом Отчим и содействием Святого Духа. По-русски и так. Одновременно со словом Архангела зачинается в чистой утробе ее Сын и Слово Божие по желанию и решению Отца и при содействии Святого Духа. И тотчас же хор превозносит песнь ликования –

и заливаются все колокола малиновым, переливающимся, заливающимся, захлебывающимся от радости звоном, и песнословит вся церковь девятую песнь, и снова ликует хор —

и звенят колокола. Могучий благовест несется по стогнам градов, по полям, по лесам, по горам и рекам, и действительно точно в сонном полузабытии дремала вся земля. И мучительно, и томительно ожидал весь людской род этого момента смиренного признания своего величия. «Се, раба Господня, по глаголу твоему буди мне! Благовествуй, земля, радость велию! И радуется всякая тварь, ангельский собор и человеческий род». Вся земля, вся тварь, весь мир, все, все, все преисполнено радости, и без конца звучит этот припев, то с одного, то с другого клироса, раздается в душе, сердце, звучит в ушах, наполняет собой все.

как это дивно продумано и соединено в нашем православном богослужении. Еще на вечерне, в полумраке мерцающих лампад, после обетования грядущего Мессии, в течение свети тихий, слышен из мрака веков и забытого далекого Ветхого Завета голос пророчества о жене, от которой родится спас миру. Боясь смутить неутвержденность и слабое религиозное сознание Израиля, боясь его склонности к языческому заблуждению, как робко и в неуверенных образах рисует бытописатель этот грядущий образ Девы. В аллегориях и символах является она. Это то лестница, то врата, то купина, то дом премудрости. И к исполнению времен, ко времени, предреченному для искупления, на протяжении всей всенощной благовествована эта радость спасения от Девы. В блеске свечей и светильников, лампад, паникадил, в клубах благовонного кадильного дыма, в перезвонах колоколов, несущихся над всей землей, дышащей уже зачатком весенней жизни, льется это пение всего человечества, радость всего рода, и исполняется славы дом Господень, вся земля, весь мир —

это один из особенных моментов в жизни Пресвятой Девы. Та икона, на которую молился преподобный Серафим, умиление, Божия Матерь, еще не зачавшая предвечного, до Благовещения, и которую писали без звезд преснодевства, являет собой соответствие этому смиренному ожиданию утреннего богослужения перед девятой песнью, этому молчаливому еще созерцанию. Церковь молчит, мерно струится ракочущий голос чтеца, читающего канон, прерывается изредка столь знакомым пением ирмосов богородичного канона «Отверзу уста моя». Церковь в полумраке, свечи редко теплятся, лампады мерцают перед иконостасом. Все в напряженном ожидании, в какой-то натянутости. И вот после признания Богородицы своего смирения, то есть после зачатия, как только церковь это в своем богослужении осознала, тотчас же мощными ударами разливается малиновый звон, льется благовесть над землей своими переливами, гамма растет. Загорается вся церковь огнями и катится, перекатывается, льется, переливается, звучит с клироса на клирос всецерковный восторг.

Весна пришла. Земля дышит, пар идет от полей, от чернозема. Клейкий запах почек струится над деревьями. Вся земля благовествует, всякая березка и цветок участвуют в общей радости всей твари. Благовещение — это праздник благословенной твари. В одном рождественском песнопении говорится о том, кто что принес Творцу, кто чем его благодарил. Ангелы пения, небеса звезду, волхвы дары, пастухи чудо, земля пещеру, пустыня ясли, мы же, то есть люди, человечество, Матерь-Деву. Она венец твари, она ближе всего к этой твари, и поэтому так мы и чувствуем ее, воспринимаем. Вспомним-ка, как наш народ относился, относится к ней, как близко и по-родственному переживал, переживает всякий богородичный праздник. Ведь как-то уж с именем Руси связана чудотворная икона Божией Матери

0: По-русски так. Сегодня небо простирает недра, принимая ту, которая родила всем невместимого. И земля, источник жизни, отдавая благословение, украшается благолепием. Ангелы ликуют вместе с апостолами, взирают с изумлением на ту, которая представляется от жизни к жизни, ту, которая родила начальника жизни. Поклонимся ей все молитвенно. Не забудь, владычица, твоих сродников, которые с верою празднуют твое успение.
1: И уснувшая Богородица всесвятую душу свою в пречистые длани иже из нея воплотшегося без семени предает. То есть уснувшая Богородица всесвятую душу свою предает в пречистые руки того, кто без семени воплотился из нее. В себя приявшая без семени рожденного, ему же и свою душу отдает. И на иконе Успения стоит в небесных облаках Спаситель, принимая ее чистую душу в виде младенца написанную. Венец твари, лучшей из всех людей, честнейшая небесных воинств, от земли к небу лестница, ныне усыпает сном и отходит к своему Творцу. Любовью Божией созданные, по своей гордости от Бога отринутые, из человеческого же тварного естества мы увидели спасение и приняли его. Мы дали родшемуся Христу его Матерь-Деву, лучшей из всех даров земли, и в день ее Успения получаем снова залог нашего вечного спасения. В Благовещении, как бы благословение твари, ибо Христос не погнушался воплотиться в человеческий тварный облик, а ныне в Успении – окончательное утверждение, венец нашего спасения, обожение нашей человеческой природы, прообраз нашей будущей жизни в качестве преображенного на фаворе тела. В теле жили на земле, и с ним же спасемся, и в преображенном теле вкусим плоды вечной жизни, в преображенном теле будем славословить Бога. В Успении и залог нашего общего воскресения, ибо в Успении Божьей Матери было и ее воскресение, дабы оправдались слова царя псалмопевца. «Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоя». То есть «стань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и кивот могущества Твоего». Ангелы в этот день говорят один к другому: «Возьмите врата ваша, восприимите родшую небесе и земли Творца». В переводе: «Отворите врата ваши и примите родшую Творца неба и земли». Ангелы славословят и воспевают святое ее тело. Бесплотные ангелы радуются о преображенной плоти, родившей плотью Творца. И на девятой песне канона, когда всегда воспевается Богородица, в этот день вместе с ликующим благовестом, тающим в августовском чистом воздухе полей, вместе с переливами колоколов, ангелы воспевают Всечестную Деву и, восприняв тело ее, возносят на небеса к вознесенному телу.

у сына ее и Бога. И песнь говорит, что ангельские воинства священными крылами, трепетом и радостью тело ее покрываху. И так возносили его от земли в небесные обители. Колокола льют свою медную песнь, а люди в церквах славословят.

И снова колокол гудит и гудит, и свеченьки мерцают перед иконой праздника. Народ стоит густо и тесно в церкви. Ангелы, увидев Успение Пречистой, удивились. Радуется земля, отверсты врата в небо. Сам Господь виден, приемлющим душу Богоматери, и она, чистая, ангелами на небо возносится. Успение есть воскресение. Завершено дело нашего спасения. Венчается плоть наша, венчается тварь. Мы особенно остановились на этом моменте нашего литургического сознания. Это девятая песнь канона. Этот момент завершения ветхозаветной истории сосредоточивается в конце канона. В течение всей вечерней и утренней проходит вся история человечества от творения мира и грехопадения и вплоть до момента славословия того, кто показал нам свет, кто сам есть свет. В каноне это постепенное нарастание событий особенно ясно. А в великие праздники канон венчается величаниями и припевами в честь Божией Матери. В колокольном звоне и блеске свечей, которые вновь возжигаются в этот момент, в кадильном дыму мы слышим эти восклицания на Благовещение:

В раннюю весну на Благовещение, или летом на Успение, или осенью на Рождество Пресвятой Богородицы, или в морозном холодке ноябрьского праздника Введения приплетается в предрассветном утреннем воздухе гул колоколов с пением людей и людское пение с пением ангелов. А на обедне, после таинственного предложения, после превращения жертвы в таинство, после того, как сошел Дух Святой на дары и совершил таинство, как когда-то, сойдя на Деву Марию, содействовал воплощению, после того, как бы повторилось воплощение, в этот момент особенно значительно и важно призывание имени Божией Матери и пение ей особой песни, достойно или за достойник. Священник возглашает: «Твоя от твоих, тебе приносящая, о всех и за вся». От тварного мира Творцу приносится бескровная жертва за весь тварный мир. И прежде всего вспоминается честнейшая ангельских войск, венец твари, и мы все поем

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче мы коснемся вечернего богослужения и православного понимания мира, сотворенного Богом.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Молитва «Отче наш», которую заповедовал Иисус Христос своим ученикам, не явилась для них чем-то абсолютно новым и необычным. Некоторые прошения этой молитвы по своему содержанию укоренены в древнем молитвенном предании. Нам известны иудейские молитвы с прошениями об освящении имени Божия и о пришествии Царствия Божия. По содержанию это близко к прошениям молитвы «Отче наш». Но бросается в глаза то, что по форме «Отче наш» отличается от всех известных нам иудейских молитв. Чем именно? Тем, что во всех иудейских молитвах обязательно присутствует прославление Бога не только в конце, но и в начале молитвы. Вот пример образцовой молитвы 18 прошений или 18 благословений. Это главная иудейская молитва, которая должна читаться трижды в день. Перед молитвой произносят стих 17 из Псалма 50-го. «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». Это возвещение хвалы далее выражается в том, что молитва начинается установленной формулой благословения, которой также заканчивается каждая из ее 18 частей. «Благословен Ты, Господи, Боже наш, Бог предков наших Авраама, Исаака и Иакова, Бог великий, всесильный и грозный, Бог Всевышний, творящий благодеяния, владеющий всем, помнящий заслуги предков и посылающий спасителей их потомкам ради имени Своего, Царь помогающий, спасающий и щит. Благословен Ты, Господи, щит Авраама». Многословная велеречивость этого восхваления Бога поражает. Трудно сказать, нравится ли такая лесть Богу, но молящимся все это, очевидно, нравилось. Во всяком случае, такое словословие Богу свидетельствовало о благочестии молящегося. Но тщетно стали бы мы искать такой поток словословий Богу в молитве «Отче наш». Даже упомянутое нами расширение молитвы кратким словословием «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь» впервые встречается только в